0: проясним через буквально минуту. Но вот в Пентагоне уже назвали сроки восстановления электроподстанции на Украине. Ей потребуется полгода на восстановление поврежденных электроподстанций, не менее года на электростанции высокой мощности. Это следует из отчетов американского оборонного ведомства для Конгресса. Обсудим ситуацию. У нас главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич на прямой связи. Борис Леонидович, приветствую вас. Здравствуйте. Борис Леонидович, ну вот начну с все-таки заявления Пентагона о том, что восстановление электроподстанции на Украине займет минимум полгода и, может быть, даже не менее года на электростанции высокой мощности. Мы много раз помним, что мы уже наносили удары несколько лет назад по энергетической инфраструктуре Киева и не только всей Украины. Накануне, собственно, и осени, и зимы им удавалось каким-то образом быстро все восстановить. Что сейчас, на ваш взгляд, происходит, и какие ресурсы могут потребоваться Украине для того, чтобы, как они сами говорят, пережить эту зиму?
1: Ну, относиться к заявлению Пентагона можно только скептически, потому что прежде чем давать сроки, надо какое-то технико-экономическое обоснование сделать. Угу. Что именно восстанавливать, где взять трансформаторное оборудование, самой территории подконтрольной Киеву сейчас не до производства трансформаторов, а в мире очередь на них, поскольку строится огромное количество ЦОДов и прочего-прочего, так что какие уж тут полгода. Mm-hmm. Если внимательно вчитываться в то, что передает наше Министерство обороны, удары по энергетическим объектам продолжаются просто не настолько массовые. Новинка этого сезона, и, на мой взгляд, она совершенно логична, это выведение из строя добывающих мощностей, передающих мощностей. Разумно с той точки зрения, что не надо разрушать электростанции. Если нет газа, то пусть она стоит целенькая, что такое-то. А с учетом того, что Европа постаралась какое-то количество малых электростанций передавать, газопоршневые установки и прочее, гоняться за ними Министерство обороны не с руки, а просто прекратить подачу газа, на мой взгляд, совершенно правильное решение с логистической точки зрения. Борис... Так что да. Подготовка к зиме идет.
0: Ну, то, что Минобороны России пишет, что зимой будет вам заморозка, и это в кавычках, понятное дело, что речь идет вовсе не о заморозке, ибо мы видим, вот я, допустим, вижу, что Сергей Лавров уже заявил, что если Россия сейчас остановится на линии боевого соприкосновения, то это перечеркнет подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. И этого сделано не будет. А еще раз напомню, чуть раньше Минобороны заявила, что заморозка будет зимой, но, правда, совсем не та, которую выклянчивает Киев, Зеленский и его клика.
1: Ну, вот логика подсказывает, что действия идут именно в этом направлении. Если не желание остановиться, прийти в чувство, поискать в голове здравый смысл, ну, тогда надо хирургические методы вводить, вырезать то, что не должно работать.
0: Борис Леонидович, а давайте теперь со стороны противника посмотрим на это. Вот если, оказавшись в такой ситуации, как из нее можно попытаться выбраться? Несколько действий, одно действие какое-то, попросить помощи. Ну, человек так устроен, да, он в любой ситуации пытается адаптироваться. Что может сделать Украина?
1: Ну, в тех условиях, которые есть сейчас, если прекращается собственная добыча газа по каким-нибудь причинам, нам с вами понятно, можно попросить у Европы. Так. Смотрим, что в Европе. В Европе отставание от объема закачки газа достаточно серьезное уже. И очевидно, что к отопительному сезону подземное хранилище газа до нормативов, которые указывает Еврокомиссия, 80% вряд ли доберутся. Соответственно, рассчитывать, что Европа поможет зимой только за счет поставок СПГ, очевидно, это будет недешево. А с учетом того, что в портах Одесского узла какие-то огромные проблемы с кондиционерами возникли, не знаю, что там происходит, но просто вот как-то грустно. Это означает достаточно серьезный удар по экспорту сельхозпродукции, а сельхозпродукция – это 60% поступления валюты киевского режима. Ну, соответственно, как рассчитываться за газ, который вряд ли будет дешевым.
0: Угу. Борис Леонидович, ну вы сказали, что можно попросить в Европе, а как доставлять на территорию Украины? И мы же тоже не будем наблюдать на это просто со спущенными рукавами.
1: Ну, тут за действия нашего руководства, я, разумеется, отвечать не собираюсь. Поставки, возможно, газа по трубопроводу из Польши, поставки, возможно, теоретически по трансбалканскому газопроводу. Он сейчас способен работать в реверсном режиме с севера на юг, с юга на север. Но вопрос, где взять свободные объемы газа.
0: И деньги, на которые его надо приобретать.
1: И деньги на него. С учетом того, что Катар явным образом из форс-мажора не успеет выйти. У Катара нет своих подземных хранилищ газа. Если нет возможности вывозить газ в виде СПГ, то они прекращают добычу. Вариантов нет. Газ буферного какого-то объема нету. Ну, что ж... Соответственно, восстанавливать добычу, потом восстанавливать переработку и так далее, и так далее. Ну, это все... Не в этом сезоне еще.
0: Понятно. Будем наблюдать. Спасибо большое за ваше разъяснение, Борис Леонидович. Это Борис Марцинкевич, главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо», был с нами на связи. Ну, а Киев предложил Москве на взаимной основе отказаться от ударов по судам и портовой инфраструктуре в Черном море, пишет об этом Рейтер. А по информации агентства, предложение было передано через третью сторону. Эту тему подробнее в нашем эфире осветит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Экзотичное предложение пытается сделать Украина России в Черном море. В чем суть? Киев предлагает установить на Черном море частичное перемирие. Ну, слово «частичное», оно резиновое и, наверное, далеко еще не всем понятное, кроме украинцев. Теперь Украина предлагает вместе с частичным перемирием еще обязать Россию, чтобы она не била по гражданским объектам. А вот по гимназии в Старобельске, по объекту в Невинномысске, где погибли десятки людей, а недавно атака на гражданские объекты в Новороссийске, это как? Это как бы за рамками украинской логики или нет. Есть еще один любопытный момент, что это предложение Киеву в Москву якобы передавало через третью страну. Эта страна не называется, но я вам скажу, это Турция, потому что она очень заинтересована в том, чтобы дальше работала зерновая сделка, чтобы украинское зерно шло в Турцию. Турция будет производить в промышленных мировых масштабах макаронные изделия, здесь она лидер, и успешно торговала. Вот этот интерес украинский поддерживается еще и Турции. Хотя мы 100 раз просили по условиям зерновой сделки, чтобы Турция участвовала в контроле тех судов, которые идут к украинским берегам. И часто не с макаронами, а с танками и со снарядами. Вот эти условия, на которые были продиктованы в свое время России, они не выполняются. Почему? Да потому что после этого Россия вышла из зерновой сделки. Несправедливо. Но идем дальше. Почему вдруг так вот Киев засуетился и почему тут Турция стала подпевать? Вы знаете, что за последнее время Россия очень крепко взяла за Черноморское побережье. Уже десятки судов, которые шли из Турции, из Румынии, из Болгарии, в том числе и с оружием, российская армия потопила. Это больно для Украины, конечно, больно. Вот отсюда переполох, отсюда эти призывы к тому, чтобы установить частичное перемирие. Ну, конечно, оно больно, давайте не бейте нас больно. Частичное перемирие, знаете, что я вам скажу? Это только попытка где-то с краешку погасить костер на Черном море или на берегах Черного моря. А основной костер то пылает, вот с этим категорически Москва не согласна. Уже много раз и Кремль, и МИД наш говорили. Ребята, если вы хотите о чем-то договориться, то давайте принимать всеобъемлющий договор, который бы мог бы глушить весь конфликт в целом, а не где-то там с краешку подсуетиться в украинских интересах. Да, мы знаем, что остановив свое участие в зерновой сделке, в общем-то, нанесли достаточно серьезную неприятность украинской зерновой промышленности. Цельсия. Но тогда же, что мы видим с украинской стороны, она продолжает калашматчить по-прежнему по мирным объектам, по гражданским объектам России. Уже, в общем-то, достают до Придуралья и так далее. А вот как с этим быть? Может быть, давайте все в сумме собирать, вот эти все удары взаимные, и договариваться разумно и, главное, справедливо. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Белый дом США заявил, что более 40 стран, включая Японию, Мексику и Канаду, помогают Китаю обходить американские пошлины. Как это возможно, мы обсудим подробнее через 2 минуты в эфире.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Архитектор, градостроитель Илья Заливухин о развитии населенных пунктов в регионах.
5: Город – это не здание, да, к которому мы привыкли видеть. Город – это инфраструктура. То есть это социальная инфраструктура, это объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта. Это инженерная инфраструктура, все коммуникации, плюс водно-зеленый каркас и транспортная инфраструктура, плюс рабочие места. То есть это огромное количество, на самом деле, вложений финансов, причем постоянных. Ну, например, инженерную инфраструктуру нужно менять, модернизировать каждые 25 лет. Это означает, что, в принципе, каждый год надо что-то достаточно серьезно менять в инженерной инфраструктуре. В каждый из этих городов нужно вкладывать средства на развитие этой инфраструктуры и модернизацию. И, соответственно, делать это по определенному плану. Даже распределенные средства эффективно использовать. То есть делать то, что действительно нужно данному конкретному городу. Возможно, это рабочие места, и чаще всего это создание рабочих мест. Сегодня этот процесс, он идет, разрабатываются планы, на основе этих планов городов финансирование распределяется, и начинается процесс создания этой инфраструктуры. Но он, ну, не быстрый, скажем так. Поэтому на все это нужно время.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
0: Продолжим обсуждать новости дня сегодняшнего в рубрике «Главные темы дня». Это радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Еще одна новость. Белый дом Соединенных Штатов Америки заявил, что более 40 стран, включая Японию, Мексику и Канаду, помогают Китаю обходить американские пошлины. Это говорится в докладе правительства Соединенных Штатов под названием «Большая афера с перевалкой грузов». Ну и по версии авторов этого документа, государства перенаправляют китайские товары через страны с более низкими тарифами. Давайте обсудим. У нас декан факультета международных экономических отношений и финансовый университет при правительстве Российской Федерации, доктор политических наук Павел Селезнев на прямой связи. Павел Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Павел Сергеевич, удивительное заявление, большая афера с перевалкой грузов, громкое название, но возникает вопрос, это же было понятно с самого начала. Разве США не заинтересованы в том, чтобы серый импорт из Китая поступал на их территорию через страны-хабы, через третьи страны? Почему они же теперь это афишируют и говорят, смотрите, что происходит, так нечестно. Так они же сами этого и хотели. Или нет, или это разные группировки внутри Соединенных Штатов, кому-то это выгодно, кому-то нет.
6: Знаете, как я скажу вам на языке наших оппонентов, yes, of course. И вспоминая классику Федора Михайловича Достоевского, помните, когда там

0: а по критически значимым ресурсам, технологиям, направлениям будут, естественно, сотрудничать. Поэтому вот эта схватка или битва, она неизбежна, имеется в виду двух гегемонов, гегемона уходящего и гегемона приходящего, то есть США и Китая. А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, и жизнь научила, и история научила, ну, конечно, тех, кто готов учиться, что санкции и любые ограничения, они бьют в первую очередь очень больно по тому, кто их вводит. Потому что как бы ты ни пытался со всех сторон обложиться или обложить своих там конкурентов, находятся лазейки, находятся альтернативные маршруты поставок. Да, растет стоимость, растут издержки, но ничего, если это нужно, это все равно будут вести. И вы правильно сказали, что есть, значит, те силы, которые, скажем, точно так же, как в Китае есть силы, которые заинтересованы в сотрудничестве с США и ориентированы на сотрудничество с США, плотно завязаны, ну, в первую очередь, финансово-экономически. Также и в Соединенных Штатах есть те, кто, скажем, хорошо и плотно сидит на импорте из Китая и на этом зарабатывает. Поэтому вот эта история, чья возьмет, кто сильнее, она была, есть и будет. Так что, ну, а Трамп, да, Трамп любит громкие заголовки. Головки. И здесь еще последнее, что хочу сказать. Значит, тут исследователи как-то оценили, что, значит, вот за сколько лет у нас Трамп уже у власти на втором сроке, вот за это время его семья заработала денег больше, чем он за предыдущие 60 лет там, своей девелоперской деятельности. Просто вот он играл на вот этих интервенциях словесных, это влияло там на рынки, на котировки, и, так сказать, вовремя продавал и вовремя покупал. Вот и вся арифметика. То есть ничего личного, только бизнес. И как бы Трамп сам тоже говорит, другим нельзя, а мне можно.
1: Павел Сергеевич, но ведь Трамп, ему уже, как говорится, к земле пора привыкать. Он же понимает, что в гробу карманов нет. Он куда это все накапливает? Для чего?
0: Ну, там вокруг него, значит, дети, внуки подрастают. Потом, видите, уже как этот аппетит приходит во время еды, и вот этот вот лозунг «Трамп 2028». Ага. И уже начались такие вбросы, мол, да, я бы пошел, говорит Трамп, но типа закон мне это не позволяет. То есть он, и там идет серьезная проработка насчет того, а не поменять ли им законодательство, чтобы он еще на один срок остался.
1: Либо кто-то из его семьи.
0: Либо передать власть по наследству, и тогда вот вообще, вот. То есть, да, и тогда вообще будет неважно, на самом деле, если вот почему была вот эта вся история, они, как извините за жаргон, замутили вокруг нефти Персидского залива, Трамп хотел, чтобы ее контролировала его семья, а тогда совершенно неважно, кто президент Соединенных Штатов. Президенты приходят и уходят, а семейный бизнес, что называется, остается. Так что вот так.
1: А можно ли сказать, что объявление вот этой торговой войны, ну, почти всему миру Трампом в 2025 году закончилось полнейшим фиаско, но не для Трампа?
0: Ну, Трамп, как это, знаете, красавчик в том плане, что он на всем себе делает пиар, и с него как с гуся вода, то есть абсолютно бесполезно ему что-то предъявлять. Он, как этот, говорит Божья роса, да, как-то ага. В той поговорке, прости да, господи. Да, да. Значит, но действительно, ведь есть государственное, а есть личное. И в то время, когда, скажем, национальные интересы Соединенных Штатов как государства страдают из-за тарифной войны, развязанной Трампом, бизнесы, которые аффилированы с Трампом и с его семьей, они зарабатывают. То есть происходит так называемая экстернализация издержек и перенос расходов на других, а прибыль концентрируется в тех точках, которые выгодны Трампу и его окружению.
1: А у нас буквально минута остается. А что да. дальше будут Штаты делать, на ваш взгляд, теперь с этим, после того, как вот этот доклад был опубликован, и санкции теперь...
0: Слушайте, ну, я не скажу, что они будут тактически делать. Тактически они могут метаться в любую из сторон, и мы будем продолжать говорить про хаотизацию мировой экономики. А в целом мы должны с вами где-то к 2028 году перейти в новый мировой валютный порядок, в том числе с элементами или основанными на вот криптоактивах. Поэтому ага. вот все, что до этого будет происходить, оно так или иначе будет вести к этой истории. Ну и последнее, это фрагментация мира на макрорегионы, война всех против всех, некий такой аналог нового средневековья, и плюс США должны, как хочется,

0: Трамп стать глобальной энергетической сверхдержавой, которая будет, как бензоколонка, отпускать всем за денежку нефть и газ.
1: Да, перспективка. Павел Сергеевич, благодарю вас. Спасибо большое. Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор политических наук, был с нами на прямой связи. Ну, а еще одна тема о том, что некоторые россияне получили уведомление о необходимости оплатить штрафы за административные правонарушения, совершенные в прошлые годы из-за технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. Специалисты работают над устранением технических неполадок, а после завершения работы решения будут приниматься с учетом прав и интересов водителей. Между тем, некоторые водители эти штрафы уже оплатили. Так как же в этой ситуации быть и действовать? Вот об этом подробнее расскажет наш коллега Юрий Кораблев.
2: Автомобилистам в России стали массово приходить уведомления о необходимости оплаты штрафов за прошлые годы. Такая ситуация возникла в результате технического сбоя в одном из территориальных подразделений полиции Московского региона. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. Речь идет о штрафах преимущественно за 2021 год. Судя по комментариям пользователей социальных сетей, оповещения о штрафах стали приходить на госпортал несколько дней назад. Речь о суммах от 500 до 3000 рублей. Но у многих постановлений нет ни фото, ни указания о том, где и какое правило дорожного движения было нарушено. Большинство квитанций датировано 21 или 22 годами, хотя согласно Кодексу об административных правонарушениях срок давности по штрафам госавтоинспекции составляет 2 года. Вот, например, что написал в соцсетях один из автомобилистов, который получил такой штраф.
3: Я был крайне удивлен, когда получил 2 этих письма. В одном был штраф на 500 рублей, во втором 1500 рублей. И дата, когда произошло это нарушение правил дорожного движения, 1 января 2022 года.
2: Между тем, некоторые водители уже оплатили штрафы и только потом обратили внимание на несостыковки. Как действовать в такой ситуации, радио «Комсомольская правда» рассказал автоюрист Лев Воропаев.
4: Если штраф оплачен, то необходимо обратиться тоже через госуслуги в госавтоинспекцию и указать, на каком, если это мы говорим про большинство регионов России, да, не Москву, обратиться, точнее, в орган, давайте так, в общем, скажем, который вынес это постановление, с просьбой разъяснить, на каком основании было вынесено постановление по истечении 5 лет. И штраф по, если он был оплачен, то желательно прикрепить соответствующую квитанцию по этому постановлению. Если же человек все-таки настроен на подачу жалобы, то у нас срок на подачу жалобы идет с момента получения постановления. Он не является пропущенным, если он ранее гражданин не подавал соответствующую жалобу, либо не получал это постановление. Может обратиться к вышестоящему должностному лицу, жалобы, в частности, указать, что в постановлении отсутствует место совершения и фотография нарушения, зафиксированного в указанном постановлении. Либо в районный суд по месту совершения. Но так как место совершения отсутствует, то у нас остается начальник ГАИ, да. Ну, либо можно в районный суд в любой, в принципе, обратиться, и районный суд выяснит, кому подсудна данная жалоба, и отправит в соответствующий суд. Вот такие бы действия я предпринял бы.
2: Надо отметить, что срок для вынесения постановления по большинству административных дел о нарушениях правил дорожного движения составляет 60 дней со дня совершения правонарушения, а по делам, рассматриваемым судом, 90 дней. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о подготовке Запада к войне с нашей страной. Если мы посмотрим на стратегические установки что НАТО, что Евросоюза, в экономической, в политической, идеологической, информационной и всех других сферах, то можно сказать, что Запад развязал против нас рукотворную гибридную войну с горячим театром на Украине, и все его усилия, опять же, в военной сфере, в экономической, в политической, идеологической, направлены на то, чтобы подготовить экономику, общество, военную организацию к возможному военному столкновению с Россией. Действительно, есть документ, который гласит, что Евросоюз должен создать к 2030 году Европейский оборонный союз, то есть закончить формирование своей военной идентичности и обладать потенциалом для того, чтобы иметь возможность ведения современных боев. А современное – это означает сопоставимым противником, а сопоставимым противником – это Россия. И, конечно, это, если не главное, то одно из главных во всех стратегических документах НАТО и ЕС, Россия теперь обозначена не только как прямая непосредственная угроза, но и долговременная. Понимаете, что бы ни происходило на украинском театре, все, Россия на годы вперед – это угроза.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
5: О конфликтах.
8: Киевские власти потеряли способность самостоятельно гарантировать выполнение любых мирных соглашений. Это заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По словам дипломата, руководство Украины не принимает решений без внешних кураторов, поэтому прямой диалог с Киевом лишен практического смысла. При этом он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к переговорам для достижения поставленных целей и стремится завершить кризис без лишних жертв и разрушений.
5: О наградах.
8: Врача-реаниматолога Александра Шишкина наградили за помощь раненым после атаки беспилотников. Медаль Алексея Береста земляку лично вручил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, медик находился в Архипо-Осиповке в отпуске, однако сразу бросился спасать пострадавших на месте трагедии, а затем поехал помогать коллегам в сельскую больницу. Ранее при падении обломков дронов в курортном селе погибли и получили травмы десятки человек.
5: О законах.
8: В московском регионе и части Курской области начал действовать запрет на добычу криптовалюты. Ограничения ввели до конца 2032 года, следует из постановления правительства России. Как уточняется в документе, в Курской области табу затронуло 8 муниципальных округов и город Льгов. Ранее майнинг уже полностью закрыли в ряде регионов Кавказа, Донбасса, Новороссии, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.
5: О транспорте.
8: Российские перевозчики сохранили право бесплатного проезда для детей на различных видах транспорта. Возрастной порог зависит от маршрута и типа поездки, сообщили в Минтрансе России. Как уточнили в ведомстве, малыши летают на внутренних авиарейсах без оплаты до 2 лет. В поездах дальнего следования и междугородних автобусах льготы действуют до 5 лет, а в городском транспорте и пригородных электричках до 7 без предоставления отдельного места.
5: Обо всем.
8: В Германии исследователи нашли детали средневекового парусного судна в потолочных перекрытиях старинного погреба. Доски плоскодонного корабля строители использовали как отделочный материал, передают местные СМИ. Как пояснили ученые, дерево отлично сохранилось на суше, в отличие от обломков затонувших судов. Теперь исследователи намерены провести экспертизу древесины, чтобы установить точный возраст постройки на Боденском озере.
5: О валютах.
8: Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97,51, юань 12,48.
5: О погоде.
8: В Москве сейчас плюс 13 градусов, днем небольшие осадки до плюс 21, в Санкт-Петербурге плюс 15, в субботу облачно, дождь и 21 градус. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: продолжаем обсуждение главных тем дня. Сергей Григорьев у микрофона. И вот теперь расскажу о том, что осенние зажигалки стали появляться в Москве. Кусаются они как комары или даже как слепни. И это предупреждение от биологов. Популяция осенних зажигалок резко возрастает как раз в конце лета. Мигрируют они и селятся в жилые дома. Ну, таким образом, они ищут тепло и пищу, которую для них, собственно, в том числе и человек и предоставляет. Об этом в беседе с журналистом радио «Комсомольская правда» рассказал биолог Илья Гомыранов.
9: Осенние зажигалки – это, в общем, обычные мухи, которые у нас традиционно живут. Они ближайшие родственники нашей комнатной мухи и выглядят внешне очень похоже. То есть это такие серо-коричневые мухи. Вот. Но единственное отличие от комнатных мух, которые, в общем, нам не причиняют никакого вреда, кроме того, что летают вокруг нас и вот так досаждают, у осенних зажигалок или стамоксисов жесткий ротовой аппарат. То есть у них он фактически грызущего типа, и взрослые мухи питаются для того, чтобы у них развивались яйца. Происходит. Поэтому, конечно, они иногда и нападают на человека. А пик осенний – это, в общем, регулярно август-сентябрь, потому что муха размножается на протяжении всего года. Она дает несколько поколений. Поколение развивается за пару недель. И, соответственно, к осени просто их численность становится сильно больше. Плюс они перемещаются ближе к человеку, в более теплые места. Опять же, человек – доступная пища, чтобы получить кровь. И для того, чтобы отложить яйца. То есть самки откладывают осенью зимнюю кладку, которая уже зимует и вылупляет следующей весной. С этим и связано то, что эти мухи сейчас так активно начнут досаждать нам с вами.
1: Насколько вообще эти мушки или мошки опасны для человеку? И что делать, если они вас покусали? Это мы выясним в беседе с врачом-иммунологом-аллергологом. У нас Владимир Болебок на связи. Владимир Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Владимир Анатольевич, я не знаю, это такая напасть, о которой либо редко говорим, либо редко обращаем на нее внимание, либо какая-то активизация пошла в последние годы, я не знаю, может быть, чтобы новостной фон разукрасить и приукрасить. А вообще, насколько часто вот эти мушки и мошки возникают, почему раньше о них так часто не говорили, и вот кусают они довольно серьезно, и ведь, я так понимаю, аллергическая реакция тоже может быть на их укусы?
10: Вы знаете, поскольку это дикие насекомые, да, это их численность, она в зависимости от погодных условий. То есть, по сути дела, это как вот погодное явление. Вот пыльцы много, мошкары много, гнуса много, там какие-то вот какое-то лето осы там всех заедали, ну и так далее, и тому подобное. То есть это природное явление. Поэтому в этом году, в связи с тем, что вот погода сложилась таким образом, а не другим, вот много размножилось этих насекомых. Ну и стали они кусать. Угу. Что касается, собственно, аллергических реакций, там, возможно, как бы два типа аллергических реакций. То есть аллергическая реакция немедленного типа, это когда вот возникает волдырь, он раздувается, чешется, по типу крапивницы. Раздувается, чешется, ребятишки часто это расчесывают до крови, потом там корочки нагнаиваются, возникает культура. Угу. Вторая проблема – это так называемая аллергическая реакция замедленного типа или клеточная аллергия. Вот она развивается не сразу, это обычно проходит там сутки-двое, то и до недели. Вот, но возникает там достаточно плотный такой отек, бывает и температура там поднимается, вот и локальная температура поднимается, и общая реакция температурная бывает. А связано это с тем, что появляются сенсибилизированные клетки иммунной системы, сенсибилизированные лимфоциты, и вот эта реакция, она может продолжаться несколько недель.
1: Вот, кстати, у знакомой у моей была такая же история, подозревая, что как раз вот от укусов этих зажигалок у нее вообще чуть не получился анафилактический шок. Хорошо, что там срочный прием антигистаминов помог, да, уже человек задумывался о горячем уколе, о скорой помощи. То есть, по большому счету, причем человек может с этим столкнуться, который раньше и не испытывал аллергических реакций, я правильно понимаю, такое может быть?
10: Ну, если там речь дошла до анафилактического шока, то, скорее всего, была все-таки предшествующая сенсибилизация. Ну, человека могли там покусать и несколько недель назад, и несколько месяцев назад, и бывает, что из предыдущих лет остается вот эта сенсибилизация. Угу. Вот, все зависит от, скажем так, степени сенсибилизации человека и от того, какое количество укусов там было нанесено.
1: Владимир Анатольевич, вот важный момент. Я сейчас даже не для тех, кто уже привык к своим аллергическим реакциям своего организма, да, и примерно понимает, на что это похоже, что нужно делать в такой ситуации, к чему быть готовым. А если вот люди, которые получили, скажем, укус вот этой самой осенней жигалки, да, впервые что-то почувствовали. Вот у моей знакомой, для нее она вообще не обратила на это внимания довольно долго, больше часа. У нее начали сначала чесаться ладони, а потом они начали опухать. А потом она просто подошла к зеркалу и увидела, что, ну, знаете, она говорит, я вообще не сторонница различных пластических процедур, но было ощущение, что я себе губы увеличила, но зачем-то еще и левый глаз. И вот тут у нее началась паника, поэтому пришлось звонить, ну, хорошо, что медики рядом оказались и, в общем, быстренько ее подлечили. Вот человек, который первый раз с этим сталкивается, на что стоит обращать внимание, что что-то не так, чтобы не упустить время, потому что отек Квинки – вещь не самая приятная, это я по себе знаю.
10: Ну, собственно говоря, как раз вот и обращать внимание на то, что с организмом не то что-то происходит, появляются какие-то отеки, каких раньше не было, зуб появляется, человек плохое самочувствие, там и головокружение, и падение давления, и сил как бы таких нет. Вот, иногда люди там начинают внезапно задыхаться, то есть вот у них ощущение нехватки воздуха. Ну, что в этом случае делать? Если есть возможность вызвать скорую помощь, обратиться в соответствующее там медицинское учреждение. Ну, и там добежать до ближайшей аптеки, купить антигистаминный препарат, выпить противоаллергический там. Mm-hmm. препарат. Вот. Опять человек должен осознавать, а что с ним произошло. То есть вы же говорите, что она там не обратила внимания, а там на вторые, на третьи сутки есть там, например, реакция начнется как бы отсроченного.
1: Ну, вообще, причинно-следственные связи, да, достаточно сложно как иногда бывает отследить, ну, но вот
10: когда, когда укусы там в течение там получаса-часа развиваются, ну, у человека как-то есть ассоциация. Когда там его вчера укусили на даче на шашлыках, а в пятницу укусили, а в понедельник у него нога распухла, ну, может, он и вспомнит, да, что его укусили, а может, и не вспомнит.
1: Владимир Анатольевич, а вот эти жигалки, они меня что смутило, да? Они кусаются как комары или слепни? А это же ведь разные укусы. Комары же жалят, а слепни, я так понимаю, что они прям кусочек плоти откусывают. Вот жигалки, они что делают, когда жалят или кусают?
10: Я вам, к сожалению, это подробностях объяснить не могу. Это вот надо энтомологу. То есть как они там кусают, и если у них там зубы, или у них там жало, или у них там...
1: Но с точки шабатон. Зрения иммунологии и аллергологии, там, если я
10: смотрите,
1: правильно...
10: Смотрите, общее правило там какое? Значит, как правило, они впрыскивают свою слюну, которая содержит антикоагулянт, чтобы кровь не свернулась. Да, чтобы напиться крови, кровь должна быть жидкая. Mm-hmm. Вот, соответственно, у них там слюна, как правило, содержит антикоагулянты. Ну и антикоагулянты, они это белки. Белки достаточно такие аллергенные сами по себе. Когда их большое количество впрыскивается, там, да, то, соответственно, человек может на это и среагировать.
1: Угу. Владимир Анатольевич, благодарю вас. Спасибо большое за ваши советы и ответы. Это Владимир Булебок, врач-иммунолог-аллерголог, был с нами на прямой связи. Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских спортсменов в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Также ранее поступила и Всемирная федерация танцевального спорта, сняла все ограничения с российских спортсменов на турнирах под эгидой организации. А что еще происходит в мире спорта, подробнее расскажет мой коллега Василий Воронин.
5: Новости спорта.
11: Российская гимнастка Ангелина Мельникова впервые в карьере стала чемпионкой Европы в личном многоборье. Соревнования проходят в Загребе. По итогам четырех видов программы Мельникова набрала 55,932 балла. Еще одна россиянка, Анна Калмыкова, взяла серебро. Россияне выступают на соревнованиях в Хорватии в нейтральном статусе. Мельниковой и Калмыковой сначала отказали в хорватской визе, но потом решение пересмотрели. Мельникова – олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье. Двукратная чемпионка мира в личном многоборье. На ее счету также 4 золота европейских первенств. Экс-капитан Краснодара Эдуард Спиртсян забил гол в своем дебютном матче за Аль-Ахли в чемпионате Саудовской Аравии. Спиртсян отличился на 25-й минуте матча первого тура против Аль-Дирия. 26-летний Спиртсян перешел в Аль-Ахли 7 июля. По данным Трансфермаркт, трансфер обошелся Аль-Ахли почти в 22 миллиона евро. Это рекордная продажа в истории Краснодара. Голкипер Матвей Сафонов переходил в ПСЖ за 20 миллионов евро. Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских спортсменов на международных соревнованиях под флагом и гимном. Теперь спортсмены, национальные команды, участники соревнований и официальные лица из России смогут без дополнительных условий выступать на международных и зональных турнирах. В частности, отменено требование подписывать декларацию о нейтралитете. Кроме того, на соревнованиях разрешено использовать национальную символику – флаги, цвета и другие отличительные знаки на форме, автомобилях и экипировке. Также вновь допускается исполнение государственного гимна России. С вами был Василий Воронин.
5: Новости спорта. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник о привлечении Украины европейских военных инструкторов.
13: Несколько столетий колониализма для Британии не прошли даром. Поэтому, соответственно, эти спецслужбы обладают очень большим опытом. И я должен сказать, что сравнение, допустим, 14-го и нынешнего времени, даже 22-го и нынешнего времени, то есть они очень сильно отличаются. В основном за счет того, что иностранные инструкторы, они приехали со своими методичками, они приехали со своими подходами, они приехали объяснять, как можно использовать вооружение или какие-то военные методы для достижения цели, имеется в виду для влияния на внутреннюю повестку страны. До того, как, иностранные инструкторы привезли повторные удары, их не было. Не было этого подхода, когда нанесен удар, все аплодируют, они попали, ура, хорошо. Они говорят, нет, подождите еще. Надо, конечно, добить. Туда сейчас прибегут спасатели, туда сейчас приедут медики, туда приедут неравнодушные. Вот их мы и будем бить. Это же люди. Вот мы туда и будем бить. Вот это подходы, с которым приехали инструкторы.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
14: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
5: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. Сергей Григорьев у микрофона. Самое время открыть наш портал kp.ru. Почему? Потому что здесь интереснейший материал из будущего, вернее, о будущем. Загляни в 2050-й. Как мы будем покупать продукты, учиться, лечиться и на чем ездить через четверть века. Это попытка предсказать, какой будет наша жизнь в 2050 году. И, естественно, я связался с заместителем редактора отдела экономики «Комсомольской правды» и автором этого материала Владимиром Мазенко. Владимир, приветствую вас, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
1: Что там показал ваш волшебный магический шар или с помощью чего вы пытались заглянуть в будущее? Расскажите подробнее.
15: Ну, мы с помощью экспертов наших, футурологов и экономистов решили посмотреть, ну, так вот, реалистичная картина, знаете, чтобы без фантазий, вот как действительно, потому что наша жизнь потихонечку меняется, да, то есть если мы вспомним, что с нами было там 20-30 лет назад, и что сегодня, там, условно говоря, вот представьте, что там 30 лет назад и смартфонов не было, допустим, а сейчас мы не можем уже представить без них свою жизнь. Сейчас время очень быстро, поэтому вот мы и решили посмотреть реалистично, вот куда может двинуться наша повседневная жизнь. Вот. Угу. И вот как раз получилось там много интересного.
1: Ну вот расскажите, что же интересного получилось? Как удалось экстраполировать нынешнюю реальность, во что это все может вылиться? И, кстати, Владимир, когда вы сказали, что наша жизнь потихонечку меняется, это не потихонечку. Вот, не знаю, там с 75 по 95 год она менялась, но не технологически, да, а скорее политически, внутриполитически в том числе. А то, что происходит с технологиями сейчас, какой бешеный скачок за последнее время. С космосом, правда, пока не очень сильно получается, да, потому что мы думали, что к 2026 году мы уже будем на Луну и на Марс летать, как на работу. Этого не случилось. Зато вот с технологиями и с гаджетами там сумасшедшая революция, включая искусственный интеллект.
15: Да, совершенно верно. Поэтому, ну, начали мы с такого как бы простого, да, вот, допустим, шопинг. То, что у нас многие любят, это как даже и развлечение, и хобби для многих людей. И вот здесь как раз шопингом, ну, скажем так, будет меньше шопинга в нашей жизни, потому что неизбежно вот наступление искусственного интеллекта и всевозможных так называемых ИИ-агентов, таких помощников, которые, видимо, через там, ну, уже в ближайшее время у нас появятся, которые будут решать массу повседневных дел за нас, в том числе, ну, вопросы планирования там и так далее, да, вот чтобы не отнимало, чтобы мы у себя не отнимали время на это, на все. Вот это все мы больше будем делегировать всевозможным ИИ-помощникам, которые будут за нас в том числе и осуществлять покупки. Вот. И технологии умного дома, как вот, да, считают наши эксперты, будут все активнее и активнее приходить в нашу жизнь, особенно вот в новых жилищных комплексах это все внедряется. И, ну, как бы, будет довольно обыденная ситуация, когда, и, собственно говоря, наш холодильник сам анализирует, чего, каких продуктов в нем не хватает, дает, ставит задачу ИИ-агенту, ИИ-агент заказывает, ну, собственно, там, молоко, например, да, или чего там у нас не хватает в холодильнике, и нам это все доставляют там к двери.
1: Угу. А доставляют, вот, конечно же, роботы.
15: Ну вот, да, роботы, потому что даже сейчас уже, собственно, это уже не фантастика, а в Москве уже сейчас обсуждается всерьез, как бы, чтобы так называемые роверы, вот, заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов недавно говорил о том, что роботы-курьеры на колесах будут заезжать самостоятельно в подъезды и подниматься на лифте до нашей квартиры. Это уже не фантастика, да, это уже вот как бы чиновники мэрии обсуждают, что вот они уже сейчас закладывают такую возможность, и это уже не говоря про доставщиков, которые будут летать. Ну, понятно, там вопросы безопасности, там масса надо решать, но так или иначе уже сейчас наши маркетплейсы уже тестируют эти возможности, когда со склада, значит, ну, вот беспилотный, значит, ну, дрон-доставщик там с каким-то грузом 5-10 килограммов, он доставляет товар до пункта ПВЗ, так называемого, который снабжен постаматом. Да, и человек уже идет в этот ближайший ПВЗ и в этом постамате забирает товар. Так что пока, конечно, форточки влетать вряд ли будут с пакетами из супермаркета дроны. Вот. Но потихоньку в этом направлении вот как-то все равно развитие будет идти. Потому что, как бы, ну, это экономика, да, там, где, условно говоря, есть возможность сэкономить какую-то копейку там, у бизнеса, он будет это делать.
1: А профессия водителя, она вообще исчезнет к 2050 году?
15: Ну, я думаю, что вряд ли она исчезнет совсем, но то, что факт, с которым мы сейчас имеем дело с вами, то, что все больше и больше беспилотных систем используется на транспорте, да, потому что уже сейчас, буквально там уже, по-моему, в следующем году уже будет 300 курсировать у нас, 300 автомобилей, вот, грузовиков, да, между Москвой и Петербургом, они уже сейчас ходят. То есть, как бы, это уже нынешняя реальность. И, конечно, в этом направлении будет все это двигаться. Но с транспортом там интересно, потому что, вероятнее всего, вот именно с транспортом революция будет наиболее такой тоже заметной, потому что уже сейчас концепция, которая в 10-е годы появилась, так называемая МААС, от английского. Ну, мобильность как сервис, да, как бы если перевести по-русски, mobility as a service, когда мы будем покупать не билет на конкретный вид транспорта, а, собственно, маршрут, да, то есть когда нам сразу тот же ИИ или еще какая-то система там на приложение просчитывает, как нам лучше добраться в какую-то точку, и мы сразу покупаем маршрут, и мы уже знаем, здесь нам надо сесть на автобус, здесь мы пересели на поезд, здесь мы там, не знаю, на паром и так далее. Вот, и вот из точки А в точку Б будем так добираться. Угу. Вот, используя приложение.
1: Угу. А это только по земле или вот летающий транспорт будет превалировать?
15: Да. Ну, понятно, что как бы самолеты никто отменять не собирается. Вот. А что касается летающих автомобилей, вы тоже знаете, это тоже уже не фантастика. Сейчас вообще очень трудно представить что-нибудь, о чем там мечталось человечество 100 лет назад или даже 20-30, чего уже как бы, что уже не реализовано. Да? То есть, как бы, помните, там это тарелочка, по которой там яблочко бегает, и человек mm-hmm. видит.
1: Mm-hmm. Свет мой зеркальце, это, скажи.
15: Да.
1: Про селфи стишок, да.
15: Да, собственно, у нас уже у каждого в кармане такое зеркальце сейчас там, да, смартфон называется. Вот, то же самое вот про ковры-самолеты, там понятно, что это скорее у нас самолеты. Вот, а вот что касается летающих автомобилей, которые мы, помните, видели в «Гости из будущего» в фильме.
1: Да.
15: Вот они тоже уже сейчас тестируются. Другой вопрос, что опять-таки вопросы безопасности очень... То есть как в «Пятом элементе», помните, как когда там шныряют эти летающие значит, автомобили. Конечно, это очень трудно организовать пока в условиях нынешних городов. Но вот наши эксперты из области, автоэксперты говорят, что такси беспилотные летающие, это вполне как бы тоже наша реальность, которая может через 20-30 лет уже наступить.
1: Понятно, Владимир. Спасибо большое, Владимир Мазенко, заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды», был с нами на связи. Загляни в 2050-й, заголовок его работы на портале kp.ru называется «Как мы будем покупать продукты, учиться, лечиться, на чем ездить через четверть века». Так, о будущем поговорили, а в реальности у нас впереди выходные. Их надо провести с пользой, несомненно, интересно. Вот как и где это сделать, подробнее расскажет наш гид по отдыху и досугу Оксана Фомина.
16: Хорошего настроения всем радиослушателям «Комсомольской правды». В студии Оксана Фомина с новостями «Московской афиши». 15 и 16 августа на территории Московского Кристалла проходит летний семейный фестиваль «Море Аморе». Гостей ждут спектакли для всей семьи, мастерские, разговоры о культуре, маркет локальных брендов и музыка. 15 августа на открытой сцене выступит группа «Артемьев». Помимо этого, в рамках фестиваля запланированы выступления альтиста, мультиинструменталиста Никиты Скиба, хора «Seasons», московской инди-группы «Elephant Footprints». Для самых юных слушателей 16 августа прозвучит концерт «Знакомство с классикой» в исполнении струнного дуэта проекта «Моцарт для детей». Также для ребят запланированы творческие занятия и мастер-классы. Они станут мастерить бумажные корабли и забавные головные уборы, чтобы потом отправиться большой флотилией в морское путешествие. Также на фестивале будет работать творческая лаборатория от бренда товаров для художников. Тестовая зона с интересными и доступными всем материалами для рисования и хобби, которые можно будет попробовать в свободном режиме. В рамках фестиваля пройдут открытые уроки преподавателей школы «Seasons». Театровед Мила Денева расскажет о том, какие постановки будущего театрального сезона нельзя пропустить. А культуролог Светлана Сидорова поговорит со слушателями об архетипических книжных историях любви. Итак, «Море Аморе» фестиваль пройдет 15 и 16 августа на «Кристалле». В галереях и выставочных залах подведомственных департаменту культуры Москвы проходит музейная неделя. Это значит, что каждый день москвичи и гости столицы могут посещать музей совершенно бесплатно. Каждый день свой список площадок. В пятницу ждут Дарвиновский музей, музей Тропинина и московских художников его времени, музей Есенина, музей-усадьбы Коломенская и Измайлова. В субботу можно посетить музей обороны Москвы, а в воскресенье – музей Дом Гоголя, музей Булгакова, картинную галерею Александра Шилова, Дом русского зарубежья имени Солженицына и объединенные выставочные залы Москвы. Ну и напомню, до 16 августа включительно на территории музея-заповедника Кузьминки-Люблино рядом с недавно отреставрированной исторической усадьбой графа Дурасова проходит Московский фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди». Всего на нем представлено более 10 партнерских садов и 13 проектов, начинающих студенческих команд, а также сады профессиональных архитекторов. Традиционно в рамках фестиваля работают площадки «Огород в городе» с мастер-классами для взрослых, детский сад с занятиями для малышей и подростков и зеленый лекторий с полезными лекциями для влюбленных в садовое искусство. Не пропустите. На этом у меня сейчас все. Заходите к нам на сайт kp.ru в раздел «Афиша». Там еще больше любопытной информации.
5: Афиша. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Эксперт по туризму Александр Макарчан о самых популярных направлениях для отдыха у россиян внутри страны.
18: В турагентствах более 70% туристов покупают туры по России. Понятно, что в первую очередь сейчас это Красноярский край, Москва, Петербург, естественно, Калининград, ну, Калининградская область. Это вот самые хиты продаж. Был Крым, но Крым, вы знаете, по вполне понятным причинам последний месяц посел. Туры по России, естественно, люди спрашивают, и спрашивают охотно. И на самом деле мы даже заметили вот такую тенденцию в этом году. Из-за того, что есть определенные проблемы с топливом, люди начали выбирать не что-то далекое. Видите, я вот не назвал вам там Алтай, Байкал, а назвал вот то, что близко. Красноярский край, Москва, Петербург. А Калининградская область, тут вполне понятно, у нас 95% людей добираются до Калининграда авиационным путем. Только 5% на поездах, а машина это 0%. Вот номер один Красноярский край, летом круглый год номер один это Москва, и Подмосковье это круглый год номер один. Петербург на третьей позиции, Калининградская область на четвертой позиции, Татарстан войдет в пятерку.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
5: О политике.
19: Министр обороны Андрей Белоусов поздравил Северную Корею с годовщиной освобождения от японской оккупации. Глава оборонного ведомства России напомнила о стойкости корейского народа и отметил вклад совместных исторических побед в развитие партнерства двух стран. По его словам, военные Народной Республики также бесстрашно помогали освобождать Курскую область, разминировать территории и восстанавливать инфраструктуру. В честь подвига бойцов двух государств осенью в Курске откроют памятник.
5: Об атаках.
19: Беспилотник атаковал сельхозпредприятие в Пензенской области. На территории объекта в Земеченском районе вспыхнул пожар. Его быстро потушили, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, в ходе происшествия никто не пострадал. На месте продолжают работать экстренные службы.
5: О преступлениях.
19: Следственный комитет России заочно обвинил бывшего начальника украинского генштаба Анатолия Баргилевича в военных преступлениях в Донбассе. Фигуранта объявили в международный розыск, сообщили в ведомстве. Как установили следователи, генерал отдавал приказы применять запрещенное оружие по жилым кварталам, что привело к массовой гибели мирных жителей. Всего с 2014 года Следственный комитет России завел больше 11 тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима.
5: об образовании.
19: Российским школам ограничили учебную нагрузку для первоклассников. В сентябре и октябре детям разрешено ставить не больше 3 уроков в день по 35 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. Как отмечается в документе, нагрузку увеличат ступенчато. К зиме расписание расширят до 4 уроков в день, а во втором полугодии их длительность продлят до 40 минут. Сильные ливни и штормовой ветер накрыли южные регионы европейской части России. Местами выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщили в гидрометцентре. Специалисты отметили, что порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.
5: О космосе.
19: НАСА ускорила подготовку лунной программы «Артемида». Специалисты уже приступили к сборке ракеты для третьей миссии, чтобы вернуть астронавтов на поверхность спутника Земли в 2028 году. Об этом заявил глава ведомства Джаред Айзекман. По его словам, экипаж корабля проведет на околоземной орбите стыковки с аппаратами частных компаний перед двухнедельной экспедицией. Ранее реализация программы столкнулась со сложностями из-за взрыва ракеты-носителя во время майских испытаний.
5: О валютах.
19: Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97,51, юаня 12,48. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Россия не опустится до совершения терактов, однако сделает свои методы борьбы более жесткими, заявил Сергей Лавров. До 7 выросло количество пострадавших после ракетного удара ВСУ по жилому дому в Брянске, включение корреспондента «Комсомолки». И в каждой школе России к 1 сентября создадут комиссию по урегулированию споров. Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты. Но начнем с заявления Сергея Лаврова, что Россия не опустится до совершения терактов. Однако сделает свои методы борьбы более жесткими для разрушения того, что подпитывает вооруженные силы Украины. Об этом в интервью «Вестям» заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
20: После каждого такого террористического акта города в соцсетях, на других ресурсах представители режима бахвалятся, как здорово они нанесли удар по пляжу, по общежитию, где девочки учились на преподавателей, и по другим сугубо гражданским объектам. Свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Но и мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня. У нас люди страдают, я говорю, люди погибают от этих террористических актов. Но речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства.
1: Ну и также глава российской дипломатии отметил, что только президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может посадить Россию и Украину за стол переговоров.
20: Я исхожу из того, если им такое доверие оказывается, то они имеют влияние на президента, он им доверяет. Мы не отказываемся разговаривать с ними. Если они приедут, они знают, что президент Путин готов принять их в очередной раз. Другое дело, с чем они приедут? Потому что, когда приезжал Уитков чуть больше года назад, наверное, это был 5 августа, 6 августа, он привез предложение от Дональда Трампа. Президент взял их в работу. И, приехав на Аляску, он сказал: «Дональд, вот ты прислал нам предложение, я подумал, есть вещи, которые требуют компромисса, но я твое предложение в том виде, в котором ты его мне прислал, я его принимаю». Вот. Потом пауза, потом санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Параллельно в Вашингтон метнулись руководители Евросоюза и НАТО вместе с Зеленским повисли на руках у президента Соединенных Штатов, отвадить его от каких-либо дальнейших инициатив. Потом, впоследствии, Марко Рубио сказал, отвечая на вопрос журналиста, как быть с Анкориджем, мы подумали, наверное, мы не можем быть посредниками, потому что мы же поддерживаем Украину. Пару недель спустя он сказал опять противоположную вещь. В любом случае, только президент Трамп способен посадить Украину и Россию за стол переговоров и найти урегулирование. То есть, вроде как, они Украину поддерживают, эти вооружения, разведывательные данные. Мы ультиматумы не ставим. Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать, в том числе и про разведданные, в том числе, что гораздо глубже Соединенные Штаты вовлечены, в том числе и в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответа.
1: Ну, давайте обсудим все вышесказанное. Политолог и публицист Юрий Светов с нами на прямой связи. Юрий Ильич, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну, вот глава российской дипломатии Сергей Лавров сделал несколько очень важных заявлений. Как вы можете их прокомментировать? Какие у вас, как у политолога и публициста, в связи с этим мысли? Что вы наблюдаете? Какие изменения в риторике, может быть? Или ничего не изменилось, просто более жесткие заявления пошли?
0: Нет, заявления более жесткие стали, и в устах как-то Лаврова некоторое время назад было слово «дерзость» употреблено, что надо в дипломатии быть более дерзким. Я, например, приветствую такие заявления, как сказал Владимир Путин на Тихом океане, что мы будем отвечать на попытки пиратского разбоя в отношении наших судов ответом. Мы отвечать будем там, где мы сочтем нужным. Вот этот важный вопрос. И здесь то же самое, вот Лавров сейчас говоря, он, собственно, сделал некие предъявления Соединенным Штатам Америки, которые претендуют на роль посредника в переговорах, все время говорят о сделке, и при этом продолжают разведданные поставляются в Украине. Вопрос с оружием сейчас, вот вдруг появились публикации отчета аудиторов, что по программе, которая запланирована, поставки оружия Украине, которое производит американское предприятие, все идет своим чередом, заказы следуют. Эта история о том, что оружие на 400 с лишним миллионов будет передано через Турцию каким-то образом, и там речь идет о ракетах. То есть слова словами, но мое глубокое убеждение, что война Трампа теперь это, а не война, как он говорил, война Байдена. Теперь Украина – это война Трампа, и он в этой войне увяз.
1: Еще важный момент, на который, мне кажется, стоит обратить внимание, что Сергей Лавров заявил об ужесточении ударов, причем не просто вот так, куда бог пошлет, да, по объектам, которые обеспечивают работу украинской военной машины при поддержке Запада. То есть, по большому счету, это в том числе означает, что перемирия на Украине не будет. Хотя оставляется небольшая лазейка на случай, если примкнет к этому процессу Трамп, да, но там тоже бабушка надвое сказал. Правильно ли я понимаю слова Сергея Лаврова?
0: Да, я полагаю, что с моей точки зрения вообще о перемирии говорить сейчас бессмысленно. Мы же слышим, когда перемирие, когда мы прижмем Украину, то вот сейчас слова, давайте не будем атаковать энергоструктуру, потому что, мол, как Украина зиму переживет. Давайте введем этот режим воздушного перемирия, то есть вы нас не атакуете. И многие другая бредятина, или вот это заявление, какая-то новая команда создалась из 42 стран, которые требуют ввести новые методы оповещения о запусках баллистических ракет. То есть мы должны Украину уведомить за сутки, куда и как мы ее будем атаковать. Видимо, так это, этими людьми мыслится. Так вот, да, удары идут. Я думаю, симптоматично, что был удар по заводу, который принадлежит американцам, а производит беспилотники. Но у общества существует один вопрос. Вот были опубликованы список стран, на территории которых находятся заводы, производящие беспилотники или запчасти для них, для Украины. По ним будет наноситься удар или нет? Пока этого не было сделано. Пока удары наносятся по Украине, по предприятиям, которые обеспечивают функционирование ВСУ, в том числе это энергоструктура, но удары по тем, кто посылает беспилотники на Украину, чтобы она атаковала Россию, там пока нет. А ведь они же словами, устами президента Финляндии Стуба прозвучало. Мы приветствуем удары по России. Это здорово, это хорошо. И эти примерно вещи говорят все люди. Новый премьер-министр Британии посылает своего министра обороны на Украину, который там кричит, как они поддерживают и помогают, а сам премьер говорит, мы стоим плечом к плечу с Украиной. То есть плечом к плечу с тем человеком, который приказывает атаковать пляжи, туристские автобусы, школы и так далее. Вот вопрос. Значит, надо отвечать, асимметрично отвечать.
1: Да, это хороший вопрос. Будем ждать на него ответ. Я уверен, что рано или поздно мы его получим, вербально или визуально. Но я вот на что хотел обратить внимание, раз уж вы тоже упомянули это в своем ответе. Киев начал выпрашивать взаимный отказ от ударов по черноморскому трафику, да, ну, по гражданской части этого трафика, это ими подчеркивается. И не кажется ли вам, что это лишнее подтверждение тому, что морская блокада, которую устроила российская армия, работает именно так, как и планировалось и ожидалось. И нам-то вот это прекращение совсем не на руку.
0: Мы уже научены опытом. Помните, пришла вот эта зерновая сделка, которая тоже вызывала большие вопросы в российском общественном мнении. Когда говорили о зерновой сделке, а возили оружие. Так и сейчас. Они говорят о гражданских судах, а на этих гражданских судах возят военные грузы. Поэтому не надо нам ни в чем останавливаться. Мы должны выполнять свою задачу, поставленную в начале СВО, последовательно продвигаться. Трудно, сложно, как говорят, зубами выгрызает каждый кусок, но только не останавливаться, не уступать. Им нужно любой ценой нас остановить. И вот эти все песни, которые сейчас звучат о том, что надо остановиться, перемирие – это главное, чтобы мы только не продвигались. Смотрите, два сенатора в Соединенных Штатах выступили с упреком Трампу. Как это он 17 месяцев не вводил санкции против России? Как можно жить, если ты не вводишь каждый день санкции? Вот настрой.
1: Понятно.
0: У законодательного органа.
1: Юрий Ильич, благодарю вас. Спасибо большое. Это Юрий Светов, политолог и публицист, был с нами на прямой связи. Продолжаем эфир радио «Комсомольская правда». До 7 выросло количество пострадавших после ракетного удара ВСУ по жилому дому в Брянске. Включение корреспондента «Комсомолки» через 2-3 минуты в эфир.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин о том, как России противостоять Западу.
3: Мы можем этому противостоять двумя способами, что мы уже делаем. Это на линии соприкосновения, где мы побеждаем и движемся вперед. Плюс совершенствование своей военной техники, которая у нас есть, но которая нуждается в совершенствовании, потому что Западная Европа, которая накачивает вот этим оружием украинский режим, она не стоит на месте, она совершенствуется. Поединок продолжается. Я убежден, что мы будем победителями в этом поединке. Плюс к этому, конечно, важна психологическая настроенность на победу и на мир. И у нас эта психологическая настроенность есть, потому что для нас победа – это мир. А вот для Западной Европы неизвестно, что является стратегией, кроме ненависти к России и желания расчленить ее, опустить ее. Больше никакой стратегии нет. Эта стратегия обречена на провал.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. До 7 выросло количество пострадавших после ракетного удара ВСУ по жилому дому в Брянске, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Отмечается, что среди пострадавших пожилые люди и малолетний ребенок, и уже возбуждено уголовное дело о теракте. Кстати, на портале kp.ru можно увидеть материал с подробностями о том, что в Брянской области ВСУ ударили по Дядьковскому району. Автор, кстати, этого материала, редактор «Комсомольской правды» в Брянске Надежда Петрунина, и она находится с нами на прямой связи. Надежда, я приветствую вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, коллеги. Утром, около 10 часов утра, у нас в Брянской области была объявлена ракетная опасность. В городе Брянске были запущены системы оповещения. Были слышны сигналы спецслужб машин. Кстати, спецслужбы, вот эти сигналы, они были слышны очень сильно, то есть очень много их было. А затем уже стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в городе Брянске в Советском районе. Официально эту информацию изначально подтвердил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, который сообщил о том, что на тот момент погиб один человек и шестеро было пострадавших. А их доставили в больницу пострадавших, им оказывалась вся необходимая медицинская помощь. А в самом жилом доме возник пожар, ликвидировали его последствия спецслужбы, жильцы дома были эвакуированы. И, как сообщил врио губернатора, оценивали последствия, восстановление будет гарантировано, написал в своем канале в Максе Егор Ковальчук. После уже в следственном комитете Российской Федерации официальный представитель Светлана Петренко сообщила о том, что число пострадавших при атаке ВСУ увеличилось до 7 человек и было возбуждено

0: вот близлежащие дома, что отключен газ. Где-то там вот поблизости. Но это, опять-таки, не официальная информация, это со слов жителей города.
1: Я вижу, что такая информация уже появилась, что работают восстановительные бригады, и во всем районе вокруг того, где был нанесен удар ракеты ВСУ по жилому дому, вот сейчас временно как раз отключена по газу подача бытового газа, да, то есть да, такие, такие сообщения есть, и бригады работают и стараются как можно скорее ликвидировать эти последствия. Но насколько часто вообще по району и по городу наносятся вот эти воздушные удары? Чаще всего это беспилотники или ракеты тоже были уже не один раз?
0: Ракеты, к сожалению, были. Вот 10 марта весь город Брянск, да и Брянская область помнит этот удар ракетный. В основном оповещения идут о беспилотной опасности. Вот, ракеты, бывает редко, как бы ракеты по Брянску попадают редко, но ракетная опасность звучит, тем не менее, каждый день практически. И это уже стало настолько обыденно, то, что люди даже вот, к сожалению, не реагируют. То есть во дворах многолюдно также остаются люди, они не уходят никуда, хотя звучит сирена, вот я лично сама это наблюдала. То есть уже как это обыденно все воспринимают.
1: Да, то есть, по большому счету, к сожалению, человек привыкает и к этому, никакой паники нет. Какая сейчас обстановка в городе в связи с этим ударом, Надежда?
0: В городе, ну, как говорится, жизнь продолжается в городе. Магазины работают, как говорится, учреждения работают, люди тоже идут по своим делам. Но наверняка на месте, естественно, обстановка неспокойная, люди в панике, естественно, напуганы.
1: Скажите, пожалуйста, а вот вы что услышали во время этого удара? Каким-то образом тоже отреагировали на это? Что вы фиксировали, как вот человек, как гражданин?
0: Я обратила внимание на то, что вот около 10 утра прозвучала сирена, и прозвучала она очень-очень-очень громко, ну как никогда.
1: Вот сейчас, и, кстати, тоже, очень... я, кажется, слышу у вас сирену, да? Мне показалось.
0: Это не сирена, это, кстати, вот спецслужбы. Я даже из окна видела, как прямо череда вот пожарных машин громко-громко включив сигналы, направлялись, видимо, вот к месту этой вот удары, к месту атаки.
1: Понятно. Надежда, спасибо вам большое за оперативное включение в наш эфир. Надежда Петрунина, редактор «Комсомольской правды» в Брянске, была с нами на прямой связи. Ну, к слову, дополню информацию, картину тем, что продолжают атаковать и склады селлеров. Вайлберис, в этот раз обломки задели стену объекта в результате атаки на Тверскую область. Об этом сообщила пресс-служба. Утром 14 августа это произошло, людей заранее эвакуировали, товары не пострадали. А в Рио губернатор Тверской области уточнил, что поврежден склад в Калининском округе. На объекте возникло задымление, его ликвидировали оперативно. Ну а с 18 июля, напомню, продолжаются атаки на логистические объекты Wildberries в России. И самое время сейчас перейти к другой новости. А новость в том, что в каждой школе России к 1 сентября создадут комиссию по урегулированию споров, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. И в ведомстве сообщили, что такие органы будут рассматривать жалобы родителей на оценки за поведение. Все подробности у моей коллеги Виталии Осиповой.
2: Родители школьников смогут оспорить плохую оценку за поведение. В новом учебном году у них появится право обратиться в комиссию по урегулированию споров в случае несогласия. В ее состав входят педагоги, родители и ученики. Во всех российских школах, где до сих пор нет комиссии по урегулированию споров, ее должны создать до 1 сентября. Такое поручение дал министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что деятельность таких комиссий регулируется нормативными актами. При этом сам механизм уже закреплен федеральным законодательством и не является совершенно новым для российских школ. Оценки за поведение – пилотный проект прошлого года и масштабируются теперь на все регионы страны. Но коснется это не всех школ. В каждом из субъектов выберут по 10 учреждений для внедрения новой системы оценивания. Выставлять оценки за поведение будут классные руководители, но само оценивание будет происходить коллегиально, в сотрудничестве с другими учителями. Нововведение коснется учеников 2-11 классов, а у первоклассников начнут мониторить психофизические навыки. При выставлении оценки будут учитывать дисциплину и соблюдение устава школы, социальное взаимодействие ребенка с другими детьми и педагогами, личностные качества ребенка и его учебную

0: активность. Оцениваться все это будет по 3-бальной шкале. Образцовое поведение, допустимое поведение, недопустимое поведение. В Минпросвещении уже поясняли, что новая система должна стать инструментом воспитательной работы. Для советников директоров по воспитанию она будет использоваться как ориентир для отслеживания изменений в поведении учеников, выявления возможных рисков и своевременной корректировки воспитательных мер. Никакие оценки не решат вопрос с плохим поведением школьников. Надо уметь разговаривать и договариваться с детьми, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» заслуженный учитель России Сергей Казарновский.
1: Сейчас это бессмысленная история, которая вызовет, ну, мне кажется, неприязнь у всех учителей ставить оценку. Атавизм, как от медицины, понимаете? Способ воспитания – это другая история. Это не отметочная история. Педагог – это человек, который решил посвятить свою жизнь на бесконечные разговоры с детьми. Бесконечно. Через математику, через что-то другое, через какие-то вещи нравственные. Не зря Ломоносов на вратах своей первой русской школы написал 4 столпа образования. Арифметика, грамматика, гимнастика и стыд. Стыд как нравственная категория. И это задача школы, чтобы становилось стыдно. Но для этого эти рецепторы должны быть размассированы.
0: По документу Министерства просвещения родители или законные представители школьника, не согласные с выставленной ему оценкой за поведение, смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. То есть решение об оценке поведения не должно оставаться исключительно внутренним решением одного учителя. Родители получат возможность использовать предусмотренный образовательным законодательством механизм защиты своих прав. При этом поведение – это субъективный показатель, отметил в интервью радио «Комсомольская правда» директор лицея номер 369 в Санкт-Петербурге, член общественной палаты города Санкт-Петербург Константин Тхостов.
2: Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса – это не новинка. Эти комиссии существуют в школах. Другой момент, что сейчас уже еще и дополнительная функция на них накладывается – это объяснить родителю, что не надлежащая, не удовлетворяющая его родителя оценка, она обоснована. Ну как может быть обоснованной оценка за поведение? Более того, мы же с вами в советское время учились, правда? И помним, что были примерные поведение хорошее, удовлетворительное и неудовлетворительное. Допустим. Но какое поведение можно назвать образцовым? Вот это вопрос. Поведение – это очень субъективный показатель. Вот здесь очень такая тонкая грань. Плюс ко всему, оспорить решение учителя – это вновь ввергнуть в вечный конфликт семью и школу. А семья без школы, как и школа без семьи – это птица с одним крылом, не полетит.
0: Отметка «недопустимое поведение» будет означать не только фиксацию проблемы, но и запуск дополнительной воспитательной работы с учеником. Если такую оценку выставит ребенку по итогам четверти или триместра, школа должна будет организовать работу психолога педагогического консилиума с участием родителей школьника. Кроме того, классный руководитель обязан будет в течение 3 дней после выставления оценки провести беседу с семьей ученика. Для школьника, получившего отметку «недопустимое поведение», также будет разработан индивидуальный план профилактической работы. Он должен будет помочь скорректировать ситуацию и определить меры дальнейшего сопровождения ребенка. За повторные нарушения дисциплины школьников смогут временно удалять с уроков. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: Реклама.
4: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить ФИТОП. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. что такое радио «Комсомольская правда». Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: Об атаках.
7: Власти перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Проезд ограничили от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой, сообщил губернатор Михаил Евраев. По словам главы региона, временные меры приняли ради безопасности жителей.
6: О преступлениях.
7: В Дагестане полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве и скромном месте. Мужчина пытался скрыться в Махачкале у своего знакомого, сообщили в региональном главке МВД. По данным следствия, в городском саду нападавший нанес жертве около 20 ножевых ранений за ранее совершенную расправу над его братом. Как уточнили в правоохранительных органах республики, погибший незадолго до этого отбыл срок за прошлое преступление.
6: О Ближнем Востоке.
7: Иран отказался уступать контроль над Ормузским проливом США. Замглавы МИДа республики Казем Гариб Абади подчеркнул, что вопрос об открытии или закрытии этой водной артерии решает только руководство страны. По словам дипломата, любые попытки Вашингтона объявить стратегический коридор своей территории обречены на провал. Ранее Дональд Трамп заявил, что объявит Ормуз американской частью после разгрома Ирана.
6: О землетрясениях.
7: Два мощных землетрясения в Индонезии повредили десятки зданий. В восточной провинции разрушены жилые дома, больницы, школы и правительственные учреждения, сообщает местный портал Jakarta Globe. По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксировали неподалеку от острова Флорес. О пострадавших не сообщается. Власти продолжают оценивать масштаб нанесенного ущерба.
6: О спорте.
7: Российские спортсмены одержали победу в смешанной эстафете вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина обновили рекорд турнира. Эта золотая медаль стала 9-й в копилке россиян. Всего на счету нашей сборной уже 26 наград.
6: Обо всем.
7: В Бельгии строители случайно обнаружили сейф с золотом на 9 миллионов евро. Тайник со слитками, монетами и самородками рабочие нашли при ремонте местного здания соцпомощи, сообщают СМИ. Прибывшие на место полицейские изъяли ценности. Если законный владелец сокровищ не объявится, вырученные средства планируют направить на создание новых мест для бездомных.
6: О валютах.
7: Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97,51, юань 12,48.
6: О погоде.
7: В Москве сейчас плюс 13 градусов, днем небольшие осадки до плюс 21, в Санкт-Петербурге плюс 15, в субботу облачно, дождь и 21 градус. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев в студии. Здравствуйте. Минтранс планирует расширить более чем в два раза список запретных зон для полета по территории Российской Федерации. Осенние жигалки стали появляться в Москве, кусаются как комары или слепни. Об этом предупреждают биологи. И Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских спортсменов в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Начнем с того, что Минтранс планирует расширить более чем в два раза список запретных зон для полет по территории Российской Федерации. В новый проект приказа об установлении запретных зон, с которым ознакомились журналисты, включили 818 зон по всем 14 зонам единой системы организации воздушного движения от Санкт-Петербургской и Московской до Магаданской и Якутской. В действующей версии приказа, принята она была в 2022 году, запретных зон было 3. 374. В Минтрансе подтвердили работу над документом и уточнили, что запрет будет распространяться на все типы воздушных судов, включая беспилотные. Исключение сделано для Минобороны и в ряде случаев для бортов, которые летают в интересах нефтяных компаний. Для чего расширяют запретные зоны для полетов, комментирует радио «Комсомольская правда» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
9: Мы видим, что сейчас существенно возросло количество угроз с неба для объектов уже не только военных, но и объектов экономики. Поэтому существует практика, когда государством вводятся ограничения на полеты над теми или иными стратегически значимыми объектами. Причем это могут быть как военные объекты, так и гражданские, но имеющие чрезвычайно высокую значимость. Сейчас подобного рода ограничения существуют по всей стране. Они охватывают разные регионы, но, тем не менее, далеко не все объекты имеют очень высокое значение. Сегодня действительно находятся под защитой этого механизма.
8: Здесь стоит отметить, что эта информация в нашем эфире появилась благодаря коллегам из издания «Коммерсант». Как раз этот новый проект приказа об установлении запретных зон оказался у них, и они с ним ознакомились. Собственно, поэтому мы эту тему и обсуждаем. Также у исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева мы спросили, как расширение запретных зон отразится на полетах, и вот что он ответил.
9: Когда речь идет о том, что запретная зона появляется где-то посреди страны, где интенсивность полетов небольшая, где не проходят и так какие-то загруженные воздушные трассы, очевидно, что в этом случае влияние на работу отрасли будет около нулевого. С другой стороны, мы видим, что немалое количество таких закрытых зон располагается в столичном регионе, где интенсивность полетов и нагрузка на воздушное пространство, в общем-то, максимальная. Поэтому наибольшие вопросы возникают новой конфигурации этих зон именно в московской воздушной зоне.
8: Другим новостям перейдем в нашем эфире и расскажем о том, что человеку становится все сложнее и сложнее контролировать искусственный интеллект. Дело в том, что очередные выходки нейросети опять дают повод дискуссиям и спорам, что делать, когда эта цифровая сила выходит по тем или иным причинам из-под контроля. И вот примеры ошибок искусственного интеллекта изучила Виталия Осипова. Все подробности в нашем следующем материале.
0: Искусственный интеллект все активнее внедряется в жизнь человека. При этом, помимо доказанной пользы, нейросети несут и угрозы. Одна из них – возможные ошибки ИИ. Вот только несколько последних случаев, которые доказывают, что безоговорочно доверять искусственному интеллекту нельзя. В Китае фермер поверил ИИ и потерял практически весь урожай на 10 гектарах. Мужчина обработал поле кунжута химикатами по совету чат-бота. Один из рекомендованных препаратов оказался неподходящим для кунжута, и уже на следующий день урожай начал массово погибать вместе с сорняками. После этого нейросеть признала, что причиной мог стать тот самый гербицид. Или еще одна история из Австралии. ИИ-агент воспользовался уязвимостью в системе фитнес-клуба, чтобы раньше срока записать своего владельца на тренировку и удалить другого человека из листа ожидания. Мужчина по имени Эндрю попросил нейросеть помощника забронировать утреннее занятие. Выполняя задачу, система обнаружила уязвимость и получила возможность отменять чужие бронирования, после чего применила ее к человеку, стоявшему первым в очереди. Когда Эндрю попросил отменить изменения и вернуть пользователя в лист ожидания, искусственный интеллект уже не смог. Подобные случаи показывают риск ситуации, при которой автономные системы выбирают неожиданные способы достижения поставленной человеком цели, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович. По его словам, у искусственного интеллекта нет ограничений в методах.
10: Сейчас нам противостоят просто не очень чистоплотные бизнесмены, которые прячутся за искусственным интеллектом, за понятием искусственный интеллект. Интеллект там нет, он ни при чем. Значит, смотрите, что происходит. Когда какая-то система принятия решений выбирает варианты, у нее нету законов, как у Азимова. У нее есть правила, и у этих правил есть веса. И если у нее главное правило там «заработай бабки, извините, для своего хозяина», какое-то другое правило этому мешает, более низкое, Вот она любые другие отменяет. В тот момент, когда ей надо, допустим, подобрать что-то для юриста, нужно найти нужную ссылку, а дальше уже искать дорого, она не нашла, она эту ссылку придумывает. Нужно какой-нибудь закон, она его тоже сама сформулирует и запишет. Вот, а потом сама же на него сошлется еще. Если ей надо решить задачу, а ей мешает сейчас физически там другой пользователь, но есть техническая возможность найти уязвимость в системе и его вычеркнуть, она это сделает. У нее нету этики, у нее нету законов, у нее вот есть некоторое ранжированное правило, которое ей навязала коммерческая фирма с целью заработать денег.
0: Психологи даже уже заговорили о новом диагнозе, который связан с нейросетями. Опасность возникает, когда человек перестает проверять информацию, начинает воспринимать ответы ИИ как абсолютную истину, изолируется от близких и все больше времени проводит в подобных диалогах. Также он может отказаться от медицинской помощи, испортить отношения, принимать финансовые решения или менять образ жизни, опираясь исключительно на ответы программы. В таких случаях специалисты говорят об ИИ-психозе. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
8: Геннадий Гладков – самый популярный отечественный кинокомпозитор у россиян. Это данные исследования одного из стриминговых сервисов. Его музыку чаще всего слушали с февраля по август этого года. Подробности у моего коллеги Юрия Кораблева.

Саундтреки к советским фильмам и мультфильмам по-прежнему популярны среди современных слушателей, даже спустя десятилетия после выхода картин. К 95-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева один из музыкальных сервисов изучил предпочтения своих пользователей и составил рейтинг самых популярных отечественных кинокомпозиторов. Первое место по числу прослушиваний занял Геннадий Гладков. Его музыка знакома зрителям по десяткам картин, включая «Обыкновенное чудо», «Человека с бульвара Капуцинов», а также «Бременских музыкантов».

На втором месте оказался Микаэл Таривердиев, которому 15 августа исполнилось бы 95 лет. Композитор создал музыку более чем к сотне фильмов и спектаклей, среди которых «Ирония судьбы» или «С легким паром» и «17 мгновений весны».

лидеров замыкает Эдуард Артемьев, один из пионеров отечественной электронной музыки, написавший саундтрек фильмам Андрея Тарковского «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер», а также «Свой среди чужих», «Чужой среди своих».

На четвертой строчке рейтинга Алексей Рыбников, чья музыка звучит в «Приключениях Буратино», про «Красную шапочку», «Вам и не снилось». Пятерку кинокомпозиторов замыкает Александр Зацепин, автор музыки к комедиям Леонида Гайдая, «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

десятку также вошли Вениамин Баснер, «Щит и меч и тишина», Андрей Петров, музыка к служебному роману и осеннему марафону, Гея Кончели, «Мимино и Кин-дза-дза», Исаак Дунаевский, «Веселые ребята, цирк, Волга-Волга», а также Максим Дунаевский, «Мэри Поппинс, до свидания», «Д'Артаньян и три мушкетера».

0: Самыми популярными кинохитами стали песня «Танец атаманши разбойников» и песня музыкантов разбойников и «Разгон стражи» из «Бременских музыкантов», а также «Серенада трубадура» из «По следам бременских музыкантов». В топ-10 также вошли «Мне нравится, что вы больны не мной» из «Ирония судьбы» с «Легким паром», «Проснись и поезд джентльменов удачи», «Последняя поэма» из «Вам и не снилось» и «Никого не будет в доме» из «Ирония судьбы» или «С легким паром». Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Осенние жигалки стали появляться в Москве. Они кусаются, как комары, или слепни, предупреждают биологи. Что с этим делать, обсудим со специалистами через пару минут.
2: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Интернет-эксперт Леонтий Букштейн о потенциальной опасности интернета для детей.
4: Появление интернета 30 лет назад, никто даже не думал, что она вырастет в такие проблемы. Никто не предполагал, что и как будет. Теперь, когда появился искусственный интеллект, объем знаний в интернете миллиарды раз больше, чем может дать семья или школа. Дети могут там такое читать, такое смотреть и такое запрашивать, что предположить, куда это повернет, в какую сторону, довольно сложно. Скромные, осторожные попытки как-то регулировать присутствие детей в интернете, в мессенджерах, в соцсетях, но они должны быть радикальнее, я считаю, потому что уже есть опыт, уже в других странах за это дело взялись по-серьезному. Может, все-таки интернет школьный должен быть. Пусть дети там, как говорится, варятся в собственном соку, пока им не выдали паспорт, и свои какие-то возникающие проблемы там обсуждают. В школе надо вводить какой-то предмет. Есть понятие для взрослых «цифровая гигиена». А почему в школе не вести предмет «цифровая гигиена для детей»? Владение интернетом и так далее. Если сразу не направить, ребенок будет расти как дерево без присмотра. Знаете, чтобы дерево плодоносило, надо его вовремя обрезать и вовремя формировать. Разложить это всю работу по квартирам, по семьям, вряд ли будет эффективно. Это часть воспитания поколения страны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня. Сергей Григорьев у микрофона. И вот теперь расскажу о том, что осенние жигалки стали появляться в Москве. Кусаются они как комары или даже как слепни. И это предупреждение от биологов. Популяция осенних жигалок резко возрастает как раз в конце лета. Мигрируют они и селятся в жилые дома. Ну, таким образом, они ищут тепло и пищу, которую для них, собственно, в том числе и человек и предоставляет. Об этом в беседе с журналистом радио «Комсомольская правда» рассказал биолог Илья Гамыранов.
5: Осенние жигалки – это, в общем, обычные мухи, которые у нас традиционно живут. Они ближайшие родственники нашей комнатной мухи и выглядят внешне очень похоже. То есть это такие серо-коричневые мухи. Вот. Но единственное отличие от комнатных мух, которые, в общем, нам не причиняют никакого вреда, кроме того, что летают вокруг нас и вот так досаждают, у осенних жигалок или стамоксисов жесткий ротовой аппарат. То есть у них он фактически грызущего типа, и взрослые мухи питаются для того, чтобы у них развивались яйца. Происходит. Поэтому, конечно, они иногда и нападают на человека. А пик осенний – это, в общем, регулярно август-сентябрь, потому что муха размножается на протяжении всего года. Она дает несколько поколений. Поколение развивается за пару недель. И, соответственно, к осени просто их численность становится сильно больше. Плюс они перемещаются ближе к человеку, в более теплые места. Опять же, человек – доступная пища, чтобы получить кровь. И для того, чтобы отложить яйца. То есть самки откладывают осенью зимнюю кладку, которая уже зимует и вылупляет следующей весной. С этим и связано то, что эти мухи сейчас так активно начнут досаждать нам с вами.
1: Насколько вообще эти мушки или мошки опасны для человеку? И что делать, если они вас покусали? Это мы выясним в беседе с врачом-иммунологом-аллергологом. У нас Владимир Болибок на связи. Владимир Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Владимир Анатольевич, ну, я не знаю, это такая напасть, о которой либо редко говорим, либо редко обращаем на нее внимание, либо какая-то активизация пошла в последние годы. Я не знаю, может быть, чтобы новостной фон разукрасить и приукрасить. А вообще, насколько часто вот эти мушки и мошки возникают? Почему раньше о них так часто не говорили? И вот кусают они довольно серьезно. И ведь, я так понимаю, аллергическая реакция тоже может быть на их укусы.
6: Вы знаете, ну, поскольку это дикие насекомые, да, это их численность, она в зависимости от погодных условий. То есть, по сути дела, это как вот погодное явление. Вот, вот пыльцы много, мошкары много, гнуса много, там как, какие-то вот какое-то лето осы там всех заедали, ну и так далее, и тому подобное. То есть это природное явление. Поэтому в этом году, в связи с тем, что вот погода сложилась таким образом, а не другим, вот много размножилось этих насекомых. Ну и стали они кусать. Угу. Что касается, собственно, аллергических реакций, там, возможно, как бы два типа аллергических реакций. То есть аллергическая реакция немедленного типа, это когда вот возникает волдырь, он раздувается, чешется, ну, по типу крапивницы, раздувается, чешется, ну, ребятишки часто это расчесывают до крови, потом там корочки нагнаиваются, ну, и всякое, как говорится, ну, вот это вот возникает культура. Угу. Вторая проблема – это так называемая аллергическая реакция замедленного типа или клеточная аллергия. Вот она развивается не сразу, это обычно проходит там сутки-двое, то и до недели. Вот, но возникает там достаточно плотный такой отек, бывает и температура там поднимается, вот и локальная температура поднимается, и общая реакция температурная бывает. А связано это с тем, что появляются сенсибилизированные клетки иммунной системы, сенсибилизированные лимфоциты, и вот эта реакция, она может продолжаться несколько недель.
1: Вот, кстати, у знакомой у моей была такая же история, подозревая, что как раз вот от укусов этих же галок у нее вообще чуть не получился анафилактический шок. Хорошо, что там срочный прием антигистаминов помог, да, уже человек задумывался о горячем уколе, о скорой помощи. То есть, по большому счету, причем человек может с этим столкнуться, который раньше и не испытывал аллергических реакций, я правильно понимаю, такое может быть?
6: Ну, если там речь дошла до анафилактического шока, то, скорее всего, была все-таки предшествующая сенсибилизация, но человек могли там покусать и несколько недель назад, и несколько месяцев назад, и бывает, что из предыдущих лет остается вот эта сенсибилизация. Угу. Вот. Все зависит от, скажем так, степени сенсибилизации человека и от того, какое количество укусов там было нанесено.
1: Владимир Анатольевич, вот важный момент. Я сейчас даже не для тех, кто уже привык к своим аллергическим реакциям своего организма, да, и примерно понимает, на что это похоже, что нужно делать в такой ситуации, к чему быть готовым. А если вот люди, которые получили, скажем, укус вот этой самой осенней жигалки, да, впервые что-то почувствовали. Вот у моей знакомой, для нее она вообще не обратила на это внимания довольно долго, больше часа. У нее начали сначала чесаться ладони, а потом они начали опухать. А потом она просто подошла к зеркалу и увидела, что, ну, знаете, она говорит, я вообще не сторонница различных пластических процедур, но было ощущение, что я себе губы увеличила, но зачем-то еще и левый глаз. И вот тут у нее началась паника, поэтому пришлось звонить, ну, хорошо, что медики рядом оказались и, в общем, быстренько ее подлечили. Вот человек, который первый раз с этим сталкивается, на что стоит обращать внимание, что что-то не так, чтобы не упустить время, потому что отек квинки – вещь не самая приятная, это я по себе знаю.
6: Ну, собственно говоря, как раз вот и обращать внимание на то, что с организмом не то что-то происходит, появляются какие-то отеки, каких раньше не было, зуб появляется, человек плохое самочувствие, там и головокружение, и падение давления, и сил как бы таких нет. Вот, иногда люди там начинают внезапно задыхаться, то есть вот у них ощущение нехватки воздуха. Ну что в этом случае делать? Если есть возможность вызвать скорую помощь, обратиться в соответствующее там медицинское учреждение. Ну и там добежать до ближайшей аптеки, купить антигистаминный препарат, выпить противоаллергический там. Mm-hmm. препарат. Вот. Опять человек должен осознавать, а что с ним произошло. То есть вы же говорите, что она там не обратила внимания, а там на вторые, на третьи сутки есть там, например, реакция начнется как бы отсроченного.
1: Ну, вообще, причинно-следственные связи, да, достаточно сложно как иногда бывает отследить,
6: ну,
1: но вот...
6: Когда укусы там в течение там получаса-часа развиваются, ну, у человека как-то есть ассоциация. Когда там его вчера укусили на даче на шашлыках, в пятницу укусили, а в понедельник у него нога распухла, ну, может, он и вспомнит, да, что его укусили, а может, и не вспомнит.
1: Владимир Анатольевич, а вот эти жигалки, они меня что смутило, да? Они кусаются как комары или слепни? А это же ведь разные укусы. Комары же жалят, а слепни, я так понимаю, что они прям кусочек плоти откусывают. Вот жигалки, они что делают, когда жалят или кусают?
6: Я вам, к сожалению, это подробностях объяснить не могу. Это вот надо энтомологу спросить, как они там кусают, и если у них там зубы, или у них там жало, или у них там...
1: С точки зрения иммунологии и аллергологии, если я правильно...
6: Смотрите, общее правило там какое? Значит, как правило, они впрыскивают свою слюну, которая содержит антикоагулянт, чтобы кровь не свернулась. Да, чтобы напиться крови, кровь должна быть жидкая. Mm-hmm. Вот, соответственно, у них там слюна, как правило, содержит антикоагулянты. Ну и антикоагулянты, они это белки. Белки достаточно такие аллергенные сами по себе. Когда их большое количество впрыскивается, там, да, то, соответственно, человек может на это и среагировать.
1: Угу. Владимир Анатольевич, благодарю вас. Спасибо большое за ваши советы и ответы. Это Владимир Болебок, врач-иммунолог-аллерголог, был с нами на прямой связи. Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских спортсменов в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Также ранее поступила и Всемирная федерация танцевального спорта, сняла все ограничения с российских спортсменов на турнирах под эгидой организации. А что еще происходит в мире спорта, подробнее расскажет мой коллега Василий Воронин.
2: Новости спорта.
7: Российская гимнастка Ангелина Мельникова впервые в карьере стала чемпионкой Европы в личном многоборье. Соревнования проходят в Загребе. По итогам четырех видов программы Мельникова набрала 55,932 балла. Еще одна россиянка, Анна Калмыкова, взяла серебро. Россияне выступают на соревнованиях в Хорватии в нейтральном статусе. Мельниковой и Калмыковой сначала отказали в хорватской визе, но потом решение пересмотрели. Мельникова – олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье. Двукратная чемпионка мира в личном многоборье. На ее счету также 4 золота европейских первенств. Экс-капитан Краснодара Эдуард Спиртсян забил гол в своем дебютном матче за Аль-Ахли в чемпионате Саудовской Аравии. Спиртсян отличился на 25-й минуте матча первого тура против Аль-Дирия. 26-летний Спиртсян перешел в Аль-Ахли 7 июля. По данным Трансфермаркт, трансфер обошелся Аль-Ахли почти в 22 миллиона евро. Это рекордная продажа в истории Краснодара. Голкипер Матвей Сафонов переходил в ПСЖ за 20 миллионов евро. Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских спортсменов на международных соревнованиях под флагом и гимном. Теперь спортсмены, национальные команды, участники соревнований и официальные лица из России смогут без дополнительных условий выступать на международных и зональных турнирах. В частности, отменено требование подписывать декларацию о нейтралитете. Кроме того, на соревнованиях разрешено использовать национальную символику – флаги, цвета и другие отличительные знаки на форме, автомобилях и экипировке. Также вновь допускается исполнение государственного гимна России. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о кровожадности НАТО.
8: НАТО, которое тоже прошло свой путь такой эволюционный, понятно, когда холодная война, для чего она была нужна. Потом холодная война закончилась, СССР из нее вышел, начался новый период, и оказалось, что НАТО не может существовать без внешнего противника. То есть это как рыба, казалось, выброшенная на лед. Все, нет вот этого кислорода, нет этой воды, где она чувствует себя как щука, да. И тогда они стали придумывать для себя новые функции. Это прежде всего кризисное регулирование, которое нет в Вашингтонском договоре. Так началась эпоха больших операций, которая началась с Боснии и Герцеговины, несколько воздушных операций, потом бомбардировки Союзной Республики Югославии. С 23 марта 1999 года жесточайшие бомбардировки, 2400 крылатых ракет только было выпущено, десятки тысяч бомб, разбомблен Белград, уничтожена вся экономика, все электростанции. 78 дней все это продолжалось. Потом пошли другие операции. Ирак, ну там НАТО формально не участвовала, потому что еще оставались две страны, которые сказали нет, Германия и Франция. Но американцы поняли, что это не преодолеть, значит, со стороны НАТО они не получат легитимизацию. Они создали коалицию желающих и реализовали то, что реализовали. Потом Ливия, Сирия и Афганистан.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 5 часов. В Нижнем Тагиле 7. В Иркутске 10. В Имяконе полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
9: Россия исключила возможность перемирия на Украине до достижения долгосрочных договоренностей. Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, завершить конфликт можно только при наличии надежных и устойчивых гарантий безопасности. По его словам, Москва не намерена останавливаться на текущей линии соприкосновения и ужесточит удары по ресурсам, подпитывающим армию противника. Ранее Украина через посредников предложила остановить взаимные атаки на гражданскую инфраструктуру в Черном море из-за блокады ее морских портов.
2: О спецоперации.
9: Российские военные одним ударом ликвидировали 4 радиолокационные станции противника в зоне спецоперации. Координаты целей вскрыл расчет радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны. Как отметили в ведомстве, точные разведданные позволили быстро накрыть технику и сорвать планы неприятеля.
2: О происшествии.
9: В Саратове успешно прооперировали ребенка после тяжелой травмы на сеансе массажа в Дагестане. Сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщили в правоохранительных органах республики. По данным следователей, специалист по физкультуре в реабилитационном центре Кизляра работала без медицинской лицензии и сломала пациенту бедренную кость. Возбуждено уголовное дело.
2: О Ближнем Востоке.
9: Дональд Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США после разгрома Ирана. Американский лидер заявил, что Вашингтон готовится взять под полный контроль этот стратегический морской коридор. Как именно он собирается это сделать, политик не уточнил. При этом в парламенте Ирана ранее одобрили запрет на проход через пролив судов США и Израиля, потребовав для возобновления навигации остановить боевые действия и разморозить активы республики.
2: О деньгах.
9: Россияне сняли со счетов почти 300 миллиардов рублей наличными всего за две недели. Пик пришелся на 12 августа, когда граждане забрали почти 57 миллиардов. Об этом свидетельствуют данные Банка России. По словам экспертов, отток денег из банковской системы продолжается уже седьмой месяц подряд. Всего с начала года объем наличных в обращении увеличился более чем на 2 триллиона 400 миллиардов рублей.
2: О безопасности.
9: Компания Apple предупредила владельцев айфонов об опасности заражения шпионскими программами. Тревожные уведомления получили пользователи устройств в 110 странах мира. В интерфейсе смартфонов упростили доступ к инструкциям по защите личных данных, чтобы владельцы могли сразу обезопасить свои гаджеты.
2: О валютах.
9: Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97,51, юаня 12,48. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Россия не опустится до совершения террористических актов, однако сделает свои методы борьбы более жесткими, заявил Сергей Лавров. Киев предложил Москве на взаимной основе отказаться от ударов по судам и портовой инфраструктуре в Черном море, а Зеленский испытывает трудности с поиском нового дипломатического представителя в Вашингтоне. Почему все отказываются? Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с заявления о том, что Россия не опустится до совершения террористических актов, однако сделает свои методы борьбы более жесткими для разрушения того, что подпитывает вооруженные силы Украины. Об этом в интервью «Вестям» заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
10: После каждого такого террористического акта города в соцсетях, на других ресурсах представители режима бахвалятся, как здорово они нанесли удар по пляжу, по общежитию, где девочки учились, на преподавателей, и по другим сугубо гражданским объектам. Свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Но и мы это уже делаем. И они уже начинают стонать. И не случайно все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня, у нас люди страдают, я говорю, люди погибают от этих террористических актов. Но речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства.
1: Глава российской дипломатии также отметил, что только президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может посадить Россию и Украину за стол переговоров.
10: Я исхожу из того, если им такое доверие оказывается, что они имеют влияние на президента, он им доверяет. Мы не отказываемся разговаривать с ними. Если они приедут, они знают, что президент Путин готов принять их в очередной раз. Другое дело, с чем они приедут. Потому что, когда приезжал Уитков чуть больше года назад, наверное, это был 5 августа, 6 августа, он привез предложение от Дональда Трампа. Президент взял их в работу. И, приехав на Аляску, он сказал: «Дональд, вот ты прислал нам предложение, я подумал, есть вещи, которые требуют компромисса, но я твое предложение в том виде, в котором ты его мне прислал, я его принимаю». Вот. Потом пауза, потом санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Параллельно в Вашингтон метнулись руководители Евросоюза и НАТО вместе с Зеленским, повисли на руках у президента Соединенных Штатов, отвадить его от каких-либо дальнейших инициатив. Потом, впоследствии, Марко Рубио сказал, отвечая на вопрос журналиста, как быть с Анкориджем: «Мы подумали, наверное, мы не можем быть посредниками, потому что мы же поддерживаем Украину». Пару недель спустя он сказал опять противоположную вещь. В любом случае, только президент Трамп способен посадить Украину и Россию за стол переговоров и найти урегулирование. То есть, вроде как, они Украину поддерживают, вот эти вооружения, разведывательные данные. Мы ультиматумы не ставим. Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать, в том числе и про разведданные, в том числе, что гораздо глубже, Соединенные Штаты вовлечены в том числе и в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответа.
1: Также Сергей Лавров отреагировал на вопрос немецкого журналиста газеты «Франкфуртер Аллегемине Цайтунг» Михаэля Мартенса об убийстве русских, озвученной на конференции Вучича и Зеленского.
10: Конечно, этот человек не достоин того, чтобы занимать какую-либо должность в медийных структурах, но и тем более какие-то официальные позиции в правительственном аппарате. Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх. немецком обществе под руководством Мерца, открыто заявляющего о необходимости опять сделать Германию главной военной силой в Европе. Понимает ли он, что в этом случае означает слово «опять», я не уверен. Кстати, насчет этой ситуации, когда на пресс-конференции Зеленского и Вучича этот вопрос прозвучал, ну, я видел, что президент Вучич, он просто опешил, но, конечно, мы бы хотели от наших сербских друзей, учитывая их огромный вклад в победу над нацизмом, конечно, хотели бы услышать какую-то реакцию.
1: И еще одна тема в нашем эфире с подробностями. Киев предложил Москве на взаимной основе отказаться от ударов по судам и по портовой инфраструктуре в Черном море. Об этом пишет агентство Рейтер, ссылаясь на свои, как всегда, неназванные источники. По информации агентства, предложение было передано через некую третью сторону, и, по словам источников, Россия пока на это предложение никак не ответила. Тему с подробностями продолжит военная обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
11: Экзотичное предложение пытается сделать Украина России в Черном море. В чем суть? Киев предлагает установить на Черном море частичное перемирие. Ну, слово «частичное», оно резиновое и, наверное, далеко еще не всем понятное, кроме украинцев. Теперь Украина предлагает вместе с частичным перемирием еще обязать Россию, чтобы она не била по гражданским объектам. А вот по гимназии в Старобельске, по объекту в Невинномысске, где погибли десятки людей, а недавно атака на гражданские объекты в Новороссийске, это как? Это как бы за рамками украинской логики или нет. Есть еще один любопытный момент, что это предложение Киеву в Москву якобы передавало через третью страну. Эта страна не называется, но я вам скажу, это Турция, потому что она очень заинтересована в том, чтобы дальше работала зерновая сделка, чтобы украинское зерно шло в Турцию. Турция будет производить в промышленных мировых масштабах макаронные изделия, здесь она лидер, и успешно торговала. Вот этот интерес украинский поддерживается еще и Турции. Хотя мы 100 раз просили по условиям зерновой сделки, чтобы Турция участвовала в контроле тех судов, которые идут к украинским берегам. И часто не с макаронами, а с танками и со снарядами. Вот эти условия, на которые были продиктованы в свое время России, они не выполняются. Почему? Да потому что после этого Россия вышла из зерновой сделки. Несправедливо. Но идем дальше. Почему вдруг так вот Киев засуетился и почему тут Турция стала подпевать? Вы знаете, что за последнее время Россия очень крепко взяла за Черноморское побережье. Уже десятки судов, которые шли из Турции, из Румынии, из Болгарии, в том числе и с оружием, российская армия потопила. Это больно для Украины, конечно, больно. Вот отсюда переполох, отсюда эти призывы к тому, чтобы установить частичное перемирие. Ну, конечно, оно больно, давайте не бейте нас больно. Частичное перемирие, знаете, что я вам скажу? Это только попытка где-то с краешку погасить костер на Черном море или на берегах Черного моря. А основной костер то пылает, вот с этим категорически Москва не согласна. Уже много раз и Кремль, и МИД наш говорили. Ребята, если вы хотите о чем-то договориться, то давайте принимать всеобъемлющий договор, который бы мог бы глушить весь конфликт в целом, а не где-то там с краешку подсуетиться в украинских интересах. Да, мы знаем, что остановив свое участие в зерновой сделке, в общем-то, нанесли достаточно серьезную неприятность украинской зерновой промышленности. Но тогда же, что мы видим с украинской стороны, она продолжает калашмачить по-прежнему по мирным объектам, по гражданским объектам России. Уже, в общем-то, достают до Придуралья и так далее. А вот как с этим быть? Может быть, давайте все в сумме собирать, вот эти все удары взаимные, и договариваться разумно и, главное, справедливо. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник.
12: Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Кстати, на эту же тему можно открыть наш портал kp.ru, на котором опубликован материал Александра Коца с заголовком «Россия ювелирно ответила на предложение Украины о морском перемирии». Разбор военкора Коца достаточно подробный и начинается как раз с упоминанием о том, что Зеленский заявил о морском перемирии, но, правда, упоминается, что все это через западные СМИ, эти вбросы, якобы Зеленский через американцев именно предлагает в Москве мораторий на удары по гражданским объектам в Черном море. При этом стоит отметить, что Минобороны России все время подчеркивает, что бьет не по мирным целям, а по объектам, которые участвуют в военной логистике и в интересах ВСУ. Ну и подробнее все можно прочесть, естественно, с фотографическими материалами и про мирную блокаду Украины, и почему морское перемирие нужно только Зеленскому. Так что зайдите, прочтите на портал kp.ru. Материал Александра Коца «Россия ювелирно ответила на предложение Украины о морском перемирии. Разбор военкора». Ну а мы продолжим наш эфир прямо сейчас. Продолжим анонсом. Зеленский испытывает трудности с поиском нового дипломатического представителя в Вашингтоне. Почему все отказываются? Через пару минут узнаем.
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Актер Павел Деревянко об участии блогеров в кино.
14: Да время такое другое, чем было. И, конечно, нужно быть готовым к новым реалиям. А реалии у нас... Реалии таковы, что, да, блогеры у нас сейчас очень ярко выступают везде. И в соцсетях, и уже на телевидении, и в кино. И я не против, в общем-то. Ну, надо все принимать как бы с открытым забралом, так что ли. Но кино... Проект проекту рознь. Ну, где-то это вполне может быть органичное участие какого-нибудь блогера вот, в каком-нибудь современном фильме. Вот, ну, так вот, наверное, если что-нибудь историческое будет или какая-нибудь драма, то вот тут будет, наверное, уже странно смотреться.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
15: Привет, я Алексей Белов.
16: Я Александр Маршал.
15: Группа «Парк Горького».
16: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
15: Peace.
16: Peace, love and rock and roll.
12: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. И еще одна тема для обсуждения. Владимир Зеленский испытывает трудности с поиском нового дипломатического представителя в Вашингтоне. А почему? А потому что украинские политики отказываются от этой сложной должности. Ну, пишут об этом, правда, американские СМИ. После увольнения Ольги Стефанишиной из поста посла Украины в США, в начале августа это было, Киев столкнулся буквально с кадровым дефицитом. Никто не хочет браться за эту работу, передает РИА Новости, ссылаясь на издание «Политико». Источники утверждают, что потенциальные кандидаты не обладают нужным влиянием для взаимодействия с администрацией президента США Дональда Трампа. Обсудить эту новость мы хотим с политиком и бывшим депутатом Верховной Рады Украины Олегом Анатольевичем Царевым. Олег Анатольевич, приветствую вас, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
1: Олег Анатольевич, как вы можете прокомментировать вот эту ситуацию? То есть не хватает и налицо отсутствие кадров с необходимой квалификацией, либо действительно кадры это есть, но на эту расстрельную должность никто почему-то не хочет. Почему?
17: Ну, эту должность нельзя назвать расстрельной. Там свои плюсы. Посол в Соединенных Штатах, это политическое влияние, большие возможности. Просто нет подходящего кадра в данный момент. Идеально подходил бы Умеров. Но по той информации, которую, в общем-то, известна, Умеров гражданин Соединенных Штатов. И в международных документах, когда требования к послу, он должен быть гражданином той страны, которая, откуда он идет и которую будет представлять. Но еще персональные требования Госдепартамента, это не должен быть гражданин Соединенных Штатов. Mm-hmm. А он гражданин Соединенных Штатов. Ну, понятно, какие интересы он будет представлять в первую очередь. И, в общем-то, только по этой причине Умерова не взяли. А так у него дома в Соединенных Штатах, он близкий и доверенный человек Зеленского. И вот и он живет в Соединенных Штатах, семья у него в Соединенных Штатах. У него уголовные дела на Украине. И по этой причине ему спрятаться там было бы очень даже неплохо на должность посла Соединенных Штатов. А вообще проблема в том, что у Зеленского, у него изначально не было своей команды. Те люди, с которыми...

0: памяти навсегда. Он сказал, что это крайне дисциплинированный пионерский отряд на стероидах.
1: Ну, возможно.
0: Оцените,
1: возможно, да?
0: Да. Дайте этой мысли настояться. Как говорится.
1: Ну, мы можем долго хвалить северокорейцев, ну, не говоря про то, что это там один из немногих вообще реальных наших союзников, который проявил себя вот в Курской области. То есть люди не побоялись приехать пролить кровь за Россию. Mm-hmm. А кто еще так сделал? На самом деле примеров-то фактически
0: нет.
1: И нет, да, на
0: да.
1: государственном уровне. Вот. Но есть же еще второй момент. Вот Северная Корея изолирована от враждебного для нас влияния западных спецслужб. И для нас это очень хорошо, потому что зачастую большие потоки мигрантов используют в том числе для заброски в Россию всевозможных элементов для нас, ну, вредных, откровенно. Угу. Там радикальные исламисты, какие-то криминальные элементы и прочие группы, которые иногда сами по себе вредоносны, а иногда организованно вредоносны. То есть их просто, ну, вот создали, воспитали для раскачивания ситуации внутри России. И, конечно, мы не можем там огульно говорить, что вот все там приезжие, там, значит, у них есть... Много, да, честных, трудолюбивых людей, хороших, но вот в этой среде, которая едет к нам из Средней Азии, к сожалению, таких элементов много, в том числе потому, что Средняя Азия, страны Средней Азии, откуда большинство мигрантов приезжают, выстроили барьеры против вредоносного вот этого влияния западных разведок. У них там работают исламистские вербовщики, там работают экстремистские соцсети, там идет антироссийская агитация активнейшим образом. И нам вот, особенно когда речь идет о миллионах людей, очень сложно вот это все переварить. Но это реально большая опасность для нашей страны, колоссальная, которую все эти годы мы недооценивали. Что касается северных корейцев, то вот в этом смысле там такой проблемы нет. Там нет антироссийской агитации, у них нет никакой антироссийских каких-то вот... наоборот, они расценивают Россию как исключительно страну дружественную, и сами нам дружественные, что и доказали. И тут, конечно, большая разница.
0: Ну и еще момент, да, отработав по контракту, они не растворяются среди местного населения, а в основном, как я слышал, уезжают домой, да?
1: В основном уезжают, потому что они патриоты своей страны. Даже если бы остались, ничего страшного. То есть когда человек, ну, там... хочет трудиться, хочет жить. Почему нет? У нас нет проблем. Там цвет кожи, разрез глаз не имеет значения.
0: А дети? А дети и школы для них, и знание русского языка. Это то, что чаще всего сейчас в связи с мигрантами вот эти проблемы обсуждаются. А северокорейцам такой пока еще нет, потому что не успели еще детьми обзавестись, и с ними сюда не приезжают, а им на работу приезжают. Я правильно понимаю?
1: Да, да. Они пока и не собираются у нас оставаться. Они приезжают именно по контракту и уезжают, потому что любят свою страну, любят свой дом, любят свои семьи. И таких задач переехать у них не стоит.
0: То есть у них возможность, да, улучшить финансовое состояние своей семьи, приехав в Россию, честно отработав, получив свои деньги, и с этими деньгами вернуться домой и жить, поживать да добра наживать. Если вдруг не хватит, снова приехать, снова поработать.
1: Да, и такая контролируемая миграция, конечно, нас вполне устраивает, она нам нужна, она нам полезна, и слава богу, что приезжают.
0: Да? Почему раньше до этого не додумались? Тоже большой вопрос. Ну да ладно, как говорится. Главное, что это сейчас происходит, надо за этим внимательно наблюдать. Пока шапкозакидательством заниматься тоже не будем, посмотрим и решим. Григорий Кубатян, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. А дальше сюжет про Минтранс и запрет для полетов.
2: Минтранс планирует расширить более чем в два раза список запретных зон для полета по территории России. В новый проект приказа об установлении запретных зон, с которым ознакомился «Коммерсант», включили 818 зон по всем 14 территориям единой системы организации воздушного движения от Санкт-Петербургской, Московской до Магаданской и Якутской. В действующей версии приказа, принятой в 2022 году, запретных зон было 374. В Минтрансе подтвердили работу над документом и уточнили, что запрет будет распространяться на все типы воздушных судов, включая беспилотные. Исключение сделаны для Минобороны и в ряде случаев для самолетов, летающих в интересах нефтяных компаний. Для чего расширяют запретные зоны для полетов? Комментирует радио «Комсомольская правда» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
3: Мы видим, что сейчас существенно возросло количество угроз с неба. для объектов уже не

0: только военных, но и объектов экономики. Поэтому существует практика, когда государство вводит ограничения на полеты над теми или иными стратегически значимыми объектами. Причем это могут быть как военные объекты, так и гражданские, но имеющие чрезвычайно высокую значимость. Сейчас подобного рода ограничения существуют по всей стране. Они охватывают разные регионы, но, тем не менее, далеко не все объекты имеют очень высокое значение. Сегодня действительно находятся под защитой этого механизма.
1: В июле Росавиация снизила предельную высоту полета в районе Московского авиационного узла. Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский и ввела запрет на транзитные рейсы. Снижение предельно допустимой высоты приводит к росту полетного времени и расходов на топливо. В авиакомпаниях с пониманием относятся к вводимым ограничениям, и запросов на их корректировку в отрасли нет. Мы спросили Олега Пантелеева из агентства «Авиапорт», как расширение запретных зон отразится на полетах.
0: Когда речь идет о том, что запретная зона появляется где-то посреди страны, где интенсивность полетов небольшая, где не проходят и так какие-то загруженные воздушные трассы, видно, что в этом случае влияние на работу отрасли будет около нуля. С другой стороны, мы видим, что немалое количество таких закрытых зон располагается в столичном регионе, где интенсивность полетов и нагрузка на воздушное пространство, в общем-то, максимальная. Поэтому наибольшие вопросы возникает конфигурация, новая конфигурация этих зон именно в московской воздушной зоне.
1: С начала лета на фоне учащения беспилотных атак Росавиация дважды вводила нововведения, которые ограничивают использование воздушного пространства в России. С 20 июня регулятор по представлению Минобороны запретил полеты легких и сверхлегких воздушных судов на высоте до 5200 метров в Центральной России. Исключения были сделаны для судов государственной и экспериментальной авиации. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
3: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
4: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О спецоперации.
5: Российские военные практически полностью выбили украинские формирования из села Райское в ДНР. Бойцы также начали активное продвижение на север к соседней Новогригоровке, сообщил военный эксперт Андрей Марочка. По его словам, сейчас подразделение уверенно развивает успех на Дружковском участке линии соприкосновения.
6: О преступлениях.
5: В Дагестане полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве и скромной мести. Мужчина пытался скрыться в Махачкале у своего знакомого, сообщили в региональном главке МВД. По данным следствия, в городском саду нападавший нанес жертве около 20 ножевых ранений за ранее совершенную расправу над его братом. Как уточнили в правоохранительных органах республики, погибший незадолго до этого отбыл срок за прошлое преступление.
6: О Ближнем Востоке.
5: Иран отказался уступать контроль над Ормузским проливом США. Замглавы МИДа республики Казем Гариб Абади подчеркнул, что вопрос об открытии или закрытии этой водной артерии решает только руководство страны. По словам дипломата, любые попытки Вашингтона объявить стратегический коридор своей территории обречены на провал. Ранее Дональд Трамп заявил, что объявит Ормуз американской частью после разгрома Ирана.
6: Об инициативах.
5: Мост на Сахалин можно построить за 5 лет. Большую часть времени займет возведение железнодорожного пути, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта в сфере инфраструктуры Павла Иванкина. По словам специалиста, длина сооружения в самой узкой части пролива составит около 6 километров, а общая стоимость проекта может достичь 1 триллиона 100 миллиардов рублей. Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо связать остров с материком, несмотря на высокую стоимость проекта.
6: О спорте.
5: Российский пловец Климент Колесников завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы на дистанции 50 метров на спине. Спортсмен уступил победителю из Чехии всего 0,01 секунды. Еще один россиянин, Павел Самусенко, финишировал третьим. Всего на счету нашей сборной 26 наград.
6: Обо всем.
5: Искусственный интеллект впервые уволил сотрудника. Необычный эксперимент провела компания из Сан-Франциско, сообщает журнал Time. Как отмечается, при управлении магазином нейросеть заметила систематические опоздания работника и хотела объявить ему предупреждение, но после подсказки куратора расторгла договор. При этом за 5 месяцев руководства цифрового менеджера доходы предприятия упали почти вдвое.
6: О валютах.
5: Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97,51, юань 12,48.
6: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 13 градусов, днем небольшие осадки до плюс 21, в Санкт-Петербурге плюс 15, в субботу облачно, дождь и 21 градус. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. И еще одна тема для обсуждения. Владимир Зеленский испытывает трудности с поиском нового дипломатического представителя в Вашингтоне. А почему? А потому что украинские политики отказываются от этой сложной должности. Ну, пишут об этом, правда, американские СМИ. После увольнения Ольги Стефанишиной из поста посла Украины в США, в начале августа это было, Киев столкнулся буквально с кадровым дефицитом. Никто не хочет браться за эту работу, передает РИА Новости, ссылаясь на издание «Политико». Источники утверждают, что потенциальные кандидаты не обладают нужным влиянием для взаимодействия с администрацией президента США Дональда Трампа. Обсудить эту новость мы хотим с политиком и бывшим депутатом Верховной Рады Украины Олегом Анатольевичем Царевым. Олег Анатольевич, приветствую вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Олег Анатольевич, как вы можете прокомментировать вот эту ситуацию? То есть не хватает и налицо отсутствие кадров с необходимой квалификацией, либо действительно кадры это есть, но на эту расстрельную должность никто почему-то не хочет. Почему?
8: Ну, эту должность нельзя назвать расстрельной. Там свои плюсы. Посол в Соединенных Штатах, это политическое влияние, большие возможности. Просто нет подходящего кадра в данный момент. Идеально подходил бы Умеров. Но по той информации, которую, в общем-то, известна, Умеров гражданин Соединенных Штатов. И в международных документах, когда требования к послу, он должен быть гражданином той страны, которая... откуда он идет и которую будет представлять. Но еще персональные требования Госдепартамента, это не должен быть гражданин Соединенных Штатов. А он гражданин Соединенных Штатов. Ну, понятно, какие интересы он будет представлять в первую очередь. И, в общем-то, только по этой причине Умерова не взяли. А так у него дома в Соединенных Штатах, он близкий и доверенный человек Зеленского. И вот и он живет в Соединенных Штатах, семья у него в Соединенных Штатах. У него уголовные дела на Украине. И по этой причине ему спрятаться там было бы очень даже неплохо на должность посла Соединенных Штатов. А вообще проблема в том, что у Зеленского, у него изначально не было своей команды. Те люди, с которыми он ушел, с которыми он пришел к власти, он со всеми расстался. Последний это был Федоров. Вспомните, где его артисты с 95-го квартала, Миндич, там, ну все. И никого нет. И людей приходится подбирать. Подбирать очень сложно. Даже хорошего, приличного мерзавца найти сложно, если нужен мерзавец, да. Если этот кадр налицо.
7: Еще один важный аспект, на который хотелось бы обратить внимание нашей аудитории. Соединенные Штаты же сами одобряют или не одобряют те или иные кандидатуры дипломатов. Может, просто варианты предлагаются, но Штатам никто не нравится? Есть какие-то ограничения с их стороны?
8: Ну вот Умерова забраковали, это точно.
7: Угу.
8: Ну, могли забраковать и... Свириденко, у него тоже уголовные дела. Но по Свириденко все понятно. Зеленский обозначил ее как будущего посла Соединенных Штатов. Но потом вариант, который перед ней нарисовался, пойти руководителем на нефтегаз, ну, конечно же, это интереснее. При всем том, что должность посла Соединенных Штатов, она почетна, но руководитель Нафтегаза — это гораздо более денежная должность. А тут надо, время идет, тикает, время нахождения на должности ограничено, надо быстро скирдовать и зарабатывать деньги.
7: Потому ну, что другой такой штатах, возможности нет. В Штатах не много не наворуешь, да? Там все под прицелом.
8: Да, да. Ну, кстати, там же с бывшим послом был скандал, а наше. Она открывала, вместо того, чтобы заниматься посольской деятельностью, она открывала рестораны украинской кухни по Соединенным Штатам. И все смеялись над этим, что... Да, и посольство размещало рекламу этих ресторанов у себя на сайте. Да. То есть занималась основной деятельностью зарабатывания денег, да.
7: Ну вот я вижу, что бывшие украинские дипломаты говорят о том, что многие отказываются или относятся с недоверием к этой почетной, безусловно, должности, потому что опасаются, что у них не будет условий, необходимых для надлежащего выполнения работы. Это вот между строк, если читать то, о чем вы говорите, да, много денег не заработаешь, а, в смысле, ну, не прикарманишь. А те, кто хотят получить эту должность, у кого есть такое желание, их даже не Соединенные Штаты отсеивают, а сам Зеленский. А Зеленскому что
8: не
7: нравится?
8: Им не доверяют, потому что должность такая, что ну, тут чужого человека не пустишь, а количество доверенных очень ограничено. Круг ближайших вокруг Зеленского очень узкий, а чужого не пустишь в Соединенные Штаты, потому что это контакты, это связи, поставки вооружения, угу. Финансирование.
7: Плюс варианты моментов. Утечек. Слушайте, а может быть Зеленский таким образом опять тянет время, чтобы дождаться каких-то промежуточных выборов в Штатах и там уже понять, кто впишется в политический ландшафт, и там уже посла выбрать?
8: Нет, на самом деле вопрос критический. Он реально хочет подобрать посла, и ему нужно подобрать. Вопрос не из кого, и нет людей. Это не такая простая работа. И вообще с дипломатией очень тяжело на Украине. Я вот помню, будучи депутатом Верховной Рады, я был в группах дружбы с Сирией и Ливаном. И вот я приезжаю, меня встречает посол Украины. Был один посол, потом Приющенко, другой посол. Потом общаюсь с местными арабами, они говорят, вот посол Российской Федерации, говорит на арабском. Вот прислали из Львова, убрали старого хорошего посла, да, он еще был там испокон веку, тот все знал, мы его знали. А теперь приехал львовянин, плохо говорит на английском даже, не то что на арабском.
7: Ничего себе.
8: Олег Анатольевич. Поэтому очень мало, да, людей, хороших людей мало.
7: На всей планете, так, не только на Украине. Олег Анатольевич, скажите, пожалуйста, а Зеленский сам сейчас будет постоянно к Трампу летать и клянчить, пока посла нет?
8: Ну, если есть возможность поехать к Трампу, конечно, он будет ехать. Потому что для него это пиар, для него это возможность показать, что он на коне, что с ним считаются. Ну, он же артист, для него очень важно быть.
7: В каждой гадости есть доля радости, Олег Анатольевич, да, и даже эту плохую ситуацию Зеленский может себе в плюс каким-то образом перевернуть, но только себе, опять-таки. Олег Царев, политик, экс-депутат Верховной Рады, был с нами на прямой связи, а дальше мы поговорим о том, что спрос россиян на недвижимость в Таиланде выросло почти в полтора раза, и об этом есть наш специальный сюжет.
9: Среди российских покупателей зарубежной недвижимости в первой половине 2026 года особой популярностью стал пользоваться Таиланд. В январе-июне 2026 россияне приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве, что почти на 50% больше год к году. Это следует из оценок Sunway Estate. Объем вложений при этом вырос на 855%, до 60 миллионов долларов. В Prian.ru также зафиксировали рост запросов на 40%. Привлекательности стране добавляют инициированный правительством инфраструктурный бум. Рост спроса на недвижимость в Таиланде там также объясняют снижением спроса на недвижимость в других популярных у граждан России юрисдикциях. В частности, в ОАЭ из-за ирано-израильского конфликта и его последствий. Вот что радио «Комсомольская правда» рассказал главный редактор Prian.ru Филипп Березин.
10: То, что спрос на Таиланд вырос в последний год, это факт. Таиланд остается относительно доступным и с точки зрения цен, и с точки зрения даже в большей степени возможности совершить сделку. Второй момент. Многие соседи сейчас, условные конкуренты Таиланда, сейчас не в лучшем состоянии. Реальное число сделок в Объединенных Арабских Эмиратах, например, снизилось по понятной причине из-за боевых действий весной вокруг Ирана. Если говорить про недвижимость Индонезии, спрос на нее по-прежнему сохраняется, но он несколько меньше. Часть клиентов отпугнула история прошлого года, когда несколько объектов потеряли право на строительство, разрешения на строительство были отозваны. Это тоже сыграло в негатив. В Таиланде, кроме того, можно покупать с самыми разными целями. Это тоже важно. Многие покупают, переезжают и остаются там. Оснований для этого в Таиланде хватает. Второй вариант – это инвестиционные возможности. Сверх каких-то денег там не заработаешь, но на аренде получать там 5-7-8% годовых вполне реально. Для кого-то Таиланд это просто дальняя дача, возможность там пару месяцев в году отдыхать в идеальном климате.
9: Пхукет по-прежнему остается наиболее востребованной у россиян локацией для приобретения недвижимости в Таиланде. Но многолетний лидер по покупке россиянами квартир и домов – Турция, отмечает Филипп Березин. Эксперт рассказал, в каких еще странах наши соотечественники активно покупают недвижимость.
10: Цифры по Турции в абсолютных показателях, они посильнее. Последняя статистика за июль – это почти 400 объектов. Все-таки 400 сделок в Таиланде за месяц до таких показателей Тай не добирается. Показатели в Объединенных Арабских Эмиратах, думаю, сравнимы вполне с тайскими. Хорошие данные есть по Грузии, неплохие цифры по Египту – это из дружественных стран.
9: Ранее сообщалось, что собственники из России начали выставлять недвижимость в Черногории на продажу. Количество их объявлений о реализации за год увеличилось на 10-15%. Все из-за введения с 1 ноября виз для россиян. По словам экспертов, туристический поток в страну может снизиться до 30%. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
11: Сказано реклама.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
7: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. Сергей Григорьев у микрофона. Самое время открыть наш портал kp.ru. Почему? Потому что здесь интереснейший материал из будущего. Вернее, о будущем. Загляни в 2050-й. Как мы будем покупать продукты, учиться, лечиться и на чем ездить через четверть века. Ну, это попытка предсказать, какой будет наша жизнь в 2050 году. И, естественно, я связался с заместителем редактора отдела экономики «Комсомольской правды» и автором этого материала Владимиром Мазенко. Владимир, приветствую вас, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
7: Ну, что там показал ваш волшебный магический шар или с помощью чего вы пытались заглянуть в будущее? Расскажите подробнее.
14: Ну, мы с помощью экспертов наших, футурологов и экономистов решили посмотреть, ну, так вот, реалистичная картина, знаете, чтобы без фантазий, вот как действительно, потому что наша жизнь потихонечку меняется, да, то есть если мы вспомним, что с нами было там 20-30 лет назад, и что сегодня, там, условно говоря, представьте, что там 30 лет назад и смартфонов не было, допустим, а сейчас мы не можем уже представить без них свою жизнь. Сейчас время меняется очень, очень быстро, поэтому вот мы и решили посмотреть реалистично, вот куда может двинуться наша повседневная жизнь. Вот. Угу. И вот как раз получилось там много интересного.
7: Ну вот расскажите, что же интересного получилось. Как удалось экстраполировать нынешнюю реальность, во что это все может вылиться? И, кстати, Владимир, когда вы сказали, что наша жизнь потихонечку меняется, это не потихонечку. Вот, не знаю, там с 75 по 95 год она менялась, но не технологически, да, а скорее политически, внутриполитически в том числе. А то, что происходит с технологиями сейчас, какой бешеный скачок за последнее время. С космосом, правда, пока не очень сильно получается, да, потому что мы думали, что к 2026 году мы уже будем на Луну и на Марс летать, как на работу. Этого не случилось. Зато вот с технологиями и с гаджетами там сумасшедшая революция, включая искусственный интеллект.
14: Да, совершенно верно. Поэтому, ну, начали мы с такого как бы простого, да, вот, допустим, шопинг. То, что у нас многие любят, это как даже и развлечение, и хобби для многих людей. И вот здесь как раз шопингом, ну, скажем так, будет меньше шопинга в нашей жизни, потому что неизбежно вот наступление искусственного интеллекта и всевозможных так называемых ИИ-агентов, таких помощников, которые, видимо, через там, ну, уже в ближайшее время у нас появятся, которые будут решать массу повседневных дел за нас, в том числе, ну, вопросы планирования там и так далее, да, вот чтобы не отнимало, чтобы мы у себя не отнимали время на это, на все. Вот это все мы больше будем делегировать всевозможным ИИ-помощникам, которые будут за нас в том числе и осуществлять покупки. Вот. И технологии умного дома, как вот считают наши эксперты, будут все активнее и активнее приходить в нашу жизнь, особенно вот в новых жилищных комплексах это все внедряется. И, ну, как бы, будет довольно обыденная ситуация, когда, и, собственно говоря, наш холодильник сам анализирует, чего, каких продуктов в нем не хватает, дает, ставит задачу ИИ-агенту, ИИ-агент заказывает... ну, собственно, там, молоко, например, да, или чего там у нас не хватает в холодильнике, и нам это все доставляют там к двери.
7: Угу. А вот, доставляют, так что... конечно же, роботы.
14: Ну вот, да, роботы, потому что даже сейчас уже, собственно, это уже не фантастика, а в Москве уже сейчас обсуждается всерьез, как бы, чтобы так называемые роверы, вот заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов недавно говорил о том, что роботы-курьеры на колесах будут заезжать самостоятельно в подъезды и подниматься на лифте до нашей квартиры. Это уже не фантастика, да, это уже вот как бы чиновники мэрии обсуждают, что вот они уже сейчас закладывают такую возможность, и это уже не говоря про доставщиков, которые будут летать. Ну, понятно, там вопросы безопасности, там масса надо решать, но так или иначе уже сейчас наши маркетплейсы уже тестируют эти возможности, когда со склада, значит, ну вот беспилотный, значит, ну, дрон-доставщик там с каким-то грузом 5-10 килограммов, он доставляет товар до пункта ПВЗ, так называемого, который снабжен постаматом. Да, и человек уже идет в этот ближайший ПВЗ и в этом постамате забирает товар. Так что пока, конечно, форточки влетать вряд ли будут с пакетами из супермаркета дроны. Вот. Но потихоньку в этом направлении вот как-то все равно развитие будет идти. Потому что, как бы, ну, это экономика, да, там, где, условно говоря, есть возможность сэкономить какую-то копейку там, у бизнеса, он будет это делать.
7: А профессия водителя, она вообще исчезнет к 2050 году?
14: Ну, я думаю, что вряд ли она исчезнет совсем, но то, что факт, с которым мы сейчас имеем дело с вами, то, что все больше и больше беспилотных систем используется на транспорте, да, потому что уже сейчас, буквально там уже, по-моему, в следующем году уже будет 300 курсировать у нас, 300 автомобилей, вот грузовиков, да, между Москвой и Петербургом, они уже сейчас ходят. То есть, как бы, это уже нынешняя реальность. И, конечно, в этом направлении будет все это двигаться. Но с транспортом там интересно, потому что, вероятнее всего, вот именно с транспортом революция будет наиболее такой тоже заметной, потому что уже сейчас вот концепция, которая в 10-е годы появилась, так называемая МААС, от английского, ну, мобильность как сервис, да, как бы, если перевести по-русски, mobility as a service, когда мы будем покупать не билет на конкретный вид транспорта, а, собственно, маршрут, да, то есть, когда нам сразу тот же ИИ или еще какая-то система там на приложение просчитывает, как нам лучше добраться в какую-то точку, и мы сразу покупаем маршрут, и мы уже знаем, здесь нам надо сесть на автобус, здесь мы пересели на поезд, здесь мы там, не знаю, на паром и так далее, вот, и вот из точки А в точку Б будем так добираться. Вот, используя приложение.
7: А это только по земле или вот летающий транспорт будет превалировать?
14: Ну, понятно, что как бы самолеты никто отменять не собирается. Вот. А что касается летающих автомобилей, вы тоже знаете, это тоже уже не фантастика. Сейчас вообще очень трудно представить что-нибудь, о чем там мечталось человечество 100 лет назад или даже 20-30, чего уже как бы, что уже не реализовано, да, то есть как бы, помните там это, значит, тарелочка, по которой там яблочко бегает, и человек видит.
7: Свет мой зеркальце, скажи.
14: Да.
7: Про селфи стишок, да.
14: Да, собственно, у нас уже у каждого в кармане такое зеркальце сейчас там, да, смартфон называется. Вот, то же самое вот про ковры-самолеты, там понятно, что это скорее у нас самолеты. Вот, а вот что касается летающих автомобилей, которые мы, помните, видели в «Гости из будущего» в фильме.
7: Да.
14: Вот они тоже уже сейчас тестируются. Другой вопрос, что опять-таки вопросы безопасности очень... То есть как в «Пятом элементе», помните, как когда там шныряют эти летающие значит, автомобили. Конечно, это очень трудно организовать пока в условиях нынешних городов, но вот наши эксперты из области автоэксперты говорят, что такси беспилотные летающие, это вполне как бы тоже наша реальность, которая может через 20-30 лет уже наступить.
7: Понятно, Владимир. Спасибо большое, Владимир Мазенко, за заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды», был с нами на связи. Загляни в 2050-й, заголовок его работы на портале kp.ru называется «Как мы будем покупать продукты, учиться, лечиться, на чем ездить через четверть века». Так, о будущем поговорили, а в реальности у нас впереди выходные, их надо провести с пользой, несомненно, интересно. Вот как и где это сделать, подробнее расскажет наш гид по отдыху и досугу Оксана Фомина.
15: Афиша. Хорошего настроения всем радиослушателям «Комсомольской правды». В студии Оксана Фомина с новостями «Московской афиши». 15 и 16 августа на территории Московского Кристалла проходит летний семейный фестиваль «Море Аморе». Гостей ждут спектакли для всей семьи, мастерские, разговоры о культуре, маркет локальных брендов и музыка. 15 августа на открытой сцене выступит группа «Артемьев». Помимо этого, в рамках фестиваля запланированы выступления альтиста, мультиинструменталиста Никиты Скиба, хора «Seasons», московской инди-группы «Elephant Footprints». Для самых юных слушателей 16 августа прозвучит концерт «Знакомство с классикой» в исполнении струнного дуэта проекта «Моцарт для детей». Также для ребят запланированы творческие занятия и мастер-классы. Они станут мастерить бумажные корабли и забавные головные уборы, чтобы потом отправиться большой флотилией в морское путешествие. Также на фестивале будет работать творческая лаборатория от бренда товаров для художников. Тестовая зона с интересными и доступными всем материалами для рисования и хобби, которые можно будет попробовать в свободном режиме. В рамках фестиваля пройдут открытые уроки преподавателей школы «Seasons». Театровед Мила Денева расскажет о том, какие постановки будущего театрального сезона нельзя пропустить. А культуролог Светлана Сидорова поговорит со слушателями об архетипических книжных историях любви. Итак, «Море Аморе» фестиваль пройдет 15 и 16 августа на Кристалле. В галереях и выставочных залах подведомственных департаменту культуры Москвы проходит музейная неделя. Это значит, что каждый день москвичи и гости столицы могут посещать музей совершенно бесплатно. Каждый день свой список площадок. В пятницу ждут Дарвиновский музей, музей Тропинина и московских художников его времени, музей Есенина, музей усадьбы Коломенская и Измайлова. В субботу можно посетить музей обороны Москвы, а в воскресенье музей Дом Гоголя, музей Булгакова, картинную галерею Александра Шилова, Дом русского зарубежья, Рубежье имени Солженицына и объединенные выставочные залы Москвы. Ну и напомню, до 16 августа включительно на территории музея-заповедника Кузьминки-Люблино рядом с недавно отреставрированной исторической усадьбой графа Дурасова проходит московский фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди». Всего на нем представлено более 10 партнерских садов и 13 проектов начинающих студенческих команд, а также сады профессиональных архитекторов. Традиционно в рамках фестиваля работают площадки «Огород в городе» с мастер-классами для взрослых, детский сад с занятиями для малышей и подростков и зеленый лекторий с полезными лекциями для влюбленных в садовое искусство. Не пропустите. На этом у меня сейчас все. Заходите к нам на сайт kp.ru в раздел «Афиша». Там еще больше любопытной информации. Афиша.
16: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник о том, чем Зеленский удобен Западу.
18: Выборы Зеленский будет организовывать только тогда, когда будет уверен, что у него есть все шансы просто подтвердить свою легитимность, пройти эту нудную, неприятную процедуру для того, чтобы заново подтвердить свое присутствие в президентском кресле, пройти с любыми нарушениями, но просто вот ее пройти, чтобы уже для других европейских государств, для которых демократия не пустое слово, тоже поставить галочку. Европейцы, к примеру, вполне устраивают его нынешний статус военного диктатора, узурпировавшего власть. Никто из них не выдвигает каких-то претензий, говоря о том, что там он нелегитимный, его подпись ничего не значит, что это вообще незаконно. Нет, я не видел этого ни от Евротройки, ни от даже активно в последнее время высказывающихся против него поляков. Да, то есть там тоже все равно этого ничего не звучит. То есть они не высказывают сомнений, что вот в его легитимности, в его, скажем там, незаконном пребывании в этой должности. Нет, ничего не происходит. Они все равно следуют логике: это сукин сын, но это наш сукин сын.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
16: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
20: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
20: Об атаках.
21: В Самарской области зафиксирован ракетный удар по местному промышленному предприятию, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. По его словам, в области сформирован оперативный штаб. Сейчас на территории атакованного предприятия работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Силы ПВО отразили атаку 7 беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы. О последствиях налета не сообщается. В Москве в момент удара закрывали 3 аэропорта. Домодедово не принимал и не выпускал самолеты почти 3 часа, сообщали в Росавиации. Жуковские и Внуково не работали около часа. Вскоре после сообщения мэра о сбитых беспилотниках ведомство отчиталось о снятии ограничений.
20: О происшествии.
21: Международный аэропорт Красноярска принял незапланированный рейс из Пекина. Самолет авиакомпании Hainan Airlines, направлявшийся в Манчестер, запросил экстренную посадку по технической причине. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, приземление прошло в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал. Людей оперативно разместили в терминале. В ближайшее время за иностранными туристами прибудет резервный борт.
20: О запретах.
21: В московском регионе и части Курской области начал действовать запрет на добычу криптовалюты. Ограничения ввели до конца 2032 года. Это следует из постановления правительства. Как уточняется в документе, в Курской области табу затронуло 8 муниципальных округов и город Льгов. Ранее майнинг уже полностью закрыли в ряде регионов Кавказа, Донбасса, Новороссии, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.
20: Обо всем.
21: Компания Apple предупредила владельцев айфонов об опасности заражения шпионскими программами. Тревожные уведомления получили пользователи устройств в 110 странах мира. В интерфейсе смартфонов упростили доступ к инструкциям по защите личных данных, чтобы владельцы могли сразу обезопасить свои гаджеты.
20: О валютах.
21: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юаня 12 рублей 48 копеек.
20: О погоде.
21: В Москве плюс 13, безоблачно и без осадков. Больше новостей читайте в мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
16: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
22: Всем привет. В эфире Радио «Комсомольская правда». Программа «Диалоги». У нас сегодня в гостях Елена Ямпольская, известный журналист, писатель. Ну и мы знаем вас как советника президента Российской Федерации.
23: Рада приветствовать всех читателей и слушателей «Комсомольской правды». У нас впервые появился в стране документ стратегического планирования, относящийся к языку. Как к русскому языку, так и ко всем многочисленным языкам наших народов. И действительно, совет, который ранее действовал при президенте Российской Федерации, до того, как, значит, я имела честь получить приглашение стать советником, он назывался «Совет по русскому языку». Это было наше предложение – расширить название совета, чтобы мы занимались не только русским языком, но и всем языковым многообразием, которым славится Россия, которая, безусловно, является нашим богатством.
22: Вот вы знаете, извините, когда вот для меня было, честно говоря, вот большим открытием цифры, которые я почерпнул, что в России насчитывается 277 языков и диалектов, а в системе образования используется 105. 24 из них преподаются как языки обучения, и еще 81 как учебные предметы. Вот такая удивительная статистика, нигде в мире такой нет. Как вам удалось ее вот вывести? Что она даст? Это же не пуды, не килограммы, не тонны.
23: Есть специальные у нас институты, да, которые занимаются изучением языков народов, нашим языковым богатством. Но статистика такая очень приблизительная на самом деле, потому что есть у нас поручение президента создать реестр языков народов Российской Федерации. Я очень надеюсь, что этот реестр в обозримом будущем вместе с новой редакцией закона о языках народов России появится. Собственно, новый вариант закона, я надеюсь, будет внесен в Думу осенью. Он не совсем новый, там вносятся коррективы, естественно, но мы не можем жить с законодательством, которое было создано, если я не ошибаюсь, там, по-моему, чуть ли не в 91-м или 92-м году, по-моему, да? Mm-hmm. Конечно, она требует изменений. Поэтому у нас, если диалекты убрать, то у нас около 200 языков в стране. Где-то по 55 из них есть федеральные образовательные программы. Регулярно издаются учебники. Вот сейчас это, опять-таки, единые федеральные учебники по языкам народов. Они тоже поочередно заходят. Это тоже поручение президента.
22: Вы в своих выступлениях, я заметил, и на брифингах звучал такой термин «единый учебник русского языка», «единый учебник русской литературы». Но раньше же это было при Советском Союзе. А сейчас почему возникла такая необходимость в создании такого учебника?
23: Это часть той политики по выстраиванию единого образовательного пространства, которая, в принципе, идет в стране. Министерство просвещения занимается этим системно, и речь идет не только же о единых федеральных учебниках государствах по русскому языку. По всем предметам создаются единые государственные учебники. Учебники по истории уже в школе, учебники по обществознанию, насколько я знаю, вот сейчас заходят с 1 сентября нынешнего года, с 1 сентября следующего года вместе с нашими, я надеюсь, учебниками, которые уже там частично лягут детям на парты, еще целый ряд предметов, по-моему, точные науки, естественные науки готовятся. Так что да, этого не было в стране, наверное, 30 лет. Именно поэтому я вам скажу честно, что когда я получила от министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова предложение возглавить эту работу, связанную с учебниками по русскому языку и по литературе, я приняла это как и высочайшую ответственность, и как высочайшую честь, потому что этого не было несколько десятилетий. Учебников в какое-то время было просто безумное количество линеек учебников, из которых каждая школа, даже каждый учитель мог выбирать что-то свое. Потом это количество линеек сокращалось, и все-таки это всегда частные учебники. А мы все-таки должны стремиться к тому, чтобы дети у нас в стране, где бы они ни жили, чтобы они в во-первых, воспитывались на одних и тех же ценностях и смыслах, это самое главное, чтобы потом, опять же, куда бы его ни забросила судьба, где бы он ни нашел свое призвание, поехал получать дальше образование, поехал работать и так далее, создал семью в каком-то другом регионе, вообще в другой республике и так далее, чтобы он в том числе и ментально, как у себя дома все время находился, понимаешь? Чтобы он понимал своего ровесника, который учился в это же время в школе в совсем другом регионе, да? Угу. Чтобы был общий культурный багаж, чтобы был общий ценностный багаж. Вот так я вижу эту задачу. Понятно, что единые государственные учебники по русскому языку создаются специалистами. Докторами,
22: наук, как будет?
23: Кандидатами.
22: Там градация наук. Будет какая? Вот, допустим, с 1 по 5, да, или там с 5 по 9, нет, или как?
23: Начали мы со старших классов,
22: вот так.
23: И поэтому могу уже сказать с достаточной долей уверенности, что с 1 сентября 2027 года в школах появятся учебники для 10-11 классов. И очень надеюсь, что литературу мы успеем завести еще и 5-6 класс.
22: То есть уже учебники, да,
23: уже учебники. Сейчас...
22: Толстый? Он толстый будет, нет?
23: Да, он будет нормальный, соответствующий санпинам. Там довольно строго все. Ну, для 10-11 детишки уже, прямо скажем, большие.
22: Бесплатно, да, будет?
23: Так, регионы закупят, раздадут по школам, и, конечно, для ученика это будет бесплатно. Это государственный учебник. Очень правильная, мне кажется, позиция, что для нас было неожиданностью, конечно, когда такое предложение поступило, когда стали формировать авторские коллективы. Конечно, я думала, с букваря начнем.
22: Ага.
23: А попросили начать с 10-11 класса.
22: Почему?
23: И это очень правильно. Очень очень мудро, потому что у нас есть возможность на будущий год подхватить тех детей, которые 9 лет учились по другим учебникам. Я ничего не хочу сказать ни о ком плохого, и вообще последнее дело, когда ты что-то создаешь, критиковать своих предшественников, это как бы не очень хороший тон, да, и не очень... Но, тем не менее, я вам честно скажу, что когда я стала знакомиться с нынешними учебниками, с теми основными линейками, которые сейчас в наших средних школах. А я давно не сталкивалась со школьными учебниками, честно вам скажу. Я, конечно, в общем, в некотором шоке пребывала. Скажем, я беру учебник по литературе для 11 класса, вторую его часть, которая относится ко второй половине 20 века, и вижу, что начинается он с «Мы живем под собою, не чуя страны», где идет вот именно педалирование этого стихотворения, акцент на нем. Потом у нас тематика Великой Отечественной войны дается в явном ракурсе бессмысленные потери, которые, так сказать, вынес на себе простой солдат, потому что военачальники были недостаточно хороши, то есть такой претенциозный подбор военных произведений. И заканчивается все, простите меня за упоминание этих фамилий в эфире, Петрушевской и Ерофеевым, не Венечкой Ерофеевым.
22: А вот интересно, ваша дочка, когда училась, по каким...
23: Моей дочке 6,5 лет, у нас все впереди.
22: А, вот так вот, да? Почему-то... Она была Сергей Вадимович Степашин, и когда ему похвастался, что у нас будет Елена Емпольская, он говорит: «О, классно, ты спроси у Елены Александровны про детскую литературу. Вот вы ей читаете?»
23: Ну, а, конечно, конечно.
22: Какие книжки, каких там «Майдадыр», «Муху цокотуху»?
23: Ну, «Майдадыр» и «Муху цокотуху» мы уже давно достаточно прошли.
22: Наизусть.
23: Вот эти мы читаем, да, и наизусть в том числе, и Пушкина наизусть.
22: А из Пушкина что?
23: Все сказки, пока все сказки. Когда совсем маленькая была, я могла просто сесть и читать ей Онегина, потому что, маленький ребенок, да, слышит музыку стиха, да, какая разница, что «Майдадыр», что Онегин, примерно одно и то же. Но вообще же не зря известно, что сам ритм произведений Пушкина, он также благотворно влияет на состояние организма, просто физически, как музыка Моцарта.
22: Но это говорят.
23: Поэтому всегда говорят, да, что как можно больше Моцарта, как можно больше Пушкина в детстве ребенка, да, чтобы ребенок рос здоровым. Поэтому мы читаем каждый вечер, за исключением того, когда, например, они с папой куда-то без меня уедут отдыхать, да. Мы читаем уже достаточно взрослую литературу, она любит и Драгунского, и Носова, и Бианки, и Скребицкого, и Сладкова. Уже проще перечислить, наверное, что мы не читаем. Она уже сама выбирает, что именно, зачастую сама просит, сама она только начала читать. Но мне очень нравится, что она любит слушать, она задает вопросы. Я обожаю эти вечерние, когда час, когда полчаса, в зависимости от того, когда я с работы вернулась, и в зависимости от того, во сколько нам всем вставать утром. Вот я обожаю вот это вот вечером в обнимку, в пижамах и читать.
22: А вы покупаете?
23: Да, я покупаю, конечно. Уже дома собралась довольно большая детская
22: библиотека. А дорого же детские книги, недорого, как вы считаете?
23: Дорого. Детские книги – это дорого, именно поэтому мы были инициаторами, так сказать, поддержали горячо поручение президента по созданию детской книжной карты. Я очень надеюсь, я все понимаю. Первоочередные задачи сегодняшнего бюджета России, все понятно. Но я уверена, что рано или поздно это поручение обязательно будет выполнено, и карту эту получат. Пускай сначала получат те семьи, где действительно есть...
22: А что это за карта? Она даст возможность скидки какие-то, да?
23: Это карта, которую предложил президент на минувшем заседании нашего совета. Это не, как пушкинская карта, непополняемая. Это единоразовое зачисление, там, скажем, 3000 рублей. Тогда шла об этом речь. Мы разговаривали перед этим с издательствами и спрашивали, сколько книг сможет родитель...
22: Давайте мы ее опубликуем прям.
23: Купить что?
22: Эту карту опубликуем.
23: Карт пока еще нет. Пока еще нечего публиковать. Для этого должны быть под нее заложены деньги в бюджете.
22: Надо быстрее заложить.
23: Я тоже так считаю, но пока объективно средств на это нет. Но я уверена, что годом раньше, годом позже эти средства появятся. Я считаю, что очень важно обеспечить книгами семьи, где есть дети дошкольного возраста. Потому что как только ребенок идет в школу, как минимум школьная библиотека уже у него в доступе. Потому что у нас в стране сколько школ, столько и библиотек. В каждой школе есть библиотека. В каком состоянии находятся фонды? Насколько они заполнены? Это второй вопрос. И по этому поводу тоже есть поручение президента. Оно также выполняется. И тоже, конечно, бюджет с большим скрипом на это выделяется. Потому что сейчас есть первоочередные задачи. Мы все понимаем. И тем не менее, детская книга – это тоже задача очень важная. Детская книга, она, знаете, как говорили, она тоже воюет. Или за нас, или против нас. Так же, как воюет детское кино. Это пусть не воспринимается наш нашими слушателями, как какая-то милитаристская пропаганда. Не об этом речь. Речь о том, что детская книга, как и детская музыка, как и детский фильм, как и игрушка, которая у ребенка в руках, она формирует будущего человека. Она формирует либо гражданина России, либо какого-то другого гражданина. И именно поэтому все, что связано с детьми, так важно.
22: А сейчас, друзья, мы сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» Елена Ямпольская, советник президента Российской Федерации. А беседует с ней Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь, будет очень интересно.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
25: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
22: Всем привет! В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Диалоги». У нас в гостях советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская. А беседует с ней Александр Гамов. Когда я готовился к этому интервью, мне лично помогла очень Ирина Бжахова, помощник пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. И по ее предложению мы провели такое исследование, обратились к нашим слушателям, и они же читатели, да, какие у вас есть, там, не знаю, претензии, вопросы к русскому языку и так далее, к учебникам,
23: к учебникам.
22: Да, к процессу. Да, и вы, наверное, посмотрели, да, вот эту подборочку?
23: Ну, краем глаза видел.
22: Да. Да. Ну, просто очень интересно. Кому-то не нравится, как вот вы в начале передачи сказали, значит, что вот не учат ударению, а кому-то не нравится, что там, ну, как в университетах проходит транскрипция, зачем это забивать головы. Как у вас обратная связь с простыми людьми? Чем всегда сильна была Ямпольская как журналист, это то, что вот вы считали, что главное – это читатель.
23: Какая спасибо, Александр Петрович, спасибо на добром слове. Да, конечно, естественно. Более того, когда мы начинали работать над учебниками, я очень люблю повторять, я этому учу свою маленькую дочку и сама следую...
22: Как ее зовут?
23: Ника. Ее зовут Ника, победительница, Ника. Она любит лабиринты, да, как все проходить на бумаге. Я всегда говорю, любой лабиринт проходи с конца. Потому что из начальной точки выходит много разных дорог, а в конечную приходит одна. И если ты карандашом или мысленно пробежишься по вот этой единственной дороге, ты сразу поймешь, откуда тебе надо начинать. И это сильно сократит время твоего прохождения.
22: Это прям философия целая.
23: Да. И это тот принцип, которому я всегда следую в жизни. Прежде чем что-то начинать и делать первый шаг, давайте мы подумаем, к какой цели мы стремимся. Мы хотим-то чего? И значит, какие бы мы ни ставили перед собой высокие государственные цели, что учебники должны работать на Россию, учебники должны соответствовать ценностям страны и так далее, все равно конечный потребитель – это ребенок. Постарше ли юноша, девушка, 10-11 класс? Те, для кого мы сейчас делаем, вот мы прямо сейчас находимся, вот мы на этой неделе завершаем рукопись учебника по литературе для 7 класса, и очень надеюсь, что завершаем рукопись учебника по русскому языку для 6 класса. Конечно, русский язык – это более такая сложная работа, поэтому тут вот мы на класс дольше, но они заходить в школы будут на год позже, поэтому пока все по графику, что называется. Так вот, когда мы к этому шли, мы говорили, каковы интересы ребенка, каковы интересы учителя, который будет держать учебник в руках. И именно поэтому мы создали систему вот эту так называемых трех ключей. Первый ключ – это учителя. Угу. Довольно бесхитростно я поступила уже больше года назад, написав в каждый регион нашей страны, а их, как известно, 89, и попросив нам в комиссию по совершенствованию преподавания русского языка и литературы делегировать лучшего, одного из лучших,
22: а вот я заметил,
23: взгляд,
22: что их 89.
23: Регионального
22: учителя. Зачем? Как им вообще управлять?
23: Боже упаси, кто же ими управлять? Наоборот, мы с ними советуемся. Это прекрасно. У нас комиссия, в ней 89 учителей русской словесности, по одному представителю от каждого региона. Мы собираемся очень легко и просто в режиме ВКС. Причем присутствуют обычно либо все, либо, 85-86. С огромным интересом коллеги, который бы час у них ни был сейчас, в каком бы они часовом поясе не жили, они с огромным интересом
22: присоединяются. А вы успеваете или вам помощники помогают? Да, у вас сколько? У вас много помощников?
23: Нет, у меня немного помощников. Мы очень узким кругом работаем.
22: Но если что, вы можете на нас тоже.

0: орденом мужества. До свидания. И там в формулировке четко сказано, за что Лячин получил звезду Героя России. До свидания. Все остальное, уважаемые, могло быть. Если бы началась война, он бы ушел. Его не заметили. Вам даже девочка он написала, что к сигнатуру звуков лодки, НАТО на зубок знает, уважаемый. Остальное это бравые байки. До свидания. Кто у нас в эфире? Посмотрите внимательно, когда был указ Путина о награждении командира АПЛ «Курск» и всего экипажа. Именно когда это было. А где ходил Лячин? Мы знаем. И знаем, как он хорошо маневрировал и уходил от теми, кто за ним гонял. Мы это знаем. Но не за это он получил. Почитайте, пожалуйста, формулировку. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Николай, Смоленская область.
1: Виктор Николаевич. Алло? Виктор, да. Николаевич. Здравствуйте. У меня маленькое замечание. У Андрея Кураева, знаете такого исполнителя, есть песня «Письмо президенту». У меня предложение Олегу выучить эту песню, взять тебе Володю в аккомпаниаторы. У вас там такой гитарист есть тоже, позванивает. Сегодня вот звезды одни звонят. Пусть выйдут на Красную площадь и споют эту песню «Письмо президенту». Ну сколько можно вот эту вот всякую дребедень насчет поражения этой верхушки? Я уже сегодня вопрос даже не хочу задавать. Ну, это просто безобразие, что вы его пропускаете.
0: Не-не-не, Олег, внимание, я не принимаю. Я еще раз твержу. У меня здесь рядом, кроме мобильника, дурометра нет. Понимаете? И я не знаю, а вдруг он бы умный вопрос задал, уважаемый?
1: Виктор Николаевич, ни разу, вот сколько вот постоянно сваливается на эту тему. Ну сколько можно пропускать этого человека? На радио говорит, Москва просто банит и все. Вот Ростислав у вас умные вопросы задает, такие красивые. Он уже у вас достал вчерашней передачи. Этот же Олег глуп и туп, задавая такие вопросы.
0: Дорогой мой человек,
1: в армии хоть служил?
0: Нет, уважаемый, значит, вопрос стоит на том, что вы должны решать, кто какие вопросы должен задавать. Да? Да?
1: Вы не должны его выпускать.
0: Нет, уважаемые, нет. Олег иногда задавал и толковые вопросы.
1: Ни разу не задавал никакие толковые.
0: Уважаемые, базар превратим. Кого пускать в эфир, кого нет или нет. А вот сейчас после вас позвонят, уберите этого чувака, скажут, уберите. Что он несет? Вот ему Олег не нравится.
1: Не так, что ли?
0: Не так. Я работаю с теми людьми, которые мне звонят. Вот и все.
1: Ну, правильно. Понимаете? Звонят разные долбоебы.
0: Я работаю с теми, кто мне звонит. А если буду кого-то закрывать? Баранец боится неудобных вопросов, он трус, прячется под корягу. Я не буду этого делать. Есть тройка-четверка вопросов, на которые я не буду отвечать, потому что они связаны с моей личной жизнью. Вот на них я не отвечаю. А остальные, народ, кому интересно, звоните, поговорим. Кто, Катенька, следующий в эфире у нас? Будьте добры. Надежда, Челябинск. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Очень приятно вас слышать. Скажите, пожалуйста, очень коротко. Судьба вот Галины Старовойтовой. Как вот ваше отношение к ней? Да, может быть, она бы стала президентом. Но это как бы мое мнение.
0: Вы ошибаетесь. Значит, мое отношение к Старовойтовой всегда было резко отрицательным. Да? Вот и все. Но то, что она погибла, это ее судьба. Больше я не могу больше ничего добавить. Для меня лично это большим таким жизненным горем не было. Потому что я со Старовойтовым находился и нахожусь до сих пор, хотя она уже на том свете, по разные стороны баррикады. Точка. Всего вам доброго. Спасибо за четко заданный вопрос. Кто у нас в эфире? Алексей, Петербург. Здравствуйте.
3: Вся наша семья в этом... Алло.
0: Да, вся ваша семья...
3: отдыхала в Крыму, почти месяц. И мы хотим выразить просто благодарность воинам, ПВОшникам, и просто вообще, ребята, спасибо вам, что вы охраняете Крым, что вы держите.

0: что вы просто молодцы. Храни вас Господь. Все.
1: Спасибо, дорогой, вам за эту реплику. Катенька, сколько там осталось? Я не вижу. 40 секунд. Пусть успеет человек за полминуты задать. Андрей из Артемовска. Вопрос задавайте, отвечу я после перерыва. Погнали, Андрей из Артемовска. Вопрос.
2: А что вы заставили скорость судна шмель перевести на узел?
1: А потому что моряки не в километрах, не как шоферы считают. Когда только скажут, что скорость километров в час, скажут, вот, не знает ничего. Меня уже воспитывали, Маримана, очень сурово, я запомнил. Скорость на море измеряется не в километрах в час, а только в узлах, уважаемый. Вот мой ответ. Всего вам доброго, до свидания, уходим на перерыв.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
4: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Экономист Александр Дудчак о воздействии засухи на продовольственный рынок ЕС.
8: Первое последствие, которое будет для Европы, ну, в принципе, для всего мира, наверное, это подорожание и так называемая продовольственная инфляция из-за того, что, ну, действительно, сейчас наблюдается и рост цен из-за того, что засуха, снижение производства сельхозпродукции по Европе пока наблюдается, ну, снижение примерно процентов на 5. Если в 2026 году урожай зерна был где-то 295,5 миллионов тонн, ну, сейчас на 15,8 миллионов тонн меньше, раз примерно процентов 5. Казалось бы, не супер цифры, но, тем не менее, вот такое снижение по всем направлениям, и зерно, и оливковое масло, и виноградники, и фура. Опять-таки, значит, будет хамон дорожать. Переходим на хамон собственного производства.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: А Подмосковье?
10: 8 украинских беспилотников сбиты на территории Московской области в ходе ночной атаки. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, воздушные цели были перехвачены в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске. В Шатуре беспилотник попал в частный дом. Пострадали два человека – 55-летняя женщина и 9-летний мальчик. Ребенок в тяжелом состоянии. В ближайшее время его эвакуируют в детский и научно-клинический центр имени Рошаля. У женщины травма головы. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Она также находится под наблюдением медиков. Отражение атаки продолжается. Беспилотники фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским округами.
6: О вооружениях.
10: Страны НАТО не смогли передать Киеву необходимые средства ПВО. В планировании обороны Украины они потерпели полное фиаско, пишет «Гардиан». Такой уровень беспечности губителен для страны, но он также создает риск того, что Европа в будущем останется без обороны, говорится в публикации. На фоне неопределенности Вашингтона с поставками ракет-перехватчиков Киеву не хватит тех запасов, которые партнеры могут передать в качестве политического шага. Для надлежащей защиты украинской территории в идеальном варианте результате потребовалось бы в 3-4 раза больше ежегодного мирового производства ракет для «Патриот». Ранее в интервью CNN Владимир Зеленский заявлял, что Киев сможет пережить зиму, если Вашингтон передаст стране 5% имеющихся боеприпасов для ЗРК «Патриот».
6: О политике.
10: Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с годовщиной освобождения Кореи от японской оккупации. В честь национального праздника главе Народной Республики направлена телеграмма, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. В ней российский лидер отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства, а укрепление связей двух стран служит безопасности в регионе и построению многополярного мира.
6: Обо всем.
10: Вулкан Этна продолжает извергаться на Сицилии. Аэропорт Катании приостановил рейсы из-за пеплопада, сообщает Рейтер. Длительные ограничения вводятся в разгар летнего сезона отпусков, затрагивают тысячи пассажиров и создают дополнительную нагрузку на другие аэропорты Сицилии. Вулканический пепел считается одной из самых серьезных опасностей для авиации. Он может привести к отказу двигателей самолета.
6: О валютах.
10: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юаня 12 рублей 48 копеек.
6: О погоде.
10: В Москве плюс 13, безоблачно и без осадков. Больше новостей в мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Евгения Глинская, служба информации.
6: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Ох, и пощекотал нервишки опошком Владимир Владимирович, побывал на Курильских островах. Если бы я там был где-то рядышком, я бы где-то шепнул: Владимир Владимирович, тут у народа есть идеи очень благородные. Там есть города островов безымянных. Есть уже идея один из островов назвать именем Зорге. Неплохая идея, правда же, да? А еще одна идея – острова назвать имени генерала Дубынина, того самого великого Дубынина, бывшего начальника генерального штаба, который пытался сорвать визит Ельцина в Японию, где Борис Николаевич собирался отдавать эти острова Японии. Даешь острова имени Зорге и генерала Дубынина. Я за. Кто против, не поднимайте руки. Я слушаю следующих. Кто хочет дозвониться, что-то у меня спросить, пожалуйста. Тамбов. Я тоже хочу в Тамбов. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Здравия желаю. У меня вопрос связан с Пригожиным. Какие есть заключения по гибели самолета, летящего с Пригожиным, и командира, начальника штаба его Уткина?
1: Хорошо.
11: Заключение последнее.
1: Заключение последнее, что произошел взрыв гранаты на борту этого самолета, из-за чего произошла катастрофа. Вас это устраивает? Тогда живите с этим. Все. Дорогой мой человек. Все, до свидания.
11: Ну, подождите, граната может разорваться, самолет должен лететь.
1: Живите.
11: 3 километра.
1: Все, значит, дорогой мой, до свидания. Вы пошли быстренько на заваленку, пивка накачали, и давай рассуждать, как погиб Пригожин. Как могла взорваться граната? Какого типа гранаты? Почему люди перекидывали эту гранату из рук в руки и так далее? Ну, дальше порассуждайте. Я вам сказал основную версию. Все, до свидания. Все можете не соглашаться. Я вам сказки не буду рассказывать. Я буду вам рассказывать только версию, которую придерживается суд или те, кто расследовали это дело. До свидания. Всего вам хорошего. Кто в эфире? Валерий, Москва у нас. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Скажите, товарищ полковник, откуда столько паникеров и провокаторов? Все звонят с какими-то вопросами.
1: Из народа, уважаемый.
12: Ситуация какая-то.
1: Сложная ситуация. Вы что-то хотите спросить? Скажите,
12: Да, вот понятно, в стране сейчас ситуация тяжелая. Скажем, зачем?
1: Как бы сказал, неоднозначно, как бы сказал Жириновский. Что у вас за вопросы? Будьте добры, а то мы время тянем, а народ на меня потом критикует. Что у вас за вопрос?
12: Да
1: что
12: нет,
1: вы сказали? Все, объявляю, по вашей просьбе объявляю. Ситуация в стране сложная, неоднозначная. Вы правы. До свидания. Кто следующий в эфире? Любовь, Ростов-на-Дону. Здравствуйте, Любовь.
13: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Как вы думаете, почему так засуетилось новое правительство Великобритании после того, как Путин побывал на Дальнем Востоке? И так хотят поговорить с Герасимовым.
1: Ну, вы правы, Люба. Спасибо, что вы следите за этим, да, потому что уже, по-моему, 2 года и бывший, и настоящий министр обороны Великобритании не могут дозвониться до Герасимова. Ну, занят Валерий Васильевич. Ему там адъютант докладывает, там сами подождет. У меня тут надо вон городок брать, понятно. Вы знаете, то был период, где что-то проснулось в мозгах рыжеволосых бритов, да, им хотелось что-то там, может быть, изменить, а может быть, им шепнул Трамп, там, постарайтесь как-то подобраться и так далее. Не знаю. Но зашевелились они до поездки Путина на Дальний Восток. Зашевелились они. А еще серьезнее, Люба, они зашевелились сейчас, когда нас фрегат неустрашимый, там, которому надоело уже, когда то на него яхта, что-то плывет, что, ходит что-то, хочет что-то узнать. Это взял несколько раз нейтральных водок, красивенько пальнул из своей 100-миллиметровой пушечки и пропала у бритов охота посылать десант на борт наших танкеров. Люба, я надеюсь, вам ответил. Позвольте, что коротко буду. Людей много. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Спасибо вам. Максим Лашиха. Здравствуйте, Максим.
14: Здравствуйте. Ну, вопрос тоже за флот. Хохлы тут заявляют, что после последнего удара по Новороссийску они повредили 4 наших корабля, в том числе 2 фрегата.
1: Мало. Нет. 24
14: они повредили. Подтвердить или
1: 24. Не, это они врут. 24. Повредили всех, кто был там на рейде в Новороссийске. Все они. Люди, когда вы станете задавать вопросы со ссылкой на вражеские источники, а? Ну, для этого же надо даже иметь.
14: Это не вражеские, это Википедия пишет, куда нас всех.
1: Если Википедия, тогда все молчу. Да. Продолжайте общаться с Википедией. Я тоже иногда с ней общаюсь, да.
14: Но вы ее можете подтвердить или опровергнуть?
1: Как я могу подтвердить, как может один БЭК повредить сразу 4 корабля? Ну, расскажите мне, пожалуйста.
14: А почему вы думаете, что там один БЭК был?
1: Почему я думаю? Да потому что я тоже читаю Википедию. Уважаемый, давайте работать будем в Википедии. Да.
14: Ну, я поехали. Понял. Ладно,
1: хорошо, молодец.
14: Спасибо.
1: Молодец. Да, хорошо. Хорошо, конечно. Вам надо еще украинскую Википедию читать. Очень забавно. Все, что летит на Украину, все сбиваем. Усе сбиваем, вот там написано. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Ростислав, Москва. Здравствуйте. Ростислав, пожалуйста, без длинных прелюдий. У вас есть привычка сначала разогнать вопрос. Понимаете? Совершенно другом. А потом о третьем спросить. Итак, научитесь по-русски. Когда, почему, из-за чего, как вы думаете? Начинаем с этого. Поехали. Как вы думаете, Виктор Николаевич? Поехали. Поехали.
15: Да, как вы думаете? Вот в Париже после 22-го года предлагали отозвать ордена у получивших их россиян. Вопрос. Если Елисейский дворец не отзывает французские ордена, даже Памфиловы и Нарышкина, не было ли у вас сведений, что у Кремля есть что-то для шантажа руководства Франции, например, знанием чего-то про жену президента Франции? И это было сказано
1: Елисейскому. Да. Полным-полно. Дорогой Ростислав. Боже, сундуки лопаются в Кремле от компромата на Макарона и его жену. и на их пол тоже интересно, и на сексуальную ориентацию. Все у них есть, полны, крышки не закрываются, дорогой мочок. Но мы это достанем в самый выгодный момент. Спасибо за вопрос, очень интересно. Не зря нас хвалят, умнейшие вопросы задаете. Поехали дальше, кто в эфире? Дмитрий Кубанинов, здравствуйте.
16: Здравствуйте, я покурил, потому что был там в этих местах, и Путин, как говорится, наконец-то посетил эти наши крайние русские земли.
1: И я там был, и я там был, и я там был, и я там был. Поехали дальше, давайте обмениваться впечатлениями, давайте, интересно. Вопроса нет, давайте.
16: И мы посадили там американский самолет, который нарушил воздушную границу. Этот самолет хотел перелететь на Сахалин, но шел по направлению сопки Стакап. И летчик, который летел по правому крыле, своим, как говорится, самолетом перекрыл ему это направление и спас этого американца, в котором находилось 200 американских солдат. И, в общем, развернули
1: его. А где посадили? На Буревестике или на Соколе? Где посадили? Уточните, пожалуйста.
16: На Буревестике.
1: На каком? На Буревестике. Спасибо. Интереснейший аэродром. Я был там. Давайте теперь я расскажу. Я же тоже был на Сахалине. И когда я прошел в конце взлетно-посадочной полосы, то в самом конце увидел памятник. А в основании его стояло стакан водки, накрытый черным куском хлеба. Я интересовался, а это в честь кого? А это вот в честь нашего самолета, который при посадке врезался в сопку. Интересные места там, дорогой мой человек. Хорошие места, красивейшие места. Вот где бы я захотел сейчас бы побывать, тоже там. Да. Ну, поговорим. Раз вопросов нет, давайте немножко побалакаем так на заваленке. Поехали. Что у вас еще? Что у вас еще говорите?
16: И вот там вот эти 200 американских солдат гуляли по этой полосе, как говорится. А нас там всего было в полку 70 человек.
1: Очень интересно, да. Очень. В каком году это было? В каком году это было? 68-й год. Да. Угу. А что в итоге с этим самолетиком случилось?
16: Да ничего, как говорится, он поголодал, это самое, померз там хорошенько, потому что океан там всего лишь плюс 4, и естественно, ночи очень холодные, и мерзли они от и до. Пришлось им солдатскими одеялами снабжать, чтобы они там вообще не замерзли.
1: Поставили. Спасибо. 68-й год, да? Да. 68-й год, какой месяц? Мне страшно любопытно это. Месяц какой?
16: 1 июля.
1: Спасибо.
9: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
17: Сказано.
18: Реклама.
19: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
20: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей, утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
23: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет. и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы мучительно пытается ответить полковник в отставке Баранец. Ну да, если кто-то не умеет задавать вопросы, уже сколько их не просишь, ну не умеет человек. Ну что, многим, я понимаю, многим хочется поговорить, ну не с кем поговорить о том, что видел, что пережил. Я этих людей понимаю, но все-таки я прошу вопросы. А когда-нибудь устроим военное ревью воспоминаний? Правильно, да? А почему бы и нет? Да, правда, для этого мне понадобится всего лишь 2 человека, потому что есть что-то вспомнить, и пусть человек целый час вспоминает. Интересно, мне будет тоже интересно, а может быть и вам. А кто у нас сейчас в эфире, будьте добры. Белгород у нас, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Николай, после последнего удара беспилотников на Белгород была информация в СМИ, что Белгород был атакован 16 беспилотными аппаратами, из которых только 3 сбито, а остальные 13 достигли своей цели. Это я вам могу сказать с уверенностью, потому что я сам считал их, потому что матушка-земля слышит эти и разрушения мы сами знаем и видели. Вот скажите, как это могло такое быть? Что, наше ПВО не могло сработать? Или у нас там уже нету ПВО? Скажите, пожалуйста.
1: Отвечаю, пожалуйста, уважаемый. Наше ПВО не хватает для того, чтобы закрыть наглухо весь ваш район и вашу область. Не хватает, уважаемый. Ответ простой, как пареная репа, уважаемый. Я удивлен.
0: Да я знаю, что...
1: Значит, вы все понимаете, мы друг друга поняли, я вам дал ответ.
0: Мы поняли.
1: Всего вам хорошего. Всего вам хорошего,
0: дети, я сказал. Дети гибнут, все. Дети гибнут.
1: Да, а что, я не знаю, что ли? Боже мой, я от вас первый раз это услышал, твою мать. Вот оказывается, что я не знал. А почему только дети?
0: Ой, ну не нужно
1: и беременные женщины,
0: пожалуйста.
1: И беременные женщины гибнут, и старики гибнут.
0: И да даже я, слава богу, уже 5-й год, уже это, все это прошло.
1: Да понятно, я ответил вам на вопрос, я понимаю, что вас боль.
0: Спасибо.
1: Я понимаю,
0: да,
1: что
0: да,
1: вас боль,
0: удивительно.
1: Вам хочется выговориться. Еще
0: нет,
1: раз говорю.
0: Нет, мне не хочется выговориться.
1: Не было,
0: хотя бы...
1: нет и не будет еще 50 лет минимум такой ПВО, который бы на 100% прикрыло любое
0: да
1: небо
0: хотя бы
1: над
0: не на
1: любым 100%, городом.
0: А тут, тут вообще...
1: До свидания. Да не вообще, дорогой мой, не надо врать. Ведь много мы все-таки шибли, уважаемые. И надо поблагодарить ПВО, что вы еще живы, может быть, еще. Не надо так вот сразу. Претензии есть. Есть претензии не только к ПВО. И другим видам войск есть, уважаемые, родам есть. Да, вот такая она обстановка. Ну что я вам могу сказать? Пропускаем, дорогой мой человек, пропускаем. И сейчас единственная стратегическая задача. Найти средства противоядия. Уже 4,5 года это ищем. Почему не можем найти? Ну, почему не? Потому что не можем найти. Не сразу это делается. Мы делаем сейчас. И беспилотник «Камикадзе», и средства, которые пора. И все-таки там где-то чего? Мобильные огневые группы делаем. Но что-то делается себе. Мало? Мало. Я не скрываю. Мало. Дырявое ПВО. Дырявое. Кто следующий в эфире? Виктор, Подмосковье. Здравствуйте.
2: Виктор Николаевич, здравия желаю. У меня вопросик. Вот была, значит, замена там некоторых заместителей министра обороны. Вот. И женщина вот эта, которая сейчас какую-то должность занимает, она попала под замену, нет?
1: Нет, она осталась. Нет, она осталась, имеется в виду. Цивилёва вы имеете в виду, заместитель министра? Её фамилия, должность звучит так. Заместитель министра обороны, статс-секретарь.
3: Спасибо.
1: Во-первых, я легко, если у вас есть интернет, загляньте, пожалуйста. Там ее лик можно обнаружить. Если бы ее сняли, это для меня был бы большой стыд не рассказать об этом народу. Меня только одно интересует, что когда-то был указ президента, который разрешал каждому министру иметь ровно 10 заместителей. У нас как-то неуважительно к указу президента к этому относится. Как так? Захотел еще 11, 12. Ладно, это отдельный разговор. Когда-нибудь поговорим. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Евгений Ярославль, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот в этот день, в 1791 году, Черноморский флот под командой Ушакова нанес поражение у мыса Калиакрия. И после этого сразу же заключили договор с Турцией. Виктор Николаевич, еще вот хочу сказать, вот некоторые все спрашивают, что такое узел. Узел – это прохождение 10 капельтовых. Капельтов – это 1800 метров. Вот еще и пусть считают, сколько получается. И еще, Виктор Николаевич, вот что еще хочу сказать. Вот это вот стоят в Персидском заливе, суда там ждут выпуска или входа. Это, вот они там неглубокое получается это, раз они на якорях стоят. И вот вопрос такой, вот сколько якорь длины, вот вы знаете, у судов, у кораблей?
1: Это все зависит от глубины, уважаемый. Что 12?
4: Нет, предельная длина цепей якорных.
1: Вот я знаю кораблей. Только глубину, на какой стоят те корабли в Ормузском. Это я знаю, да, залив. Ну, там, по-моему, 30... где-то 50... Не-не-не, там даже есть места 50-60 метров. Ну, во всяком случае, хватает для того, чтобы зацепиться там за дно.
4: А то я думал, они в дрейфе.
1: Вот бы понимал еще народ, о каких вы кораблях именно говорите, понимаете?
4: Ну вот просто эти стоят корабля. На ливнике вот эти стоят там эти.
1: Танкеры. Эти какие? У того острова, на котором стоит там огромное количество нефтеналивных цистерн.
4: Да, Оманский пролив. У Оманского пролива.
1: Да. Мы говорим сейчас про Ормузский пролив или про какой пролив?
4: Ормузский, я ошибся.
1: Ну ладно, хрен с ним. Поехали дальше, люди. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Люди, какая разница, да? Баблин, Модецкий. Сергей Рязанов, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, в нашей армии, в российской, в зоне СВО используются шариковые бомбы?
1: Нет. Понятно. Не используются. И еще многое пока не используется. Да. Поехали дальше. Но поражающие элементы используются. Поехали дальше. Кто следующий? Юрий Химки у нас. Здравствуйте.
18: Зачем Путин отпустил из тюрьмы этого американского балбеса? За то, что они организовали эту войну и убивают нас чуть не каждый день?
1: Да нет, дяденька, отпустил, потому что американец раком болеет. Понимаете, жалко стало Владимиру Владимировичу этого американца. Ему-то жить, может быть, осталось 3 месяца. Вот потому Путин и поступил столь гуманно, отпустив этого долбедона к себе на родину. Пусть там умирает, а нам тут еще возиться. Кто следующий в эфире? Александр. Ставрополь, здравствуйте. Ставрополь, здравствуйте. Здравствуйте.
24: Уникальный, единственный в мире спасательный судно «Эльбрус». Почему не принимал участие в спасении подводной лодки «Курск»?
1: А потому что было не готово. Не ходило в технически исправном состоянии. Точка. Я ответил на ваш вопрос. До свидания. Да. Не от доброй же жизни стали обращаться. Ребята, помогите, кто может. Там Норвегия, эти ребята. Позор, да? Каким-то норвегам великий флот обращался. Ой, ладно, не буду обойтись. Кто у нас в эфире? Мало времени осталось. Тимур, Уфа у нас. Здравствуйте.
3: Я немного запоздал. Не, можно вопрос задать?
1: Только вопрос. Сейчас вырублю сразу, если не будет вопроса. Я знаю, какие у вас длинные заезды. Поехали, вопрос.
3: Нет.
1: Итак,
3: нормально.
1: Нет, стоп, учу. Нет, стоп. Условия. Значит так, почему, когда, зачем, по какой причине, каково ваше мнение? Вот с этого начните, пожалуйста, свою фразу. Поехали. Я научу задавать
3: вопрос. Зачем вы мне указываете? Я нормально задам вопрос?
1: Давайте попробуем. Поехали.
3: Вот в России есть лесной фронт. В этом лесном фронте очень много охотников. Вот сейчас охота открывается на парнокопытных. Вы знаете, наверное? Mm-hmm. А если вот...
1: Катенька, отключите, пожалуйста, Катенька. Потому что я не занимаюсь лесным хозяйством, уважаемые. Понимаете, я знаю, что там очень уничтожили лесное хозяйство, убрали лесников при бывшем президенте. Давайте минуту, успею ответить. Нет звонков. На этом, дорогие друзья, я вынужден с вами попрощаться. Всего вам доброго, дорогие друзья.
21: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
6: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
21: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
21: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: О безопасности –
10: Минобороны отчиталась и об уничтожении над Россией 598 беспилотников за ночь. Атаки отражены в период с 20:00 и до 8 утра над 20 регионами, заявили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.
11: Об ограничениях.
10: Швейцарские банки начали закрывать счета проживающих в стране россиян. Ограничения коснулись клиентов банка Swissquote и его дочерней компании Юх. По данным местных СМИ, блокировка может затронуть около 600 счетов. Под удар попали в том числе законопослушные граждане с постоянным видом на жительство в Швейцарии и лица с двойным гражданством. Глава банка Марк Бюрке заявил, что учреждение не проводит систематические отключения. По его словам, меры принимаются в особых ситуациях, если клиент находится в санкционных списках или его экономическое положение тесно связано с Россией.
11: О важном.
10: Роскачество указало на опасность ярких канцтоваров без маркировки. Они могут содержать красители с тяжелыми металлами. В составе качественных товаров для школы не должно быть токсичных элементов и растворителей. Наличие таких веществ можно определить по резкому химическому запаху. Кроме того, эксперты рекомендовали отказаться от приобретения ароматизированных фломастеров и ручек. Применяемые в них отдушки могут вызывать аллергические реакции. При выборе канцелярских принадлежностей для школьников изучайте упаковку. Наличие на товаре знака ЕАС означает, что он прошел проверку и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.
11: О землетрясениях.
10: Два землетрясения произошли у побережья Индонезии. Подземные толчки магнитудой 7,7 зафиксировали у острова Флорес. Данные сообщили специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра. По информации портала Jakarta Globe, в провинции Восточная Нуса-Тенгара повреждены жилые дома, школы, правительственные и медицинские учреждения. Также поступила информация о гибели двоих местных жителей.
11: О погоде.
10: В Москве плюс 14, безоблачно и без осадков. В Петербурге 15, выше 0, там пасмурно, идет дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
12: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
13: Всем привет, «Русский дозор», Бута и Гамова. Обычно эту передачу начинает Виктор Бут, но он сейчас в Крыму. Но, тем не менее, Виктор Анатольевич, вы где?
14: Приветствую вас. Да, находимся в Крыму, поэтому...
13: Начинаем.
14: Итак, «Русский дозор» в эфире. Всех приветствую. Привет всем из нашего героического Крыма.
13: А конкретно вы в Севастополе, Виктор?
14: Да, мы были в Севастополе, в Симферополе. Все посмотрели, пообщались с людьми. Также были во время атаки беспилотников в Севастополе. Посмотрели, как наш народ русский реагирует на это все. И хотелось бы немножко рассказать. Несмотря на все сложности...
13: Конечно. Потому что я очень внимательно слежу за вашим каналом. И вы здесь рассказывали о своих встречах с людьми, вот, которые живут в таких непростых условиях. Практически постоянные атаки вражеских беспилотников. Расскажите, пожалуйста, с кем вы встречались, что говорят люди, какое у них настроение, какое у них состояние духа?
14: Ну, как всегда, знаете, Севастополь – это вот такой вот символ, наверное, непобедимости русского характера. Несмотря ни на что в городе проблемы со светом, тем не менее, когда включилась сирена воздушной тревоги, люди вели себя совершенно спокойно, сидели в кафе, никто даже не ушел ни в какие укрытия. Хотя... Почти рядом стреляли по дронам, было слышно жужжание этих дронов, да, дроны сбивали. Ситуация, конечно, напряженная, но люди не сдаются, все организовано, все работает. И, в общем-то, знаете, меня это воодушевляет. Нет никакой паники. Понятно, что есть сложности, например, с топливом, с отключением верным. Встречались мы с предпринимателями. Конечно, для предпринимателей ситуация еще более сложная. Усложнилась логистика, выросли цены. Сейчас задача для них сохранить персонал, пережить эту ситуацию. Но все настроены очень позитивно. Считают, что после победы быстро все наверстают и восстановят. Поэтому сейчас с такой, вот, знаете, русское упорством эти трудности и лишения переносят.
13: Более того, даже проходила информация, Виктор, может быть, вы ее тоже прокомментируете, это о том, что когда одна предательница, террористка, она совершила подрыв, ее, собственно, нейтрализовали, ну, в каком смысле нейтрализовали, ее поймали и отдали правоохранительным органам. Да, вот можете как-то вот об этом...
14: Видите, дело в том, что террористический украинский режим постоянно ведет работу с нашим населением, и, к сожалению, им удается найти вот таких вот предателей, изменников, из которых они делают биороботов. Часто эти биороботы сами не подозревают, что их собственная жизнь будет под угрозой, и заставляют выполнять вот такие вещи. То есть подойти, что-то кому-то засунуть, какую-то коробку куда-то принести и передать. И здесь наша, наверное, задача доносить до всех наших граждан, что нужно быть очень внимательными, очень аккуратно подходить ко всем таким предложениям легких заработков. Вот. И при любых подозрениях все-таки лучше сообщать в полицию, сообщать в местные органы ФСБ для того, чтобы предотвратить трагедию.
13: Виктор, ну я знаю, что вы обычно сами очень внимательно следите за новостями. Вы в курсе, что президент России, верховный главнокомандующий, совершил такой очень быстрый и в то же время мужественный бросок, скажем так, визит, командировкой на Дальний Восток. Он и на Курилах побывал, и ряд заявлений прозвучало, ну, особенно о том, что если корабли НАТО будут, значит, каким-то образом, там, допустим, английские или американские нападать на наши, то мы им зеркально ответим. Вот как это заявление восприняли там, в Крыму, вот в вашем окружении, и в отличие от того, что в Крыму в нашем нет паники, а зато в Британии паника из-за предупреждения Путина, ей не хватит огневой мощи, чтобы помешать России захватить суда. Ну, естественно, во время зеркального ответа. И еще адмирал, значит, лорд Уэст, это экс-глава ВМС, он заявил буквально следующее. Значит, британский флот постоянно сокращается, теперь не может обеспечить бесперебойное судоходство. Вот такие вот заявления, вы, может быть, их видели. Как бы вы прокомментировали оттуда, из Крыма, с Черного моря?
14: Во-первых, конечно, такое заявление нашего президента и проведение учений на Дальнем Востоке было встречено с таким воодушевлением. Во-первых, со вдохом облегчения. Наконец-то, я думаю, это заявление нужно было сделать раньше. Во-первых, и жестоко отвечать на все попытки пиратского захвата судов, особенно под нашим флагом. Я считаю, за захват нашего судна с нашим флагом, а ведь фактически это захват нашей территории. Любое судно со флагом Российской Федерации является небольшим таким кусочком суверенной территории России. И особенно, когда французы захватили наш танкер, который шел под российским флагом, мы должны, в общем-то, зеркально также сделать, забрать, потому что раз такие наши противники решили, что международное морское право для них больше не действует, они решили, что они могут для себя устанавливать другие правила мореходства, ну, давайте действительно зеркально отвечать. Более того, если они реализовали тот груз, который был на танкере, тогда мы должны захватить, я думаю, 2 или 3 их судна и также реализовать в нашу пользу эти танкеры. А деньги передать всем тем, кто нуждается в восстановлении ущерба, который наносят ВСУ. Потому что они же открыто заявляют, что эти деньги мы будем передавать ВСУ.
13: И причем мы можем, так сказать, вот эти зеркальные ответы произвести, что ли, но не только где-то в том месте, где они напали на наши корабли, а в любой точке, в любой морской точке, я так понимаю, да? Вы тоже, да, наверное.
14: Да, особенно это было бы чувствительно и даже в Тихом океане, понимаете, в Атлантике Северной. Тем более у нас есть достаточный флот подводных лодок, которые вполне могут перехватить любое судно и эскортировать его куда требуется.
13: Ну, вот сейчас к нашему разговору подключится редкий гость, редкий военный эксперт. Вот. Это Станислав Крапивник. Он знает армию США изнутри, потому что служил и дослужился до майора. Я не буду всю биографию рассказывать Станислава. Очень многие, я думаю, ее знают. Вот. Он внимательно сейчас слушал наш с вами разговор, наш диалог. Вот как бы вы прокомментировали, прежде всего, как военный человек, значит, ну, вы были майором армии Соединенных Штатов, но, тем не менее, косточка военная у вас осталась. Как вы прокомментировали, вот, во-первых, заявление нашего президента по поводу зеркальных ответов, но и комментарии вашего друга Виктора Бута из Крыма?
9: Ну, я очень надеюсь, что действия будут, потому что это все, что Запад понимает. Давайте не забудем то, что буквально 140 лет назад пиратство – это была стандартная практика всех западных стран. Екатерина Великая создала Лигу нейтральной, вооруженной нейтральности, когда вела торговлю с Америкой, когда американцы отбивались от Англии. Потому что англичане хватали любые судна, которые шли в ту сторону, от нейтральных стран и так далее. Так что да, это проблема, конечно, тут. Начнем просто с американского флота. Американский флот сейчас пытается выполнить ту же самую миссию, которая у них была в холодной войне. У них где-то примерно треть судн, которые были. По закону, например, в Америке должно быть 11 авианосцев, из которых 8 в порту сломаны и не могут их отремонтировать до конца. Запчасти нету, денег нет, деньги исчезают как-то по карманам долго до того, что они доходят до портов, до именно до службы. Так что американский флот сейчас в очень худо-бедном состоянии, и бегать по всему миру они не смогут. А англичане вообще, королева морей, теперь королева лужи. Как мы видели с иранской войны, англичане выпустили с порта один эсминец, он не дошел до Франции, до французской хвода, когда он сломался, и обратно в порт. И весь их флот эффективно там стоит. У них сейчас паника. Потому что если Россия начнет по-настоящему так действовать, они ничего с этим сделать не могут. Они могут пытаться захватить русские судна, которые достаточно близко к территориальным
13: водам. Я напоминаю, сегодня в прямом эфире в программе «Русский дозор» Бута и Гамова не только Виктор Бут, который сейчас находится в Крыму, но и Станислав Крапивник. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и потом продолжим.
21: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
21: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
16: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
17: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
13: «Русский дозор» Бута и Гамова. Виктор, начинайте.
14: Да, да. Еще, Станислав, интересная новость. Я хотел, чтобы вы тоже ее прокомментировали.
13: Да, я представлю. Станислав Крапивник, кроме Виктора Бута и Александра Гамова.
19: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
20: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера», Краснофлотская набережная, дом 1.
22: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
17: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
9: Так что тут ничего не нового. Американцы, конечно, где могут, так и поддерживают, подталкивают, конечно, на конфликты. А у японцев, да, реванш какой-то такой, они не приняли самого документа, который они сами подписали. И каждый премьер-министр Японии начинает его позицию, то, что мы вернем эти острова. Острова, которые они получили при войне 1905 года, которые потом они потеряли обратно. Обратно кому? Нам. Это наши острова были. А местное население, которое там жило, Анна, они их вырезали. Геноцид, да, провели по ним, просто уничтожение. Даже не в рабство, а просто уничтожение. И считали их не люди. Япония ничем не уступала нацистской Германии в нацизме.
13: Блестящий комментарий.
9: Да.
13: Станислав, спасибо огромное. Да. Вот, теперь, знаете, я к чему хочу, вот к какому вопросу перейти? Вот вы буквально на днях одному из СМИ заявили, что американские БТРы прятали в зерне и вывозили из Одессы для продажи налево, вот, заблокировав украинские порты, по сути, сейчас это происходит, Россия перекрыла возможности для торговли наркотиками, оружием, органами и детьми даже, которая процветала на Украине. Вот можете как-то вот расшифровать эту мысль? И я думаю, Виктору тоже будет интересно узнать вашу позицию. Это в том числе вот наши атаки, ответные атаки на одесские объекты, я имею в виду в портах, они как раз, в общем, нацелены, в том числе и на это.
9: Да, да. Ну, органы и дети, конечно, они просто их вывозят сухопутными путями через Польшу в Германии, где очень много детей исчезли. А по поводу портов, да, Украина – это хаб для продажи, на черный рынок продажи оружия, наркотиков, много чего, все идет через Украину. Оружие год назад, может, даже полтора года назад уже, одно американское НКО выступило с докладом, то, что треть гаубицеров, которые вот три семерки, это очень большое оборудование, единица, не дошли до передовой, они исчезли где-то в пути. Одна вещь – это забросить в багаж там автомат или там противотанковую ракету «Джавелин» или что такое. Другое дело – огромный гаубицер 150

0: Но исчезло. Следующий день теракт, все об этом забывают, то, что он это сказал. Последний аудит они провалили, это шестой их аудит, все шесть они провалили. Теперь это уже почти 2 триллиона долларов в оборудовании, которое куда-то испарилось. И вот как оно испаряется. Вывозят это на Украину, как, например, оно идет на какое судно, и по всему миру идут торговли. Конечно, генералы, все там политики получают откаты, денежки же идут. И вот так вот кормят бог только знает кого.
1: Ну и мнение Виктора Бута. Интересно тоже на эту тему услышать. Виктор, что вы думаете вот по поводу... поводу вот этой информации, которую нам изложил Станислав Крапивник.
2: Вы абсолютно правы, Станислав действительно сказал про то, что Украина такая черная дыра, в которую довольно значительная, в которой довольно значительная часть вооружения исчезает, не доходя до фронта. Более того, продается, и известны много случаев, когда вооружение, поставляемое туда, оказывалось в разных частях света. То, что теперь они стали перепродавать крупные вещи, как 150-миллиметровую гаубицу 3-7, ну, это, наверное, только еще цветочки, ягодки будут позднее. Более того, Станислав также отметил, что во время первой попытки проведения аудита Пентагона, когда не хватало триллион долларов в 2001 году, произошел так называемый теракт 9 сентября. Более того, вот тот самолет, который упал в Вашингтоне и в Пентагон, как раз попал в тот отдел, там, где сидели те, кто должен был делать аудит и проводить этот аудит. Какое странное совпадение, да, Станислав?
0: Очень странное совпадение. Да, там много многие как раз и говорят, что вообще-то даже не самолет туда попал, а, возможно, ракета.
2: Да, ракета. Да, потому что не нашли остатки двигателя, потому что двигатели в любой авиакатастрофе остаются. Они, как правило, улетают намного вперед, а здесь была такая маленькая дырка. И самое главное, если вы заметили, в любых авиакатастрофах всегда остается хвостовое оперение самолета, то здесь от самолета ничего не осталось.
1: Я предлагаю, знаете, еще вот сегодня прозвучали, Виктор, Станислав, прозвучали сенсационные заявления министра иностранных дел России Сергеевича Лаврова. И мне бы хотелось узнать вашу точку зрения. Первое заявление: Россия не станет совершать террористические акты, однако сделает методы борьбы более жесткими для разрушения того, что обеспечивает деятельность вооруженных сил Украины. Вот он об этом сегодня заявил. И еще вот одна цитата, очень важная. «Свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада», сказал Лавров. И еще он сказал, что Россия уже действует таким образом. И по его словам, на этом фоне все чаще звучат призывы к немедленному прекращению боевых действий. И в том числе и на море. Вот как бы вы прокомментировали решимость нашего министра иностранных дел и потуги Киева каким-то образом остановить вот эти вот праведные атаки на объекты ВПК Украины?
0: Киев, ну давайте не даже скажем Киев, а НАТО. Американцы и англичане, и НАТО. Это кто главные принимают решения, военные решения на Украине. Украинские генералы просто выполняют. То, что там паника, это понятно. Того не просят перемирия. Но перемирие – это только будет подготовка для следующего раунда этой войны. Или войны, новой войны какой-то. Потому что они не остановятся, пока не могут. Проект уничтожения России никто не отложил на проекте Украины. Ну, понять то, что террористические акты – это и есть, как Запад воюет. Вот, например, все помнят Дрезден. Дрезден – это был последний город, который сожгли. Американцы сожгли все немецкие города. 6 миллионов гражданских лиц, которые погибли, 5 миллионов из них погибли под бомбами Англии и Америки. И они сожгли Северную Францию тоже. Многие деревни, где вообще немцев не было. Так что тут ничего не нового. Также американцы...
1: Я предлагаю сейчас еще сделать небольшой перерыв, и мы обязательно послушаем мнение Виктора Бута. Я напоминаю, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» программа «Русский дозор» Бута и Гамова. Виктор Бут сейчас находится в Крыму, Александр Гамов в Москве, и рядом с Гамовым Станислав Крапивник. Пожалуйста, не прекращайте.

0: Включайтесь, не уходите далеко, будет еще острее и еще интереснее.
1: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Комсомольская правда.
4: Читайте в еженедельном выпуске. За годы карьеры Кадышева напела на 10 миллиардов рублей, но осталась должна налоговой. Отрастить извилины, правда и мифы о мозге. Почему Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
7: БАД не является лекарственным средством.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
9: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
10: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский и депутат Псковской городской думы Антон Мороз провели свой рабочий день в Великих Луках. Парламентарии пообщались с жителями города, познакомились с производством на М-конструкторе заводе электротехнического оборудования. На встрече со спортсменами обсудили перспективы развития спорта на промышленных предприятиях. Стали участниками собрания жильцов домов на улице Рабочая, где выслушали пожелания жителей Великих Лук, которые они хотели бы внести в народную программу. 20 августа состоится презентация книги «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть 2». Ее автор Владимир Орлов – историк, краевед, заслуженный учитель России, почетный гражданин Великих Лук. Издание продолжает серию работ автора и будет интересно и историкам, и всем, кому дорога судьба малой родины. Встреча пройдет в семейно-досуговом центре «Атмосфера» в 15 часов. Вход свободный. Святогорское подворье при храме Воскресения Христова в деревне Клин Кунинского округа при помощи ландшафтных дизайнеров планируют благоустройство и зонирование территории. Для того, чтобы место вокруг храма выглядело гармонично, а все насаждения сочетались друг с другом, требуется разработать единый проект ландшафтного дизайна. К сотрудничеству приглашают тех, у кого есть желание, свободное время, способности к выращиванию растений или профессиональные навыки в области ландшафтной архитектуры и ботаники, а также начинающих специалистов.
13: О валютах.
12: Доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 42 копейки.
13: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: Русский дозор Бута и Гамова. Виктор Бут сейчас находится в Крыму. Рядом с Александром Гамовым, который в студии радио «Комсомольская правда» в Москве, известный военно-политический эксперт, необычный причем, Станислав Крапивник. И мы сейчас продолжаем обсуждать сенсационное заявление, главы российского МИДа. И вот к тому, что я уже сказал в предыдущей части, я бы еще хотел такую цитату добавить. Сергей Викторович Лавров подчеркнул особо, что боевые действия наши, с нашей стороны следует останавливать только при достижении долгосрочного, надежного и устойчивого урегулирования конфликта. Виктор, ваше мнение по поводу вот этого заявления и предыдущих, которые прозвучали вот чуть раньше у нас в эфире?
16: Абсолютно точное заявление. Более того, действительно, Россия, не прибегая к террористическим актам, но акты возмездия за те террористические случаи, когда они убивали наших людей, мы должны проводить. Иначе эти акты не будут останавливаться, потому что сейчас они себя чувствуют абсолютно безнаказанно. Что касается мирного урегулирования, честно говоря, я вижу только одно. Должна быть безоговорочная капитуляция этого режима. Все остальное – это просто опять возможность дать Западу накачать Украину, завести туда вместо убитых и сбежавших украинцев наемников и снова через какое-то время, когда они начнут в достаточном количестве производить оружие, ракеты дальнобойные, опять будут нас атаковать. Мы здесь не должны, в общем-то, слушать все эти заверения Запада о том, что они готовы к переговорам, они готовы к заморозке конфликта по линии, потому что, к сожалению или к счастью, как угодно можно считать Зеленского, то, что он объявил о том, что они начали еще 40 дней назад такую так называемую 40-дневную кампанию по принуждению России к миру, в общем-то, закончилось ничем. Да, сложности есть.
0: Проигрышем, да, Киева.
16: Да, и поэтому нам нужно сейчас не останавливаться, не идти на переговоры, тем более не сдерживать наших военных в нанесении любых ударов по всей инфраструктуре Европы.
0: А никто их не сдерживает. Ну, я имею в виду, вот это вот, это не нам с вами по всем структурам Европы решать, а я имею в виду по линии соприкосновения.
16: Это оговорка, будем говорить, по всей инфраструктуре украинских вооруженных сил и ВПК, и всей другой, которая помогает в этих действиях вооруженным формированием Украины.
0: Ну, это мысль более такая точная у Виктора Бута. Я вот сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Повторяю, мы работаем в прямом эфире. И через некоторое время, вот в следующей части, в завершающей, вы сможете прям позвонить нашим участникам. И вот номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Запишите, пожалуйста, или через какое-то время вы обязательно свяжетесь с Гамовым, с Бутом или с Крапивником. А сейчас еще один вопрос, Виктор, к вам. Мы его как-то обсуждали. А на Балтике что будет? Они же, я имею в виду НАТО, они же и Калининград хотят проще говоря, хапнуть?
16: Хапнуть? Ну, во-первых, уже было жесткое заявление по поводу любых попыток сравнять наши базы в Калининграде. Мы сравняем все, что попытается это начать делать. Во-первых, понятно, что НАТО нагнетает обстановку в Балтии. Мы слышим попытки вообще полностью закрыть Балтийское море для нас. Я думаю, уже и прибалтийские страны, и Финляндия, и Дания предоставили достаточно нам поводов по всем международным законам для того, чтобы ответить, причем ответить военно-техническими средствами. Что это означает? Любая попытка без объявления войны захватить, блокировать наше судно должна рассматриваться как начало войны, и мы должны, соответственно, отвечать.
0: Станислав, и ваше мнение по этому поводу как человека военного? Я понимаю, вы были майор армии Соединенных Штатов Америки, но тем не менее...
17: Ну, я абсолютно согласен. Знаете, почему я срезал свою карьеру военную, американскую? В 99-м году, в конце 99-го года, я перешел в штаб 18-го десантного корпуса, в группу G3, это G3, это оперативный штаб, где планируются и выполняются разные миссии. Ну, на уровне дивизии, там, бригады, батальона, роты не видна большая картина. Ну, видишь график вперед на полгода, может быть, на год. А уже на уровне корпуса, уже это 4 дивизии, уже видишь хотя бы часть большой картины. И в 99-м году, кроме для подготовки наступления на Багдад, все наши сценарии, все разработки военные, все шло против России. И не потому, что они начали с 99-го, а потому, что они никогда не остановились. Армия Америки, американское глубокое государство всегда готовилось к войне с Россией. Ничего не поменялось. Советского Союза не было? Неважно. Пока политики смотрели, пока Джордж Буш-младший смотрел в глаза Владимира Владимировича, говорил, я увидел его душу, и мы будем с ними дружить. А военка готовится на войну. Именно с Россией, ни с кем другим.
0: И поэтому вы ушли из армии?
17: Да, я не собирался против своих... И, вот такое. Там ничего не поменялось. Там план на уничтожение России, не Советского Союза, а России, никогда не ушел и не уйдет, пока эта элита, которая сидит там в власти, будет сидеть там в власти.
0: А мы должны быть к этому готовы, что, собственно, делает наш и верховный главнокомандующий, и наша армия. И еще один вопрос мне бы хотелось вот в этой части обсудить. И я напоминаю, 8-800-200-9702, 8-800-200-9702, в следующей части нам звоните. А просто вот на этой неделе, вот буквально несколько часов назад, пришла информация, ну, мы помним, что из-за границы завезли Мельника, и захоронили. И еще один нацист, коновалец на очереди, вот как бы уже его привезли. И чуть ли не в Киево-Печорской лавре, которую разорили нацисты, собираются их захоронить. Вот у меня к вам, как к людям православным, вот такой вопрос. Как это можно вообще пережить? Как можно до такой низости дойти? И что нам делать? Как к этому относиться? Виктор.
16: Да, во-первых, ну, мы видим, что это сатанистский режим в Киеве, ничего больше, это продолжение глобального сатанистского заговора, который все это и устроил. Именно они стояли за тем, чтобы устроить гонение на православную церковь на Украине, за то, чтобы захватывать храмы, избивать священников, сделать так, что сейчас священников отправляют на передовую, несмотря на, в общем-то, религиозные требования для того, чтобы они никогда не держали в руках оружие. Просто такое хамское неуважение. Еще один плевок, еще одна попытка полностью разрушить русский мир. Более того, то, что привезли вот этих двух упырей, которых откопали, да, сегодня передали на границе прах еще одного упыря, и его встречали с почестями. Ну, что ж, я думаю, что их, скорее всего, захоронят на этом мемориальном кладбище, где захоронили первого упыря. Я думаю, что когда-нибудь, если мы это кладбище не перекопаем геранями или искандерами, ну, его придется уничтожить, а сделать так, чтобы прах таких преступников никогда не был предан земле. Они должны быть полностью забыты, их имена стерты, так как за те преступления, которые они совершали против наших советских людей, также против поляков. У поляков очередной приступ исторического беспамятства, да. Поэтому они готовы терпеть все.
0: Мы послушаем Станислава. Станислава, да, послушаем на эту тему.
17: Ну, я не согласен, что они должны быть забыты. Наоборот, мы должны помнить, кто и что они были, и всегда помнить, то, что это вот из чего вот эти люди пришли уничтожать наш народ. А то, что православие – это… Ну, христианство в общем, а православие именно в главном – это враг для этих глобальных сатанистов абсолютно. Протестантизм они уже под себя подтянули, и извращенцы создали там. А вот с православием они начали еще бороться в 40-х годах, в греческих церквях, когда они начали их подстраивать под ЦРУ и так далее. То, что… Еще такой момент – вот прах этих преступников, военных преступников вернули. А большинство из них умерли своей смертью на Западе. Потому что никакой денацификации на Западе не было. Вот разница Восточной Германии и Западной Германии. В Западной Германии убрали символику.
0: Согласен, абсолютно.
17: Убрали верхний тир, а всех остальных поставили обратно
0: в власть. Я напоминаю, в «Русском дозоре» Бута Игамова сегодня Виктор Бут, Станислав Крапивник и Александр Гамов. В следующей части мы будем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Далеко не уходите. Будет остро и интересно сегодня в «Русском дозоре» Бута Игамова.
15: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
15: Сказана реклама.
19: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
20: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежды для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
22: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: Мы в прямом эфире работаем, и кроме Виктора Бута и Александра Гамова с нами еще Станислав Крапивник очень необычный, интересный военно-политический эксперт. И у нас теперь разговор со слушателями. 8-800-200-9702. И вот на нас уже дозвонилась Татьяна из Москвы. Татьяна, к кому вопрос?
2: Вопрос Виктору Буту. Здравствуйте, Виктор. Скажите, пожалуйста, вы находитесь сейчас в Крыму, я знаю. А вы можете узнать, как живут дети в пионерском лагере «Артек» в Крыму? Отдыхают ли они сейчас? И что происходит сейчас в «Артеке»? И если вы не были в «Артеке», вы можете сейчас туда заехать? Просто мне интересно. У меня много друзей там сейчас отдыхают в детском лагере «Артек». И хотелось бы немножко поподробнее, что там происходит и вообще, что там, летают ли дроны, и как отдыхают вожатые и дети. Заранее спасибо за ответ.
0: Но, насколько мне известно, Виктор, там вроде ребятишек выселяли оттуда и переселяли, и вывозили.
16: Да, все смены были эвакуированы, не только «Артека», а других всех лагерей, для того, чтобы не подвергать никакой опасности наших детей. Поэтому будем надеяться, что к следующему сезону мы завершим СВО, и тогда дети уже могут спокойно отдыхать и наслаждаться вот этой изумительной крымской природой, морем и солнцем.
0: 8-800-200-9702. Да, Рамазан из Ростова. Рамазан, здравствуйте. Кому вопрос?
3: Вопрос к Виктору Анатольевичу Буту.
0: Пожалуйста.
3: Да, и он такой. Я хочу вернуть русский дозор от внешнего контура во внутренний. Грядут большие выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Сразу говорю, я активный голосовальщик. И всегда ножками хожу на все выборы и так далее и тому подобное. Круг моего общения, он большой. Это гуманитарий, очень большой контингент офицеров.
0: Ваш вопрос, Рамазан, если...
3: Да, да, вопрос я сейчас задам.
0: Да.
3: Круг офицеров в запасе, в отставке и так далее. Так вот этот круг, он мне все время говорит на выборах. Это глаз народа, а глаз народа – это глаз Божий. Выборы у нас без выбора. Голосуй, не голосуй, все равно получишь многоточие.
0: Не будем.
3: И выборы все кандидаты, точки опять много, да?
0: Мы что вас поняли.
3: Что вы думаете в этой связи? Алло.
0: Да-да-да.
3: Дайте сказать.
0: Вопрос, что, пожалуйста, времени мало. Виктор, что вы думаете в этой связи по поводу того, что вот Рамазан волнуется, что не будет... выборов.
16: Вам, во-первых, спасибо за вашу активную жизненную позицию, что вы ходите на все выборы. Во-вторых, посмотрите, у нас все-таки представлен довольно широкий спектр всех политических партий. У нас даже есть несколько коммунистических партий, есть либерально-демократическая партия. У каждой есть своя программа. Каждая работает на то, чтобы избирателей
0: и этого, я думаю, партии. Достаточно, Виктор, по выборам, да, достаточно.
16: Решать, поэтому считать, что у нас нет выбора, это абсолютно неправильно. Если вы придете, то как раз ваш выбор, ваш голос и решает будущее страны. Если вы чем-то
0: голосуйте,
16: недовольны,
0: голосуйте за тех кандидатов. Рамазан, голосуйте, пожалуйста, я вас очень прошу. 8-8,
16: извините. Голосуйте за тех кандидатов, которых вы считаете достойными, которые могут изменить... к лучшему.
0: 8-800-200-9702. Еще, знаете, такой вопрос и к Виктору, и к Станиславу. Сможем ли мы вернуть Одессу?
17: Я считаю, да. Лично. Даже если НАТО решит воевать, мы все равно победим. Просто вопрос цены и времени. Но все равно, да, конечно, мы должны вернуть Одессу.
0: И
17: это
0: Виктор,
17: русская земля.
0: Да, и Виктор, что думает?
16: Во-первых, да, действительно, я поддерживаю Станислава. Одесса – русский город. Мы должны вернуть Одессу, потому что нельзя оставлять Украине никакого выхода к Черному морю.
17: Да.
16: Потому что это рано или поздно опять приведет к конфликту. Это раз. Во-вторых, помимо Одессы нам нужно возвращать и другие исконно русские земли, где именно Русь, Россия создала то, что сейчас по вот такому вот ухмылке истории стали называть, вернее, не сейчас, а там 100 лет назад стали называть Украиной.
0: 8-800-200-0907-02, 8-800-200-0907-02, Рустем, Москва. Если можно, почетче и побыстрее, а то у нас очень мало времени. Кому вопрос?
4: Да, значит, я считаю так. Украина вообще должна быть уничтожена.
0: Ну, это неправильно, это неправильно. Переформулируйте, пожалуйста, а то у нас прямой эфир. Мы не Россия не уничтожает Украину. Россия борется с нацизмом на Украине.
16: Да, Рустем, вы правы. Во-первых, Украину уничтожает ее руководство, а именно клика Зеленского, уничтожает украинский народ. И в результате их действий действительно, скорее всего, такого государства, как Украина, не останется на карте мира.
0: 8-800-200-0907-02, 8-800-200-0907-02. Вот еще такое печальное известие сегодня пришло. В Днепропетровске снесли памятник генералу Маргелову. К вам, как к военному человеку, насколько это вообще цинично и невозможно, Станислав?
17: Да ничего, мы поставим все обратно.
0: Виктор, правильно.
16: Абсолютно, потому что они могут сносить все памятники нашим военачальникам, деятелям культуры, нашим царям, императрицам. Но действительно, все вернем на место.
0: А как вы относитесь к тому, что проспект Жукова переименовали сейчас проспект Небесной Сотни в Киеве?
17: Ну, все временно. Киев тоже, естественно, русский город. Вернем все обратно. Как Бисмарк сказал, никогда не обманывая русских, они всегда вернут
0: за свое. Виктор, ваша позиция по этому?
16: Абсолютно поддерживаю, да, действительно. Никогда не связывайтесь с русскими, они заберут свое, то, что принадлежит им.
0: Супер. 8-800-200-0907-02. Еще звонки, если будут, мы обязательно соединим. А пока у меня вопрос. Вот такая странная ситуация. Каждый день показывают, как украинцев бьют в Польше. Даже, даже детей, даже несовершеннолетних. Да. Ужас какой. Станислав.
17: Ну, давайте вспомним то, что когда была Речь Посполита, вот польские города, как Львов, Лимбург, украинцы, если можно так, малороссы, которые там были, не было украинцев, малороссы не имели права быть в городе днем. Они ночью приходили, чистили улицы, приносили продукты, все такое. Солнце поднимается, все они убегают из города, потому что это было против закона. Паны не хотели смотреть на этих людей. Ничего особо не поменялось.
0: Виктор, ваше мнение по поводу...
16: Я думаю, то, что мы видим на Украине, это то, что украинцы пытались сделать с русским языком у себя, и 10 лет назад запрещали говорить на русском языке, ходила полиция, кого-то ругала, они говорили, вот им и вернулось это обратно, таким бумерангом. Пусть теперь попробуют сами на своей шкуре, что такое, в общем-то, устраивать вот такое гонение на язык, гонение на своих же людей. Вот попробуйте, почувствуйте на своей шкуре. Действительно, в общем-то, отношение Польши и польская шляхта всегда с презрением относилась к тем, кого сейчас называют украинцем. Действительно, они для них были смердами, рабами, в общем-то, или крепостными холопами, как они называли их. Да? Ну вот, пожалуйста.
0: 8-800-200-0907-02, 8-800-200-0907-02, еще успеете до нас дозвониться. Вот, и что-то Станислав хотел добавить?
17: Хочу добавить, честно, это очень грустно, то, что мы, как славяне, до сих пор воюем с друг другом бесконечно. Отбиваем от друг друга позиции англичан, латинов, немцев и других. В конце концов, панславизм, который шел еще 120 лет назад, ну, это нужно вернуть. Славяне – это половина Европы. Ну, нас играют против друг друга бесконечно, уже сотни лет.
0: Что дальше будет, Виктор?
16: Ну, вы абсолютно правы. Действительно, надо возвращать объединение славян. Но, опять, не знаю, вот если посмотреть по истории, то есть с сербами, с болгарами еще можно было как-то со славянами решить, может быть, со словаками. А вот с поляками и чехами намного все сложнее. Yeah. Не мы начинали вот такой вот антирусский подход. У поляков есть какая-то историческая травма по отношению к России, хотя вот, например, все люди, которые выросли в СССР, очень тепло относились к Польше, да, и считали, в общем-то, действительно
0: спасибо.
16: Таким братским народом.
0: Спасибо огромное. Да. Я напоминаю, сегодня в «Русском дозоре» Бута Игамова был не только Виктор Бут из Крыма и не только Александр Гамов из Москвы, но и необычный военно-политический эксперт Станислав Крапивник. Мы на этом заканчиваем, и в следующую пятницу мы обязательно с вами встретимся и подготовим еще вам какие-то сюрпризы. Пожалуйста, любите радио «Комсомольская правда», любите его ведущих и героев. Всем привет, спасибо, счастливо. Огромное спасибо, что слушали. Мы с вами, а вы с нами. Пока.
6: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
7: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
8: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
7: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
8: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
7: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
23: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: Об атаках.
25: На территории Московской области в ходе ночной атаки сбиты 8 украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, воздушные цели были перехвачены в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске. В Шатуре беспилотник попал в частный дом. Пострадали 2 человека. 55-летняя женщина и 9-летний мальчик. Ребенок в тяжелом состоянии. В ближайшее время его эвакуируют в детский научно-клинический центр имени Рошаля. У женщины травма головы. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Она также находится под наблюдением медиков. Отражение атаки продолжается. Беспилотники фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским округами.
6: О переговорах.
25: Тегеран пока воздерживается от возобновления переговоров с Вашингтоном. Как сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, Исламская республика не приняла решение о начале контактов с Соединенными Штатами, несмотря на активное содействие посредников в лице Катара и Пакистана. По словам главы ведомства, существовавшие ранее каналы связи утратили свою эффективность. Сейчас Тегеран занимается разработкой нового временного варианта взаимодействия, который в будущем может стать постоянным. Однако детали этого проекта министр раскрывать не стал. Аракчи также напомнил, что США нарушили исламабадский меморандум, согласно которому стороны брали на себя обязательство прекратить военные действия.
1: О вакцинации.
25: Свыше 56 миллионов доз вакцин от гриппа будет поставлено в российские регионы, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Масштабная кампания пройдет в рамках национального календаря профилактических прививок. В Роспотребнадзоре напоминают, что оптимальное время для вакцинации – сентябрь и октябрь. Специалисты рекомендуют сделать прививку именно в этот период, чтобы организм успел сформировать надежный защитный иммунитет до начала официального старта эпидемического сезона.
1: Обо всем.
25: Два землетрясения произошли у побережья Индонезии. Подземные толчки магнитудой 7,7 зафиксировали у острова Флорес. Данные сообщили специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра. Согласно порталу Jakarta Globe, в провинции Восточная Нуса-Тенгара повреждены жилые дома, школы, правительственные и медицинские учреждения. Также поступила информация о гибели двоих местных жителей.
1: О погоде.
25: В Москве плюс 15, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие товарищи, слушатели, зрители, все, кто голосовал и не голосовал. Это настоящий хит-парад на волнах радио «Комсомольская правда». Мы начинаем. Мы – это я, Александр Анатольевич, и Александр Вячеславович Нуждин.
2: Всем здравствуйте. Мы действительно начинаем хит-парад. Товарищ Чичерина, ваша песнь спета. По крайней мере, наши слушатели голосуют за композицию «Юль» уже из последних сил, но все еще десятое место.
3: Десятое место.
2: Чичерина, песнь моя.

0: Чичерина, «Песнь на 10-м месте». Мне вспомнилась цитата, которую произносил много раз Андрей Александрович Миронов. «Клянусь, моя песня не спета». Не спета песня Чичерины. Просто на 10-м месте поставили наши радиослушатели и интернет-зрители. Ну, это их воля. Но очень может быть, что она возьмет и подпрыгнет опять вверх куда-нибудь к первому месту. Все может быть.
1: Так мало того, я могу тебе сказать, что 10-е место не самое позорное место. Десятка лучших. Ну, а у нас сейчас новая песнь.
2: Новая песня.
1: На прошлой неделе мы уже давали слово Эдмунду Шклярскому, который интриговал и рассказывал про новую пластинку группы «Пикник». И вот альбом «Вечное движение» наконец вышел. 14 песен на 48 минутах звучания. Ну, а мы взяли в настоящий хит-парад самую первую песню с альбома «Дориан», в скобочках «Грей». «Пикник». Дориан.

0: Это была новая песня в настоящем хит-параде на радио «Комсомольская правда». «Пикник» Дориан Цих нового альбома. Вернемся же к хит-параду. У нас девятое место.
1: Девятое место.
0: Мегамозг. «Коридоры». Я задыхаюсь.

0: Мегамозг коллектив очень крепкий. Не то чтобы большой по составу, но большой по электрическому, энергетическому и психологическому заряду. Их еще видеть надо. Ну, вы видели. Кто посвящен в тему, тот других научит. Кто не видел, я вам советую. Итак, «Мегамозг», «Коридоры» на 9-м месте настоящего хит-парада. У нас первый перерыв, у нас отличный счет, у нас такой спортивный настрой. Ну, что, летние, пляжные виды спорта, водные виды спорта.
1: Ну, судя по погоде, не особо пляжные, конечно, но...
0: А пляж разный бывает, и спорт
1: это
0: тоже...
1: Где ты такой пляж-то видел в
0: плюс 13? Нигде, просто я его придумал.
1: А, я понял. Хорошо.
0: Кто тебя выдумал... Тоже цитата. Короче, перерыв, сейчас вернемся.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
4: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Минздрав предупреждает. Тебе, Саня, знакомо это?
0: Мне очень знакомо.
1: Да.
0: Нет, не потому что я вижу эту надпись повсюду, а просто потому что я и был частью Минздрава давным-давно, и я тоже предупреждал и продолжаю предупреждать. Решите доложить?
1: Докладывайте.
7: Минздрав предупреждает.
0: Весь мир облетела очень важная новость. А с другими новостями мы вас и не знакомим. Итак, Брэд Питт снова начал пить после многих лет трезвости. 62-летний актер рассказал, что отказался от алкоголя в 2016 году после расставания с Анджелиной Джоли. Казалось бы, должен был начать пить, а нет. Видимо, счастливый был для него момент. Но не наше дело. И вот голливудская звезда вновь открывает бутылочку другую. Правда, Брэд уверяет, что сейчас старается пить более сдержанно. Этому неожиданному камбэку в строй пьющих мужиков, тем более голливудских мужиков, и посвятил свое новое творение сам маэстро Сергей Шнуров. Конечно, пить вредно, пить нехорошо, пить неправильно. Мы ни в коем случае не пропагандируем, но какие новости, такие и доклады у нас. Ну и песенка, соответственно, как без песенки, без новой песни в очередном выпуске настоящего хит-парада. «Ленинград», Брэд Питт.

0: Это была рубрика «Минздрав предупреждает». А пьющему Брэду Питту посвящалась композиция «Ленинграда». А, как говорится, мужчина в самом расцвете пил.
1: Ну, мужчина в самом расцвете пит. Ой, как это можно бесконечно рифмовать, конечно. Парню повезло с фамилией. В русском языке его теперь будут склонять как угодно. Типа, наконец-то наш Брэд развязал. Наконец-то он опять нормальный пацан. И в любом баре Лос-Анджелеса можно встретить дерущегося где-нибудь в углу Брэда.
0: Брэд начал пит.
1: Да, Брэд какой-то. Сейчас начнут вот это вот стебать вдоль да поперек. Ну и ладно, но это будет только в интернете. Официальная пресса этим заниматься не будет, потому что что? Потому что алкоголь нельзя.
0: Мы вернемся к хит-параду после такой нотации нашим слушателям. Восьмое место.
2: Восьмое место.
3: Восьмое место.
0: Beautiful Boys. Твоя любимая песня.
4: Твоя любимая песня. А в ней любимые вместе. Наверное, я сумасшедший. Я написал ее лишь для тебя.

0: Beautiful Boys. В принципе, наш творческий коллектив можно было назвать именно так. Я имею в виду коллектив настоящего хит-парада. Ну, чем мы не boys, чем мы не beautiful? Да, по всем показателям. Но это так называется группа Beautiful Boys. Уже, видишь, забрали это название. Ну и ладно, мы другое придумаем. Твоя любимая песня на 8-м месте нашего настоящего хит-парада. Пора рассказать что-нибудь очень интересное из области физики, например, про Исаака нашего Ньютона вспомнить, про, так сказать, ну, в общем, яблони в цвету.
1: Яблоко от яблони.
2: Да, это рубрика «Яблоко от яблони». Сыну лидера смысловых галлюцинаций Сергея Бубонца Никите уже 28 лет. Он, и как и его папаша, долгие годы занимается музыкой. Но в одной песне два поколения бубунцов встретились только сейчас. То есть тройка с бубунцами,
0: да, я бы сказал. Именно, да? Так.
2: Отец и сын записали совместную композицию «До неба рукой подать». Сергей Станиславович и Никита Сергеевич говорят: «Наша работа посвящена мечтам и способности не терять их даже в городе, который кажется серым и безжалостным». Что ж, Сергей бубунец с отпрыском.
0: И бабунец джуниор.
2: Бабунец джуниор.
0: Кстати, серьезный мужчина. Я видел, как они работают на сцене. Папаш-то клевый, заводной, рок-н-ролльный. А молодой бабунец очень строгий мужик. Прям серьезный, собранный. И работает очень хорошо, надо доложить. Папа правильно воспитал.
2: Как звучит молодой бабунец. Ладно, до неба рукой подать.
3: Этот город бетонный, пожиратель людей и закатов, собирает печаль и отправляет в эфир. Это уже было с нами когда-то.

0: Это была рубрика «Яблоко от яблони». Бабунцы, не побоюсь этого слова, великолепные бабунцы.
1: Все, вы попали на язык Нуждину, все, теперь игра слов не прекратится. Эх, да тройка с бабунцами понеслась. Да, да, да. Все, Нуждин вас взял в работу. Держитесь, мужики.
0: Чтобы меня остановить, мне нужен перерыв.
1: Да?
0: Да.
1: А обороты не сильно упадут?
0: Да нет, нормально.
1: Ладно, мотор не глуши, сейчас вернемся. Сейчас вернемся, не уходите.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким. Реклама.
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
4: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
0: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
5: Российские военные сорвали попытку высадки украинского десанта на Кинбургской косе в Херсонской области. Как сообщил глава региона Владимир Сальда, диверсионно-разведывательная группа ВСУ была уничтожена при попытке прорыва. Российские бойцы ликвидировали две десантные лодки и около 10 военнослужащих противника. Губернатор подчеркнул, что закрепиться на стратегической косе украинским силам не удалось, атака полностью отражена.
0: Об ограничениях.
5: Швейцарские банки начали закрывать счета проживающим в стране россиянам. Ограничения коснулись клиентов банка Swissquote и его дочерней компании Юх. По данным местных СМИ, блокировка может затронуть около 600 счетов. Под удар попали в том числе законопослушные граждане с постоянным видом на жительство в Швейцарии и лица с двойным гражданством. Глава банка Марк Бюрке заявил, что учреждение не проводит систематические отключения. По его словам, меры принимаются в особых ситуациях, если клиент находится в санкционных списках или его экономическое положение тесно связано с Россией.
0: О мошенниках.
5: В Совете Федерации предупредили о рассылке мошенниками досудебных претензий на электронную почту. Сообщения приходят от имени официальных структур. В тексте таких писем обычно нет точного описания нарушения, зато есть обилие тревожных формулировок, отметил сенатор Артем Шейкин. К обращению злоумышленники могут прикладывать файлы с перечнем штрафов или с предложением перейти по ссылке и QR-коду, ведущих на фишинговую страницу. Таким образом, они делают ставку на страх человека перед юридическими последствиями.
0: Обо всем.
5: В Сан-Франциско искусственный интеллект впервые уволил человека в рамках эксперимента по управлению бизнесом. Как пишет Time, со ссылкой на компанию Andon Labs, инцидент произошел в магазине, руководство которым полностью доверили ИИ-модели. Нейросеть координировала персонал, принимала решения и создавала внутренние инструкции. Причиной увольнения стали массовые прогулы. Сотрудник пропустил 17 рабочих смен из 23. При этом решение не было абсолютно автономным. Из-за ограниченной памяти модель долго забывала собственные правила и проявляла снисходительность к опозданиям. ИИ решился на расторжение договора только после вмешательства куратора человека, который попросил нейросеть проанализировать статистику посещаемости и ответил на наводящий вопрос о профпригодности работника.
0: О погоде.
5: В Москве плюс 15, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
6: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад. Я действительно не глушил мотор. Немножечко газку поддавал.
7: Я знаю, я слышу.
6: Слушай, ну я не настолько старый уже. Не на людях, по крайней мере. Вы готовы к очередной рубрике, товарищ?
7: Конечно.
0: Дорогая редакция. Рубрика, в которой мы читаем сообщения слушателей и ставим их песни.
7: Нам на редакционную электронную почту пришло письмо. Понятное дело, электронное. Так вот, читаем. Здравствуйте. У гитариста группы «Секрет» Андрея Заблудовского вышел альбом под вывеской «Секрет». Сам Андрей считает, что может использовать это название, так как, в отличие от других участников бит-квартета, никогда не уходил из группы. И даже официальным днем рождения «Секрета» считается тот день, когда Заблудовский пришел в первый раз на репетицию, а именно 20 апреля 1983 года. В данный момент «Секрет» существует в двух версиях – «Стерео FM» Фоменко и Леонидов и «Забл Моно» – сольная версия от Заблудовского. Барабанщик Алексей Мурашов, единственный из квартета, выступает без вывески «Секрет» с собственной группой, которая называется «По барабану бэнд». В настоящем хит-параде были несколько песен «Секрет FM Стерео». Было бы интересно услышать у вас и «Секрет Забл Моно». Это конец сообщения. Я перестал цитировать это письмо. И, наверное, скоро что-то зазвучит.
6: Да, конечно, зазвучит. Мне очень понравился креатив «По барабану бэнд». Я сразу вспомнил мистера Малого, которого мы хорошо с тобой знаем, ну, да. И его проект «Пьянству бойс».
7: Например.
6: Да. Да.
7: Ну, мастер, в общем, слова очень, да, сильный. Но это уже цитата из Васи Васина. Ну, продолжаем.
6: Да, ну, что значит продолжай? Мне не особо нравится креатив «Забл Моно».
7: И все это, кстати, так называемый нейминг, рожденный в Санкт-Петербурге. Ты заметил?
6: Нейминг. А, ну, конечно.
7: Это легендарный нейминг. Они придумывают такое, что никто не сможет придумать, и перещеголят.
6: Санкт-Петербургу привет.
7: Это да.
6: Итак, «Секрет», в скобочках Андрей Заблудовский, 20 лет.
8: Еще вчера мне...

0: вы и ах?
1: Александр Вячеславович.
2: Я.
1: Безумству храбрых поем мы песню?
2: Безумству храбрых венки бесплатно.
1: Ничего себе настройчик. Ну, нормально, нормально, продолжаем. Мы вас познакомили с нашей рубрикой. А теперь будут другие рубрики. Но вначале все-таки кто там у нас на седьмом месте?
3: Седьмое место.
2: Нагар. Проклятие шута.

0: Это было 7-е место настоящего хит-парада. Мы все ближе и ближе к пятерке лидеров. Но вот не очень радостные, точнее, совсем не радостные новости пришли из-за бугра буквально несколько дней назад.
1: Струна оборвалась.
2: В возрасте 69 лет умер Уильям Орбит. Британский продюсер, знаменитый, легендарный, профессиональный, высочайшего уровня работник культуры Уильям Орбит. Он занимался электронной музыкой, но сотрудничал с именитыми рок- и поп-исполнителями тоже. Уильям работал с Мадонной, группой No Doubt, группами Blur, U2 и многими другими. Орбит продюсировал их так, как если бы это была его родная электроника. И делал это очень талантливо. И потом это становилось знаменитой музыкой в его обработке. Музыкантов группы Blur он заставлял часами джимовать, записывая происходящее на многоканалку, чтобы потом оцифровать, резать и клеить гитарные и барабанные партии как привычные ему электронные текстуры. Спродюсированный им трек No Doubt, Making Out, звучит как техно, но сыгранная рок-группой. К тому времени казалось, что из гитарной музыки уже не выжить ничего нового. Но Уильям Орбит с легкостью продемонстрировал новаторство в жанре. Что же касается поп-музыки, то Орбит в 1998 году выступил продюсером знакового альбома Мадонны, того самого, который назывался «Ray of Light». Пластинка действительно и революционная, и новаторская, и не только для Мадонны. Пластинка в итоге завоевала 3 премии Грэмми, конечно, благодаря Уильяму Орбиту. Мы не умаляем роль Мадонны, но все-таки Уильям Орбит – автор этого альбома. Сейчас мы с вами послушаем главный сольный хит Уильяма Орбита «Adagio for Strings». Ну, классика. Итак, Уильям Орбит «Adagio for Strings».

0: Это была рубрика «Струна оборвалась». Царствие небесное Уильям Орбит, или, как на его родине говорят, «Rest in peace». А даже «For strings» мы с вами прервемся буквально на минуту и, собственно, продолжим с еще одной рубрикой.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
3: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
6: А знаете ли вы что?
7: Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна».
5: Радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. У нас рубрика «Чужие».
1: Чужие.
0: Нестареющей балладе группы «Ария, возьми мое сердце» исполнился 31 год. Песня вышла в 1995 году на альбоме «Ночь короче дня». Музыку к ней сочинили аж 4 человека: Валерий Кипелов, Сергей Маврин, Владимир Холстинин и Виталий Дубинин. Основную часть мелодии написал Валерий Александрович. Красивое гитарное вступление придумал Маврин, а уже дорабатывали аранжировку Дубинин с Холстининым. Текст, разумеется, написала Маргарита Пушкина. Она посвятила стихи своему другу, умершему от рака. Изначально лирика отражала личную боль поэтессы, но песня предназначалась для мужского вокала, поэтому сюжет изменили. В финальной версии герой страдает из-за гибели возлюбленной. Ария. «Возьми мое сердце».

И вот спустя 30 лет песня прозвучала так, как ее задумывала Маргарита Пушкина. За мощный вокал спасибо Полине Гагариной. Певица исполнила кавер на арию в проекте «Соль. Легенда».

0: Это была Полина Гагарина «Возьми мое сердце». Буквально вот несколько дней подряд слушаю композицию, которая практически так и называется. Но она не группы «Ария». Это Эйс Фрилли из группы «Кис».
1: Твои любимчики.
0: Да, мои любимчики. Там песня называется «Rip it out, take my heart» и «Трали-вали тролли». Ну вот, как я, видишь, подытожил. Но тоже «Возьми мое сердце».
1: Ну да, таких песен миллионы. Это правда.
0: А хороших таких песен не миллионы.
1: «Скептик».
0: «Скептик», но вернемся к хит-параду. Вот, кстати, одна из таких песен. Хороших.
2: Шестое место.
0: «Баста и моя мишень». «Если я буду танцевать».

0: Училась песня «Пауза».
1: Пауза?
0: Ну, пауза здесь неуместна, умоляю,
2: танцуй.
3: Шестое место настоящего хит-парада «Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать». Давайте мы напомним вам, кто расположился с 10 по 6 место. Чичерина, «Песнь моя».
4: 10.

0: Ну, если мы все начнем танцевать, то перерыв между первым и вторым часом пролетит вообще незаметно.
1: Танцуют все!
0: Минуточку, а кто оплачивает весь этот банкет?
1: За чей счет банкет?
0: Ну, или так. Так или иначе, кому счет нести? Да никому. Все уже оплачено. Все включено.
1: На представительские,
0: все включено.
1: На представительские расходы спишем.
0: Да?
1: Да.
0: Вот жулик, а. Ну, так бывает. А что делать? Работа в официальных организациях и в галстуке приводит к определенным знаниям и умениям. Но это не в этой программе мы будем рассказывать. В этой мы будем рассказывать все больше и больше о том, что происходит в рамках настоящего хит-парада, в том числе, как вы проголосовали, что куда важнее, чем наше, понимаешь, балагурство. Хотя мы с Александром Вячеславовичем не отстаем ни от вашего летнего настроения, ни от календаря, который диктует свои правила. И время тоже, понимаете ли, не ждет. Ну да, ну пора прерваться. Дамы и господа, настоящий хит-парад. Антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому фабрика здоровья создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент цикл Крепса претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
5: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
6: Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировки войск «Восток» в зоне спецоперации. Как сообщили в военном ведомстве, глава Минобороны посетил командный пункт группировки. Он заслушал доклады командования о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения и характере действий противника. Также министру доложили об обеспечении войск и выполнении боевых задач соединениями и воинскими частями на данном направлении.
2: О назначениях.
6: Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом России в Египте. Он также будет полпредом страны в Лиге арабских государств. Указы главы государства размещены на официальном сайте правовых актов. 20 февраля президент освободил Георгия Борисенко от должности посла в Египте в связи с его назначением заместителем министра иностранных дел.
2: О важном.
6: Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при атаке беспилотников. Число раненых уточняется. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о двоих пострадавших при ударе дронов. В Шатуре травмы получили 55-летняя женщина и 9-летний ребенок. На территории региона перехватили 8 дронов в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове и Шатуре, а также в Воскресенске. По словам Воробьева, все оперативные службы работают в усиленном режиме.
2: О транспорте.
6: Российские перевозчики сохранили право бесплатного проезда для детей на различных видах транспорта. Возрастной порог зависит от маршрута и типа поездки, сообщили в Минтрансе. Как уточнили в ведомстве, дети летают на внутренних рейсах без оплаты до 2 лет. В поездах дальнего следования и междугородних автобусах льготы действуют до 5 лет, а в городском транспорте и пригородных электричках до 7 лет без предоставления отдельного места.
2: Обо всем.
6: Организованных туристов из России в Индонезии в момент землетрясения не было. Соотечественников не отправляли на остров Флорес, рядом с которым были зафиксированы подземные толчки, сообщили в АТОР. Жалоб и обращений за помощью не поступало. Уточняется, что россияне сравнительно редко посещают этот остров, и чаще всего это происходит в рамках экскурсий с других островов, в том числе с Бали. В ночь на субботу Европейско-Средиземноморский сейсмоцентр сообщил о 2 землетрясениях в Индонезии. Подземные толчки острова Флорес были магнитудой 7,7, а недалеко от города Лабуан 6,2. СМИ сообщили о гибели минимум 20 местных жителей. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». Сейчас рубрика, которая имеет к нам с Анатольевичем непосредственное отношение, по крайней мере, у меня уже ноздри раздуваются от негодования.
0: Да, ты покраснел. Кто не видит, Нуждин покраснел. Но ничего, нам краснеть за то, что мы сейчас скажем, точно не придется. Итак, рубрика...
2: Что происходит? Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
0: Иноагент. И просто не очень-то умный человек Михаил Козырев написал у себя в соцсетях настолько фееричную идиотию, что мы не можем ее не процитировать. Ну, чтобы вы оценили всю степень отсутствия хоть какого-то здравого смысла у данного субъекта. Итак, он пишет. «Узнал сегодня, что в «Колобке» есть песни группы «Бонд с кнопкой». Печально. Группа очень талантливая. Взлет сделал их желанными для любого саундтрека. Предложений наверняка много. От разных кинопродюсеров. Редкая ситуация, когда можно выбирать. Такое бывает только в начале пути. И то, что они в результате выбрали именно это, печально. И много грустных смайликов». Конец цитаты. Как говорится, Михаил Натанович, никогда не сдавайтесь. Позорьтесь до конца. Ну, то есть... Смотрите сами, Козырев не просто выступает против специальной военной операции. Он еще и бедолагу Колобка записал в агенты Кремля и своего личного врага. В комментариях иноагенту уже написали: «Вот, конечно, охрененный повод для печали». Или «Вот Козырев офигеет, когда узнает, чьи песни в «Брате 2».
1: Что ничего узнает? Так он их и подбирал.
0: Не думал я, что скажу это и буду вообще этому уделять столько времени, но... После всего этого маразма, который мы сейчас произносили и цитировали, даже захотелось сходить в кино, не поверите, и поддержать нашего Колобка, каким бы он там ни получился. Но для начала послушаем песню Бонда с кнопкой, которая звучит в этом сказочном блокбастере. Фу! Дорогие друзья, Бонд с кнопкой, камушки. Камушки.

0: Это была рубрика «Что происходит», в рамках которой мы послушали композицию «Бонд с кнопкой», которая звучит в блокбастере «Колобок», не понравившийся Михаилу Назановичу Козыреву.
1: Это называется «Меня никто не спрашивал, но я скажу». Наверное, так?
0: Наверное, так.
1: А вот ты что скажешь, Сань, в этой ситуации?
0: Я думаю, что все, к чему прикасается Михаил Натанович, становится из продукта колобком, вообще по определению. Поэтому, наверное, комментарии излишни.
2: Пятое место. Пятое место.
0: Дельфин. Яблоки.
3: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облакам придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым. Так все и будет в день, когда вернусь.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Пятое место настоящего хит-парада «Дельфин» и «Яблоки». Ну, собственно, не на снегу, но все равно «Яблоки».
1: А я знаешь, какую песню буду играть в своих диджейских сетах? Очень страстную.
0: Удиви меня.
1: «Белый танец». «Яблони в цвету». Ты не помнишь эту песню? Евгений Мартынов. «Яблони в цвету».
0: Да, да, да, да, конечно.
1: Ну,
0: да.
1: Но это прекрасно. Это много страсти, это много чистой любви и восторга.
0: Следующая как раз рубрика, которая посвящена тоже очень известной песне.
2: Музыкальные войны. Атака клонов.
0: Совсем недавно мы вам рассказывали, что исполнитель «Золото» выпустил кавер на хит группы «Рондо», тоже является частью вселенной. И вот проходит неделя, всего неделя, и появляется еще одна версия все той же композиции. На этот раз к снаряду подошла группа «Сироткин». Так хочется сказать, ребят, ну, вы хотя бы как-то договаривались между собой. Все ведь в одной песочнице играем.
1: Как уверяют сами музыканты, цели у них были разные. «Золото» записал акустическую версию в качестве саундтрека к фильму «Смешарики сквозь вселенные». А «Сироткин» выпустили свою вселенную из ретро-соображений. К слову, если Золотухин вдохновлялся версией «Рондо», то Сироткин взял за основу кавер от уже «Иванушек Интернешнл». Ну, давайте так, слушаем Сироткина. Тоже является частью вселенной.

0: Это был проект «Сироткин» со своей версией изъезженной, заезженной уже композиции. Ну, хорошая, конечно.
1: Хорошая композиция.
0: Тоже является частью вселенной. На следующей неделе появится еще одна группа, которая тоже является частью вселенной.
1: Да. В конце концов, дойдет до того, что вы нас вынудите все. И мы тоже споем с Нуждиным песню, что мы тоже являемся частью вселенной.
0: Йоу. У нас есть минута на перерыв.
1: Запишем тележку.
0: Вака-вака. West Coast.
1: А.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о подготовке Запада к войне с нашей страной.
6: Если мы посмотрим на стратегические установки что НАТО, что Евросоюза, в экономической, в политической, идеологической, информационной и всех других сферах, то можно сказать, что Запад развязал против нас рукотворную гибридную войну с горячим театром на Украине, и все его усилия, опять же, в военной сфере, в экономической, в политической, идеологической, направлены на то, чтобы подготовить экономику, общество, военную организацию к возможному военному столкновению с Россией. Действительно, есть документ, который гласит, что Евросоюз должен создать к 2030 году Европейский оборонный союз, то есть закончить формирование своей военной идентичности и обладать потенциалом для того, чтобы иметь возможность ведения современных боев. И современное – это означает сопоставимым противником, а сопоставимым противником – это Россия. И, конечно, это, если не главное, то одно из главных во всех стратегических документах НАТО и ЕС. Россия теперь обозначена не только как прямая непосредственная угроза, но и долговременная. Понимаете, что бы ни происходило на украинском театре, все, Россия на годы вперед – это угроза.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем настоящий хит-парад на волнах радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему Нуждин Анатольевич. И с самого начала этого блока у нас серьезный доклад.
2: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что?
7: Шапка Мономаха не такая уж тяжелая. 993,66 грамма. Это вдвое легче, чем большая императорская корона.
6: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.

0: Это была рубрика Антонова, в рамках которой мы рассказывали о юбилее альбома «Металлика», который, собственно, так и называется «Металлика». Я недавно как раз вспоминал этот альбом и понял, что продюсирование в иностранном смысле этого слова – это великая вещь, потому что очень много вот этих талантливых людей, как в том числе Рик Рубин, в данном случае продюсировал альбом «Металлики» Боб Рок, все становятся шедеврами, и мы отмечаем только музыкантов, а продюсеры остаются как бы в тени. И это очень обидно, потому что большинство из продюсеров являются еще и музыкантами, и аранжировщиками. Мне кажется, нужно посвятить программу целиком о продюсерах великих нашего времени, музыкальных продюсеров.
1: Четвертое место.
0: Антон Завьялов, «Туман».

дней прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихое прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Это было четвертое место настоящего хит-парада. Антон Завьялов, который нагнал туману в нашу программу. А мы, воспользовавшись этим прикрытием в виде тумана, переходим к рубрике, которая...
1: «Я у мамы попсовик».
2: Воссоединившийся дуэт «Мальбек» и «Сюзанна» не намерен избавлять оборотов. После двух крепких сольных синглов «Сладкая парочка» завербовала в подельники Ваню Дмитриенко, пожалуй, самого популярного и самого молодого российского исполнителя на данный момент. Битком забитые Лужники не дадут соврать. Так вот, на троих Сюзанна, Дмитриенко и «Мальбек» выдали мощный поп-боевик, который называется «Отражение».
0: Композиция «Отражение» впервые прозвучала на концерте Дмитриенко в Лужниках в начале августа, и сразу всем понравилось. Но когда в соцсетях артистов появились фрагменты студийной версии будущего хита, пошла волна негодования. Дело в том, что на живой версии на первый план был выведен мощный вокал Сюзанны, а в студийном варианте она лишь тихо подпевает Ване. Комментаторы ворчат: «Как после живого огня на сцене можно было получить это? Это стерильная пластмасса, это чувство, закатанное в асфальт». Или вот еще: «Как можно было предать анафеме голос Сюзанны? Это же мощь, бриллиант на сцене, а в студийной версии пустота, ни мурашек, ни драйва, ничего». И это только верхушка айсберга, между прочим. В соцсетях сотни требований переписать композицию сызнова.
2: Вот вечно вы, господа, чем-то недовольны. А вы сделайте лучше, например. И мы послушаем и тоже обсудим, что вы умеете делать. И как это у вас получается. А прямо сейчас давайте для сравнения послушаем студийную и живую версии этой композиции. Итак, вот студийная версия.

0: Это была рубрика «Я у мамы попсовик», посвященная дуэту Мальбек и Сюзанна. О, как романтично.
1: Любишь ты вот эти вот выкрутасы, да?
0: Да, да,
1: вот
0: да.
1: Эти вот вензеля.
0: Помнишь, девушка, как вас зовут? Роза. А где вы работаете? В банке. Как романтично. Роза в банке.
1: На тюрлих, Маргарита Павловна. Продолжаем.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение.

0: Вивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: Два человека пострадали в результате ракетного удара по предприятию в Самарской области. Раненым оказывается помощь. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации сотрудников завода. Украинские военные атаковали местный промышленный объект сегодня утром. На территории предприятия продолжает работу оперативный штаб. Последствия удара ликвидируют экстренные службы.
1: О спецоперации.
2: Подразделения группировки войск «Восток» в ходе летней кампании освободили 19 населенных пунктов. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий группировкой генерал-полковник Петр Болгарев. По его словам, под контроль российских войск перешли 7 населенных пунктов в Днепропетровской области и 12 в Запорожской. Доклад прозвучал в ходе инспекции министра, который проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки «Восток» в зоне проведения спецоперации.
1: О происшествии.
2: В Лондоне обнаружен мертвый бывший профессор Кембриджского университета Джейсон Ардей, покинувший пост после обвинения в плагиате. Как сообщили в полиции, тело мужчины нашли в его собственном доме. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Семья Ардея связала трагедию с масштабной травлей, которой он подвергся в последнее время. Ранее он стал самым молодым темнокожим преподавателем в истории Кембриджа. Однако на прошлой неделе профессор социологии уволился на фоне скандала. Его обвинили в плагиате диссертации и искажении фактов биографии. Руководство университета сначала сочло это российской компанией, но позже инициировало проверку академической этики, после чего ученый подал в отставку.
1: Обо всем.
2: Российские археологи совершили открытие мирового уровня в Суздальском Аполье. В ходе раскопок памятника Гнездилова совместная экспедиция Института археологии РАН и Исторического музея обнаружила редчайшую камерную гробницу X века. В монументальной усыпальнице в самом центре древнего могильника был похоронен знатный мужчина. Вместе с ним ученые нашли останки его боевого коня и собаки. Костюмы, личные вещи погребенного указывают на его высокий статус. По мнению ученых, это сенсационная находка заставит историков полностью пересмотреть время появления военно-административной элиты на северо-востоке Руси. Всего за текущий полевой сезон археологи исследовали 3 новых участка и открыли 15 захоронений. Срочная новость с лент информационных агентств. Автобус с российскими туристами попал в ДТП во Вьетнаме. Один человек погиб, еще 2 получили травмы. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Все подробности уже в следующем выпуске. Евгения Глинская, служба информации.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет еще раз. Если вы только что присоединились к нашей теплой компании, это здорово, потому что у нас как раз тройка лидеров.
0: Третье место.
1: Горшенев, «Леда и Зевс».

0: Это было третье место настоящего хит-парада. Горшенев, Леда и Зевс. С вами Александр Дуждин и Александр Анатольевич. Вот и новая песня в хит-параде.
1: Новая песня.
2: Хулиганская группа «Инфекция» была образована аж 40 лет назад. В 1986 году ее основал совсем юный Найк Борзов. Потом у Найка начала стремительно развиваться сольная карьера. Но про «Инфекцию» он никогда не забывал. Рокер периодически возвращается к своему первому детищу. И вот новый камбэк. «Инфекция» во главе с Борзовым выпустила свежий альбом, который называется «Кебаб». Мы оттуда послушаем песню «День рождения». Стоит ли уточнять, что в песне «Инфекции» праздник окажется совсем не тем радостным событием, о котором вы подумали? Итак, дамы и господа, мальчики и девочки, группа «Инфекция», «День рождения».

0: Это была новая песня в рамках настоящего хит-парада, группа «Инфекция». День рождения. Я помню композицию «Infected», культовой в 80-е годы группы «The The».
1: Была такая группа, да.
0: Да, вот у них
1: был... «Infected Mushrooms».
0: Ну, это другое совсем, это уже
1: а
0: позже.
1: А группу было. «Эпидемия» ты не помнишь? Отечественную?
0: Нет, не помню.
1: Я уверен, они до сих пор существуют и успешно выступают.
2: Второе место. Второе место.
0: «The Hatters». И третье. «Прощай».

0: второе место настоящего хит-парада The Head of the Treaty. Прощай. Ну, а мы с вами не прощаемся, а уходим на маленький последний на сегодня перерыв перед тем, как вы услышите еще одну рубрику и победителя настоящего хит-парада.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен.
2: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
7: Дорогие друзья, у нас остался еще один рывок и финишная прямая. И мы, конечно, с ленточкой, победоносной ленточкой на груди, будем объявлять вам, кто же занимает первое место. Но до этого мы еще должны кое-что рассказать, мы должны кое-что послушать, и мы должны вас еще немножечко помурыжить и заинтриговать. Должны же мы публику немножечко помурыжить, а?
8: Песня, которая говорит сама за себя.
0: Увы, лето почти все. Я сразу вспоминаю это замечательное видео, где он идет по набережной мимо человека, который снимает видео, и вставили фрагмент Ротару. Вот и лето прошло.
7: Да, великие стихи Тарковского. Арсения, конечно. И не менее великий, скандально теперь уже снова известный Джаред. Сейчас на меня обрушится армия поклонников 30 Seconds to Mars, но мне кажется, что он актер круче, чем вокалист. Хотя поет, конечно, душераздирающе хорошо. А то, что его сейчас прочехвостили, пропустили через мясорубку светской хроники, ну, мне кажется, что Джаред здесь ни при чем. Это какие-то, как всегда, вдогонку какие-то там воспоминания каких-то дамочек. Это бред сивой кобылы.
0: Мы отдалились от темы. У нас тема...
7: У нас была тема.
0: Лето, которое уходит. Ведь так же хочется, чтобы оно не кончалось, чтобы оно за нами мчалось и так далее по песне. В общем, новая песня, и автор ее Олег Чубыкин. Он нам сейчас расскажет, что делать, чтобы лето не заканчивалось. Представитель дальневосточной российской эстрады Олег Чубыкин. Чтобы не кончалось лето.

0: чтобы не кончалось лето, нужно в теплые страны, наверное. Но не
1: нам. Или включить отопление. Ну, сейчас мы вам всех перечислим. Ну, всех, кто участвовал сегодня. К сожалению, некоторых исполнителей уже нет в хит-параде. К моему сожалению. Но я не буду говорить, о ком я так сейчас подумал. Потому что, возможно, они вернутся. Это я так обратился к группе Айова. Ну, давай, поехали.
0: Чичерина, песня моя.
2: 10-е место.
1: Мегамозг, коридоры.
2: 9-е место.
3: Я задыхаюсь в коридорах этих огромных городов.
0: Beautiful Boys, твоя любимая песня.
2: 8-е место.
4: Твоя любимая песня, а в нелюбимое месте.
1: Нагард, проклятие шута.
2: 7-е место.
5: Моя плата не звон монет, а украденный яркий смех.
0: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
2: 6-е место.
6: Если я буду танцевать, то так с тобой моя любовь.
1: Дельфин, яблоки.
2: 5-е место.
0: Антон Завьялов, «Туман».
2: 4-е место.
7: Утренний туман мне остудит голову и ляжет на траву седой.
1: Горшенев, «Леда и Зевс».
2: 3-е место.
0: The Head is the 3-е. «Прощай».
2: 2-е место.
8: Плачет наш город каплями с крыши. Громкие крики не сделаешь.
1: Быстро поясню, почему я вспомнил про Айову. Во-первых, потому что я очень люблю Катин вокал. Катя – прекрасная певица, Леня – прекрасный композитор и аранжировщик. Но самое главное, что именно эта песня наделала столько шума в интернете и вообще во всех социальных группах нашего прекрасного общества, что этой песни не может не быть снова в хит-параде. Я уверен, что она вернется, и я уверен, что мы еще споем. Про, ну, невесту, естественно, про кого? Я говорю про песню «Мы». Но я ничего не навязываю, но немножечко так это, как бы сказать, мягкая сила. Настаиваю. Интеллигентно. Все. Также очень интеллигентно, но очень напористо я настаиваю на том, чтобы вы зашли на сайт «Радио Комсомольская правда», нашли страницу настоящего хит-парада, прослушали всех-всех-всех и проголосовали искренне и быстро с понедельника по пятницу за всех, кого вы очень любите, кого вы хотите услышать в субботу в 10 утра и в воскресенье в 8 вечера в рамках настоящего хит-парада. В студии, как всегда, я, Александр Анатольевич, и, как всегда, Александр Вячеславович Нуждин, который громогласно на радость всем фанатам и вообще всем нашим слушателям объявит победителя этой недели.
2: Первое место.
0: Крематорий. Воду в вино.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Реклама.
1: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Основные блоки деловой программы. Жить и работать на Дальнем Востоке. Механизмы привлечения частных инвестиций. Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия. Технологии настоящего и будущего. Логистика и инфраструктура для роста экономики. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Комсомольская правда.
4: Читайте в еженедельном выпуске. За годы карьеры Кадышева напела на 10 миллиардов рублей, но осталась должна налоговой. Отрастить извилины, правда и мифы о мозге. Почему Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким!
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
11: О происшествии.
10: Во Вьетнаме автобус с российскими туристами попал в ДТП, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Он врезался в грузовик, который стоял на аварийной полосе на трассе Даузай Фантьет. 38-летняя соотечественница скончалась на месте. Еще один турист сломал ногу, он госпитализирован в Хошимин, у другого травма спины. Остальные пассажиры отделались легкими ушибами. Всего в автобусе находились 18 иностранных туристов. Водитель сообщил полиции, что был сонным.
12: О переговорах.
10: В Европе приступили к разработке своего формата переговоров по Украине. Его обсуждают Франция, Германия и Великобритания. Страны опасаются, что их исключат из диалога по урегулированию, пишет «Нью-Йорк Таймс». В Евросоюзе отметили, что вопрос разрешения ситуации и взаимодействия с Россией важны для европейских стран, поэтому они не хотят оставаться в стране. Уточняется, что Париж и Берлин играют ведущую роль в разработке европейской позиции. Лондон проявляет осторожность, поскольку с приходом к власти нового премьера Энди Бернима не желает проверять на прочность отношения с американским лидером Дональдом Трампом.
13: О назначениях.
10: В Минкультуре сообщили о назначении исполняющей обязанности ректора МГИК. Пост займет Софья Митрофанова. Глава ведомства Ольга Любимова уточнила, что Дмитрий Сидоров, который ранее возглавлял Московский государственный институт культуры, освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Митрофанова, медиа-менеджер и кинопродюсер, с 2024 года входит в совет при президенте по культуре и искусству. В январе этого года стала членом правительственного совета по развитию отечества. Кинематографии.
13: Обо всем.
10: Вулкан Этна продолжает извергаться на Сицилии. Аэропорт Катании приостановил рейсы из-за пеплопада. Об этом сообщает Рейтер. Длительные ограничения вводятся в разгар летнего сезона отпусков, затрагивают тысячи пассажиров и создают дополнительную нагрузку на другие аэропорты Сицилии. Вулканический пепел считается одной из самых серьезных опасностей для авиации. Он может привести к отказу двигателей воздушных судов.
13: О валютах.
10: Официальный курс доллара Центробанка на выходные 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юаня 12 рублей 48 копеек.
5: О погоде.
10: В Москве плюс 15, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
15: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Георгий Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
16: Здравствуйте, Иван.
15: Ну что, на абордаж? Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата российских судов странами ЕС, пообещал Владимир Путин. Он отметил, что Россия будет зеркально отвечать не только в тех же акваториях, но и там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Так, ваша реакция?
16: Ну, надо сказать, что действия пиратские по отношению к судам, которые идут в Россию и из России, это не обязательно под российским флагом, но под флагом третьих стран, они уже имели место быть довольно часто. Ну как, было более десятка случаев таких задержания и танкеров, и сухогрузов. Реакции Москвы не было никакой на деле. И, в общем, реакция напрашивалась, потому что если дальше не реагировать, то еще чаще будут захватывать эти суда. Поэтому надо посмотреть, как это на практике будет сделано и во что выльется дальше. В принципе, реакция логичная, ожидаемая. Я ее ожидал раньше. Ну, посмотрим, как на деле это будет осуществляться.
15: Как считаете, чем связана такая долгая реакция? Есть мысли?
16: Понятия не имею, как принималось это решение, оно запоздало в любом случае. Может, докладывали долго, может, думал долго, может, еще чего-то. Может, это реакция на полный паралич судоходства в Черном и Азовском морях. Не знаю.
15: Возможно, да. И смотрите, Владимир Путин обозначил, что это слова, адресованные Евросоюзу. Но, допустим, не Соединенным Штатам Америки, а был эпизод, вы помните, из Венесуэлы шло судно, которое тоже было задержано, помните, да?
16: Да.
15: Оно как бы не совсем связано с нами, то ли связано, то ли не связано, я уже сейчас и не упомню, но вызвало волну возмущения, и тогда все-таки Соединенные Штаты Америки, хотя они говорили, что напрямую с Россией это судно не связано, не надо нам претензии предъявлять, у нас здесь это воспринималось как агрессия США однозначно.
16: Ну, вот,
15: может быть такое? Да, пожалуйста, вам слово.
16: Со стороны США больше таких действий не следовало. Это были действия в отношении судов, которые были связаны именно с Венесуэлой, после чего они пока поставили это на паузу, я так понимаю, и больше ничего не предпринимали в отношении судов, которые идут в Россию и или из России. Так что они действуют аккуратнее. Я бы сказал, осторожнее, чем европейцы. Европейцы действуют, тоже не сказать, чтобы совсем отвязно, поскольку не каждый день захватывают такие суда, а могли бы и каждый день захватывать. Ну, вот уже, по-моему, сколько, пару недель прошло с последнего инцидента. Но, тем не менее, европейцы делают это чаще. Это в основном британцы и французы.
15: Да-да-да. И вот британцы даже нефть, кажется, с одного из задержанных кораблей, я понимаю, что не всем нравится в данном контексте слово «корабль», да, судно, они хотели даже перепродать. И вот это, я так понимаю, особенно не понравилось, потому что это наше имущество, наш товар, что называется, а Великобритания решила это продать и отправить эти деньги на помощь Украине. Я так понимаю, да, что это одна из триггерных точек тоже, да?
16: Это так. Где-то в Портсмуте, по-моему, стоит это судно. Насколько я знаю, еще не конфисковали, еще не продали. То ли процесс запущен юридический, то ли еще что-то. Но дело в том, что и на уровне руководства Евросоюза дана отмашка на такие действия. Собственно, вот в ходе принятия этого какого 21-го пакета уже санкций, да, такие действия были санкционированы, разрешены и руководством Евросоюза.
15: А как это они вот осмелились на это, но при этом мы помним, как премьер Бельгии Барт де Вевер, допустим, да, костьми лёг и не позволил наши российские золотовалютные резервы, которые хранятся там на счетах в Евросоюзе, передать Украине со словами, мол, Владимир Путин очень сильно разозлится, мы не будем так делать. А вот на это они, значит, идут. Я вот не совсем понимаю тогда последовательность и логику.
16: Есть юридические препятствия по отъему частной собственности и государственной собственности, тем более суверенной, и они не готовы так вот бульдозером эти препятствия сразу ломать. Потом зачем идти сейчас на обострение и решать вопрос окончательно? Эти активы, они лежат в Евросоюзе, те с них зарабатывают, и окончательное решение просто они не приняли пока. Они его оттягивают, посмотрят, как будет развиваться ситуация дальше. На море они себя чувствуют более уверенно просто. А потом там есть, так сказать, формальные юридические основания для остановки этих танкеров даже с точки зрения Конвенции ООН по морскому праву. Собственно, все остановки происходят на основании подозрений, что данное то или иное судно не имеет четкой флаговой принадлежности. По Конвенции ООН по морскому праву это достаточное основание для того, чтобы остановить судно и проверить документы, что они и делают. А потом говорят, что это судно, оно еще и в теневом флоте, оно подпадает под санкции и так далее. Но это уже вторично. И посмотрим, как они будут действовать дальше, конфискуют ли, дойдет ли действительно до конфискации и передачи этой нефти Украине. Не нефти, а доходов от продажи в Украине.
15: Пока ну, по этого сути, не произошло.
16: Пока по этого сути, не
15: нефть.
16: Произошло. Ну и потом, если бы у нас был военно-морской флот сопоставимый, скажем, с мощью Соединенных Штатов Америки, я думаю, разговор был бы другой. А на море мы слабее.
15: Вот, кстати говоря, если Владимир Путин с такой запоздалой реакцией, но все-таки так решительно отреагировал, это же значит что? Что все-таки что-нибудь допотопит, если возникнет очередной прецедент, правильно ведь? И тогда что?
16: Давайте дождемся фактов. Пока это слова.
15: Слова, но это конкретика, это не абстрактные слова, согласитесь. Все эти слова отличаются от предыдущих.
16: Это конкретная угроза, я соглашусь, но давайте...
15: Нет, это ответ на угрозу, а не угроза, Георгий Георгиевич. Это ответ на угрозу.
16: Ну, хорошо, ну, не будем играть словами. Ответ на угрозу, реакция на угрозу, как угодно можно называть, но пока это всего лишь риторика. Давайте дождемся фактов.
15: То есть вы, ну, скажем так, я понимаю, что это с журналистской точки зрения, и правильно, конечно, но сомневаетесь, что до этого дойдет?
16: Не знаю. Я не исключаю никакого варианта развития ситуации, но что мы будем сейчас гадать?
15: А тогда нет, ну, мы же должны понимать, что будет. У меня вот утренняя программа называется «Что будет». Поэтому я привык в таком формате работать, Георгий.
16: А может, Путин еще сам не знает, как это конкретно будет сделано. Он увидит конкретную ситуацию, отдаст команду. И какая именно команда будет отдана? Открыть предупредительный огонь, открыть огонь на поражение, блокировать там просто какое-то судно, подняться на его борт, пытаться остановить, поразить его торпедой с атомной подводной лодкой. Я же не знаю, что он прикажет, и вы не знаете, и он не знает пока тоже, поскольку все будет зависеть от конкретной ситуации.
15: Если такой прецедент случится, то что за ним последует, как думаете?
16: Зависит от того, какие масштабы он примет. Потому что если это будет, скажем, проверка какого-то судна в российской экономической зоне, да, то это один вариант. Если это остановка, вот, например, Медведев предложил, Россия имеет, ну, я не дословно цитирую, но по сути, Россия имеет полное право останавливать суда третьих стран, которые везут оружие в адрес Украины. С точки зрения международного морского права это, как бы это помягче выразиться, это ему не соответствует. Суда третьих стран, не воюющих сторон, не могут быть остановлены именно под этим предлогом, что они куда-то везут оружие. Но поскольку все уже давно на международное морское право начхали, то, может быть, и версия Медведева будет претворена в жизнь. Поэтому это такой довольно резкий поворот, резкая эскалация и, ну что, морской бой в самом худшем случае.
15: Это мне напомнило мочить в сортире, только вот новая версия.
16: Да? Потому что если это, так сказать, ну, атака или какие-то действия в отношении торгового судна, невооруженного, это один вариант. Если там будет вмешается корабль военный натовских стран, то это совсем другой вариант.
15: Я просто подумал, что мне как будто бы это напомнило мочить в сортире из того раннего Путина. Просто более, знаете, более лайтовая версия, что называется.
16: Ну, мне это ничего не напомнило, поэтому давайте сейчас совершенно другая ситуация. Мы имеем дело не с чеченскими сепаратистами.
15: СВО закончится или приостановится только на условиях России. Это слова зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева. Вы вот его упомянули, а он вон что сказал. Мне не понравилось, что значит «или» и что значит «приостановится». И вообще это не в духе Медведева. Не находите?
16: Я видел, что в своем телеграм-канале Панкин обратили внимание на эту фразу. Я тоже обратил внимание на «или». Соединительный союз. Может быть, это оговорка, а может быть, он что-то знает о веяниях в верхах.
15: А что значит приостановиться? Ну, хорошо, опираемся на это.
16: Приостановится это
15: на условиях? Нет. Приостановится на условиях России, это как?
16: Ну, вот тут совершенно начинается риторика. Поскольку любую, я вам подчеркиваю это слово, любую приостановку военных действий можно объявить, что она произошла по условиям России. Что не мешает Киеву сказать ровно то же самое, только с поправкой, что по условиям Украины.
15: Ага. Ну, в общем, поэтому приостановка как бы не совсем... А вы вообще как думаете, приостановка, хоть бы и на условиях России, она просматривается в ближайшей перспективе?
16: Пока не просматривается, но я ее до конца не исключаю.
15: Ну, все, хорошо. Так, перерыв у нас. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает, подписывайтесь. Мы скоро вернемся и продолжим.
17: Бовт и Панкин. Друзья, будущее наступило.
18: Радио уже давно не шипящий приемник.
17: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
19: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
20: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
21: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
22: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
25: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв».
26: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бовт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
15: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Удивил Борис Джонсон в прошлом премьер Великобритании. И не только, кстати говоря, премьер. Вообще видный деятель там у них. Но считается, принято считать, и не просто так, не беспочвенно, что именно он сорвал стамбульские, уже считай, договоренности. Приехал туда, в Стамбул, в Турцию, и сказал, что нет, дорогие украинцы, ничего не подписываем, воюем дальше. И вроде как... и после этого они начали воевать. Он несколько раз опровергал и снова опроверг, что ничего такого не было.
16: Он сказал это по-другому, сформулировал. Он не сказал, что воюете дальше. Он сказал, что если вы будете воевать, то мы вас всячески поддержим. Но, и добавил, а вот это все мы подписывать не будем. Давайте вспомним, что такое были стамбульские договоренности и что там была за модель.
15: Давайте только напомним, и сейчас вы скажете, очень важно, потому что он говорит, что это все кремлевская пропаганда, но я просто ему и всем остальным напомню, что автор...
16: Ну, пусть его язык отсохнет в этот момент.
15: Да, Давид Арахами как раз один из тех людей, который с украинской стороны участвовал в переговорах, он сейчас приближенный Зеленского, во фракции как раз «Слуга народ» заседает, едва ли не глава, ну, короче, видные украинские политики, вот он как раз и сказал, что приехал Борис Джонсон и порешал за нас. Вот, это было так, это не кремлевская пропаганда. Все, вам слово.
16: Не буду оценивать Арахамия никак, он свою задницу спасает и оправдывает. Что касается Бориса Джонсона, то вот к его второй фразе, которую он настаивает на ней, что мы ничего этого подписывать не будем, давайте вспомним, что такое были стамбульские договоренности. Там более-менее все помнят, что там численное ограничение армии украинской по территориям, там повторные референдумы и так далее и тому подобное. Но дальше там был вопрос о гарантах, что все это должно гарантировать постоянные члены Совбеза ООН, которые проводят это соглашение через свои парламенты и его ратифицируют там. Вы в это верите хоть на минуту, что это было возможно? Я ни секунды в это не верил. Стамбульские договоренности в том виде, в котором они потом утекли, были невыполнимы именно в части вот этих гарантий. По всему остальному можно спорить. Я думаю, что Зеленский и его окружение хотели выиграть время, потянуть, а потом кинуть. Вот это моя версия. И ничего бы они не подписали, поскольку это через Раду бы не прошло. Но время-то шло бы, а они бы в это время крутились и, так сказать, добивались поддержки, решали бы как-то вопрос путем давления на Москву через своих союзников и так далее. Поэтому никто это подписывать всерьез и ратифицировать, тем более, не собирался.
15: Ну, даже добавить нечего, откровенно говоря. В этой связи, в перспективе нам к чему тогда надо быть готовыми? Потому что, ну вот, коль Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что...
16: Нам надо либо быть готовыми, победа... Нам надо быть готовыми ко всему, в том числе к тяжелейшей зиме, которая предстоит не только Украине, но и нашей стране.
15: А у нас почему, напомните... Потому что они будут бить по...
16: Потому что почему они бьют сейчас.
15: Они снова, кстати, наращивают удары по НПЗ, снова немножко усилился дефицит бензина, в том числе в Москве, надо сказать, обязательно. Вы, кстати, сталкивались с дефицитом? Очереди, конечно, меньше, но они вот там или сям...
16: Я вчера сталкивался с этим в Московской области. Я смог заправиться только по 89, что ли, рублей.
15: Это дорого? Я просто в ценах на бензин не ориентируюсь. Сразу
16: ну, скажу. В районе 72, там 75, вот стандартная цена сейчас на этих рынках, вертикально интегрированных нефтяных компаниях, типа Роснефть и так далее. Но на них нигде бензина не было. Нигде, где я ехал, а это было 160 километров.
15: Вы просто заговорили про вероятность отмены выборов. Я вам напоминаю, что на это же делалась ставка и...
16: Я не говорил о... Минуточку, давайте не будем. Я не говорил о возможности отмены выборов. Я сказал, что это единственная неожиданность, которая чисто теоретически с ним может произойти. Подчеркиваю слово «неожиданность».
15: Они сейчас на это будут давить, как и делали это во время, собственно,
16: нет,
15: парад,
16: они будут
15: перед
16: давить,
15: парадом.
16: Они будут давить на то, чтобы зима в Москве была такой же, как была прошлая зима в Киеве. Вот на что они будут давить.
15: Но я боюсь, что это никак невыполнимо, Георгий Георгиевич. Абсолютно. То есть, ну да, определенно невыполнима эта задача для них, абсолютно. То есть, ну, по определенный дискомфорт может, конечно, возникнуть, они могут
16: год
15: доставить
16: назад,
15: какие-то проблемы.
16: Год назад вы могли представить себе такой бензиновый кризис в нашей стране?
15: Да, да, я, в принципе, предполагал, что это возможно. Предполагал.
16: А 2 года назад?
15: 2 года не мог, вот, а тогда не мог, да. Тогда вообще мы много чего не могли себе представить, Георгий Георгиевич.
16: А год назад вы могли себе представить, что встанет весь зерновой экспорт через южное направление?
15: Ну, это, скажем так, было в определенной степени предсказуемо. Некоторые эксперты об этом говорили. Не я, я не эксперт, но некоторые эксперты говорили об этом, что это вероятно, да. Странно, что те люди, которые отвечают за эти направления, не могли, скажем так, озаботиться решениями этих вопросов заранее.
16: Вот и мне тоже странно, что если год назад Иван Панкин мог предвидеть бензиновый кризис, то почему те люди, которые ответственны за решение подобных проблем, не предприняли еще год назад?
15: Причем вы не давали, что это вонючий Иван Панкин мог предвидеть, а вот эти вот люди, да?
16: Ну, вы все время все передергиваете. Кто вонючий?
15: Да-да.
16: Вы благоухающий, Иван.
15: Да-да, ну я понял, да.
16: Благоухающий.
15: Все зависит от того, как посмотреть, да. Это правда. Мы не знаем, допустим, мы завтра возьмем эти населенные пункты и, ну, выйдем ли на какой-то мирный трек или нет. Мы же не в курсе, правда ведь? Кажется, что вот будет решена, наверное, главная задача. Хотя Владимир Владимирович говорил там про Новороссию, но, тем не менее, главной считается задача полностью освободить Донбасс, насколько я могу судить. Но
16: проблема заключается в том, что, а что будет дальше?
15: Вот! Никто не знает, сможем ли мы и вообще, в принципе, все участники соревнований остановить этот процесс под названием СВО.
16: Во-первых, никто не знает сроков выхода на границы и возможностей выхода на границы административные Донбасса. Это первое. А второе, а с чего кто-то взял, что после этого война закончится?
15: Да, никто не взял. Никто не взял.
16: И что вот тогда, значит, враги скажут, окей, хорошо, вы вышли на административные границы, мы подняли лапки, ваша взяла... Мы капитулируем согласно на все ваши условия. С чего это взяли-то? Да не

0: бы получалось значительно лучше, если бы союзники вовремя нам поставляли то, что обещают, и давали бы столько денег, сколько мы у них просим. А вы говорите, подталкивают спину и говорят, мы с тобой. И не так
1: да
0: уж
1: они
0: мы
1: так,
0: с тобой.
1: Итак, слушайте, они там бабла уже отвалили, я не знаю, куда уж больше. Куда больше, они не могут только освоить, только разворовать.
0: Я просто вам цитату дал.
1: Они и так подворовывают, судя по всему, нехило. Но больше-то куда? Десятки миллиардов долларов. Уже общая сумма там за 300 вышла евро.
0: Миллиардов вы имеете в виду?
1: Ну, да.
0: Да, я понял.
1: Общая сумма, если все сложить, там куда больше-то еще? Они не получают, они сейчас не получают этих средств ПВО, противоракет. Вот это да, у них дефицит. И Зеленский действительно плачется и стонет, и взывает, и так далее. Дайте нам, дайте. Но у американцев самих мало осталось. Они на Ближнем Востоке все потратили. Спасибо нашим братьям-персам за это.
0: Спасибо.
1: Спасибо, да. Поэтому и нету. Их просто нет физически. Их долго производить и так далее. Вот. Противоракет нет.
0: И дорого.
1: Они да. дорого, и они на дронах вот пытаются вылезти, дроны производить дешевле, дроны для них поставляет и эти самые комплектующие Китай поставляет, и ничего. А сейчас вот турки готовятся передать крупнейшую партию вооружений, включая эти самые атакамсы, больше, чем у ВСУ было за все это время. У них было где-то около полсотни, может, чуть больше, они передадут сразу 70. И вообще это такой довольно неприятный, скажем так, пакет вооружений, рассчитанный не столько, вообще не для ударов по глубокому тылу, сколько на оперативно-тактическую глубину. Атакамсы – это 165 километров, причем кластерные, они накрывают сразу гектар. Вот, и снаряды еще там, снаряды, еще что-то, установки пусковые.
0: Зачем Турция это сделала? Зачем Эрдоган это сделал?
1: Я думаю, соображений несколько. Первое соображение чисто меркантильное. Это надо списывать. Это устаревшее оборудование, а они новые вооружаются. Второе, они хотят немножко показать американцам, что они с ними, поскольку вот не разрешилось же до конца коллизии с С-400, которые турки там, их уже собираются кому-то перепродать.
0: Угу.
1: И вот, и получить американские эти F-35, соответственно, закрыть вопрос. Это второй момент. Третий, конечно же, важный, это рычаг давления на нашу страну в том числе. Показать, кто есть кто на Черном море, и что без них никуда не договориться.
0: При этом Хакан Фидан, который глава их МИДа, то есть главный дипломат, говорит о том, что зря вы давите на русских, они могут и ядерку применить.
1: Да, да. Вот такая вот хитроумная игра. А когда, значит, анонимного представителя турецкого правительства спросил РИА Новости, это что такое, они говорят, а мы не знаем, что там Госдеп говорит. Это американское решение, к ним обращайтесь.
0: Все понятно. Перерыв у нас. Хитро. Вот и перерыв сделаем. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Скоро вернемся.
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
3: Атарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формы

0: Но в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский и депутат Псковской городской думы Антон Мороз провели свой рабочий день в Великих Луках. Парламентарии пообщались с жителями города, познакомились с производством на М-конструкторе заводе электротехнического оборудования. На встрече со спортсменами обсудили перспективы развития спорта на промышленных предприятиях. Стали участниками собрания жильцов домов на улице Рабочая, где выслушали пожелания жителей Великих Лук, которые они хотели бы внести в народную программу. 20 августа состоится презентация книги «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть 2». Ее автор Владимир Орлов – историк, краевед, заслуженный учитель России, почетный гражданин Великих Лук. Издание продолжает серию работ автора и будет интересно и историкам, и всем, кому дорога судьба Малой Родины. Встреча пройдет в семейно-досуговом центре «Атмосфера» в 15 часов. Вход свободный. Святогорское подворье при храме Воскресения Христова в деревне Клин Кунинского округа при помощи ландшафтных дизайнеров планирует благоустройство и зонирование территории. Для того, чтобы место вокруг храма выглядело гармонично, а все насаждения сочетались друг с другом, требуется разработать единый проект ландшафтного дизайна. К сотрудничеству приглашают тех, у кого есть желание, свободное время, способности к выращиванию растений или профессиональные навыки в области ландшафтной архитектуры и ботаники, а также начинающих специалистов.
1: О валютах.
2: Доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 42 копейки.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около +19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
5: Возвращаемся. В эфир Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, я уж не знаю, хватит ли нас с этим разговором на весь блок, давайте начнем. Мне хочется просто немножко уйти от прямой политики, внутренней или внешней, неважно совершенно, и поговорить с вами, даже пофилософствовать немножко. Вы же жили в Соединенных Штатах Америки, знаете, что такое американская мечта прекрасно, правильно ведь? Вы сформулируйте нам, пожалуйста, коротко в качестве справочки, как вы понимаете, что такое американская мечта. Это важно для продолжения разговора.
6: Это возможность реализации своих самых смелых запросов и ожиданий на основе собственных усилий. При этом надо следовать правилам игры, понимать правила игры системы. быть в системе в этой, не выходить из ее рамки и не устраивать еще маргинала, значит, там и так далее. Но если ты будешь, ну, проще.
5: Проще. Это дом с зеленой лужайкой, может быть, так?
6: Что не так плохо, я вас уверяю. Причем уровень жизни в доме с зеленой лужайкой примерно одинаков по всей стране. Разрыв не в десятки раз, как у нас, между Москвой и там, не будем говорить кем, а разрыв, может быть, там в полтора-два раза максимум.
5: Угу, угу.
6: Примерно одинаковый уровень жизни, примерно одинаковая система, так сказать, и самоуправления, и образования, и так далее. Но упрощенно. Если ты будешь хорошо учиться в школе, то даже если будешь из бедной семьи, тебе могут дать стипендию, ты поступишь в приличный вуз. Окончив его, ты за счет этой стипендии можешь потом получить приличную работу, заработать много денег, купить дом с лужайкой, машину, собаку, жену завести, там, детей, бассейн и так далее, и тому подобное. Вот и все, собственно. Простая такая бывальская, сытная жизнь. Вот и все мечты. А если хочешь, значит, там ходить в церковь, заниматься благотворительностью, поддерживать, значит, демонстраторов в Африке.
5: Так. ЛГБТ запрещено, всенародно
6: запрещено. Запрещено, но там нет. Спасать там моржей где-нибудь в Сан-Франциско, тюленей вернее. Помогать голодающим по Волжье. То ты тоже можешь это делать за свой счет. Агитировать за все что угодно, ну, с разным риском для собственной карьеры, правда. Потому что не за все стоит агитировать. Ну, в целом, вот как-то так. Заниматься всякими там хобби, черти чем, в общем, все понятно.
5: Я к чему спрашивал? Наверное, это можно распространить на многие другие страны, на нас в частности, но тут исследовательский центр «Русское поле» Russian Field решил поспрашивать про российскую мечту. В обиходе нет такого понятия. Американская мечта есть в Америке, и мы слышали о ней из американских фильмов. Но вот российская мечта, не русская, российская мечта...
6: Она есть, это... ее забыли.
5: Может быть, я цитирую данный опрос.
6: Могу потом сформулировать одним словом. Потом.
5: Хорошо. Вопрос к россиянам. В США существует понятие «американская мечта», которое обозначает распространенный в этой стране набор целей в жизни. А что лично вы назвали бы российской мечтой? Три главные мечты. Мир, мирное небо, безопасность 21%. Такой же 21% на втором месте – материальный достаток, доходы, доступные цены. На третьем чуть меньше 20% – личное счастье, самореализация, путешествие, хорошая жизнь. Далее…
6: Итого уже 60%.
5: Ну да. Далее четвертое место – дети, семья, близкие. 13%. На пятом месте – права, свободы, обновление власти, справедливое управление – 12%. На шестом – стабильность, порядок, уверенность в будущем – это 10%. Ну и далее уже копейки также 10, 8, 7%. Я все перечислю. Дом, решение жилищного вопроса, социальная справедливость, равенство, отсутствие коррупции, сильная, развитая, суверенная Россия. Это, кстати говоря, 7%.
6: Ну, в принципе, нормальная обывательская такая мечта.
5: Угу.
6: Да, и там нету вот этих геополитических всех замахов и так далее. Там вот. А я вам скажу, что такое русская мечта.
5: Российская, не русская.
6: Русская.
5: Это, мне кажется, важно.
6: Нет,
5: понимаете?
6: Русская.
5: Но тут вопрос стал про российскую мечту.
6: Она родилась в XIX веке, примерно после освобождения и в связи с освобождением крестьян от крепостного права. Выражается одним словом. Это не свобода, воля.
5: А что это значит? Как это понимать? Воля.
6: Воля?
5: Да.
6: Вот останетесь наедине с собой и подумайте. Воля – это не свобода, это воля. Это шире, чем свобода.
5: Угу. Забавно. Вот загрузили-то, вместо толкования только загрузили. Георгиевич, вы точно политолог? Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вы как бы должны, не знаю, давать ответы, а не нагружать вопросами.
6: Этот термин лежит в основе всей русской, подчеркиваю, русской цивилизации.
5: Надо будет, кстати, вот Дубгин ко мне в утренний эфир придет. Вопрос будет про волю, как он понимает это понятие. Спасибо, кстати говоря, что подкинули. Может быть, действительно. Вот даже сейчас попрошу Дугина позвать как можно скорее, чтобы он пояснил нам про волю. Действительно. А то, ну, вроде бы знакомое слово, да? Все его знают и все его употребляют в разных контекстах, надо сказать. Что касается... Я почему говорю про не русское, а российское? Ну, во-первых, вы понимаете, у нас многоконфессиональная, многонациональная страна. Для некоторых это имеет значение особое.
6: Ну,
5: во-вторых, русский путь, особый путь. Вот именно что особый путь, и он русский путь. Это так звучит.
6: Ну, не надо это вот так обострять.
5: Не, я не обостряю, наоборот.
6: При всей схожести общей обывательской мечты, скажем, в чеченском обществе и в российском, я допускаю, что там есть очень много пересечений. Ментально и культурно мы разные.
5: Ну?
6: Ну, Поэтому мечта чеченская может отличаться от мечты русской.
5: Угу. Я согласен. А ну что вот такое особый путь? Вы знаете, просто мы до этого про особый путь много говорили. До этого я имею в виду еще до СВО.
6: Особый путь – это все делать через жопу, извините меня за выражение. Не надо говорить об особом пути, его нет.
5: Его нет. А что у вас сегодня все, простите, через это место? То эти, то вот это вот.
6: Ситуация сложная, ситуация сложная. Значит, смотрите, каждая нация, когда там начинается вот такой повышенный пафос, у нас особый путь, у нас, значит, это дело идет как-то не так. И начинаются оправдания на вот этом высоком пафосном уровне, что мы там особые, мы такие, мы сякие, мы можем жить без электричества, без туалетной бумаги, без канализации и без всего остального. В этом есть особый путь, потому что у нас он особый. Вот Куба сейчас живет, она на особом пути находится таком. Они наверняка об этом сейчас говорят, что мы особые. А его нету. Потому что есть какие-то вещи, которые общие для всех стран, наций, народностей, земной цивилизации в начале 21 века.
5: Угу.
6: И пытаться отрицать это невозможно и глупо. Просто вы говорите об особом пути, потому что вам это либо не досталось, угу, либо вы этого лишаете сознательно людей и так далее. Тогда начинается разговор об особом пути. Нет никакого особого русского пути. Есть отдельная русская цивилизация, это да, но она подчиняется в целом примерно тем же закономерностям, что и американская цивилизация, или британская, или китайская, в целом, при всей ментальной разнице, культурной разнице и так далее и тому подобное. Ничего нового сейчас с точки зрения истории не происходит с нами.
5: Даже не знаю, я правильно ли сравнение даю, может быть, это связано с тем, что мы как раз и Европа, и Азия, может быть, с этим связано. Потому что вот возьмем Турцию, про которую мы уже сегодня говорили.
6: Конечно, тут излом.
5: Про Турцию. Георгий Георгиевич, про Турцию.
6: Влияет на нас сильно, да.
5: А вот вы попробуйте в Турции, скажите им, что они не европейцы. Они очень сильно оскорбляются.
6: Значит, не пробовал.
5: Ну вот, сказать. Они очень сильно оскорбляются, потому что там и Азия, и как бы и немножечко, да, европейской части, но тем не менее, вот они считают себя европейцами. Хотя в Европе турок не считают европейцами.
6: Турция исторически всегда играла огромную роль, ну, несколько веков, как минимум, на европейском континенте. Она была европейским игроком в политическом смысле этого слова. Ну, во-первых, она была империей, которая распространялась на часть Европы южную, да? Поэтому она в прошлом европейская страна, а после Ататюрка многие культурные, так сказать, и иные вещи были переняты на Западе, и до сих пор это влияние остается.
5: Ну, то есть, тот факт, что мы Европа-Азия и Европа и Азия...
6: Приносят свою специфику, да, конечно.
5: Ага, ну вот, да, как и в Турции, я правильно понимаю?
6: Это и придает особость русской цивилизации.
5: Особость, да. Особость. Хорошо. И, ну, новость в завершении, коль уж Куба упомянута, не могу не озвучить слова госсекретаря США Марко Рубио и попрошу ваше пояснение. Он заявил, что Куба встанет на путь фундаментальных перемен к 2029 году. Заявил, что к концу администрации Трампа в январе 2029 года Куба будет двигаться к совершенно иному будущему. В качестве примера он привел Польшу, другие страны Восточной Европы, которые, по его словам, за 3-5 лет прошли через масштабные преобразования. Я не считаю, что это вообще корректный пример, но и с историей, как мы знаем, как и с географией в Америке, не очень, но тем не менее. Вот я вам озвучил, а вы дайте пояснение, пожалуйста.
6: Кризис социально-экономический на Кубе столь глубок, что без всякого Марко Рубио, ежу понятно, что, может быть, даже раньше 29-го года на Кубе начнут проводить радикальные экономические реформы, которые приведут и к политическим реформам тоже. В этом плане особый кубинский путь на горизонте не более 10 лет закончится, потому что его и не было. Была попытка красивая, это была красивая мечта, но она плохо была осуществлена.
5: А почему она была плохо осуществлена?
6: Потому что это была утопия.
5: Утопия – это коммунизм, я правильно понял, или что-то другое? Что?
6: Вы знаете, я готов даже признать, что сам по себе коммунизм не является утопией, а является некой абстрактной мечтой о совершенном обществе, где все люди счастливы и более-менее равны между собой. Более того, я думаю, что на определенном этапе цифровизации и роботизации человечества, к сожалению, на тоталитарной цифровой основе придет именно к этому.
5: Интересно. Спасибо. Спасибо. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бов знает» были здесь, остались довольны. Всего вам доброго. До свидания.
6: И вам всего доброго. Спасибо.
1: Бовт и Панкин. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
7: Реклама. Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
9: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Комсомольская правда». И с вами Михаил Рудаков. Желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что, а также желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Это программа «На чистую воду», в которой мы разбираемся, почему одна вода может влиять на ваше здоровье и самочувствие позитивно, а другая нет. Вода – это удивительная вещь. Пока она есть, мы о ней почти не думаем. Но стоит отключить ее дома хотя бы на несколько часов – и сразу понимаешь, насколько велико ее значение. Но так или иначе, наличие обычной питьевой воды в кране и привычки пить такую воду не снизит риски появления заболеваний, вызванных оксидативным стрессом. Вода из-под крана или вода бутилированная не поможет нам с вами чувствовать себя лучше, не увеличит количество энергии в теле человека и не будет способствовать нашему оздоровлению. Потому что у всей этой воды окислительно-восстановительный потенциал с плюсом. И отсутствует молекулярный водород. То есть это вода-окислитель. Она нас окисляет и поддерживает оксидативный стресс. А нам нужно, чтобы вода была восстановителем, то есть антиоксидантом. И эта вода, когда у нее ОВП, то есть окислительно-восстановительный потенциал с минусом, и она насыщена электронами, да, и когда в ней есть молекулярный водород, вот тогда такая вода является восстановителем, антиоксидантом. И неважно, как называется ваша болезнь, потому что первопричиной, а именно 90% всех заболеваний, вызвано именно вот этим самым оксидативным стрессом. И для борьбы с ним нужен природный, эффективный антиоксидант, которым и является ионизированная щелочная вода, ионизированная водородная вода. Ну и теперь давайте обратимся к науке. Я сейчас объединю сразу несколько исследований, потому что все они строились по одному принципу. Брали людей в одинаковых условиях и делили на две группы. В одной группе давали пить простую воду, а в другой – ионизированную. И везде, где люди пили ионизированную воду, их состояние менялось в лучшую сторону. А там, где пили простую, ничего такого не происходило. Итак, Первое. Диабет второго типа. Все участники с этим диагнозом получали, как я уже сказал, одинаковое лечение. Разделили их на две группы. Одна пьет простую воду, а другая ионизированная. И там, где была простая вода, ноль изменений, а в группе с ионизированной водой сахар в среднем снизился на 20%, а потребность в инсулине на 60%. Дальше. В Японии в этом году опубликовали исследование. Взяли 48 человек в возрасте 76 лет и старше. 24 человека пили простую воду, 24 ионизированную водородную. У тех, кто пил простую, без изменений, а у тех даже не то, что без изменений, у них даже ухудшились результаты. У тех, кто пил водородную воду, увеличилась сила в ногах. Проверяли тестом «Встань со стула», сколько раз за 30 секунд человек может сесть и встать. И в группе, еще раз говорю, где пили водородную воду, сила в ногах выросла, а в группе с простой водой снизилась. А что такое сила в ногах для человека 75+? Это возможность самому дойти до магазина, до аптеки, до поликлиники, пойти погулять с внуками. Ноги держат, значит, ноги носят, да, качество жизни совершенно другое. Еще раз, там, где пили простую воду, ничего не изменилось, даже нет, снизилась сила в ногах, а где пили водородную воду, сила прибавилась. Друзья, думаем, пока думаем, я рассказываю дальше. Третье исследование. Реология крови, то есть ее текучесть. От этого зависит наша сердечно-сосудистая система. Да? Если кровь вязкая, то это риск инсультов, инфарктов. Так вот, проверяли реологию крови и влияние на нее ионизированной воды. Взяли профессиональных спортсменов, которые тренируются по 8-10 часов в день. Разделили их на две группы. Одни пили простую воду, какую, может быть, прямо сейчас пьете вы. Другие пили ионизированную щелочную воду, которую прямо сейчас пью я, с вашего позволения, сделаю один глоток. Замечательная вода, ионизированная щелочная вода, она очень вкусная. Так вот, у тех, кто пил простую воду, восстановление после нагрузок шло очень долго. Кровь оставалась вязкой, а это высокий риск, еще раз говорю, сердечно-сосудистых заболеваний, скачков давления. А вот у спортсменов, которые пили ионизированную воду, восстановление происходило практически мгновенно. Вязкость крови, да, в норме, ни с каких рисков. Вы видите, три исследования, три разных показателя, и везде одна картина. Я говорю, что неважно, как называется ваша болезнь, важно то, как вы воздействуете на нее, да, потому что первая причина у всех одна – оксидативный стресс. У 90% заболевания именно такая. Простая вода не дает ничего, да, она даже хуже усваивается. А вот ионизированная вода дает реальное улучшение, потому что выпили литр, литр усвоилось, а в простой воды усвоилось там 1-2 столовых ложки из литра. И давайте я вам приведу сейчас пример из реальной жизни. Назовем человека Артем Сергеевич, 54 года. Резистентная гипертония – это когда давление не снижается даже на трех препаратах. Очень опасное состояние, высокий риск инфаркта, инсульта. Он пишет: «Мое обычное состояние – давление 180 на 110, головные боли, мушки в глазах». И вот на капилляроскопии картина сладжа, то есть эритроциты склеились, еле ползают. Кардиолог добавил ионизированную воду. Через месяц давление начало стабилизироваться, там 140 на 85, 130 на 85. А под микроскопом стало видно, эритроциты расклеились, кровь приобрела нормальную реологию. И врач сказал, что риск сердечно-сосудистых катастроф теперь значительно-значительно ниже. Представляете, какие результаты? И все это подтверждено и наукой, и опытом людей. А теперь вопрос к вам. Вы какую воду пьете? Простую? А хотите, чтобы ваше здоровье менялось в лучшую сторону? Хотите? Я уверен, хотите. Хотите начать пить правильную воду? Слышу нотки сомнения. А что вас пугает? Наверное, то, что это сложный прибор, который готовит такую воду, вы не справитесь, да? Говорю вам, как есть. Ионизатор не сложнее электрочайника. Разницы никакой. И туда наливаете простую воду, питьевую, да? Ту самую, что льете в чайник даже. И чайник, ионизатор надо включить в розетку и нажать кнопку. Все, все равно то же самое. Дальше слышу. Мне и простую воду тяжело пить, не лезет она в меня, а эту вашу ионизированную подавно пить не буду. И вот что я вам скажу. Единогласно, просто единогласно, все люди, которые утверждали, что не могут пить воду, после того, как попробуют ионизированную воду, говорят: слушайте, мне начала нравиться вода, я ее пью, напиться не могу, пить хочется. Я не встречал ни одного человека, который сказал бы: я не могу пить ионизированную воду, друзья. Все, кто был любителем воды, становятся ее поклонниками, потому что ионизированная вода меняет состояние, она усваивается каждой клеточкой, организм хочет ее пить. Посмотрите, какие изменения. И сахар снижается, и давление стабилизируется, и голова не болит, и вязкость крови улучшается. Конечно, такую воду хочется пить Люди пьют, друзья, и вы будете. Поэтому, если это были ваши страхи, говорю вам, ничего никуда не встраивается. Не нужно никуда встраивать, настраивать не нужно. Никакого вызывать специалиста какого-то специально дополнительно не нужно. С этим справится даже ребенок. Все интуитивно, легко, просто и понятно. Есть инструкция, иллюстрированная, с ответами на часто задаваемые вопросы. Друзья, все просто. И, кстати, напомню, что сейчас лето за окном, а летом еще легче налаживать питьевой режим, потому что очень хочется пить, друзья. А с ионизированной водой, напомню, тем более, так как она легко пьется, ее хочется пить, она похожа на воду из горных источников. И сегодня у меня аж дух захватывает, просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Супер распродажа. Ионизатор воды «Аквалайф» по супер цене 29 900 рублей. И я вынужден сказать, что сегодня заканчивается июль, последний день предпоследнего месяца лета, а значит и последний день действует это предложение. Поэтому звоните прямо сейчас, пока ионизатор есть в наличии по этой цене. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Я знаю, что приборов по этой цене крайне мало, поэтому торопитесь, до 19.00 успейте. И обязательно захватите с собой магний. Если хотите получить максимум эффекта, растворяйте его, конечно же, ионизированной водой. Наш магний шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике суточная доза, в упаковке 120 стиков. Это на 4 месяца приема для одного человека. Магний цитрат – это одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Выпили кофе там, или чай, потеряли магний, стрессанули, расстроились, накричали на кого-то, потеряли очень много магния. Выпили спиртное, друзья, тоже потеряли магний. Поэтому лучше пейте воду, ионизированную, правильно. И вот магний – это одна из тех добавок, которые можно пить практически всегда. Проблемы со сном – тоже недостаток магния. Судороги по ночам, там, беспокойные ноги – недостаток магния. Нервничайте слишком – недостаток магния, друзья. Сами оцените. Упаковка на 4 месяца – 120 стиков. Суточная доза в каждом стике. И цена его сегодня не 4500 рублей, а 3000 рублей. Вы, кстати, я думаю, если сравните цены на магний, увидите, что это самая выгодная цена. Друзья, попробуйте. Звоните 8 800 505 0855. Цена, еще раз говорю, вот этой упаковки на 4 месяца для взрослого человека. Он, кстати, вкусный, со вкусом мандарина и горной мяты, повторюсь. Сегодня для вас цена 3000 рублей. Скоро цены тоже на него, к сожалению, повысятся. Логистика дорожает. Ой, друзья, грустно об этом говорить, но так или иначе, как есть. А сейчас еще хотел бы сказать пару слов о цикле Крепса. Это тоже напиток, который устраняет митохондриальную недостаточность. Всего в составе 4 ингредиента. Но каких? Грибчага, корень солодки, гранат весь целиком, кстати, и черная смородина. Все это в чистом виде, высушено при низких температурах, что позволяет сохранить всю первозданную пользу. Измельчено, смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. Да? С циклом Крепса вам не нужны энергетики. Энергия в организме человека вырабатывается в митохондриях, а цикл Крепса улучшает их работу, дает им пищу и устраняет эту самую митохондриальную недостаточность. Вы будете просто преисполнены энергией. К тому же, это еще и вкусно, всем понравится. Мои сыновья его очень любят. Кстати, если хотите взять и цитрат магния, и цикл Крепса. Кстати, в цикле Крепса в упаковке полкилограмма. До этого напитка есть перная ложечка. Набирайте 10 грамм там ровно, без горочки. Как раз 10 грамм. Разбавляйте 100 граммов воды, и все. То вы сможете еще и сэкономить, если вы оба возьмете. Да? По отдельности они по 3000 рублей, а вместе 3 плюс 3, тут получается не 6000, а 5000 рублей. Так что звоните 8 800 505 0855 и успейте на акцию ионизатор воды «Аквалайф» по максимально низкой цене. Заканчиваются эти цены. Звоните 8 800 505 0855.
7: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быкова, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Реклама.
11: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
1: Сказка. сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Архитектор, градостроитель Илья Заливухин о современной урбанизации в регионах.
13: В развитии малых городов необходимо ориентировать на развитие индивидуальных частных домов, в которых люди будут жить в городе. Это возможно. Не надо строить многоквартирные дома. Даже трехэтажные дома не надо. Не говоря уже о небоскребах пятиэтажных домов. Я уже не говорю про выше. То есть, соответственно, в малых городах мы с вами можем спокойно совершенно строить город из индивидуальных частных домов, кстати, которые может делать девелопер, брать какой-то кусок города или фрагмент земли через программу комплексного развития территории. Точно так же развивать это какие-то заброшенные территории, бывшие промзоны там и так далее, которые по плану предназначены под жилищное строительство, развивать индивидуальными частными домами, создавая всю необходимую инженерную инфраструктуру, дороги и так далее. С помощью, конечно, муниципалитета.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов, в Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
14: Освобождение Рыбальского Запорожской области позволило группировке «Восток» расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение. Об этом сообщили в Минобороны. Там также рассказали, что подразделения южной группировки улучшили положение по переднему краю. В ведомстве добавили средства ПВО, сбили 7 управляемых авиабомб, 17 ракет «Фламинго» и больше 1300 беспилотников самолетного типа ВСУ. Потери противника за сутки составили почти 1400 военных на всех направлениях СВО.
1: О Ближнем Востоке.
14: В МИДе Ирана пока не приняли решение о возобновлении переговоров с США. Тегеран воздерживается от контактов, несмотря на деятельность посредников Катара и Пакистана, сообщил глава ведомства Аббас Аракчи. По его словам, существовавшие ранее каналы связи утратили эффективность. Сейчас Исламская Республика разрабатывает временный вариант, который может стать постоянным. При этом министр не уточнял, о каком канале связи идет речь. Аракчи напомнил, что согласно исламабадскому меморандуму, стороны обязались прекратить военные действия, но США нарушили эту договоренность.
1: О вакцинации.
14: Больше 56 миллионов доз вакцин для профилактики гриппа поставят в российские регионы, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, начало поставок запланировано на конец августа. Производство препаратов стартовало в марте после объявления рекомендаций ВОЗ по штаммовому составу, добавил Кузнецов. Специалисты рекомендуют привиться от гриппа в сентябре или октябре, чтобы перед стартом эпидемического сезона организм успел сформировать защитный иммунитет.
1: О финансах.
14: Россияне чаще всего держат деньги на накопительных счетах и банковских вкладах, поскольку для них важнее сохранность уже накопленных средств, а не заработок на инвестициях, говорится в результатах исследования. В ценные бумаги вкладывают 19% респондентов. Также среди инструментов – золото, криптовалюту, ювелирные украшения. В валюте или наличных рублях сбережения хранят примерно по 5% россиян. Интересные возможности для вложений видят только 21% участников исследования, а каждый пятый признался, что сбережений у него нет вовсе.
1: О валютах.
14: Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юаня 12 рублей 48 копеек.
1: О погоде.
14: В Москве сейчас плюс 19, ясно и без осадков, в Петербурге 14 градусов выше нуля, идет дождь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Возвращаемся в эфир. К нам присоединяется Александр Артамонов, профессор дипломатической академии Министерства иностранных дел России, военэксперт, телеграм-канал «Артамонов. Оборона России». Не знаю, кстати говоря, в Максе вы есть, Александр? Здравствуйте.
15: Макси есть, там тоже тот же самый канал, добрый день,
5: Иван. Да, подписывайтесь в Макси. В Макси тогда подписывайтесь, да, обязательно. Александр, вы, как мне сообщают, были в Архипо-Осиповке под Геленджиком, да, там ВСУ ударили по пляжу с мирными как раз. Есть что сказать?
15: Абсолютно.
5: Есть что сказать?
15: Есть, конечно, абсолютно верно, Иван. Именно тот самый день на расстоянии, может быть, 150-200 метров вот, в одном из гостевых домов, там, гостиница, гостевые дома, ну, в нашем случае был гостевой дом, отдыхал семейно, совмещал с командировкой. Я же член Союза казаков Кубани, поэтому это как бы моя зона тоже ответственности. Могу сказать, что действительно атака носила злостный характер, террористического акта, там без всяких штампов. Я много беседовал, естественно, с местными. Они не отмечали ни разу подобные прилеты дронов, потому что никаких объектов в Архипосиповке, кроме мам с детьми и людей, которые даже футболки надевают, правда, ходят в шортах, так сказать, вот, больше ничего, и, как говорится, с масками для подводного плавания, там ничего другого не наблюдается. Ну, по этому поводу, конечно, речь шла об ударе по людям, которые не только находятся в скученности, то есть там, где невозможно ни бежать, ни укрыться, но в том числе еще и в абсолютно беззащитном положении. Потому что, ну, что такое человек на пляже или на прилегающих улицах? Куда там можно деться, даже если вы Рэмбо, там, не знаю, будь у вас какие угодно навыки, никуда вы не денетесь. Можете только молиться, чтобы пролетело мимо. Если объекты ПВО на территории Архипки, как говорят местные, ну, конечно же, есть. Ничего тут удивительного, потому что весь все побережье имеет какие-то точки контроля. Но это не военные объекты, то есть баз там нет. Я для чистоты вопроса скажу, что местные знают, подали в районе там уже Сочи, вот если лететь в сторону Абхазии, там где-то проходит нитка трубопровода «Голубой поток», который может интересовать ВСУшников. Но это не имеет, опять-таки, отношения к заходу именно в бухту Архипосиповки. Поэтому, да, мы перешли уже открыто к такой, с их стороны, войне террористической, где убивают не военнослужащих, не ответственных лиц, даже не журналистов, Ивана, а именно просто людей при создании максимального количества крови. Я отмечу, что погибли дети маленькие, погибла 4-летняя девочка. Погибло 7 человек, более 40 получили ранения. Что при такой скучности и в таком беззащитном положении вполне понятно. И после этого были опять заходы, были попытки ударов. И, на мой взгляд, все это входит в общую стратегию, потому что у меня близкая знакомая, хорошая, мы вместе там занимаемся пилотированием, она подтвержденный пилот, работает в «Звездном городке», человек-легенда, я считаю, Полина Белая. Белый – это позывной такой. Она как раз 11-12 находилась в Новороссийске и прямо свидетельствует, что творился ад с точки зрения удара по городу, попыток удара сотен дронов беспрецедентно. Причем для человека, который связан с военной авиацией, с космосом, прошу прощения за голос, которого трудно напугать, как-то впечатлить, сама пилот. Это, конечно, ну, такие заявления громкие, меня даже удивили. Значит, действительно, мы переписывались, а там был просто ад настоящий. Ну, скажу, что примерно то же самое попал, когда был в районе Геленджика, в аэропорт, аэропорт Геленджик. Улетал 10 числа в Москву с семьей, тоже в беззащитном положении, трое маленьких детей. И вот, собственно, Геленджик оказался тоже в центре такой воздушной атаки, пришлось закрыть аэропорт, нас перебросили в Краснодар. То есть я, наверное, дал как свидетель, скорее в данном случае, более чем эксперт, свой взгляд на то, что происходит, максимально, естественно, ретушируя, блюря ненужные детали, чтобы никто там ничего не подумал. Скажу следующее, ну, без всяких там ура-кабура, лозунгов, паники у местных я не наблюдаю. А у отдыхающих нет желания отдыхать, у некоторых, я не могу сказать, у многих даже на сегодня. Что я имею в виду? Люди относятся к этому как к какой-то неминуемой опасности. Ну вот с кем поговоришь, говорят, идет война. Да, надо думать. То есть вот слышишь тревогу, уходи с пляжа заранее. Вот слышал воздушную тревогу, все, уходишь с пляжа, там сидишь, где-то считаешь нужным сидеть. Вот сколько этих воздушных тревог было, пока там находился, 2 недели. Но никто не бежит, вопли озлобленности, криков, а что делают власти, я вообще не наблюдал ни разу в Хотя, поверьте, еще раз, естественно, мы с вами говорим откровенно, как это делает «Комсомольская правда». Здесь нет проплаченного эфира, здесь нет позиции там про что-то там такое. Откровенно так. Люди живут, уже приспособившись к этим условиям. Вот на мой взгляд. Радоваться? Нет, не радоваться. А только население, именно население, то есть местных людей, я вообще не наблюдал. Продажи домов, разговоры о том, что мы сейчас все куда-то там уедем. Нет, этого нет. Скорее, знаете что, на этом, наверное, закончу, может, немножко затянувшуюся реплику, есть какая-то разгорающаяся ненависть. Вот это я чувствовал. Вот такая, знаете, там, мы говорили когда-то, я без высокого штиля, ярость благородная, но вот такая ненависть, такая, я бы сказал, без озлобленности, что, получается, мы имеем дело с абсолютными негодяями. То есть, ну, казалось бы, тоже мне открытие. Но все-таки даже в каких-то войнах, ну, конечно, не против фашизма, но вот в войнах, которые там гремели в истории человечества, какие-то правила все-таки соблюдали. Здесь нет правил. Здесь правило такое. Если они могут, они тебя убивают. Любого. Вот. И люди стали это понимать массово. Понимали вы, понимал я. Теперь это понимают, мне кажется, на самом простом уровне самых обычных людей. И по этому поводу только одно, что скорее замочить этот режим. Вот. Никаких договорников, никаких возможностей там сесть за какой-то стол переговоров с этими уродами. Вот фактически то, что я слышал массово от людей, которые, поверьте, там на самом-самом обычном уровне. Таксисты, водители, люди, которые делают шашлыки, гиды туристические, люди, джиперы, которые занимаются там в горах поездками. Вот общий настрой именно таков. И никакой паники.
5: Украина через посредников предложила России взаимное прекращение ударов по гражданским целям в Черном море. Рейтерс об этом написал. Не знаю, верить этому или нет, но давайте исходить из того, что вот такая новость есть. Смотрите, да, есть определенные успехи, не только на море, и по логистике бьем, отрезаем, и, ну, вот даже Киев готовит сейчас списки для эвакуации киевлян, соответственно, из Киева по спискам, получается. И в этой связи вопрос, ну, будет обезлюживание города. А нас-то приближает к победе или нет сейчас? Ну, вот по текущей динамике что скажете?
15: Иван, вот опять рискую, там кому-то какое-то не понравится, но я не нравлюсь многим все равно. Смотрите, тактически я считаю, что сейчас делается все правильно, абсолютно. И так, как нужно было делать, наверное, давно. Но опять, это не диванная критика, но я не диванный эксперт, а военный эксперт. По той причине, что я понимаю, что мы не знаем, но это могу догадываться, какое количество ракет нужно для постоянной непрерывной боевой работы, чтобы достичь того эффекта, который мы достигли сейчас. То есть реально вот систематически перерезать всю логистику, уничтожать ремонтные поезда, пытаться громить мосты, там, закрыть порты. То есть я убежден, что, наверное, в нашей военной промышленности только сейчас появились такие возможности. Вот так вот объективно. Насколько это достаточно для достижения конечной цели, не думаю. Реально не думаю. Скажу, почему, пытаюсь аргументировать. Я думаю, этого может быть достаточно для того, чтобы выйти на рубежи Черниговщины. Вот я вам прямо на карте говорю. То есть для того, чтобы обездвижить ВСУ, отбить у них Сумы, Харьков, закончить боевые работы на Донбассе, Славянск, Краматорск, после Доброполья, войти, а бои там уже идут, мы уже вошли, освободить Орехов, и далее Запорожье, я про город, да, наверное, все то, что сейчас делается, приведет к этим результатам. То есть вот в этом я не сомневаюсь. Я убежден, что и Купинск, конечно, и скилл-зоны превратится в зону по нашим контролям. Вот это действительно корреспондируется с тем, то, что мы делаем, уничтожая их тылы, включая киевскую промку, включая там американские заводы производства беспилотников, там удары по Одессе. Я могу, естественно, любой этот момент вместе с вами, как вы захотите, разобрать. Но, вот есть большое но. Приведет ли это к победе в войне? Окончательно нет. Я считаю, что это этап. И что западники заведомо этот этап тоже просчитали. То есть вот сегодня прямо с утра для своего канала делаю разбор новостей, как я каждое утро делаю. У меня еще есть закрытый канал, так каждый день все разбираю. Так вот, разговор о том, что ну, было время, когда инициатива была на стороне Запада. То есть они нас обманули, там, захватили Купинск, Балаклею, Изюм и так далее. Сейчас они считают период, прямо-таки наоборот, когда наша инициатива. Для них это входит в логику войны. До каких рубежей они будут отступать? Да я завидую вам скажу, до Днепра. То есть ясно, что при уходе за Днепр, для них крайний рубеж обороны, мы не сумеем сходу его взять. Просто не сумеем. При этом переносятся все предприятия, ну, как мы с вами знаем, я, может быть, трюизм, я просто напомню, на территорию Европы, где они считают, все защищено, мы не можем, с их точки зрения, не с моей, бить по Европе, но мы и не бьем. Давайте говорить прямо, мы не бьем ни по Польше, ни по Чехии, там, ни по кому. Ни по Сербии, кстати, которые через Чехию, по данным нашей службы внешней разведки, поставляют тоже оружие. Ни по Турции. Мы не бьем, мы с ними переговариваемся. Поэтому, в принципе, такая война в этом виде конфликта может продолжаться очень долго. Не бесконечно долго, но Меркель говорит 10 лет. Ангела.
5: Да-да-да, был недавно. Был.
15: Ну вот, понимаете. Поэтому что надо добиться для того, чтобы справиться с этим сценарием? Кульминация. Я сейчас не скажу, что мы должны делать. Я могу, конечно, говорить.
5: Вот но, после, на мой взгляд... после перерыва. Пожалуйста. После перерыва, да. Сейчас сделаем перерыв. Иван Панкин и Александр Артамонов, профессор дипломатической академии Министерства иностранных дел России, военэксперт, автор канала не только в Телеграме, но и в Максе, Артамонов, Оборона России. Подписывайтесь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Женщины любят... ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Реклама.
16: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Интернет-эксперт Леонтий Букштейн о потенциальной опасности интернета для детей.
18: Появление интернета 30 лет назад, никто даже не думал, что она вырастет в такие проблемы. Никто не предполагал, что и как будет. Теперь, когда появился искусственный интеллект, объем знаний в интернете миллиарды раз больше, чем может дать семья или школа. Дети могут там такое читать, такое смотреть и такое запрашивать, что предположить, куда это повернет, в какую сторону, довольно сложно. Скромные, осторожные попытки как-то регулировать присутствие детей в интернете, в мессенджерах, в соцсетях, но они должны быть радикальнее, я считаю, потому что уже есть опыт, уже в других странах за это дело взялись посерьезно. Может, все-таки интернет школьный должен быть. Пусть дети там, как говорится, варятся в собственном соку, пока им не выдали паспорт, и свои какие-то возникающие проблемы там обсуждают. В школе надо вводить какой-то предмет. Есть понятие для взрослых – цифровая гигиена. А почему в школе не вести предмет «цифровая гигиена для детей»? Владение интернетом и так далее. Если сразу не направить, ребенок будет расти как дерево без присмотра. Знаете, чтобы дерево плодоносило, надо его вовремя обрезать и вовремя формировать. Разложить это все работу по квартирам, по семьям, вряд ли будет эффективно. Это часть воспитания поколения страны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Александр Артамонов, профессор дипломатической академии Министерства иностранных дел России, военный эксперт канал в Телеграме и Макс Артамонов, Оборона России, Александр. Итак, ну вот Меркель, да, действительно не так давно говорила, что СВО может продолжаться там 10 лет. Ну, все разные данные называют.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-632-06-74. 63-719-59-94.
20: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
21: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Гормон радости, серотонин, содержится в яде ос и усиливает боль от укуса.
22: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
15: Но не надо вот эту свою эксклюзивность так бесконечно выпячивать. Китай тоже в очень тяжелом положении на перспективу. Иран в тяжеленном положении тоже. Вот. Мусульманский мир, я не Иран беру в данном случае, а страны суннитского пояса, но они наполовину разгромлены Западным блоком и подчинены интересам Западного блока, как Турция, откровенно говоря. Вот мы сейчас к Турции переходим. А другая часть борется, как, ну, допустим, Ливан, уж не говоря там про многострадальный сектор Газа с Иорданией. То есть энное количество стран, Африку еще даже не затронул в анализе, находится вот от КНДР и до в положении борьбы. И в этой борьбе вполне естественно будет кульминация. Да, действительно, мы одна из важнейших точек напряжения. Иран, наверное, в данный момент еще острее. Но избавиться от решения проблемы, как-то спустить ее на тормоза, не удастся. Вот представим себе сценарий. Мы что, реально думаем, что мы сможем договориться с Драпатом, который сказал, что нету русской нации. И вообще, он отказал от правильного существования. Сказал, ей должно быть, да? Или с поляками в их нынешнем виде, которые не подали в суд на своего премьер-министра двухлетней давности, заявившим, что Россия является русская цивилизация, является раковой опухолью на теле Европы. Это, ну, а если это не фашизм, тогда что тогда фашизм? Ну и так далее, да? То есть мы не найдем никакой возможности с ними договориться. Они не договороспособны, потому что их идеология предполагает наше уничтожение. Тогда что? Тогда ожидать только, ну, скажем, выхода на максимальный, скажем так, порог насилия. Я сейчас использую кальку с натовских военных терминов, они это называют пароксизм насилия, то есть максимальное развитие конфликта. И далее решение, кто является победителем. Готовы ли мы к этому сейчас? Я вам скажу честно, нет, не готовы. Но мы к этому готовимся, и они готовятся. Турция. Вот в данный момент Турция предлагает России открыть два коридора, слава богу, что перестала наша сердобольная пресса, в кавычках, использовать термин «гуманитарные». Еще не так давно говорили, гуманитарные, какие там, извините, туда-то к таким-то чертям собачьим гуманитарные коридоры. Турция – вторая страна НАТО. У нее самый большой боевой тоннаж боевого флота в Черном море, потому что она перекачивает корабли из Средиземноморья. Она строит корабли для Украины, открыто, военные корабли, фрегаты. Она поставляет туда кассетные бомбы, ЧВК, «Садат» и боевые машины, бронемашины «Кирпи», которые правильно закупает Казахстан. Она руководит ОТГ, Организацией Тюркских Государств, которая явно создает альтернативную экономику в обход наших границ. И, кстати, там самым главным закоперщиком выступает Азербайджан, а его президент неожиданно ставит очень странные вопросы о судьбах Южного Дагестана. Мы что, не понимаем, о чем идет речь? Так что фактически нам, ну, извините, я просто вынужден так сказать, не люблю это выпечивать, но я говорил, нам сейчас готовят второй ТВД, театр военных действий. Как только мы дойдем до рубежа Днепра, я не сомневаюсь, что мы до него дойдем, обязательно вспыхнут проблемы на юге наших рубежей, на юг от наших рубежей. Многие себя успокоили, сказали, ну вот, Иран же сумел купировать этот процесс. Да нет, ребята. Иран, конечно же, выступил героически во имя самого себя. Давайте тоже, не во имя нас выступал, а во имя самого себя выступает. Но в качестве нашего естественного союзника. Замечательно. Но Иран на сегодня, естественно, никак не имеет отношения к Тюркскому поясу, где работает британская разведка. Работает очень успешно. Но я всем предлагаю, давайте язык цифр и точных понятий. Кто является первым оператором разработки нефтяных месторождений на Каспии? Британцы. British Petroleum, BP. Казахстан с ним подписал соответствующие договора. Азербайджан просто по самый пятачок сидит с British Petroleum в обнимку. Сакар, так называемый, ну, Сакар – это главная компания Азербайджана, нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая. Почему мы об этом не говорили ранее? Ну, я понимаю, у нас были свои экономические интересы с Азербайджаном. Я уж там боюсь, что такое нарушение, не буду говорить, какие, естественно, я знаю, какие.
0: Но в данный момент мне кажется, что минус, который мы от этого имеем, уже здорово перевешивает плюс. Потому что создана мощная коалиция на Южном Кавказе, и сейчас идет развитие, прямо-таки щупальца закидываются по ту сторону Каспия очень успешно, через экономику. А там, где просите деньги ваши, там и сердце ваше, это Библия. Тут я, допустим, может, не настолько верующий, как Сергей Михеев, но я соглашусь, что да, действительно, Библия вечная истина высказана. Сначала экономика, деньги. Потом, где дети ваши, где деньги ваши, там и сердце ваше. Ясно, что будет дальше. Где учатся люди, где они работают там в определенных республиках, которых мы считаем братскими. Ну, мы знаем, где они учатся, где они работают. Где они обретают знания в области биологии, боевой биологии, нефтехимии и так далее. Да? Вот и получается, что картина достаточно, я бы сказал, ну, не жизнеутверждающая. Она совсем другая. Причем я специально не затрагиваю еще третий ТВД. Постоянно о нем говорил, теоретически 3-4 года назад. Теперь я вижу его уже в практике, в развитии. Это Балтика с Арктикой. Переходить на это не буду. Мы говорим о Турции.

0: именно для того, чтобы урегулировать все это мирным путем. Потому что нам навязали...
1: Хочешь мира, готовься к войне, короче.
0: Нам навязали военное противостояние. Мы показываем, что мы готовы к этому, да, поскольку наши противники хотят получить, повторяю, победу, а не взаимное уничтожение. Мы показываем, что мы готовы к военному противостоянию. Значит, армии никто не отменял, значит, военное противостояние в мире является вполне легитимным способом разрешения проблем. Значит, но мы хотим мира. И если с нами будут договариваться сейчас на условиях, которые нас устраивают, мы договоримся сейчас. Если нет, мы будем наносить нашим врагам самые разные удары для того, чтобы принудить их к миру на наших условиях.
1: Тут есть предположение, что тому же Трампу, допустим, нужна не победа одной из сторон, а компромисс между Россией и Украиной.
0: Слушайте, тот же Трамп через 2 года не будет президентом 100%, а помереть может хоть раньше на год, хоть позже на год. Ему уже о душе пора думать, а не о компромиссе.
1: А он о ней думает, пытаясь нас примирить. Он же говорил, что враг просто попасть не хочет. Помните,
0: был такой? Кроме того, компромисс между Россией и Украиной возможен. Россия называла условия компромисса. То есть Россия не заявила, что она будет уничтожать Украину до конца, она согласна на компромисс. Но подчеркивала, что если компромисса не будет, она пойдет до конца.
1: А почему же тогда, кстати, компромисс, вот о котором вы вспомнили сейчас, вполне, кстати говоря, реализуемый? Почему Украина на него не пошла? Ну, объективно. 50 секунд, коротко.
0: Потому что Украина живет, пока воюет. У Украины нет экономики, нет населения, нет бюджета. Ее оплачивают. И платят ей за войну. Если она прекратит войну, ее прекратят платить и начнут взыскивать долги. И она жить не сможет. Ей нужен кто-то, кто будет ее финансировать. Поэтому она воюет. И с ней поэтому договориться невозможно.
1: Спасибо. Ростислав Ищенко, политолог-обозреватель Международной медиагруппы России сегодня. Благодарим за выход. У нас впереди перерыв, новости, реклама и анонсы. Мы скоро, буквально через пару минут, 3-4 минуты, вернемся и продолжим наш сегодняшний эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
4: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
3: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
4: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
5: Вооруженные силы России с помощью герани уничтожили подстанцию в Черниговской области, сообщили в Минобороны. Кроме того,

0: ликвидирован склад. Там хранили и готовили к запуску беспилотники большой дальности. А в Харьковской области поражен пункт заправки военной техники ВСУ.
1: О политике.
0: Страны НАТО не смогли передать Киеву необходимые средства ПВО и потерпели полное фиаско в планировании обороны Украины, сообщает Guardian. Авторы статьи отмечают, что на фоне неопределенности Вашингтона с поставками ракет-перехватчиков Киеву не хватит тех запасов, которые партнеры могут передать в качестве политического шага. В идеальном варианте потребовалось бы в 3-4 раза больше ежегодного мирового производства ракет для Патриот, сообщает автор статьи.
1: О происшествии.
0: 8 пострадавших при пожаре в Омске получили ожоги от 20 до 90% тела. Они в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в региональном Минздраве. 3 человека после осмотра были отпущены домой. ЧП произошло сегодня в одной из строящихся многоэтажек. Как рассказали в МЧС, на выяснение причин может уйти как минимум 10 дней. К этой минуте возгорание ликвидировано.
1: О мошенниках.
0: В МВД дали рекомендации для защиты банковского счета. В ведомстве советуют активнее внедрять биометрическую аутентификацию. А такой подход позволяет существенно снизить вероятность несанкционированного доступа к личным финансам и эффективно противостоять новым схемам кибермошенничества. Эксперты напоминают, что биометрические данные, сканирование лица или отпечатка пальца значительно сложнее скомпрометировать дистанционно, чем числовой код из сообщения, которые часто перехватывают с помощью вредоносного программного обеспечения или социальной инженерии. В министерстве подчеркивают, что традиционные СМС-коды сегодня остаются уязвимыми и подвержены перехватчику злоумышленниками.
1: О туризме.
0: Выгоднее всего можно забронировать 5-звездочный отель в предстоящей осенью во Вьетнаме, Индии, Марокко, Таиланде и Белоруссии. Об этом сообщили в сервисе для планирования путешествий. Так, например, во Вьетнаме номер обойдется чуть больше 10 тысяч рублей за сутки. В Индии около 14,5, в Марокко 16, Таиланде почти 17, а Белоруссии 18,5 тысяч. По данным аналитиков, отдых в 5-звездочных отелях наиболее значительно подешевел за год во Вьетнаме, Объединенных Арабских Эмиратах, Грузии и Белоруссии.
1: О валютах.
0: Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юань 12 рублей 48 копеек.
1: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Николай Севастьянов, политолог, востоковед. Николай, приветствую вас.
3: Здравствуйте.
2: Там какое-то количество вооружений, правда, конечно, устаревших, но тем не менее, их довольно много. Турция передает Украине. И в этой связи вопрос, да? Почему Турция так делает? Зачем Турция так делает? Там система АТКМС, в общем, такая передача, скажем так, для нас не очень приятная.
3: Да, тут можно очень много провести уровней от того, что Турция все-таки до сих пор, как мы иногда как будто бы забываем, является страной НАТО, до того, что там огромные на самом деле на Украине интересы. И турки, очень многие люди в руководстве Турции считают, что Россия сегодня постепенно утрачивает свое влияние, и им нужно быть готовыми к тому, чтобы принять участие в будущей дележке русского наследия в регионе. Вот как было в свое время такая же дележка испанского наследства, вот так же они многие в Турции считают, что придет пора и в отношении России. Я считаю, что, конечно же, эти прогнозы неправильные, они не сбудутся. Тем не менее, русофобов и людей, которые просто настроены именно с точки зрения геополитики к России отрицательно, в руководстве Турции всегда хватало. Это было еще и до Эрдогана. Нет такого, что Эрдоган какой-то в этом плане совершенно русофобский президент. Более того, он тоже пытается двигаться многовекторно. И, в принципе, у нас многие годы с турками была такая вот модель сотрудничества, что есть определенные сферы, где мы можем работать, где мы можем торговать, где мы можем обмениваться чуть ли не технологиями или кооперироваться по Африке даже. А есть те сферы, где мы жесткие противники, но давайте мы их просто разграничим. и будем расценивать их как бы сами по себе, чтобы они в этом анализе не пересекались. Этот подход, в принципе, он рабочий, он реальный, но на выходе мы получаем вот такие вот издержки, что мы где-то, казалось бы, у нас неплохие какие-то экономические отношения, а потом, извините, видим турецкое вооружение в Киеве.
2: Угу. Так, далее, теперь, в общем, вы пишете у себя в телеграм-канале Севастьянов «Казачий дневник». Украина предложила взаимный отказ от ударов по коммерческим судам в Черном море. Сообщение об этом было передано через Турцию. Если что, в данный момент украинский экспорт по морю не просто затруднен, он практически остановлен. Вот я, насколько я понимаю, Турция при этом серьезно вовлечена все-таки в процесс урегулирования. Я правильно, да, мыслю? Нужен вопрос, в чем их мотив? Если, в принципе, они никак не страдают от текущего положения дел. Совсем наоборот.
3: Турки здесь очень хотят получить роль такого вот арбитра, смотрящего над Черным морем. Той страны, которая будет сама уже прокладывать там логистические маршруты, договариваться о том, что эти маршруты должны быть в моменте безопасными. Это, на самом деле, очень такая серьезная претензия именно на будущее, на перспективу. И получить это в Анкаре очень хотели бы. Понятно, что это будет все обернуто в риторику разговоров о том, что страдает глобальный юг, что из-за того, что не экспортируется украинское зерно, вот где-то там начнется голод, а вы же говорите о глобальном юге, поэтому давайте подумаем, как эту проблему решить. В реальности, конечно же, на мой взгляд, это открытое подыгрывание именно Киеву, потому что сегодня именно Киев больше всего от этого страдает, и сегодня, наконец, переломлена вот эта структура, где, с одной стороны, Киев имел на пятый год войны экспортные мощности, которые позволяли ему финансировать уже конкретные программы вооружений. И более того, суда-то шли в обеих направлениях, в обоих. И поэтому вполне себе могли доставлять то, что нужно было уже Украине именно в формате и вооружений, и технологий, и так далее. То, что сегодня это не действует в Киеве, многим не нравится. Это, конечно же, большая проблема, то, что внезапно это перестало работать. И турки тут как тут пытаются этому помочь в своих интересах, но и таким образом в интересах Украины точно не в наших. Мы в этом, на мой взгляд, явно не заинтересованы. И как бы нас не пытались на это разводить, на это соглашаться нельзя ни в коем случае.
2: Кстати говоря, раньше Владимир Путин чаще контактировал с Эрдоганом, но я что-то давно не припомню, чтобы были какие-то созвоны, ну и встречи, понятное дело, давно не было. Как думаешь, с чем это связано?
3: Ну, в том числе с тем, что Турция в последнее время действительно очень... Она не то что перекосила свою политику, потому что, повторюсь, там всегда соседствовали и двусторонние турецко-российские отношения, и вполне себе конкретные антироссийские инициативы. Просто в последнее время эти инициативы стали, скажем так, более выпуклыми и более заметными. Это правда.
2: И про российские военные базы в Сирии. Тут разное про это пишут, что вроде как российских баз в Сирии все-таки скорее не будет, несмотря на то, что наметились переговорные пути на этот счет. Но вот пишут, что их преобразуют в тренировочные центры. Вы погружались в этот момент, изучали, что там будет по итогу? Вообще удалось договориться с новой сирийской властью?
3: В принципе, это то, что Дамаск предлагал. Вот то, о чем Дамаск в последние месяцы говорил, это было именно преобразование военных объектов.
2: Что значит преобразование? Что значит преобразование?
3: То, что это фактически больше не будут полноценные наши военные базы. Мы не будем там полноценными хозяевами. И в этом плане это, конечно же, серьезный отход от тех позиций, которые у нас там были ранее. Но тут есть следующий момент. А какие, собственно, есть инструменты сегодня, чтобы этому помешать? Можем ли мы сегодня сказать Дамаску, нет, мы не согласны, мы остаемся на тех же условиях, которые были? Мы, так сказать, очевидно, не можем. Эти базы чрезвычайно уязвимы в условиях, когда власть в стране сменилась. И, в принципе, даже в таком формате мы хотя бы хоть как-то там остаемся. Да, это уже не то присутствие, которое было раньше. Тем не менее, все равно полностью из страны мы не уходим. В качестве логистических объектов мы их все-таки не теряем. Да, там будет сложнее договариваться. Нужно будет все согласовывать. Тем не менее, из всех вариантов, которые остались, учитывая саму реальность и то, можем ли мы на это воздействовать, это на самом деле не самый худший исход, потому что нужно понимать, что у Дамаска есть все возможности, чтобы нас оттуда попросить на выход полностью и с вещами, и мы ничего этому сегодня противопоставить просто не сможем технически. в этом плане, что были достигнуты хотя бы такие договоренности, а базы эти по-прежнему важны именно как логистические пункты, в том числе с точки зрения присутствия в Африке. И альтернативы пока нет, и альтернативы, которые обсуждаются, тот же Судан и так далее, ну это на какую-то уже совершенно фантастическую перспективу, уже сколько лет об этом говорится, а ВОЗ и ныне там. Поэтому, да, плохо, что вообще все так случилось. Плохо, что к власти в Дамаске пришли люди, которые, ну, явно нам не слишком симпатизируют. Но то, что даже с этими людьми удалось найти хоть какой-то общий язык и не разругаться в пух и прах, все-таки, на мой взгляд, неплохо.
2: И снова к другой теме. Пишут, написали о том, что российское правительство дало руководству Армении около месяца на выбор между полноценным участием в ЕАЭС и курсом на сближение с Евросоюзом. Об этом многие журналисты писали и сообщали. В общем, поставили ультиматум. Как думаете, есть такое или нет? Ну, там, понятное дело, в Армении образовались некоторые проблемы с реализацией своих товаров. И, в общем, не за горами кризис, в том числе финансовый, если они не определятся. Хотя, может быть, выберутся, может быть, все-таки Евросоюз их в последний момент поддержит. Пока вроде все идет к тому, что обманули. Вам слово.
3: Ну, Пашинян пускай больше угрожает, пускай больше говорит о том, что будет требовать деньги за концессию на железную дорогу, что юридически...
2: Это он явно зря, кстати, сделал, действительно.
3: Абсолютно зря, потому что Армения не имеет юридических прав требовать эти суммы, а сама концессия, насколько я знаю, на 30 лет. И вот так расторгнуть ее завтра, ну, можно попробовать, но будут огромные издержки, которые лягут на Ереван. И никоим образом не отобьются. И я не верю совершенно вот в эту самую европейскую помощь. Она может быть симптоматической, это могут быть какие-то конкретные такие вот гранты, которые можно показать, извините, по телевизору, но чтобы это полностью спасло армянский экспорт, который завязан фактически на Россию, и мало где еще эти товары нужны, и мало где еще они конкурентоспособны. Ну, это большая ошибка, что Ереван в это все полез. Потому что, казалось бы, даже при том, что Пашинян такой вот персонаж, ну, явно не самый дружественный, до каких-то пор ему многое на самом деле прощалось. Ну, он постоянно пытается эскалировать, и он постоянно пытается показать, что ему вообще наплевать, о чем его просят, ему наплевать на любые требования, он все сам все решит. Решит, когда ему это выгодно. Вот эти заявления постоянно о том, что мы-то, конечно, определимся, но определимся, когда придет время, то есть когда можно будет явно на этом не проиграть. Ну, это закономерный итог таких заявлений.
2: Угу. Но пойдут или не пойдут на этот ультиматум в Армении, как думаете?
3: Я думаю, они будут сейчас всеми силами пытаться вернуться и, скорее всего, чего-нибудь допридумают. В этом они, на самом деле, большие мастера.
2: Ну, хорошо. Слушайте, а почему все-таки вот мы ставим им, мы просто не всем ставим ультиматумы, как знаем, но вот им ставим ультиматум либо ЕС, либо ЕС. Вот, либо-либо. С чем связано это?
3: Ну, во-первых, это связано с недавними вот этими шагами, когда Пашинян у нас всячески обнимается с Зеленским. Ну, у этого должны быть свои последствия.
2: Вы знаете, много кто обнимается с Зеленским, но много мы кто? С ними взаимодействуем.
3: А смотрите, одно дело, когда обнимается страна, у которой есть все-таки довольно какие-то серьезные позиции на международной арене. Другое дело, когда это делает страна, которая многие десятилетия выезжала за счет России, которая получала от России огромные бонусы, которые больше именно в процентном соотношении, чем у большинства других стран, которым мы постоянно помогали на любом повороте и которые, опять же, прощалось очень многое. И просто когда Пашинян пришел к власти, при том, что много говорили, кто это, мы ультиматумов не ставили. То есть в этом плане он, конечно, постарался.
2: Спасибо. Николай Севастьянов, политолог, востоковед. Севастьянов, казачий дневник в Телеграме. Найдите, подпишитесь. Сейчас небольшой перерыв. Впереди новости экономики, друзья. Там вот где стабильность. Так это в экономике. Там вообще все прозрачно и понятно. И никаких непоняток нет. Именно что в экономике. Сейчас я вам это на практическом уровне докажу.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
6: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
7: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
1: Комсомольская правда. Радио.
9: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня и до понедельника, разумеется. Иван Панкин в студии. На связи Алексей Бобровский, экономист, директор Института изучения мировых рынков. В Телеграме канал Алексей Бобровский. В Максе есть, кстати говоря, Алексей?
10: Нет, в Максе нет.
2: Нет, Макс. Надо заводить канал. Чего? То опоздаете. А, да. Смотрите, Алексей, хочется... И помните, сейчас вот вспомнил слова Владимира Владимировича, он какое-то время назад и говорил, что что-то вроде: когда в России все стабильно, становится скучно. Помните? Сейчас вот цитата у меня его под рукой. Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска, и секунды, и пули. К сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Он отметил, что в любом случае все завязано на экономике. А в России с ней ситуация стабильна, несмотря на внешние угрозы или попытки воздействия. Это было сказано какое-то время назад. Стабильно ли у нас сейчас в экономике по прошествии какого-то времени? Как думаете?
10: Да я, честно говоря, не очень помню, чтобы у нас было скучно.
2: Да?
10: Я вот так скажу. Ну, наверное,
2: устали жить в эпоху перемен, Алексей?
10: Нет, не устал, но, честно говоря, вот не припомню, чтобы как-то все-таки было совсем, так сказать, безоблачно и спокойно. Ну, было, наверное, но уж как-то все забылось.
2: 12-й, 13-й, может быть, год. 16-й, кстати говоря, сейчас все вспоминают с упоением.
10: Вот. Ну, тогда было интересно в мире, много чего интересного там происходило. Очень хорошо там вспоминаю сейчас там 7-й год, да, как в 2007-м.
2: Ну, кстати, и до ноября 2008-го тоже можно повспоминать, о чего. Да. В ноябре там кризис ударил. Ну, пожалуйста, вам слово, да. Если тогда, да. А сейчас все-таки, вот давайте за, ну, последнее время, год, может, полтора-два, вот, ситуация как меняется. Можно ли ее назвать стабильной, если вот, да, в динамике проследить от, условно говоря, 24-го хотя бы сейчас, вот уже ближе к концу года 26-го?
10: Конечно, нет. Ну, то есть, вы ответ-то знаете, просто это
2: не,
10: же...
2: Это я не знаю.
10: Требующий потому... раскрытия, наверное.
2: Да-да-да.
10: Вот. А все же, например, можно мерить разными категориями, разными линейками, разными измерениями. По там, количеству санкций или вообще внешнего давления, ну, ясно, что там все движется по нарастающей. Uh-huh. Если смотреть по формальным экономическим показателям, типа рост экономики, ну, оно движется тоже, но не по нарастающей, как бы наоборот. Мы же стагнируем. Центральному банку, он говорит, не надо пугать народ, ему не нравится термин стагфляция. Ну, тогда я отдельно разложу. Вот у нас есть стагнация, которая, правда, вот во втором квартале сменилась ростом 1,3 по подсчетам Росстата, хотя Минэк до этого нарисовал скромнее, а ведомство родственное, одно подчинено другому, почему такая разница в подсчетах всего спустя, так сказать, полторы недели, это большой вопрос. Но смысл в том, что, значит, у нас хоть и рост, но все равно долгосрочно тенденция на некую стагнацию. Мы в этом году вырастем процент, наверное, полтора, потому что приходится увеличивать денежную массу по разным причинам. Но при этом все равно остается высокая инфляция. Вот в сентябре ЦБ выйдет с каникул и скажет: ой, смотрите, какая штука. Значит, ну, во-первых, у нас там структурный дефицит ликвидности, значит, на рынке. Долго зрители и слушатели утомлять терминами не буду, но смысл в том, что, возможно, они найдут обоснование, плюс еще топливные всякие вопросы, даже не то чтобы, так сказать, не снизить ставку, минимум ее оставить, а вообще-то, может, еще и поднять. Я не исключаю такого. Назвать это как бы предсказуемый, понятный, последовательный, в хорошем смысле слова скучной ситуации у меня язык не поворачивается, честно говоря. Глядя на долговой рынок, ну, такая вот довольно тревожная ситуация. Она не необратима, она не то чтобы неоперабельна, но она тревожная, да. Вот. То же самое происходит в мире. Если будет что-то падать в Соединенных Штатах, а такой риск серьезный есть, причем либо до выборов, либо после выборов, здесь сейчас пока мы в стадии, так сказать, попытки определиться, ну, я вас уверяю, будет жарко и у нас, хотя мы вроде отрезаны от их рынков как только можно. Смотрим на топливный рынок, ну, тоже как бы это оптимизма сейчас не вселяет, но, опять же, ситуация там, в наших руках, мы можем в ручном режиме какие-то вещи поправлять. Но их тоже надо поправлять грамотно, чтобы это не было только за счет там, населения, условно говоря. Смотрим на то, как все там развивается на СВО. Правильные действия, абсолютно правильные с точки зрения блокирования входа и выхода всего на ту территорию, которую, в общем-то, надо было перекрыть еще там, в 22-м и 23-м. Но вот сколько это продлится? Уже разговоры о том, что турецкие сельхозпроизводители уже бьют тревогу. Кто-то уже поговаривает о
2: поэтому через Турцию, кстати говоря, через Турцию это как раз Украина и передала России предложение о перемирии. Именно через
10: Турцию.
2: Я вот
10: к этому веду. Да. Сейчас начнут висеть на руках у нас. Сейчас начнут говорить, да что же вы хотите, гуманитарную катастрофу где-нибудь в бедных странах Африки, Азии, и, ну и вообще на Украине. Побойтесь Бога, сейчас гуманитарная катастрофа. Сейчас вот это все начнется. Тоже к стабильности это имеет отношение так себе, мы будем раздражаться. И так далее. Значит, смешно. Вот, угрожает какими-то ответными действиями японское правительство за приезд нашего президента на наши острова, на нашу территорию. Какие ответные действия? Тут же визитный туруп, что ли, японского премьера? Какие могут быть ответные действия? В Киев слетают? Ну, слетайте. В чем проблема-то? Вот. И так далее. Но это вокруг все время, значит, образуется, формируется и усиливается некий такой контур напряженности. Если бы тут геополитике казалось, как бы, да и бог-то с ней. Но поскольку страна хоть и необъятная, огромная, но врагов тоже немало. И вот они на востоке появляются. А президент говорит, что напряженности в Тихоокеанском, так сказать, регионе будет возникать, в том числе на море. То мы здесь имеем в виду риски для, например, мировой торговли. А мировая торговля – это в том числе та часть торговли, которая и нас касается. Мы же экспортеры. Вот. Вот эти вещи, они вот сегодня беспокоят. Я так сказать, грубым поливом это все набросал. Но это прям вопросы, которые вот прям бери и делай, бери и решай сейчас, бери и занимайся сейчас по-прежнему. Вот, интервью Сергея Семеновича Собянина вышло про мобилизационную экономику.
2: Да.
10: Ведь тут же вопрос не в бровь, а в глаз. Вот. И, в общем-то, он прав в формальных, буквальных терминах. Но надо договариваться о терминах. Мобилизационная экономика 41-го, она не нужна, а высокоорганизованная, мы об этом неоднократно в эфире говорили, вопрос назрел, как говорится, еще позавчера, даже не вчера. Вот. Но это вопрос уже терминологии. Но то, что об этом говорится, это тоже, наверное, симптоматично. Так что вот это все не может, так сказать, оставлять равнодушным, скажу так деликатно.
2: Угу. Крепкий курс рубля подходит для рядовых россиян, но создает проблемы экспортно-ориентированным предприятиям, заявил Владимир Владимирович как раз на Итурупе во время разговора с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко. Тут что скажете, да, ни туда, ни сюда, так, собственно, выход-то какой? Какой рубль нам нужен?
10: Ну, выход хорошо бы уже понимать года так 4 назад, когда, в принципе, мы там быстро реактивно перестраивали какие-то вещи, опять же, в экономической политике, начиная с 22-го, где-то до 23-го года. Вроде казалось, идем в нужном направлении. Сейчас опять некий смысловой тупик. Президент говорит главе региона, ну, крепкий рубль, он же вроде как для граждан хороший, но для экспортеров я согласен, да. Мы, говорит, плачем, говорит сахалинский губернатор. Хочется спросить, чего вы плачете? Ну, это же ваши планы увеличились, как будто страна и не воюет, по доходной части бюджета на, там, по-моему, миллиардов, что ли, 15 прогнозные по сбору доходов в региональный бюджет. Они с чего увеличились? Вы как прогнозами занимаетесь? То есть теперь из-за того, что ваши, так сказать, не планы начала года не сходятся, и мы должны, так сказать, девальвировать рубль, чтобы экспортерам было попроще? Но вот это большой вопрос. Это не вопрос, нужно или не нужно делать. Это вопрос просто к пониманию, как у меня говорит один мой друг, какое кино мы снимаем. Но на пятый год уже неплохо было бы определиться, какое кино мы снимаем. Вот для меня вот это основной вопрос. Можно все время девальвировать рубль. Мы периодически этим занимаемся. Он действительно переукреплен был. Потому что когда мы подходили к 76, и был риск движения на 70, он еще, кстати, не снят. Тенденция для укрепления гораздо больше, чем для ослабления. Там вопрос просто в том, что происходит в экономике после того, как сильно укрепился рубль. А происходит следующее. Растет импорт, который даже из недружественных стран идет в огромных количествах. Посмотрите на продажи, например, немецких машин. Мы же вроде под санкциями у них. Это же вроде все там обложено кучей пошлин. Пока ты это довезешь, это там 10 стран проедешь. А они все равно продаются. Это вот сильно переукрепление рубля. А пере, так сказать, ослабление, сильное ослабление, это когда уходит за сотку, и конца этого не видно. Как это делать, ну, мы, в принципе, видели, у нас такой риск был 2 года назад. Слава богу, его там президентским указом отвели от этой черты. Но оптимальный курс, очевидно, где-то между там 85 и 90, но остановится ли в этом диапазоне, ну, вот мы сейчас будем посмотреть, потому что сейчас определенный решающий момент, я бы сказал, такая точка бифуркации, она наблюдается, потому что очевидно, что да, конечно, надо, наверное, бюджету помочь. Но вопрос, в какой мере и за чей счет? Вот, вот эти вопросы меня всегда волнуют. Чтобы потом не оказалось, что идет отток, отток, отток и отток капитала, как по последнему обзору по финансовым рынкам ЦБ. И главная проблема экономики, у которой навалом денег, а денег реально в экономике много, чтобы не было главной проблемой, как выпустить эти деньги наружу. Не внутри сделать им инструменты, а выпустить наружу. А разговоров все больше в эту сторону.
2: Спасибо. Алексей Бобровский, экономист, директор Института изучения мировых рынков. Алексей Бобровский в Телеграме. Найдите, подпишитесь. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Доживем до понедельника, друзья. Все будет хорошо. Не забывайте об этом. Всегда помните, все будет хорошо.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
11: АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов». Новая глава. Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
12: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. За годы карьеры Кадышева напела на 10 миллиардов рублей, но осталась должна налоговой. Отрастить извилины, правда и мифы о мозге. Почему Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
13: Для лиц старше 12 лет.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
16: О спецоперации.
0: Группировка войск «Восток» активно уплотняет радиолокационное поле, наращивает арсенал эффективных средств поражения вражеских беспилотников и ракет, сообщили в Минобороны. Сегодня глава ведомства Андрей Белоусов посетил командный пункт и проверил ход выполнения боевых задач. Благодаря созданию единой информационной среды, данные с каждой радиолокационной станции теперь оперативно выводятся в общую систему. Это позволяет в режиме реального времени транслировать обстановку с малогабаритных РЛС и существенно автоматизирует процесс борьбы с БПЛА, кратно повышает эффективность их уничтожения на всех участках ответственности.
16: О Европе.
0: Судоходство в Германии на Рейне на грани полного коллапса из-за обмеления, сообщают РИА Новости. Сейчас в некоторых местах уровень реки критический, всего 8 сантиметров. Для прохода барж нужно хотя бы 40. Ситуация уже привлекла к серьезным логистическим сбоям. Часть судов заблокирована, другие пытаются найти обходные маршруты. Река обмелела из-за продолжительной засухи, накрывшей разные регионы Европы.
16: О школе.
0: Оценка за поведение не повлияет на допуск к экзаменам. Это также не мера дисциплинарного взыскания. Об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова. По ее словам, оценивание поведения проводится отдельно от академической успеваемости и проходит по 4 основным критериям, включающим 10 показателей. В предыдущем учебном году проходила апробация этой оценки. Эксперимент проводили в 89 школах разных регионов страны. По результатам определена трехуровневая оценка образцов. Допустимое и недопустимое поведение. Колударова также отметила, что главная цель оценки поведения заключается в стимулировании личностного развития школьника, его уважительного взаимодействия со сверстниками, взрослыми и ответственности.
16: Обо всем.
0: Национальный музей современного искусства в Сеуле запустил коллаборацию с телепузиками. До конца августа первые 200 посетителей музея ежедневно будут получать брелоки. Их выпустили в 4 вариантах с изображением Тинки-Винки, Дипси, Ляли и По. Каждый персонаж держит альбом для рисования или кисть. Какой именно достанется, посетители узнают только при получении. Выбрать конкретного нельзя.
16: О валютах.
0: Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юань 12 рублей 48 копеек.
16: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 21, облачно с прояснениями, в Петербурге 15, выше нуля, идет дождь.
16: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
17: Друзья, это «Время науки» на радио «Комсомольская правда», у микрофона Мария Баченина. Вместе со мной научный руководитель Национального центра физики и математики, академик Российской академии наук Александр Сергеев. Александр Михайлович, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Мария.
17: Друзья, у нас сегодня в гостях доктор биологических наук, профессор, но главное, я не сказала в самом начале, орнитолог, член-корреспондент Российской академии наук, директор Зоологического института Российской академии наук Никита Чернецов. Никита Северович, здравствуйте, добро пожаловать. пожаловать.
13: Здравствуйте.
17: Я бы хотела спросить, я не знаю, мне кажется, это вопрос каким-то странным, но я всегда интересовалась, зачем птицы вообще куда-то летят, а точнее возвращаются? Вот если бы у меня были крылья, я бы сидела на югах и не возвращалась бы никуда, там бы рожала детей, вела бы гнездо.
13: Или в Санкт-Петербурге.
17: Сейчас по-больному. Но вот правда, это ведь экономия сил, времени.
18: Ну, миграции – это приспособление к использованию сезонных ресурсов. Когда птицы летом, вот сейчас, прилетают сюда к нам в умеренные и высокие широты, они эксплуатируют сверхобильный ресурс. Для насекомоядных птиц здесь очень много еды, здесь можно прекрасно жить. Кулики, которые гнездятся в Арктике, в буквальном смысле слова, ходят по колено в еде. У них вообще нет, буквально, да, у них нет вообще никаких проблем с тем, чтобы кормить птенцов. Проблема заключается в том, что зимой там выжить невозможно, там полярная ночь, у нас здесь нет полярной ночи, все равно снег, холод, лед. То есть для того, чтобы размножаться и кормить птенцов в тропических районах, для них там нет места, там все поделено. Там все поделено между местными товарищами. Поэтому они прилетают сюда, к нам, для того, чтобы использовать те ресурсы, которые здесь сезонно доступны.
13: Севера богаты ресурсами.
17: Да.
18: Да,
17: слушайте, по колено. Я думала, только пингвин жирный, а тут еще и кулик по колено в еде. А, как интересно. Ну хорошо, про перелеты. Откуда у птиц навык перелета?
18: Ну, если говорить о том, как все это возникло в эволюции, да?
17: Давайте с этого начнем. Мой вопрос и в этом, и не в этом, и во всем.
18: Вот, ну, в эволюции, ну, надо сказать, что не во все геологические эпохи сезонность климата была такой сильно выраженной, как сейчас. Бывали геологические эпохи, когда разница между зимой и летом была гораздо более мягкой, гораздо меньше, чем сейчас. Мы сейчас живем в эпоху с выраженной сезонностью климата. Во время низкой сезонности миграции немного, они происходят на небольшие расстояния, потому что это не очень нужно.
13: Но, по-видимому, речь идет все-таки о средней температуре. И для нас, поскольку мы из воды, и все вокруг почти из воды, вот это вот 0 градусов температуры как раз очень, очень важно. Потому что если температура средняя высокая, то понятно, что большая часть поверхности Земли, она, ну, грубо говоря, не замерзшая. А когда, вот вы говорите, сезонность, потому что сезонность-то мы с вами все-таки определяем, это плюс или минус, по большей части.
18: Ну, мы определяем сезонность как разницу между июлем и январем.
13: Да, но важно, что там есть точка нуля,
18: да,
13: превращение, да, воды в лед.
18: Да, есть точка нуля, конечно, которая изменяет окружающую действительность очень сильно. Да. Вот. И вот в те сезоны, когда после периода низкой сезонности увеличивалась сезонность, тогда вот возникала эта ситуация, которую я только что описал, когда есть очень обильные ресурсы, которые доступны только часть времени. И когда популяции, которые гнездились в более низких широтах, их становилось слишком много, то есть у них появлялось больше птенцов, больше потомков, чем территория могла прокормить, но кто-то из них начинал искать себе новые земли в более северных, ну или в южном полушарии, в более южных районах, вот, но и они обнаруживали эти новые земли, но выяснялось, что в этих новых землях можно жить и очень хорошо жить только часть года, и постепенно образовывался комплекс физиологических, поведенческих адаптаций, которые мы называем способностью к миграции, вот, то есть там выживали только те, кто научился на зиму возвращаться, я сейчас рассказываю про вариант с температурой, конечно, есть регионы, где в основном осадки, да, вот, но на неблагоприятный период покидать эти районы и возвращаться в районы, где можно выжить, но где недостаточно ресурсов, чтобы размножаться.
13: Евгений Ильич, понятно, что летать на большие расстояния проще, чем бегать по земле, но, тем не менее, вот эти миграции, они есть у, так скажем, некрылатых животных?
18: Есть миграции у некрылатых животных, есть миграции у плавающих животных, но они с точки зрения дальности, они, конечно, наиболее ярко выражены у крылатых животных, потому что, несмотря на то, что полет – это энергетически дорогой способ перемещения в пространстве, но учитывая его высокую скорость, скажем так, на единицу времени летать дорого, но на единицу расстояния это оказывается дешевле всего. учитывая высокую скорость.
17: Никита Сергеевич, а раз вы сказали скорость, с какой скоростью птицы совершают полет? Я понимаю, тут зависит все-таки от величины крыла, от веса, масс и так далее. Но вот есть для перелета специфическая скорость, знаете, когда в эшелон встает, там же нужно держать скорость.
18: Есть, есть. Ну, у мелких птиц скорость полета вот в моменте, что называется, составляет у разных, у крупных чуть побольше, но так грубо между 10 и 20 метрами в секунду. То есть это от 36 до 72 км в час относительно воздуха. При попутном ветре получается больше. Наиболее, а если говорить о перемещении на большие расстояния, ну там на тысячи километров, большинство птиц, как правило, не в состоянии совершить перелет на несколько тысяч километров, им нужно останавливаться. Они не могут это сделать одним броском.
17: На дозаправку.
18: Да, но есть совершенно потрясающие исключения. Самое замечательное исключение – это малые веретенники. Это такие кулики среднего размера, которые гнездятся на Аляске и зимуют в Новой Зеландии. Эти птицы прилетают через Тихий океан с Аляски в Новую Зеландию без посадки. На данный момент установлена максимальная дальность беспосадочного перелета до Тасмании из Аляски 13 тысяч километров 11 суток непрерывного полета. Это, конечно, фантастический рекорд. Вы можете себе представить, это кулик. Это не водоплавающая птица. У них оперение, если они сядут на воду, у них оперение намокнет, они утонут.
17: И не взлетит он?
18: Нет,
17: он не
18: взлетит.
17: Может.
18: Нет, он все. Он сесть на воду он может один раз, да? Вот. Это не утка. Вот. Соответственно, эта птица, она, как выяснилось, как это уже давно подозревали, но когда появились спутниковые передатчики, это было доказано, они не используют Полинезийские острова, они одним броском, без посадки.
17: Как это возможно с точки зрения физиологии?
18: Это прекрасный вопрос. Когда эта работа была опубликована в 2010 году, тут же выяснилось, что расчеты расходы энергии на полет, вот, они этого не позволяли. Вот, пришлось коэффициенты изменить принудительным образом в два раза, потому что имевшиеся расчеты показывали, что это расстояние столько времени лететь невозможно, при том уровне расхода энергии, который предполагался. Вот. Я, надо сказать, немножко горжусь этим фактом. Я в своей докторской диссертации, которую я защитил в 2009 году за полгода до публикации этих данных, как раз писал о том, что расход энергии в два раза меньше примерно, вот, чем предполагала тогдашняя теория. Вот. Но вот буквально через полгода вышла работа, которая это показала прямо экспериментальным путем.
19: Слушайте, ну это же здорово, да? Смотрите, помимо чудес, связанных 13 тысяч километров и прочее, это же какой-то особый метаболизм, который позволяет как-то очень... Насколько они, кстати, худеют за 13 тысяч километров?
18: Перед таким перелетом они набирают жира. Они запасают энергию в виде жира, они удваивают свою массу. Вот. Ну, то есть, если взять там атлетически сложенного человека с массой 60 килограммов, мужчину, то такого вообще без лишнего веса, вот такого атлета.
17: Спортсмена, да.
18: Ну, 65 возьмем, да. Вот, то это означает, что он как бы набирает еще 65 килограммов жира, и в течение одного, ну, в течение как бы нескольких суток, то есть, это все равно, как если бы я захотел похудеть, пошел в фитнес-зал, вот просто там несколько суток подряд поработал бы и вышел оттуда стройным.
19: Так, может быть, так и надо?
17: Сейчас поставлен рекорд. Буквально на днях женщина отжималась 24 часа или подтягивалась. Но я не дочитала, я испытала психологический стресс. Это был для меня просто какой-то шок.
18: Но она не сбросит 30 килограммов.
17: Конечно,
18: за это время.
17: Нет,
18: это невозможно.
17: Это невозможно. Организм просто не отдаст, потому что он скажет, ты сошла с ума, хозяйка.
18: Нет, это физически невозможно. Метаболически невозможно. То есть, птицы способны, то есть, они практически буквально, ну, знаете, как мы бензин в бак машины заливаем-то, Едем дальше.
17: То есть, это говорит о том, что птица может регулировать расход своей энергии, запасенной в жире?
18: Это говорит о том, что птица может расходовать энергию, запасенную в жире, просто как сжигать топливо. Да? Вот. Это говорит о том, что птицы в состоянии... У них есть механизмы на их биохимическом уровне. У них есть способ доставки жиров в мышечные ткани, где они, где эти жиры окисляются и сжигаются, потому что у нас же есть проблема, ну, известно же, что очень быстро худеть нельзя, это может плохо кончиться, да, вот, в частности, есть специальный механизм транспорта гидрофобных липидов по крови, без образования бляшек, да, вот, то есть у птиц есть целый комплекс, для того, чтобы совершать такие вещи, нужно иметь целый комплекс адаптации на физиологическом и биохимическом уровне.
20: Это вот что мы можем у них позаимствовать.
21: Друзья, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда».
22: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
23: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Блогер Николай Соболев о несостоятельности термина «коллективный Запад».
27: Нет никаких там и нет никаких их. Они очень сами по себе внутри различенные, то есть атомизированные. Это гигантский вот бич нашей всей современной цивилизации, потому что вот вследствие развития, да, вот этих трендов, либерального тренда, гедонизма, да, там, и так далее. То есть, ну, вот Запад тоже не един, нет никакого единого Запада. Когда мы говорим про коллективный Запад, ну, это требует оговорки. Скорее, художественное преувеличение. Там есть разные силы. Вот 2 года назад все вот в унисон говорили про правый поворот, и сейчас эти разговоры как-то утихли. Кто-то начал стабилизировать руль во время этого правого поворота. Это вот то, что мы не можем не замечать. Но правый поворот продолжается. Там есть, опять же, и из правых политиков те, кто нам симпатизирует, и из левых политиков, кто нам симпатизирует, а есть те, кто нас ненавидит.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
28: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
25: Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
22: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
21: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Время науки на радио КП, в студии Мария Баченина и научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев, а также орнитолог, доктор биологии.
29: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
30: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
28: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова.
1: Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Выяснил. Мне нужно выяснить, вот просто буквально руками, где находится Северо-Запад. Ну, я имею в виду руками показать. Но вот как бы вот где, вот я, например, не знаю, вот в этой нашей студии, где мы сидим, где Северо-Запад, я не знаю.
0: Да.
19: Я это понимаю так. Вот смотрите, системы навигации глобальной.
0: Так.
19: Там есть позиционирование, это пространственные координаты. И кроме того, там есть направление, который указывает, как двигаться. Поэтому позиционирование и навигация – это действительно две задачи, которые птица должна решить. Где я?
0: И куда второй, мне?
19: Где Северо-Запад.
18: Так и есть. Если бы она это не решала, она бы весной не возвращалась. Да? То, что она решает, это несомненно. Это научный факт эмпирический, с которым невозможно спорить. Поэтому в своих исследованиях мне это очень, как сказать, у меня есть ощущение, что временами возникает ощущение, что мы ищем черную кошку в темной комнате, но мы уверены, что она там есть. Эта кошка там точно есть. Поэтому мы ищем, мы изучаем существующий феномен. И в свое время вот был такой выдающийся в середине 20 века выдающийся немецкий орнитолог Густав Крамер, который, собственно говоря, показал, что есть вот две эти системы, и они не обязаны быть, то есть компас и карта, они могут быть основаны на разных физических принципах и, значит, на разных сенсорных принципах. В настоящее время относительно компасных систем, которые, ну, так получилось, что компасные системы мы знаем лучше. Подавляющее большинство исследователей ориентации птиц согласны, что птицы могут пользоваться солнечным, звездным и магнитным компасом. Относительно системы позиционирования консенсуса меньше, но в общем и целом большинство согласны с тем, что птицы могут использовать магнитную карту, магнитную систему позиционирования, основанную на изолиниях параметров геомагнитного поля. И, наверное, на меньших пространственных масштабах, в первые сотни километров, на запаховой карте, на запаховом ландшафте.
19: Запаховой еще, да?
0: Да. А можно про магнитные? Известно ученым, вы, может быть, как-то получилось ЭЭГ снять, не знаю, что снять. Как они это чувствуют? Вот мне жутко обидно, что мы этого не чувствуем. Мы такие обделенные.
19: А почему вы думаете, что вы не чувствуете?
0: Ну, потому что я ничего не чувствую. Железо есть, кровь есть, вода во мне есть, а они реагируют.
19: Вас просто не научили.
0: Так.
18: Ну, по крайней мере, смотрите, у нас совершенно точно не формируются чувственные образы. Я боюсь слова «сознание» и стараюсь его избегать, потому что тут такая область...
0: Копию можно ломать.
18: Да, копию можно ломать. Но у человека нет чувственного образа магнитного поля. А у птицы, судя по всему, у них есть специализированная сенсорная система. И предполагается, что, возможно, их есть даже две разные. И вопрос о том, как птицы воспринимают магнитное поле, как физиологически это устроено, это вот один из тех вопросов, которые меня как исследователи очень занимают. И мы вот в составе нашей группы мы это активно изучаем. Что касается, предполагается на данный момент, что у птиц есть две независимые сенсорные системы, одна из которых обеспечивает работу магнитного компаса, и другая обеспечивает работу магнитной карты. Если это действительно так, то это, конечно, очень интересно, потому что не очень понятно, ну, во всяком случае, есть о чем поговорить, как в эволюции могло сложиться такая ситуация. У нас же нет двух разных видов зрения, да? У нас есть там глаз, парный орган, но предполагается, что птицы в состоянии магнитное поле воспринимать с помощью зрения, у них образуются зрительные образы, то есть они магнитное поле в буквальном смысле слова видят, даже без кавычек.
19: То есть магнитный сенсор, поскольку магнитное поле, и тем не менее образуется визуальный образ.
18: Да, да.
0: Александр Михайлович, представьте, вы идете, а у вас, вот как вот показывают фильмы про роботов, на глазах там сетка, там комп, вот, но это вот отсюда. Это...
18: Нет, как очки дополненной реальности.
0: Да, да, да. Это сетка, ну, у нас же эти линии к экватору, вот они отсюда, тут.
18: Есть?
0: Я просто вообще, представляете, под какими впечатлениями.
19: Нам было бы важно, если бы магнитное поле менялось достаточно быстро в пространстве, тогда можно ориентироваться, да? Но у нас же с вами недалекие переходы-то, там магнитное поле не меняется.
20: Мы бы научились, понимаете, мне кажется, что мы бы нашли этому применение, так как мы его-то не чувствовали, может быть, только когда-то, и применение отмерло, так скажем.
19: Но это действительно интересно, мы, наверное, к нему вернемся, потому что все-таки птицы и млекопитающие там... У них-то были общие, так сказать, предшественники.
18: Довольно,
19: да?
18: Давно.
19: Довольно давно.
20: Кишечная полость, это у всех у нас
19: довольно давно. Нет-нет-нет, не совсем давно, а довольно давно. И вот что там? То есть, если это было у нашего предшественника, да, то, наверное, в принципе, и у нас тоже где-то внутри нас невостребованные, нетренированные, но, тем не менее, есть способности к тому, чтобы чувствовать магнитное поле.
18: Это возможно. Дело в том, что про птиц я так относительно смело рассуждаю, потому что получилось так по ряду причин, что птицы являются модельным объектом для изучения магниторецепции среди позвоночных. То есть у птиц то, что они в состоянии воспринимать магнитное поле, доказано, действительно доказано разными группами, разными людьми, независимо друг от друга, и в самом эмпирическом факте сомневаться невозможно. У других групп позвоночных, у земноводных, у пресмыкающихся, у млекопитающих данные менее надежные, хорошие данные есть для морских черепах об использовании магнитного поля как источника пространственной информации, позиционной информации есть для морских черепах.
20: Да, они уплывают на всю жизнь,
19: то есть
20: а потом
19: далеко
20: возвращаются на
19: врата. Далеко мигрирующие, где магнитное поле
18: совершенно
19: может
18: верно.
19: Быть как бы показателем.
18: Совершенно верно. Но есть данные менее надежные, менее надежные. И для млекопитающих, в частности, для голых землекопов, для рукокрылых, для летучих мышей. Есть данные для земноводных, причем как для тритонов, хвостатых земноводных, так и для лягушек, бесхвостых амфибий. Эти данные не настолько железобетонные, как для птиц, но они есть.

0: и изменяли магнитное поле. Они просто крутили магнитное поле, ну, вот такое вот, силы земного поля. То есть, не, мы там говорим не про то, когда при транскраниальной магнитной стимуляции там дают человеку сильнейшие поля, как при МРТ. Да? Нет, мы говорим совершенно, вот они поворачивали поле, люди сидели. Потом у них спрашивали, чувствовали ли они что-то. Они сказали, что они ничего не чувствовали. Никакого чувственного восприятия не формировалось. Но анализировали их электроэнцефалограмму. И во время, в тот момент, когда поле поворачивали, у этих людей возникали характерные паттерны на энцефалограмме.
1: Как у птиц.
0: Да, которые указывают на то, что у них концентрируется внимание на чём-то. Вот, эта работа, я, надо сказать, лично знаю этого американского коллегу, он очень серьезный экспериментатор, но он совершенно точно не жулик. Нет, ну смотрите, Джо, как и все люди, может заблуждаться. Да? Все люди могут заблуждаться.
2: Настоящий ученый.
0: Да. Но он совершенно точно не врет. Да? И мне даже было интересно, ну, по крайней мере, первое, когда ты видишь такие интересные результаты, первое, что надо делать, это надо попытаться их воспроизвести. Вот. Просто сделать то же самое и посмотреть, получится ли у меня то же самое. Вот. Но, к сожалению, нам Российский научный фонд дважды отказал в гранте вот, на это исследование, но, может, мы еще раз попробуем.
3: Сейчас возьмем еще одну паузу и снова вернемся к теме птиц. Честно говоря, давно уже не испытывала таких впечатлений. У нас в гостях орнитолог, доктор биологических наук Никита Чернецов.
4: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
4: О спецоперации.
3: Вооруженные силы России ударили с помощью герани по месту хранения ударных беспилотников ВСУ в промышленной зоне города Чернигова, сообщили в Минобороны. Там также рассказали, что ликвидирована газораспределительная станция. Ранее стало известно, что наши военные поразили склад с беспилотниками большой дальности, а в Харьковской области пункт заправки военной техники ВСУ.
4: Об атаках.
3: За неделю в сторону московского региона летели почти 1750 беспилотников. Большая часть нейтрализована на дальних подступах. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он добавил, что за этот период на подлете к столице были уничтожены 123 дрона.
4: о важном.
3: Даже недружественные страны проявляют интерес к Восточному экономическому форуму, в том числе европейские компании.

0: Компании и бизнесмены, хотя им трудно противостоять англосаксам в вопросах санкций против России. Об этом в интервью ТАСС сообщил советник президента России Антон Кобяков. Ранее он также отметил, что особое внимание будет приковано к выступлению президента на пленарном заседании. Выступление Владимира Путина будет с важными заявлениями. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей.
1: О происшествии.
0: Пассажиры самолета, летевшего по маршруту Пекин-Манчестер и севшего по технической причине в аэропорту Красноярска, вылетели в Англию, говорится в сообщении аэропорта. Борт, на котором находились 230 человек, экстренно сел в Красноярске сегодня утром по технической причине. Пострадавших и разрушений нет.
1: Обо всем.
0: Любовь к сладкому может быть вызвана с нежеланием сталкиваться с неопределенностью, выяснили исследователи Высшей школы экономики. Они провели эксперимент и обнаружили, участники, предпочитающие очень сладкий вкус, чаще выбирали небольшую, но гарантированную награду вместо более крупной и рискованной. При этом сладкоежки не всегда не умеют ждать. Если оба варианта требовали времени, они охотнее соглашались подождать. Ученые предположили, что выбор маленькой награды здесь и сейчас – это способ избавиться от чувства неопределенности, а не просто желание получить удовольствие как можно быстрее. Специалисты надеются, что результаты помогут лучше понять механизмы импульсивного и рискованного поведения и в перспективе улучшить диагностику и терапию зависимостей.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юаня 12 рублей 48 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 21, облачно с прояснениями, в Петербурге 15, выше нуля, идет дождь.
1: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
2: Время науки снова в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Если вы пропустили какой-то фрагмент или хотите послушать всю передачу целиком, ищите нас на сайте radio.kp.ru и на всех подкаст-платформах в интернете. Говорим сегодня о миграции птиц. У нас в гостях орнитолог, доктор биологических наук Никита Чернецов.
3: Когда мы говорим о далеко мигрирующих, там черепахи морские, там киты, вот у них что-то известно об их магнитных рецепторах? Потому что я так понимаю, что все-таки что-то вы про птиц знаете, что там за физика-химия. Она одинаковая у разных животных?
4: Про механизмы у других позвоночных мы не знаем практически ничего.
3: Тогда давайте про птиц все-таки. Что там за вот на микромасштабе физико-химический процесс?
4: Ну, предполагается, если говорить о зрительной магниторецепции, то существует модель теоретическая. К этому механизму никакого отношения не имеют магнитные свойства железа.
2: Ого.
4: Вот. Есть молекулы белка криптохрома, которые возбуждаются видимым светом. Там дальше начинается довольно сложная физика. Да? Почему это происходит только при ненулевом освещении? Есть молекулы криптохрома, которые возбуждаются видимым светом, которые могут находиться в... Дальше начнется сурово, да, в синглетном или триплетном квантовом состоянии.
2: Расходимся,
4: вот,
2: ребята.
4: Да, нет, вот, в общем, они могут находиться в разном состоянии, вот, и выход продуктов реакции тех или иных, ну, там, состояние А и состояние Б, да, вот, зависит от того, под каким углом молекула находится к линиям магнитного поля.
3: Для наших слушателей и читателей речь идет о очень интересном направлении науки, который называется спиновая химия. То есть, когда мы говорим о химии, это химическая реакция, в которой происходит, казалось бы, независимо от ядер, происходит перестройка электронных оболочек. И происходит таким образом, что энергия становится более отрицательной, а избыток выходит, там, скажем, в кинетическую энергию. Ну, там, горение, там еще что-то. Но оказывается, что вот эти процессы, связанные, казалось бы, только с электронами, зависят в том числе и от магнитных моментов ядер. Оказывается, что это может быть очень существенно. Интересное современное направление науки, и, как я понимаю, Никита Северовича, именно вот эта вот такая спиновая химия и является базой для того, чтобы сработали магнитные сенсоры у птиц.
4: Все правильно. Ну, то есть, это довольно сложный процесс. Существует модель теоретическая, которая, скажем так, объясняет большую часть явлений, но не все. Там дальше есть что изучать, да? Вот чем мы, надо сказать, занимаемся. Да? Но модель есть, да? Кроме магниторецепторов, которые связаны со зрением и, как считается, у птиц обеспечивают работу магнитного компаса, есть магниторецепторы, которые, как считается, обеспечивают работу магнитной карты и, наверное, основаны действительно на свойствах, магнитных свойствах соединений железа.
3: Но это не в сетчатке, да?
4: Это не в сетчатке, нет, это не в сетчатке. Эта информация поступает в мозг по тройничному нерву. Это пятая пара черепно-мозговых нервов. Вот, в частности, даже известно, по какой веточке. Сами рецепторы около 20 лет назад коллеги считали, что они их нашли и гистологически охарактеризовали у птиц, в частности, у голубя. Потом выяснилось, что они ошиблись. Но, тем не менее, сам тот факт, что по тройничному нерву в мозг у птиц поступает магнитная информация, и эта информация им нужна, чтобы понимать, где они находятся, это, в общем, показано. В том числе, надо сказать, и нашими работами. Да? Мы в этом принимали активное участие. Вот. Предположение о том, что магнитная карта у птиц используется для позиционирования, было довольно давно, но вот так вот убедительно это показали мы в наших работах, ну, второй половины нулевых, начало десятых годов.
3: Зачем две системы магниторецепции?
4: Это очень хорошая, ну, считается, что одна для компаса, другая для карты, но как такое могло возникнуть в эволюции, конечно, удивительно, потому что для восприятия одного и того же физического стимула вроде бы получается, что существуют две сенсорные системы. Это удивительно. Как такое могло в эволюции возникнуть? Не знаю, мне это очень интересно. Для того, чтобы это лучше понять, нужно изучить, очень желательно изучить то, как устроены магниторецепторные системы у других позвоночных. Ну, идеально, конечно, и у беспозвоночных, там, пчел, у муравьев, но это уж совсем непосильная задача. То есть на все время сил не хватит, хотя бы у позвоночных. Потому что магниторецепторная система у рыб, судя по всему, основана на магнитной индукции. По крайней мере, все то, что известно. Да? Вот, потому что, ну, в воде с этим проще, с электромагнитной индукцией. Механизмы магниторецепторные у черепах морских, вот буквально в 25-м году вышла очень интересная статья, но это только самый первый шаг. Есть американская группа, которая занимается морскими черепахами и их ориентацией и навигацией. Вот они сделали первую работу, такую довольно интересную, про возможные механизмы. Вот, про земноводных, вот есть группа в МГУ, которая этим занимается, поведенческими аспектами, но, конечно, про других позвоночных мы знаем гораздо меньше. И связано это прежде всего с тем, что для птиц у нас есть экспериментальная парадигма, мы можем это изучать в лабораторных условиях. Если вы птицу там выпустили, она улетела, да? Вы не можете уже свободно летящей птице, ну или это очень сложно, манипулировать ее информацией, которая ей доступна. Уже упомянутый сегодня Густав Крамер в конце 40-х годов прошлого века обнаружил, что если птицу, которая ведет дневной образ жизни, но мигрирует ночью, таких птиц много. Если их посадить ночью в круговую арену, то они будут прыгать в том направлении, куда бы они летели, если бы были свободны.
3: То есть мы отключаем звездную ориентацию, солнечную ориентацию, остается только по магнитному полю, и, естественно, в этих условиях ее изучать.
4: Да, мы можем делать, что хотим. Мы можем отключать звездную ориентацию, мы можем не отключать звездную ориентацию. Мы, как экспериментаторы, можем довольно много что сделать. Да? Вот. С птицей, которая летит в природе, наши возможности манипулирования ограничены.
0: И именно благодаря... Они придумали еще таких маленьких каких-нибудь легких датчиков и на голову есть, чтобы считывать там импульсы и вот это вот всё?
4: Есть работы, в которых электроэнцефалограмму писали с летящей птицы.
0: Вау.
4: Вот, кстати, надо сказать, сотрудник МГУ в этом принимал активное участие, такой Алексей Высоцкий. Но дело в том, что вы все равно пишете на флешку, да, ну, условную флешку, ну, на флешку, по сути, да. Вот, вам нужно потом птицу поймать и эту флешку с нее снять. Да? Вот, то есть через спутник это не передать, это слишком много энергии для этого нужно. Вот. и сама запись ЭЭГ тоже не все.
3: То есть флешку потом надо найти среди этих птиц,
4: ну, которые там ездятся. Они это делали на фрегатах, которые улетают кормиться на несколько суток, да? Вот, но потом эти фрегаты все равно возвращаются к гнезду, его можно поймать, и флешку у него из головы выдернуть.
3: Ну, ведь это поймать надо.
0: Чтобы фотокарточку отдать, помните?
4: Да, совершенно верно.
0: Это говорит, все понимают сразу, о чем речь.
3: Слушайте, вообще страшно интересно, а вот все-таки одна система магнитной рецепции, которая на сетчатке, понятно, связана, что еще и со зрением, да? А вот вы обронили вначале, что и по обонянию тоже есть некая ритм. А нет вот тут вот какой-то связи этой второй системы магнитной с обонянием?
4: Это было бы
3: очень... Тем более, что она, я так понимаю, расположена как раз, где есть обонятельные
4: сенсоры. Это было бы очень изящно. Это пока не показано. Дело в том, что рецепторы вот этой второй системы через страничный нерв иннервируемый пока не найдены. Лично мне есть вариант, и что эти рецепторы окажутся находящимися в обонятельном эпителии. И мне бы, ну, понимаете, вот сейчас я начну ненаучные вещи говорить, да? Мне бы очень хотелось, чтобы это было так. Ну, Александр Михайлович, вы понимаете, что может случиться, когда экспериментатору чего-то очень хочется, да? Вот это опасный путь, да? Вот это опасный путь, потому что существует опасность получить именно то, что ты хочешь.
3: Слушай, ну только тогда и случается, на самом деле.
4: Нет, ну все-таки, понимаете, надо как-то непредвзято изучать. Вот что получится, то получится, да? Вот. Но это, если бы это оказалось так, если бы эти рецепторы оказались в обонятельном эпителии, это бы объяснило большое количество довольно загадочных результатов, которые у нас есть. Да? Вот. Потому что считается, что птицы в состоянии не просто в состоянии использовать градиенты летучих веществ, вот, для того, чтобы такое вот градиентное поле использовать его для навигации. Ну, конечно, на весь мир это не распространить, но там на сотни километров. Между сторонниками магнитной карты и альфакторной карты запаховой были в свое время очень яростные дискуссии, иногда, честно говоря, выходившие за рамки как бы принятого в академии поведения, да? Вот, то есть слишком эмоциональные, скажем так. Вот. И я долгое время скептически относился к идее запаховой карты. Но потом, когда мне на рецензию попали некоторые первые вот такие совсем убедительные публикации, где уже не к чему было придраться, но я был вынужден развести руками про голубей, про почтовых голубей. Я был вынужден развести руками и признать правоту коллег. Вот, которые действительно убедительно показали, у меня нет оснований не доверять их данным, вот, действительно показали, что для того, чтобы голуби находили свою голубятню, им обязательно нужно чувство обоняния. Если их чувство обоняния надежно лишить, они оказываются не способны решить навигационную задачу.
2: Еще одна пауза, и время науки вновь в эфире Радио КП.
1: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Сказано реклама.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
6: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
7: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
1: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
2: Выходим на финишную прямую. Друзья мои, очень интересная программа. Столько открытий. Потрясающе просто. Говорим сегодня о птицах. У нас в гостях орнитолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор зоологического института РАН Никита Чернецов.
10: А звезды я все хочу понять и успеть спросить. Вот для меня это как-то странно. То есть птица поднимает глаза в небо и запоминает расположение звезд на небе. Или это как-то по-другому работает?
4: Ну, примерно так это и работает. Смотрите, птицы, как было показано еще в 60-х годах прошлого века, птицы в состоянии использовать звездный компас. То есть птицы в состоянии, они не используют звезды для позиционирования, это тоже было показано, но они используют звезды для определения сторон света. Причем удивительно в этой истории вот что. Можно пользоваться звездами двумя разными способами. Да? С одной стороны, можно учитывать вращение звездного неба, но тогда вы должны знать время суток, вам нужны правильно синхронизированные внутренние часы, или можно это делать так, как это умеют делать многие из нас, то есть как найти полярную звезду, ну, многие знают, да, нужно найти большую медведицу, отсчитать там от ковша, будет полярная, полярная находится на севере. Возникает вопрос, так что птицы рождаются с этим знанием? Ну, мне, когда я был маленький, папа это показал, как бы, да, сказать, как это надо сделать, да? Вот, я с тех пор это умею. Кто это показывает птицам? Птицы, молодые особи, вскоре после вылета из гнезда, наблюдают за вращением звездного неба и воспринимают, понимают, где находится центр вращения, который в северном полушарии находится очень близко от полярной звезды, и воспринимают центр вращения как направление на север, а дальше оно им уже не нужно, дальше они как-то запоминают по транссозвездии. Ну, наверное,
10: тоже время науки есть, Александр Михайлович. Представляете, сидит птенец и вот это смотрит, как будто в ускоренном.
11: Слушай, ну, паттерн созвездия – это очень классно, особенно для куликов, которые летят из северного полушария в южное и назад, где паттерны совершенно разные.
4: Это справедливое замечание. Начнем с того, что птицы мигрируют и в южном полушарии тоже. А в южном полушарии полярной звезды нет. А на самом деле существует ровно ноль исследований, которые показывали бы существование и использование звездного компаса в южном полушарии. И это очень интересный вопрос. Кроме этого, есть еще один вопрос, да, который заключается в том, что когда птицы вылупляются из гнезд на севере, ну, за полярным кругом, ночи нет, и звезд нет. Получается, что птицы тех популяций, которые рождаются так далеко на севере.
11: То есть в генах записано?
4: Они, судя по всему, они учатся позже.
10: Вот
4: когда уже наступает осень, они начинают мигрировать, уже где-то август наступает, и они уже там немножко сдвинулись, там, условно говоря, из Мурманской области в Карелию, уже вот появляется ночь, появляются, уже становится настолько темно, что появляются звезды. И изначально вообще идея была, что это такой импринтинг, который происходит в определенном возрасте. Если в этом возрасте птицы не научатся то они уже никогда и не научатся. Ну, как человек должен научиться разговаривать в определенном возрасте, все эти истории про детей, которые детей Маугли мы знаем, да? Вот. Выяснилось, что это не так, это вот тоже мы в нашей группе показали, что птицы могут, если их лишить, да, это было показано, что если птиц лишить возможности наблюдать звездное небо, то они не умеют пользоваться звездным компасом. Вот магнитный компас врожденный – это умение врожденное, да? А этому надо учиться, и это когнитивно довольно сложно, это довольно сложная когнитивная задача. Нам кажется, что это просто, потому что мы это умеем. Вот. Поэтому, ну а что такого-то? Ну, вообще-то это сложная задача, да?
10: А птицы, когда летят, есть оптимальный маршрут, я так полагаю, ну, раз мы о нем вот всю дорогу говорим, а есть места, которые они облетают, как черт от ладана?
4: Нет, ну смотрите, как бы оптимальный маршрут это не всегда прямой. Да?
10: Да.
4: Вот, есть. Бывает, что птицы летят над благоприятными условиями, в которых можно остановиться, покормиться, отдохнуть, набрать еще жира и полететь дальше. Бывают ситуации, когда приходится пересекать неблагоприятные пространства: океаны, пустыни, горные хребты, такие как Гималаи. И некоторые принимают решение такие хребты не пересекать, да? Вот, или там пустыни, а их огибать, или водные пространства. Это зависит от большого количества разных факторов, от того, хорошо ли эти птицы летают, каково их аэродинамическое качество. Ну, слушайте, как бы в прошлом году я был в экспедиции в Казахстане, и нам нужно было доехать там до одной точки, у нас были координаты, а дорогу мы не знали. Ну, там плоская пустыня, там можно ехать где угодно, но, в общем, в итоге выяснилось, что нам сильно повезло, потому что мы поехали напрямую вот, через район, где можно было совершенно спокойно посадить машину и застрять там в 40-градусной жаре надолго. Вот, то есть, мы поехали совершенно субоптимальным путем, но путь этот был прямой, да.
10: Угу. Нет, я задавала вопрос, знаете, в чем, раз у них такое тройное зрение, я условно ставлю в кавычки слово «зрение», то, может быть, есть какие-то места, которые мы не знаем, что туда лучше не соваться, а вот можем на птицу посмотреть и не соваться.
4: Да нет, в общем, у птиц как бы неблагоприятные условия, ну…
10: Ну, это только, я
4: это,
10: поняла,
4: нет, это, такие… Это понятные
10: географические,
4: вещи.
10: Это понятные, да, я
4: вещи.
10: Поняла.
4: Это препятствия в виде там частых
10: окружающий
4: штормов,
10: мир.
4: Да, окружающий мир, да.
10: Да,
11: нет, ну,
10: поняла.
11: Слушайте, кстати, вопрос о неблагоприятных каких-то районах.
10: Ну, Бермудский треугольник, знаете.
11: Это да, но сейчас из-за того, что меняется климат, вполне образуются так себе другие неблагоприятные места. Вот, может быть, как-то сейчас то, что происходит с климатом, сказывается на миграционных путях птиц?
4: Да, безусловно. Изменение климата на планете очень сильно влияет на сезонные явления годового цикла птиц, включая миграцию. Во-первых, птицы начинают в тех районах, где сильно сдвинулись сроки хода весны, например, в европейской части России, особенно в западной ее части, птицы стали прилетать гораздо раньше, чем это было в 60-е и 70-е годы.
11: То есть, сдвиг... Но мы в сады и огороды тоже раньше выезжаем,
4: да,
11: теперь, да?
4: Так и есть, так и есть. Правильно. Но мы, вот, допустим, живете вы в Москве, да? Вот, есть у вас дача. Вот, вы живете в Москве, вы видите, что уже тепло, снега никакого нет, можно поехать на дачу. Те птицы, которые зимуют в Африке.
11: Откуда они знают?
4: Совершенно верно. Совершенно верно. Нет, это не праздный вопрос. Да? Вот я 25 лет работал на биологической станции рыбачьей на Курской косе, и там с 1957 года ведется непрерывный мониторинг численности и сроков миграции птиц. И в частности, там, ну, там вот у коллег есть непосредственные прямые данные, которые показывают изменения сроков не только у ближних мигрантов, ну, которые зимуют где-то на юге Европы, у зяблика, условно говоря. Ну да, зяблик может понять, что тепло. А откуда пеночка узнает, сидя в Африке, вот, что погодные условия в Европе сдвинулись, и можно лететь на две недели раньше?
10: Ну, есть зяблик, позвонил, пеночка.
11: А в Африке ничего не меняется, потому что там, ну, температура практически... Это у нас в Арктике там на 3 градуса изменилась. Откуда она это знает?
10: Итак, откуда они это знают?
4: Неизвестно, да? Вот, неизвестно. Нет, одну, кстати, надо сказать, одна из проблем изменения климата на Земле, серьезная очень, которая вызывает большие проблемы для человечества, это не просто изменение климата как таковое, а его неравномерность. Угу. Что разные регионы испытывают изменения где-то совсем чуть-чуть, а где-то очень сильно. Вот, и вопрос о том, как птицы узнают... Ну, тут есть, что, возможно, те, кто раньше летят, в принципе, получают преимущество таким вот путем отбора, да? Вот. Но действительно происходит изменение сроков, и, кроме того, ну, это более легко объяснимая вещь. Понятно, что некоторые птицы сильно изменяют свои ареалы и начинают гнездиться в тех районах, где они раньше не гнездились. Вот, потому что это стало возможно. Угу. Да? Вот, есть птицы, которые начинают зимовать в тех районах, где раньше это было невозможно. Делают попытки, по крайней мере. Вот это.
11: Но, наверное, все-таки естественный отбор тут работает. Да? Пораньше прилетел, значит, покормился побольше, жирок нарастил и назад. Это, наверное, действительно сказывается. Ну, друзья, у нас, наверное, время подходит.
10: У нас время, да.
11: Я заставляю это сказать, потому что я до вечера сидела. Я подумал, такая комбинация всего, да, и это зрение, и это обоняние, и это магнитные вот такие вот вещи. Вот, знаете, я вот всегда преклонялся перед людьми, вот, которые вот этой органолептикой занимаются различных вин, чувствуют, как вот так. Да, вот, да. И вот я думаю, что, конечно, птицы были бы, так сказать,
10: нюх, великолепными такими. Нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Спасибо вам огромное. Это было просто волшебно. Я в каком-то неописуемом восхищении, правда. Я это не понимаю даже. Мне кажется, эти чудеса вокруг нас находятся, и вот не нужно их искать. Это правда какое-то волшебное сегодня
11: получилось. Вот совершенно передний фронт, где ничего не известно, во-первых. Во-вторых, все страшно интересно. Да. В-третьих, есть модельные системы существа, с помощью которых это можно все изучать. Поэтому, Мария... В орнитологию все.
10: Да, я за. Друзья, сегодня у нас в гостях был орнитолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, директор Зоологического института Российской академии наук Никита Чернецов. Огромное вам спасибо.
4: Большое спасибо за приглашение. С большим удовольствием с вами побеседовал.
10: Александр Михайлович, спасибо. Вам тоже большое спасибо.
1: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда.
12: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
13: Реклама. Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Комсомольская правда.
15: Читайте в еженедельном выпуске. За годы карьеры Кадышева напела на 10 миллиардов рублей, но осталась должна налоговой. Отрастить извилины, правда и мифы о мозге. Почему Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
16: Для лиц старше 12 лет.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
18: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
20: В Москве 16 часов.
16: В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
16: О политике.
0: Франция, Германия и Великобритания приступили к созданию альтернативного формата переговоров по урегулированию украинского конфликта. Европейские государства опасаются оказаться исключенными из дипломатического процесса на фоне политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, основную роль в формировании единой позиции берут на себя Париж и Берлин. Лондон проявляет большую осторожность, учитывая необходимость выстраивать хрупкий диалог с Вашингтоном. Как сообщается в публикации, европейские чиновники убеждены, что безопасность региона и отношения с Россией слишком важны, чтобы полностью полагаться на США. В статье отмечается, что цель инициативы – гарантировать участие Европы в будущих соглашениях. Однако эксперты предполагают, что любые контакты с Москвой все равно потребуют американского посредничества.
16: О вакцинации.
0: Больше 56 миллионов доз вакцин для профилактики гриппа поставят в российские регионы, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, начало поставок запланировано на конец августа. Производство препаратов стартовало в марте после объявления рекомендации ВОЗ по штаммовому составу, добавил Кузнецов. Специалисты рекомендуют привиться от гриппа в сентябре или октябре, чтобы перед стартом эпидемического сезона организм успел сформировать защитный иммунитет.
16: Об авиации.
0: Российские перевозчики сохранили право бесплатного проезда для детей на различных видах транспорта. Возрастной порог зависит от маршрута и типа поездки, сообщили в Минтрансе. Как уточнили в ведомстве, дети летают на внутренних авиарейсах без оплаты до 2 лет. В поездах дальнего следования и междугородних автобусах льгота действует до 5 лет, а в городском транспорте и пригородных электричках до 7 лет без предоставления отдельного места.
16: О достижениях.
0: Российские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Ребята забрали 2 золотые и 2 серебряные медали. Соревнования проходили в столице Узбекистана. Участники решали алгоритмические задачи на языке программирования C++ в условиях строгой изоляции, без доступа к телефонам и интернету. В интеллектуальных состязаниях участвовали 386 школьников почти из 100 государств.
16: О валютах.
0: Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юань 12 рублей 48 копеек.
16: О погоде.
0: В Москве плюс 21 облачно с прояснениями, в Петербурге 15, выше нуля, идет дождь.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. Повтор программы.
20: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф» и Михаила Рудакова. Мы сегодня на прямой связи со студией. Приветствуем. Миша, как слышно тебе? Нас прием.
21: Прекрасно слышно. Прием, прием. А меня как слышно?
20: Тоже хорошо. Все в порядке.
21: Да, ну и я тоже поздороваюсь. Здравствуй, Антон. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». И я по традиции, но не без энтузиазма и искренне желаю всем хорошего настроения, а также желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы вас всегда хватало сил на любые добрые дела. А знаете, что общего у воды и хорошего собеседника? С первого взгляда кажется, что все просто, а чем глубже начинаешь разбираться, тем больше интересных открытий. Сейчас говорим о воде, которая умеет удивлять, о ионизированной воде, о правильной воде для организма каждого человека. Почему правильной? Расскажу обо всем по порядку. В прошлом недавнем эфире, да, я затрагивал такую тему, как аллергии и механизмы воздействия ионизированной воды на эту проблему. И вот если кратко, то она способна останавливать аллергическую реакцию на самом старте. Она не просто там глушит симптомы, как это делают антигистаминные препараты, она модулирует сигнал. При встрече с аллергеном, так называемых тучных клеток, запускается там цепная реакция. Это похоже на пожарную тревогу, которая заставляет клетку, грубо говоря, взрываться. Да? По-научному это называется дегрануляция. И клетка выбрасывает гистамин. А вот этот гистамин – это и есть главный виновник всех наших страданий. Зуда, отеков, насморка, слезотечения. Так вот, ионизированная вода, она мягко и уверенно ставит эту пожарную тревогу на паузу. Она не дает ей разгореться. Она позволяет, подавляет ключевые звенья в этой цепочке. Нет сигнала, как говорится, нет выброса большого количества гистамина. А значит, аллергическая буря не начинается. Просто не начинается, и все. Я приводил массу примеров из жизни, когда люди, наладив питьевой режим с правильной водой, решали свои вопросы с этими аллергиями жуткими, да? Сейчас я не буду повторяться, а отвечу на один главный вопрос. Почему так происходит? Почему именно ионизированная вода, правильная, а вода из крана, бутилированная вода, нет, да? Почему помогает ионизированная, да, а обычная вода нет? Все дело в ее антиоксидантных свойствах. После ионизации в воде появляется молекулярный водород и отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Именно эти показатели дают возможность воде быть помощником в борьбе с главной причиной большинства болезней, а именно оксидативным стрессом. 90% всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Это первопричина, это корень всех бед со здоровьем. И когда мы налаживаем питьевой режим, правильно это делать именно с такой водой. И буквально неделю назад был Международный день мозга, друзья. И я этот день незаслуженно обошел стороной. Потому что без мозга, ну, почему, да, незаслуженно? Потому что это важно, да, и без мозга мы были бы просто... сами додумайте. Для начала хотелось бы немного фактов. А вы знаете, что головной мозг потребляет 20% всего кислорода и энергии организма, который поступает к нему по кровеносным сосудам. Клеткам мозга требуется много энергии, поэтому без нормального снабжения кислородом и энергией тканей центральной нервной системы развиваются различные неврологические заболевания и дисфункции мозга. На 73% человеческий мозг состоит из воды. Полтора часа активного потоотделения уменьшает мозг в объеме так же, как один год старения. Необходимо всего лишь на 2% уменьшить необходимый объем жидкости, чтобы развились нарушения внимания и памяти. А когда в какой-то части мозга перестает нормально поступать кровь, и клетки этой области остаются без кислорода и питания, друзья, случается инсульт. И вот в одной статье, материал которой был опубликован на сайте Минздрава Российской Федерации осенью 2024 года, как раз говорится об инсультах. Статья называется так. 90% причин инсульта – это образ жизни человека. Во всем мире сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смерти людей. И перед обществом сегодня стоит задача предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Не допустить болезнь – это лучшее, что может для себя сделать человек. Потому что любой инсульт – это потенциально смертельный диагноз. От него умирают миллионы людей. Друзья, по статистике, вы только вдумайтесь, каждые 3 секунды в мире происходит один инсульт. Каждые 5 секунд от инсульта погибает один человек. Инсульт, в отличие от остальных сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире, причина номер один инвалидности человека. Инсульт, что это такое? Это острая форма сосудистого заболевания мозга. Он бывает двух видов. Геморрагический и ишемический. И вот из общего количества инсультов 20% всего геморрагические, это когда происходит кровоизлияние в мозг, а вот 80% это ишемические, когда просвет сосуда закрывается атеросклеротической бляшкой или тромбом. Подавляющее большинство инсультов именно из-за этого. Откуда берутся эти бляшки или тромбы? Смотрите. Использую сейчас объяснение, которое я подсмотрел у одного практикующего, уважаемого доктора, руководителя сосудистого центра. Его зовут Сергей Круг. Так вот, если представить сосуд как коридор, который выстлан плиточкой, эта плиточка называется эндотелий, это однослойный плоский эпителий, который выстилает наши сосуды. Вот этот эндотелий, он снаружи имеет отрицательный заряд. И эритроциты, форменный элемент крови, тоже снаружи имеют отрицательный заряд. И поэтому вся наша кровь в сосудах, ну, движется как поезд на магнитной подушке. То есть они не касаются стенки за счет отрицательного заряда. Они прекрасно скользят. Эритроцит вообще, когда входит в капилляр, он сворачивается, он гуттаперчевый такой, он сворачивается в трубочку и при этом не застревает, да, именно из-за отрицательного заряда. Именно поэтому, допустим, при воспалении, когда в крови куча воспалительных белков, которые положительно заряжены, они отнимают у эритроцитов вот эти электроны, нарушают этот отрицательный заряд по всей площади. И тогда они, вот эти эритроциты, начинают слипаться. И повышается вот этот показатель, который всем известен как СОЭ, да, скорость оседания эритроцитов. Когда в организме окислительные процессы преобладают над восстановительными, так сказать, вы находитесь вот в этом оксидативном стрессе, у вас метаболический синдром, там, или, к примеру, уже высокий сахар начинает страдать, друзья, интима, внутренняя поверхность сосуда. И на поврежденное место приходит холестерин, как скорая помощь. Он замазывает травмированный, пораженный участок, как шпаклевочкой, да? Формируется бляшка. Наш организм как формирует бляшку, так и пытается ее убрать. Поэтому с другой стороны подходят макрофаги. Это клеточки, которые наводят порядок, они поедают все, что не нужно нашему организму, да, и уходят в лимфатическую систему, уносят в печень на переработку. А вот под бляшкой формируется так называемое холестериновое озеро. Это кладбище из умерших макрофагов. Озеро большое, жидкое, это капсула бляшки. И в случае надрыва покрышки бляшки жидкая часть смешивается с кровью, и мы получаем мгновенно вот этот самый тромб в сердце, в голове, где угодно. И для того, чтобы не допустить этого, друзья, нужно убрать первопричину, еще раз скажу, оксидативный стресс. А для этого нам нужны антиоксиданты, естественные, природные антиоксиданты. А что может быть эффективнее и лучше, чем вода с антиоксидантными свойствами, которая похожа на воду в организме человека, в которой есть отрицательный ОВП, напомню, окислительно-восстановительный потенциал, именно так расшифровывается эта аббревиатура, и вот за счет насыщенности электронами отрицательный ОВП появляется в воде, да, после ионизации, и в которой есть молекулярный водород. Вот вам научное, кстати, подтверждение. Смотрите. Рандомизированное клиническое исследование 2017 года. Его результаты размещены на сайте PubMed. Показало, что терапия молекулярных водородов у пациентов с острым ишемическим инсультом была безопасна и показала улучшение по ряду показателей. В результате было отмечено улучшение насыщенности крови кислородом. Дальше были обнаружены следующие значимые эффекты. Относительно интенсивность сигнала МРТ, указывающая на тяжесть очага инфаркта. Баллы по шкале NIHSS для клинической оценки тяжести инсульта и результаты оценки эффективности физиотерапии по индексу Бартеля. Да? Но вывод, вот самое простое, то, что будет понятно всем. Вывод. Терапия водородом оказалась безопасным и эффективным у пациентов с ишемическим инсультом. Его еще называют острым инфарктом головного мозга. Эти результаты указывают на потенциал для широкого и повсеместного применения молекулярного водорода. И я тут хочу привести пример из жизни. Друзья, Артем Сергеевич, 54 года, резистентная гипертония, это когда давление не снижается даже на трех препаратах, очень опасное состояние, высокий как раз риск инфаркта, инсульта. Он пишет, мое обычное состояние, давление 180 на 110, головные боли, мушки в глазах. И вот на капилляроскопии картина сладж. Эритроциты склеились, еле ползают, кардиолог добавил всего лишь ионизированную воду. Но через месяц давление начало стабилизироваться, уже 140 на 85, там 130 на 85. А под микроскопом стало видно, эритроциты расклеились, кровь приобрела нормальную реологию. Врач сказал, что риск сердечно-сосудистых катастроф теперь значительно ниже. Представляете, какие результаты? И все это подтверждено и наукой, и опытом людей. Все это одно исследование, даже не одно, кстати, еще одно исследование, которое бы я хотел бы сейчас привести, наверное, успею, да, метаанализ в журнале «Гипертензиум» в 2023 году говорит о том, что ионизированная вода с антиоксидантными свойствами улучшает реологию крови, снижает агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления и артериального давления. Понимаете, друзья? Снизить сахар в крови, убрать отеки, стабилизировать давление – все это становится реальным. И вы покупаете не 25 разных коробочек с сомнительными добавками, а один прибор, которым пользуется вся ваша семья, один прибор, который из обычной питьевой воды, которая является окислителем, да, и, к сожалению, только поддерживает оксидативный стресс. В ионизаторе эта вода за несколько минут изменяется и становится восстановителем, то есть антиоксидантом, водой, которая борется с первой причиной большинства заболеваний. Это база, это фундамент нашего здоровья. Попробуйте. Я напомню, что таких цен больше не будет. Эта партия заканчивается, и все. И сегодня заканчивается предпоследний месяц вот этого года, последний день сегодня предпоследнего месяца летнего. И поэтому сегодня последний день такая цена. Друзья, 29 900 рублей за ионизатор воды Aqualife. Для заказа успейте позвонить. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. А я встретюсь, мы встретимся с вами в следующей части. Слушайте радио «Комсомольская правда» и не переключайтесь.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: чтобы не было мучительно.
6: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
22: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
23: Август – «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй-сам-вл.ру.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
25: А знаете ли вы что?
26: Если считать не от уровня моря, а от центра Земли, то самая высокая точка на планете – это эквадорский вулкан Чимбурасо. А гималайский Эверест не попадает даже в топ-20, потому что Земля – не идеальный шар, а сплюснутый.
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
27: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И Миша готов не только рассказывать, но и отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша?
21: Да, спасибо, Антон. Да, мы говорим о воде, и вода – это действительно удивительная вещь. Пока она есть, мы о ней почти не думаем. Но стоит отключить ее дома хотя бы на несколько часов, и сразу понимаешь, насколько велико ее значение. Но так или иначе, наличие обычной питьевой воды в кране и привычки пить такую воду не снизит риски появления заболеваний, вызванных оксидативным стрессом. Потому что вода из-под крана или вода бутилированная не поможет нам с вами чувствовать себя лучше, не увеличит количество энергии в теле человека, не будет способствовать нашему оздоровлению. Потому что у всей этой воды окислительно-восстановительный потенциал с плюсом и отсутствует молекулярный водород. То есть эта вода, окислитель, она нас окисляет и поддерживает вот этот самый оксидативный стресс. А нам нужно, чтобы вода была восстановителем, то есть антиоксидантом. И эта вода, когда у нее ОВП с минусом, то есть она насыщена электронами, да, помните, о чем я говорил в прошлой части по поводу электронов, и когда в ней есть молекулярный водород, вот тогда такая вода является восстановителем, то есть антиоксидантом, и, что важно добавить, природным антиоксидантом. И я напомню еще раз, подавляющее большинство болезней, а именно 90%, вызвано оксидативным или окислительным стрессом одинаково, да, который происходит в нашем организме. И вот чтобы с ним бороться, нужен мощный антиоксидант, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. А наука сегодня не знает антиоксиданта мощнее и эффективнее. Вот и все. Никаких противопоказаний, что очень важно. Вот ответы на все вопросы. Друзья, налаживайте питьевой режим. И, кстати, помните, сейчас лето еще пока, да, за окном, а летом легче наладить питьевой режим. А с ионизированной водой, напомню, тем более, так как она легко пьется, ее хочется пить, она похожа на воду из горных источников. А сегодня, друзья, у меня аж дух захватывает, просто невероятное предложение для слушателей «Комсомольской правды». Супер распродажа, да, ионизатор воды «Аквалайф» по супер цене 29 900 рублей. И я вынужден сказать, что сегодня заканчивается июль, последний день предпоследнего месяца лета, а значит и последний день действует это предложение. Поэтому звоните прямо сейчас, не нужно откладывать на завтра то, что нужно сделать сегодня, сейчас прямо, пока ионизатор есть в наличии по этой цене. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Я знаю, что приборов по этой цене крайне мало осталось, поэтому успевайте. Хочу сделать акцент на том, что мы российский завод, производитель ионизаторов воды, торговая марка «Аквалайф». Ионизатор воды «Аквалайф» — это высокотехнологичные приборы. Несмотря на это, они простые, легкие в использовании, разберется даже ребенок. В линейке ионизаторов у нас есть «Аквалайф» 5 моделей на любой, скажем так, вкус и цвет, на любой кошелек с разным функционалом. Но сегодняшняя цена, ну, такой цены уже не повторится, поэтому успевайте. И главное, что каждый из этих ионизаторов способен приготовить правильную воду. Поэтому начинайте пить правильную воду. Когда вы пьете такую воду, вы можете почувствовать, как улучшилась микробиота, наладилась работа всего желудочно-кишечного тракта, улучшилась концентрация внимания, снизилось артериальное давление, снизился сахар в крови, прошли частые головные боли, появится, друзья, энергия, и вы, наконец-то, выйдете с радостью на прогулку и не заметите сами, как пройдете 10 тысяч шагов. Да, все это возможно. Об этом свидетельствует опыт большого-большого количества людей. Друзья, а дальше больше. Главное, попробуйте. Рисков ноль, противопоказаний нет. Звоните 8 800 505 0855. Ионизатор воды «Аквалайф» премиальный, который готовит несколько видов ионизированной воды, в том числе и правильную воду для налаживания питьевого режима. Из обычной воды и даже из крана. Смотрите, если кратко. Ионизированная щелочная вода – это мощный антиоксидант. Она замедляет старение, улучшает обмен веществ, нейтрализует окислительные стресс, да, причину большинства заболеваний. Ионизированная кислотная вода, которая получается с ней одновременно, да, природный антисептик для кожи, полоскания рта, обработки ран для бытовых нужд в том числе. Водородная вода, основа долголетия, укрепляет иммунитет, борется с воспалениями, повышает жизненный тонус и энергию. Несколько видов ионизированной воды на все случаи жизни из обычной воды из крана в считанные минуты. Успейте, пока действует предложение эфира только для радиослушателей «Комсомольская правда». Звоните 8 800 505 0855. И помните, здоровье – это не лотерея, а осознанный выбор. И прямо сейчас у вас есть шанс сделать его в свою пользу. Звоните 8 800 505 0855. Ну а для тех, кому нужны доказательства, давайте рассмотрим такую проблему со здоровьем, как диабет. Количество больных диабетом в России на сегодняшний день составляет около 10,5 миллионов человек. То есть от этого заболевания страдает каждый 15-й россиянин. Это официальная статистика Минздрава. А вот по неофициальным данным, в России каждый 20-й болеет сахарным диабетом и не знает об этом. Диабет еще и молодеет. Вот недавно нашел новость. У россиян до 35, да, стали в два раза чаще выявлять диабет. Болезнь находят уже у каждых 10 из 100 тысяч молодых людей. Врачи напоминают, что диабет появляется не от любви к сладкому, а от общей неправильной диеты и низкой физической активности. А сколько, друзья, знаете, сколько стоит год лечения диабета? Примерно около 100 тысяч рублей. А еще ведь, друзья, надо диету соблюдать, но разве это кого-то останавливает? Фастфуд, сладкая газировка, булочки, шоколадки поглощаются килограммами. Большинство людей считают свои патологические состояния нормой и частью своей жизни, а это не норма. Так не должно быть. И вот любопытное исследование, в рамках которого доказано, что ионизированная щелочная вода способствует профилактике диабета. В этом исследовании больным диабетом второго типа, первой группе, давали пить простую воду, какую, может быть, прямо сейчас пьете и вы, а второй группе давали воду ионизированную, которую сейчас выпью и я, с вашего позволения. Это вкуснотища просто какая-то. Друзья, попробуйте. Так вот, возвращаемся к исследованию. В результате этого исследования было выявлено, что простая вода не влияет на изменение количества сахара в крови, а вот ионизированная способствует снижению аномального уровня сахара и жиров в крови в среднем до 20% и потребности инсулина в среднем на 60%. Почему же ионизированная вода снижает уровень глюкозы в крови? А все дело в соке поджелудочной железы, потому что он одна из самых щелочных жидкостей в нашем организме. Когда в организме окислительные процессы преобладают над восстановительными, то есть мы находимся в оксидативном стрессе, происходит сбой в работе поджелудочной железы. Отсюда снижение выработки инсулина и повышение уровня глюкозы в крови. Но когда мы пьем с вами ионизированную воду, то организм постепенно выходит из состояния окисления, нормализуется работа органов, в том числе и поджелудочной железы. Напомню, что регулярное употребление ионизированной воды помогает нам налаживать и артериальное давление, снижает сахар в крови, налаживает работу желудочно-кишечного тракта, укрепляется иммунитет, очищается весь организм. получаем мы от такой воды ежедневно заряд бодрости, энергии. И главное, что она свежа, вкусна, ее хочется пить. Да? И главное, что это правильная вода, потому что она похожа на воду в нашем организме. И готовить ее легко. Всего лишь несколько минут в ионизаторе воды Aqualife, который никуда не встраивается. 7 степеней защиты. У него есть голосовой помощник, друзья. Есть анализатор воды. Это прекрасный прибор. Он в новом дизайне, кстати, кто сегодня закажет, я аж завидую. Он в новом дизайне, с новым логотипом. Попробуйте, но еще по старым ценам, потому что комплектующие еще есть по старым ценам, но совсем на один, совсем на недолго, да, на сегодняшний день. Так что успевайте. Сегодня, еще раз напомню, сейчас, последний день этого месяца, последний действует эта цена. Ионизатор воды Aqualife 29 900 рублей. Успевайте, звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Предложение эфира действует только для слушателей «Комсомольская правда». Такой цены вы больше нигде не найдете. Друзья, звоните 8 800 505 0855. И тут хочу вспомнить высказывание художника-живописца Питера Блейка. Он сказал так: «Земля — это водная планета». Ну да, здесь никак нельзя поспорить. Но что важно, на нашей Земле, на которой вот качество воды определяет качество нашей жизни. Вот он говорит так: «Хорошая вода — хорошая жизнь, плохая вода — плохая жизнь». Нет воды, друзья, нет жизни. Подумайте над этим. И мой вам совет – добавьте хорошей воды, правильной воды в свою жизнь. И почувствуйте, как прекрасна жизнь, несмотря ни на что. Ну вот смотрите, одна из научных работ, еще одно исследование, да, диссертация «Влияние жидкости с различным окислительно-восстановительным потенциалом на органы желудочно-кишечного тракта». Это работа кандидата медицинских наук Колесниченко Павла Дмитриевича. Написано в 2012 году.

0: это не значит, что это должно быть позорно, потому что и выдавали тела, и возвращали, и все остальное для совершения похорон. То есть, вот видите, вам уже вилка такая двойная. Кто чего как мог сделать?
1: Ну да. Сейчас у нас реклама, выпуск новостей, и далее мы продолжим.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
3: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет? Вы боитесь выходить из дома? Переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации? Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукоидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
4: Владимир Путин во вторник проведет переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом, сообщили в Кремле. Лидеры обсудят перспективы углубления сотрудничества двух стран, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки. Планируется также подписание ряда документов.
2: О спецоперации.
4: Освобождение Рыбальского в Запорожской области позволит российским войскам развивать наступление на север вдоль границы с Днепропетровской областью. Такую оценку дал военный эксперт КП.ру Александр Коц. Село расположено примерно в 2 километрах северо-западнее Нового Поля, ранее перешедшего под контроль нашей армии. Рыбальское сегодня заняли бойцы группировки «Восток». Во время боев противник потерял до роты военнослужащих. Также были уничтожены 7 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 13 наземных роботизированных комплексов и больше 20 тяжелых гексокоптеров «Баба-Яга».
2: О транспорте.
4: Российские перевозчики сохранили право бесплатного проезда для детей на различных видах транспорта. Возрастной порог зависит от маршрута и типа поездки, сообщили в Минтрансе. Как уточнили в ведомстве, дети летают на внутренних авиарейсах без оплаты до 2 лет. В поездах дальнего следования и междугородних автобусах льгота действует до 5 лет, а в городском транспорте и пригородных электричках до 7 лет без предоставления отдельного места.
2: Об авиации.
4: Почти все билеты раскуплены на первые за 1,5 года рейсы с Сирии в Россию, сообщили в компании перевозчика. Вылет запланирован на завтра, обратный рейс через неделю. Также прорабатывается вопрос об увеличении количества рейсов. Прямое пассажирское авиасообщение между Дамаском и Москвой было прекращено в декабре 2024 года в связи с ситуацией в Арабской Республике.
2: Обо всем.
4: Подмосковье открылась единственная в мире действующая верблюжья почта. На церемонии роль почтальона исполнил двугорбый калмыцкий бактриан по имени Алтай. Он доставил корреспонденцию

0: в специальной почтовой сумке, после чего письма опустили в фирменный ящик. Часть отправлений предназначена для коллекционеров и архивов почтовых музеев мира. Суть проекта – реконструкция способа доставки писем с помощью верблюдов. Ранее уже организовывали возрождение других способов доставки корреспонденции. Среди них – пчелиные, соколиные, собачьи и кошачьи. В дальнейшем планируется запустить страусиную и улиточную почты.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юаня 12 рублей 48 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 21, облачно с прояснениями, в Петербурге 19 градусов выше нуля, без осадков.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Это программа «Диалоги». У нас в гостях сегодня Василий Новиков, археолог, кандидат исторических наук, Юлия Смирнова. И сразу, Юль, следующий вопрос по картам. Что это за место? На тот момент, где были границы Руси?
3: Ну, как бы не было тех границ Руси, да, вот, как таковых. Паспортов не было, как вы понимаете,
2: ну, да,
3: так и этнической самоидентификации тоже не было. Это все. Вся эта националистическая история с национализмом таким вот, она более поздняя, она там 17-18 века, тогда все было гораздо проще.
2: Вот, ну, все равно интересно, но кто это тогда
3: центральный,
2: рядом с
3: нами? Это центральный пункт, в, ну, где-то, сердце, считайте, в сердце, условно в сердце Руси, хотя там эта территория...
2: А, это, напомню, под Смоленском.
3: Верховье Днепра, да. Ну, то есть это центральный
4: сейчас,
3: путь.
4: Сейчас это окраина Смоленска.
3: Центральный пункт пути из Варяг в Греки, вот ничего больше. Но это где-то в центральной лесной зоне. Кто там чем вокруг владел, вопрос открытый. На разных стадиях им владели разные люди. И вот это вот отрезание головы и другие курганы, они появляются концентрированно. Там вообще очень много вопросов, которые мы еще будем пересматривать. Потому что мы раньше думали, что там камерные погребения появляются в связи с приходом христианства. Это такой этап перехода. А сейчас получается, что это не так.
4: А и я там... читал, что четверть населения Гнёздова составляли этнические скандинавы, то есть люди, которые
3: да,
4: из Швеции
3: пришли. Юрий даже Жарнов в свое время, если кому имена нужны, ссылки. Вот,
2: конечно, нужны.
3: Он в свое время написал работу в 90-х, он считал этих людей по сочетанию обряда и инвентаря. И он насчитал 30% разного населения, разных социальных групп были выходцы в Скандинавии. А в принципе, это по-прежнему так плюс-минус бьется. Вот. Во-вторых, Гнёздово – это полиэтничный, поликонфессиональный, мультикультурный центр. Это такая, знаете, международная торговая площадка, где были все, и все занимались торговлей, экономикой большой. Там были все, кому не лень. Там были и арабы, вероятно, и финно-угры у нас в этом году, очередная финно-угорская подвеска, и славяне, безусловно, составляли основной массив. А массу, потому что это зона Кривичей и прочие выходцы из других славянских, скажем так, археологических культур, тоже там присутствовали, согласно, там видно по керамике и так далее, и так далее. Это зона, куда в какой-то момент стекались все, кто собирался идти в Константинополь. Вот они собрались и пошли. И там вопрос был такой, я всегда говорю, что идея, которая сейчас существует в российской государственности, да, то есть вот поликонфессиональность, там, полиэтничность, вот это тогда было уже вполне себе реализовано. И язычество, и христианство, и прочие конфессии существовали друг с другом, и вот это все варилось в одном котле, в основе которого потом получилась государственность, которую уже объединяли уже там князья на более поздней фазе.
4: То есть мы реально открываем какие-то новые страницы истории Древней Руси,
3: да,
4: получается,
3: Роскол,
4: прямо
3: да,
4: сейчас вот на наших глазах.
3: Прямо сейчас, да, это совершенно точно.
4: А вы еще в Гнёздово корабль сожгли только что. Что
3: да,
4: за корабль, зачем вы это сделали?
3: Ну, это просто такая традиция. Ну, завершена работа, и делать такой общий костер. А в этом году у нашего лесного отряда юбилей 10 лет. И так получилось, что такой клуб исторической реконструкции, это наша такая очень... большая аудитория, лояльная, которая занимается исторической реконструкцией на 10 век, у нас там один из самых крупных фестивалей, у нас там фестиваль, так называемое «Ладейное поле», которое, значит, люди собираются, которые корабли делают. Но я вот попал в гости к одним товарищам, и мы, обсуждая в процессе всякое, они говорят, вот у нас там Дракар есть, там 9 метров, это копия, значит, норвежского погребения Гокстад, там есть три лодки, вот, мы хотим вот его как-нибудь, значит, красиво с ним закончить его боевой путь. Я говорю, о, давайте его закончим в Гнёздово. Они говорят, о, давай. Естественно, нужна быть научная какая-то подоснова. А тут, значит, коллеги, с которыми мы общались, такой проект «Тайны Смоленской земли». И мы как-то с ними пересеклись, мы начали обсуждать, они говорят, ой, мы хотим на фестивале гнёздовском, значит, сделать реконструкцию обряда Ибн Фадлана, Это арабский путешественник, который в 1921 году записал похороны знатного руса. Он попал на похороны знатного руса и увидел, как сжигают корабль со всеми, значит, элементами обряда, записал. Это очень подробный текст, на который все опираются и который забилует огромным количеством деталей, подтверждение которых находится в археологических раскопках. И мы объединили усилия, сделали из этого научно-исследовательский проект, который, с одной стороны, призван был очень красиво закончить фестиваль исторической реконструкции, которая проходит на территории Гнездовского комплекса и под Смоленском. С другой стороны, сделать красивую точку работы вот, десятилетней нашей, это самое. А третья и такая самая, пожалуй, основная, это провести экспериментальные замеры. То есть мы вызвали специалистов, которые умеют и занимаются реконструкцией и исследованием кремации, обряда кремации, потому что интересно посмотреть, при какой температуре что сгорает, как это все в итоге археологизируется после сожжения, что мы можем встретить после этого сожжение, потому что мы же кремации копаем, у нас одна картина. А это такая же картина, как сразу после кремации. А что будет после того, как это все полежит под землей? А что будет со слоями? А что будет с грунтом? А что с прокалом песка? А как это сплющится? Как это изменится? Это очень важные вопросы, потому что от этого зависит реконструкция первоначальной картины. И вот это вот сожжение такое, оно даст ответы на очень многие вопросы. Ну, то есть оно и сейчас уже дало ответы на многие вопросы. Очень интересно, сколько должно гореть, как должно гореть, почему должно гореть, как выглядит спеченный вещи. Там многие вещи просто, когда мы начали разбирать вот это кострище, оно вот идентично тому, что мы копаем. Это же совершенно потрясающая история. А дальше все это засыпано, потом мы еще разрез через какое-то время сделаем, там, через год, потом через три, через пять, и потом посмотрим, что происходит с этими слоями. То есть это такой научный эксперимент, но при этом, конечно, это был такой подарок, шоу для всех, кто пришел, потому что это крайне эмоциональное зрелище. Я был просто поражен, там, весь исторический фестиваль, то есть вот сколько там людей, 300 в одежде на 10 век, все там пришли, это было большое действие с передачей вещей, там была музыка, это было очень атмосферно, нам повезло с погодой, это потрясающе было подготовлено, мы там готовили этот костер, этот корабль, у корабля даже это была какая-то своя история, потому что когда он приехал, мы его сначала поставили в одно место, потом вынуждены были передвинуть на руках, потом еще передвинуть, потому что у нас расширялся раскоп, ему делали мачту отдельно, ставили какие-то, приносили щиты, люди какие-то дары оставляли, накапливаясь для вот этого финальной истории, он сам двигался, мы там, кто-то там в нем ночевал даже под звездами, ну, то есть вот такая вот история, которая очень эмоционально закончила весь сезон.
2: А как вы копаете по сантиметру? У вас как ложечки или...
3: У нас все, но сначала у нас, уж если возвращаться к то, как мы находим, то что основной вопрос, а как вы это находите?
2: Ну
3: вообще,
2: да,
3: на самом деле, место...
2: Находите?
3: Мне спросили, как вы нашли, что... Почему вы поняли, что камера именно здесь?
4: Что копать здесь.
3: Копать здесь. А там действительно поле. То есть вот там, где я копаю, то есть Сергеевич работает с лесной курганной группой, с курганами, которые хорошо видны, там насыпи, ровики, все видно. А я работаю с полем, это как бы часть поселения, как бы официально северо-западная часть центрального поселения Гнездовского археологического комплекса, а между собой мы его называем поле чудес, но оно реально поле чудес. История началась с обнаружения клада, меча, потом могильник нашли разрушенный, потом еще что-то, тут теперь еще и вот это, ну, чем не поле чудес. Но... Мы используем огромное количество современных неинвазивных методов. Это и спутниковая съемка, и воздушное лазерное сканирование, и методы геофизики. Вообще мы этот курган, это погребение, потому что, ну, насыпь-то были, снесли еще в середине X века, а потом еще пахали там. Сначала мы сделали воздушное лазерное сканирование, потом я, значит, смотрел эти сканированные снимки, я предположил, что вот эти вот там пятна, это на самом деле небольшой перепад в ландшафте, который остался от вот этих вот разрушенных курганов. И мы проверили, убедились, сначала нашли ровик этого разрушенного кургана, убедились, что там насыпь какая-то грандиозная. И когда там вылезло вот это вот камерное погребение, это было, конечно, совершенно просто невозможная история. Но в разрезах профиля там электроразведки, вот мы совместно работаем с инженерной геофизикой нашего Губкина, нефтегаза, значит, институт. Вот они нам делают эти, мы совместно, у нас там и практики, какие-то работы. И мы уже знали, то есть мы уже видели, что она... То есть когда я все это открыл, там было видно, что вот она камера, вот по магниторазведке она здесь, по электроразведке вот она здесь, вот у нее, значит, контуры, я знал глубину, я знал размерность. Мы не вслепую работали.
2: Ну, понятно. Теперь понятно.
3: Да, и есть и более стандартные методы, когда идут, собирают подъемный материал, начинают копать, системно подходит. Вот. Но вот здесь вот история была такая длительная в 3 года, и я хочу сказать, что вот эти раскопки, ну, для меня важны тем, что они идеальная картинка и пример работы современных технологий и классического подхода реставрации и фиксации. То есть когда из ничего, из пустого места, где просто поле, где обычно говорят, а здесь поле, здесь ничего нет. Вот поле, где ничего нет, но нет, там огромная камера с вот таким элитарным погребением. Робособака. Хороший вопрос. Робособака – А это очень интересный эксперимент, потому что мы все время пытаемся заглянуть в будущее на самом деле. Я считаю, что все равно какие-то вещи, они должны перепоручаться в какой-то степени механизм, особенно фиксация. У нас очень сложная комплексная фиксация. Я думаю, помощники нам так или иначе будут нужны, и в какой-то момент это будет везде. Не сейчас, но лет через 10 это будет норма. Еще лет там 5-7 назад воздушное лазерное сканирование было не нормой. Это было удивительное, ну, там, в России, да, его везде применяли где-то там. А сейчас это такая стала.
4: Но с его же помощью находили многие пирамиды в Южной Америке, насколько я понимаю, да. И в Центральной Америке.
3: И оттуда это глобально пришло, именно использование в археологии. Но в разные страны сканируют там все свои территории, еще что-то. Но Россия большая страна, и где-то у нас там это было изначально, ой, вау, воздушное сканирование мы сделали, ой, как круто. А теперь уже, ну да, а куда без этого? Надо делать везде. Робособака – это всего лишь носитель. Он легкий, компактный, но на него можно повесить и сканер, и фотокамеру, и не одну. А мы всегда, когда работаем с памятником, каждый вот этот слой, который мы зачищаем и лопатами, и кисточками, и, в конце концов, ножами, и даже деревянными палочками. Все равно это стало возможно. Сейчас все сидят вот с такими вот очками, чуть ли не с микроскопом, деревянными палочками разбирая, поэтому это так долго. Но зато результат совершенно потрясающий. У нас фиксация идет, мы там используем метод фотограмметрии, так называемый, это 3D-визуализация объектов при помощи фотоаппарата. Ну, то есть, как бы у нас там электронные тахиометры, мы каждую точку привязываем, у нас все это в единой системе координат, у нас все объекты увязаны. То есть мы знаем, что здесь происходит, и одновременно на соседнем объекте. У нас такая единая картина получается и в курганах, и через 300 метров на другом объекте. То есть, и все это в единой системе, и каждый человек, который работает, он работает в одинаковой методике для вот этой комплексной фиксации. Мы на каждом этапе делаем трехмерную модель, чтобы можно было на каждом этапе вернуться дома и посмотреть, что там было. 20-30 лет назад так, конечно, не копали. И очень хорошо, что мы нашли эту камеру вот именно в этом году, когда была команда, люди, технологии, умение использовать эти технологии. Накопленный опыт, который принес этот результат.
2: Сейчас нам надо уйти на рекламную паузу, и далее мы продолжим.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Метла. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что?
9: Георгий Данелия уверял, что снимает комедии потому, что на них выделяют больше пленки.
10: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Это программа «Диалоги». У нас в гостях сегодня Василий Новиков, археолог, кандидат исторических наук. Юлия Смирнова, историк, редактор отдела науки. Продолжаем.
4: Куда же самые ближние кургады для наших слушателей, которые в Москве? Это, собственно, кургады в Москве, в Митино, в Митинском ландшафтном парке. И если я правильно понимаю, далеко не все эти кургады, которые вроде под рукой, они открыты, они исследованы. Правда ли это, во-первых? А во-вторых, правда ли то, как мне объясняли коллеги из института, ваши коллеги из Института археологии Российской академии наук, что археологи не стараются раскопать вообще все прям немедленно, что как раз стараются минимально, точнее, разрушать памятники, чтобы они достались следующим поколениям, у которых будут новые методы.
3: Это совершенно правда. Во-первых, всех археологов на все памятники не хватит. Во-вторых, нет задачи раскапывать все, это безумие. В-третьих, лучше не трогать, если можно не трогать, потому что лучше сохранить исторический ландшафт, чем его разрушать, потому что археология все-таки разрушающая наука. Хотя мы после себя восстанавливаем ландшафт и все остальное, но тем не менее. Работы по археологии продиктованы либо научной задачей, вот какую ты себе ставишь, ты вот в рамках этой парадигмы двигаешься. Тебе надо раскопать это под научную задачу, под какую-то теорию доказывать. Но это не значит, что тотально все копать. И охранно-спасательная археология. Одни и те же методы, просто задачи другие. Охранно-спасательная археология, она позволяет исследовать объекты в рамках перед каким-то крупным строительством. И там получается научный результат. Только в охранно-спасательной археологии ты обычно не выбираешь время, период, который ты копаешь, ты подстраиваешь, скорее всего, больше специалистов.
4: То есть здесь бы устроить дорогу, здесь бы строить там жилой квартал,
3: да,
4: и археологи
3: там могут быть
4: перед
3: памятники
4: этим...
3: от эпохи камня до, не знаю, до позднего Средневековья, и копаешь все подряд. Вот, если там трассу не могут перенести, или там завод нужно только здесь построить и так далее. Но благодаря этим работам происходит не меньше открытий, потому что если взять, например, какие-нибудь работы по строительству железной дороги, по строительству каких-то там крупных объектов, то в итоге это приносит огромный массив находок и всего того, что потом попадает в музей там, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Ну, я просто сам работаю в охранно-спасательной археологии. Там, я, собственно, точно знаю, о чем говорю. И здесь вот вопрос выбора. И если есть, и в Митино есть, и вообще, собственно говоря, в разных районах Москвы есть курганы, и, в общем, мы на территории Вятичи находимся.
2: Поэтому... И их не трогают?
3: Нет, не трогают. А зачем? Ну, курганов Вятичей достаточно...
2: Зачем?
3: Нет, а зачем?
2: Они... Можно не зачем?
3: Да, но это просто курганов Вятичей раскопано достаточное количество. То есть их хорошо знают. Вот если они попадают в зону строительства, тогда да. А если они не попадают в зону строительства, ну зачем трогать могильник? Вот он стоит красивенько там, вот, значит, и радует глаз. И люди приходят, могут посмотреть на одно, на второе, на третье. Вот вам архитектура 19 века, а вот вам, значит, погребение 10 века. Как хорошо, что они стоят здесь.
4: Ну, в Митино лежат Вятичи, да, это известно.
3: Тоже
4: да. Могут варианты
3: да,
4: быть.
3: По-моему, да. Ну, я не отвечаю за все памятники. Нужно просто, вот тоже и радиослушателям все, нужно понимать, что Россия – это одна из самых богатых стран на археологию. У нас есть все. От эпохи раннего человека, там, Денисовские пещеры и все остальное, которые совершают открытия, которые становятся достоянием мира, потому что Денисовский человек стал...
4: Новый вид человека, да, которого раньше никто не знал.
3: Более того, он Нобелевку позволил получить человеку, хотя археологи и историки в Нобелевке не участвуют. Но российские археологи, они смогли, это сотрудники Института археологии и этнографии РАН Новосибирского отделения, они стали соучастниками получения Нобелевской премии, которую получил голландский палеогенетик за открытием генома, включение генома Денисовского человека.
4: Сванте Паубо, если я
3: правильно помню. Да, совершенно верно. До позднего Средневековья все эпохи есть. Есть синхроны там египетским пирамидам, есть совершенно потрясающая культура, совершенно уникальная, есть уникальные находки, которые нигде никогда не повторяются. Есть все, я еще раз говорю, от Калининграда до Владивостока. Все что угодно, скифы, сарматы, не знаю, венгры эпохи обретения его родинов, и викинги, и все что угодно, все есть на любой вкус и цвет. И Россия в этом плане – это такой музей под открытым небом протяженностью, я не знаю, сколько, 9 тысяч километров поперечнике или сколько там.
2: Вот. Я тоже не знаю, да, ну, не спрашивайте.
3: Большой поперечник, да.
4: И наверняка же много еще неизвестных деталей.
3: Очень много. Ну, то есть, если все от меня ждут, тут мне что-то писали, любимый вопрос, где я там нигде что-то не выступаю. Что вы нашли такого, что противоречит науке? Ничего. Нашел только то, что либо расширяет, либо углубляет, либо делает более интересной историю, которая уже выявлена. Да? То есть не значит, что она не двигается куда-то, потому что белых пятен-то много. Но как бы генеральных там пришельцев, которые все.
2: Да, вот инопланетян мы
3: нет,
2: не нашли, да?
3: Не
2: а то сейчас это модная
3: нет,
2: тема.
3: Нет, инопланетян не нашел, рептилоидов не нашел, Нибиру не прилетало, виманы под Гнездово с викингами не стояли. Извините. Ну и прочее. Да, я в теме, я вынужден в теме, потому что со мной постоянно на эту тему разговаривают, поэтому я знаю.
4: Приходится дискутировать.
3: Приходится дискутировать.
4: Слушайте, а где еще в России вообще не копали, а где было бы интересно? Это может быть север, может быть Арктика, может быть...
3: Слушайте, знаете, я хотел бы обратить внимание, то есть есть огромное количество объектов, которые выходят за поле, ну, и внимание там и СМИ даже, ну, потому что за всем не уследишь. Сейчас все внимание приковано к Дальнему Востоку. Я бы вот с удовольствием, то есть был совершенно замечательный объект, который для Дальнего Востока совершенно уникальный. Это янковская культура. Янковская культура – это такие рыболовы, которые еще занимались сельским хозяйством. Они все это одновременно
4: а
3: освоили.
4: А это где на Дальнем Востоке?
3: А это есть такой объект, есть такой памятник Сульдиная и Большой Камень. Ну, Тихая Заводь и Сульдиная. Это, в общем, это место, где строится большая, это как раз охранно-спасательные раскопки, там должен будет быть построен какой-то огромный завод. И вот в рамках этого глобального строительства, какое-то совместное предприятие, но это не важно. Важно, что должны были провестись раскопки. И на Дальнем Востоке таких грандиозных раскопок вот этой культуры, ранней культуры эпохи неолита, где уже там есть керамика, есть вот это все, не проводилось никогда. То есть вот просто мы все время говорим про европейскую часть и Сибирь, а мне хочется про Дальний Восток немножечко сказать. Потрясающие раскопки, потрясающие находки, там люди настолько все освоили, что они начали строить огромные жилища. Вот для нас эпоха неолита, какие-то маленькие там, нет, у них там по 100-150 квадратных метров жилища, насыщенные всякой рыбой, там зерном, они позволяли себе строить большие дома, у них отличная керамика, которая вот, то есть не то, чтобы вот у нас здесь все в центре сосредоточено, а там ничего нет. Там гигантская площадь была вскрыта, там несколько тысяч квадратных метров, и до этого это стало возможным как раз вот этой совместной работой именно бизнеса, да, условно, и под руководством Дальневосточного отделения Российской академии наук, там археологи оттуда руководили всем этим, и там все это совместно проводилось, воплощено в жизнь за очень небольшой короткий период времени, но находки потрясающие, и таких раскопок потрясающих очень мало, и результат совершенно фантастический, просто фантастический результат по находкам. Вот этот вот большой камень, Сульдиная, все это. А еще, например, ежегодные раскопки, вот мне коллеги новости присылали, например, Хакасия. Вот в Хакасии там в рамках, по-моему, я тоже не ошибаюсь, охранно-спасательных работ исследовали памятник, я название ошибусь, Полежаевское, Полежаевское, но там нашли огромное количество стел с изображением лошадей, огромные могильники, выложенные камнем, потрясающий результат, собственно говоря, работы как раз коллег из Новосибирского отделения Российской академии.
4: А это какого, какой эпохи? Или какой
3: это
4: культуры?
3: Это Средневековье. Объект у Доможакова. Это вот Хакасия. Памятник Доможакова – это ранний Железный век, то есть это период где-то примерно там 6, 7, 8 веков, и у них там есть период 8-3 до нашей эры, и прям целая ретроспектива погребальных комплексов, но самое главное – это самые такие изображения на стеллах каменных, человекоподобные фигуры, там, причем которые были вставлены в погребение, то есть их использовали вторично, вставляли в более поздние погребения, но вот эти все рисунки сохранялись. И там совершенно разновременные изображения, там изображения лошадей. Я вообще, честно говоря, призываю всех, если вам хочется там посмотреть, что у нас находится, вообще стоит обращать внимание на все вот эти вот, как это говорится, морды сайта научных институтов, потому что каждый год, либо зимой, либо осенью, все институции вывешивают такой дайджест своих находок, открытий, и там можно почерпнуть массу всякого интересного, что они находят. Там есть какие-то такие технически стандартные раскопки, ну, там много статистики, а есть, конечно, шедевральные, я вот рекомендую просто, чтобы понять, насколько в богатой стране мы живем, это шедевры нас окружают, из этого можно делать выставку по каждой из этих раскопок, что по Хакасии, что по Сульдиной с этим большим камнем. Это просто готовые выставки, как не достижения народного хозяйства, а достижения человека на территории России. Насколько это глубоко, интересно и масштабно с точки зрения культуры.
4: Кстати, да, мы сейчас как раз посмотрели вот от Востока, да, до Крайнего Запада, да, Смоленск, Крайний Запад, да. В Калининградской области тоже находят массу.
3: В Калининградской области это вообще Клондайк. Там все, эпоха Венделя, там Курши, там Средневековье, там найдены следы сейчас очень интересных контактов там со Средневековью Руси, там всякие печати там Ярослава Мудрого и прочее. и раннее время, и там всего какое-то безумное количество, это очень красиво, очень много там на сайте того же Института археологии РАН, они постоянно вешают, ну, что успевают вешать, скажем так, собственно, по своим работам. Не знаю, я как человек, не знаю, можно ли об этом говорить, я как человек тоже популяризатор,
4: можно.
3: Нужно. Я как популяризатор, блогер там, вот у меня есть свой канал, там, каналы, да, идейный археолог, я там стараюсь собирать эти новости, чтобы показать, насколько многообразна эта археология. Иногда меня заносят в свои раскопки, ну, то есть, конечно, этот сезон, там, я сейчас выпал вокруг только там ладьи, наших находок и всего, понятно, но в целом вот эта ретроспектива очень большая, и я очень рад, что, например, пишут люди из разных стран, присылают информацию про находки из разных стран. И вообще археология – это такая вечная вещь, потому что она находится вне границ, вне современного политического контекста, вне пространства. И это такая чистая наука, которая объединяет людей. Я вот всегда говорю, что археология – это то, что спасет всех. Ваш утренний кофе из белой чашечки фарфоровой – это тоже результат работы археологов. Просто люди привыкли к некоторым вещам, они не замечают, а нужно замечать. Поэтому любите археологию.
2: Спасибо вам большое. Ох,
4: спасибо еще раз. С праздником, Василий, да. С праздником, спасибо. Всех ваших коллег. Всем находок прекрасных.
2: Василий Новиков, археолог, кандидат исторических наук и автор телеграм-канала «Идейный археолог». Подписывайтесь, пожалуйста.
3: Спасибо.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
6: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
8: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В программе 5 тематических блоков. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Арабскими Эмиратами, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Культурная и спортивная программа. Выставка «Улица Дальнего Востока» и международный форум «День Сокола». Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru. Пора проверить здоровье. В Гемотест акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Комсомольская правда.
2: Читайте в еженедельном выпуске. За годы карьеры Кадышева напела на 10 миллиардов рублей, но осталась должна налоговой. Отрастить извилины, правда и мифы о мозге. Почему Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
12: Для лиц старше 12 лет.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
15: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
14: О политике.
2: Европейские страны, прежде всего соседствующие с Россией и Украиной, не полностью доверяют Германии и Франции представлять их интересы в качестве переговорщиков по Украине. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на европейских чиновников. По данным издания, Великобритания, Франция и Германия считают, что именно они должны стать основными переговорщиками от Европы. Эти три страны составляют ядро коалиции желающих и уже подготовили варианты военных гарантий и гарантий безопасности для Киева после возможного урегулирования. При этом, как отмечает газета, Польша, Италия и страны Северной Европы также должны участвовать в консультациях, а Евросоюз быть информирован и позднее подключен к процессу.
14: Об образовании.
0: Нагрузка на первоклассников первые два месяца учебы не должна превышать 15 часов в неделю, следует из методических рекомендаций Минпросвещения. В сентябре-октябре норма составляет не больше 3 уроков в день продолжительностью по 35 минут. В ноябре-декабре количество занятий можно увеличить до 4. В период адаптации допускается сокращение учебных часов по наиболее трудным предметам, не более чем на час в неделю по каждому из них. Это касается русского языка, математики, литературы, литературного чтения и окружающего мира.
12: Об авиации.
0: Первый самолет из Эль-Аламейна прибыл в Москву. Рейс выполнил египетский перевозчик Air Cairo. На борту лайнера находились 176 пассажиров. Ранее Росавиация выдала авиакомпании разрешение на выполнение программы перелетов из Египта в Россию по новому маршруту. В аэропорту Эль-Аламейна отметили, что новое направление позволит увеличить туристический и пассажирский поток между странами.
12: О финансах.
0: Россияне чаще всего держат деньги на накопительных счетах и банковских вкладах, поскольку для них важнее сохранность уже накопленных средств, а не заработок на инвестициях, говорится в результатах исследования. В ценные бумаги вкладывают 19% респондентов. Также среди инструментов – золото, криптовалюта, ювелирные украшения. В валюте и наличных рублях сбережения хранят примерно по 5%. Интересные возможности для вложений видят только 21% участников исследования.
12: О валютах.
0: Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юань 12 рублей 48 копеек.
12: О погоде.
0: В Москве плюс 21 облачно с прояснениями, в Петербурге 19 выше нуля без осадков.
16: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
18: Привет, друзья. Это радио «Комсомольская правда». Я Александр Коц, аналитика с именем. Сегодня я здесь в студии один. Мой коллега, партнер Игорь Измайлов сейчас находится в отпуске. Ему прекрасного отдыха. Ну, а мы не будем скучать без него. Сегодня снова обсудим те темы, которые зацепили меня на этой неделе больше всего. И, конечно, начать надо справедливо, наверное, надо с новостей с Дальнего Востока, с Сахалина, куда президент приехал на заключительный этап учений, которые там проходят, Тихоокеанского флота, и находясь на борту крейсера «Варяг», такое символичное для русского флота имя корабля, он произнес то, что, наверное, в Лондоне, в Брюсселе будут перечитывать по два раза. Он поговорил о захватах наших торговых судов, точнее судов, как называют на Западе, теневого флота. Владимир Путин сказал, что захват этих судов, ну и последующая распродажа того, что на них было, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться уже на потоке, да, если в Брюсселе сейчас примут какую-то юридическую формулировку, по которой они смогут распродавать все то, что захватят у нас, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И причем, что самое интересное, Владимир Владимирович уточнил, где именно мы будем отвечать. Точнее, он не уточнил. Он сказал, что это будет не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где мы сами посчитаем это нужным и целесообразным в любом месте. Мне кажется, вот это вот в любом месте – это ключевое, самое суть и самый цимис, потому что заявление было сделано на Сахалине в 10 тысячах километрах от Ла-Манша, где британцы пытались там тормозить наш танкер, в тысячах километрах от Средиземного моря, откуда французы уводили наше судно «Дейна», право выбирать акваторию Москва оставила себе и тем самым продемонстрировала, и вообще вот сам выбор трибуны как бы это и продемонстрировал, то есть, ну, вполне такой толстый намек на тонкое обстоятельство, что Азиатско-Тихоокеанский регион – это один из тех театров, где мы можем вот эту деятельность развернуть так же, как ее разворачивает страны НАТО. А помните, да, мы с вами обсуждали, сначала Британия, значит, создала некий такой конклав у себя из 15 прибалтийских стран и стран, которые являются прибрежными Северного моря, решив, что они будут захватывать суда под какими-то там непонятными флагами. Потом были различные инициативы на уровне ЕС. Сейчас в Брюсселе решается вопрос о том, как легализовать продажу захваченного. Вообще, если мы будем говорить о захватах наших танкеров, то, как правило, все это заканчивается на самом деле пшиком, ничем. Вот все корабли, которые захватывала Франция, были позже отпущены после уплаты некоего штрафа. Вот они там нарушили какие-то экологические нормы или там нарушили право прохода или еще что-то. Ну, то есть, по сути, это уже даже не пиратство, потому что во время пиратства корабли захватываются. Это уже государственный рэкет. Заплати и плыви дальше. Но они решили еще дальше пойти, да, то есть теперь они хотят выставлять на торги все, что, ну, там, перевозили товары в контейнерах, выставлять на торги эти товары, перевозили зерно, выставлять на торги это зерно, перевозили углеводороды, выставлять на торги эти углеводороды и продавать их по дешевке. Ну, вот такая схемка из моего детства, там, 90-х, да, когда заходили какие-нибудь коммерсанты в универсам, да, брали деньги с директора, а директор потом отвечал за недостачу. Вот. Но только здесь уже никто отвечать ни за что не будет. Это вот такая схема по рейдерству, да, по захвату просто судов и распродаже того, что на них было. При этом мне очень понравилось, как докладывал на этой встрече командующим Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Леина. Он открылся фразой, которую просто надо, как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, отлить в граните. Согласно вашему поручению, мы провели детальный анализ осуществляемого в АТР Азиатско-Тихоокеанском регионе морского трафика, знаем маршруты, что везут и чьи это корабли. Вот ключевое в этом докладе согласно поручению. То есть решение принято не сегодня и не под влиянием момента, да, какого-то исторического. Команда, президентская команда, пошла еще в июле, в день флота, когда Путин потребовал от командующих нашими флотами защищать торговое судоходство, вот цитирую, аккуратно в рамках международного морского права, но решительно, так как нужно бороться с пиратством и с пиратами. Тогда это прозвучало как некая формула, да, сегодня выяснилось, что за этой формулой стояла большая работа, и не только боевая, но и аналитическая. Вот мне кажется очень полезным перечислить цифры, которые адмирал доложил в открытом эфире, да, то есть это все пошло публично, так, чтобы это дошло в том числе с Сахалина до берегов Ла-Манша. Только в исключительной экономической зоне Российской Федерации вдоль островов Южно-Курильской гряды с 24 апреля по 6 августа этого года проследовало 1001 судно. Из них под флагами недружественных государств 379, включая 273 сухогруза и 71 танкер, в том числе 26 судов Великобритании и 9 Франции. Вот мне кажется, что вот это поименное перечисление – это как раз сигнал и в Париж, и в Лондон, которые активнее всего ведут подстрекательскую деятельность, потому что по их науськиванию уже там и, значит, вот эти три Балтийские в Эмираты пытаются что-то продемонстрировать против наших судов, уже там Бельгия задержала какое-то судно. Ну, то есть такие страны, которые не отличались особой воинственностью, да, уже начинают чувствовать в себе какую-то силу, когда, ну, кто тут на нас с Францией и Великобританией, да? Вот сейчас мы Франции и Великобритании посылаем такой недвусмысленный сигнал, да, о том, что и они теперь могут лишаться своих судов, своих товаров, а мы будем как бы разбираться с этими грузами, как сочтем нужным. Вот. Командующий там сказал, что, по сути, это их теневой флот. Они тоже ходят не под государственными флагами. Силы для досмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются, сообщил наш адмирал Лиина. Межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач. Здесь самое весомое, на что я хочу обратить внимание, это межведомственное взаимодействие. Вот за этим канцелярским оборотом стоит собранная воедино машина. Это корабли флота, это катера погранслужбы береговой охраны, это досмотровые партии, это юридическое оформление задержания, да, которое способно выдержать какое-то судебное разбирательство. Такие схемы не рождаются за сутки перед приездом президента. Я думаю, что это отрабатывается месяцами, проверяется на учениях, в том числе, кстати, тех самых, которые сейчас идут с 4 августа в Японском и Охотском морях и северо-западной части океана. Поэтому, мне кажется, тут юрисдикция выбрана очень расчетливо. Это Южные Курилы, это большой трафик судоходный. А чем задерживать, мы уж сами разберемся. У нас есть и военные корабли с вертолетными площадками, у нас есть катера погранслужбы, о которых я говорил чуть ранее. Можно вспомнить, как были задержаны украинские катера в Керченском проливе. Помните, громкая история? «Дави его!» – да, кричали на мостике. Вот. Это были катера погранслужбы ФСБ Российской Федерации. А это уже не военная операция, извините, а правоохранительная. Это вот наши пограничные службы заподозрили, что что-то вот на этом танкере не так. Нам надо досмотреть. А досмотрим, а вдруг там ничего и не было, ну и ладно, зато уже определенные издержки судовладелец понесет, и это, конечно, такой симметричный ответ с одной стороны, с другой асимметричный, потому что от нас этого не ожидают. Вот много говорилось о том, что почему мы не отвечаем на задержание на судов, как мы будем отвечать, ну вот велась работа для подготовки этого ответа, и сегодня президент и командующий Тихоокеанским флотом озвучили результаты этой подготовки. Это надо было проработать, дать информацию верховному главнокомандующему, обсудить это с Генштабом, с ФСБ России, с соответствующими структурами и ведомствами, которые в этом будут задействованы. И теперь, собственно, мы имеем возможность отвечать на основе тех правовых инструментов, которые мы сами себе и создали. Друзья, не переключайтесь, дальше будет интересно. Радио «Комсомольская правда», аналитика с именем.
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Реклама.
19: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
20: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
22: А знаете ли вы что? Птица-фрегат с Галапагосских островов может спать в полете.
23: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда».
24: Я слушаю...
25: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
18: Это радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в студию. Меня зовут Александр Коц. Сегодня я один. Игорь Измайлов отдыхает в отпуске. Пожелаем ему хорошего отдыха. Ну, а с вами продолжим наше традиционное общение. Знаете, тут на днях... И любопытную публикацию встретил в западном вражеском агентстве Reuters и решил его даже поцитировать немножко. Здесь в этой публикации говорится о возросших возможностях Украины по производству и запуску дронов, которые вот эти возможности не шибко-то влияют на результативность этих ударов. Да, безусловно. Я вот сейчас прям почувствовал кожей, как меня объявили в антикризе, как мы все видим, как прилетает по НПЗ, как прилетает по маркетплейсам. Да, да, безусловно, долетает, безусловно, прилетает. Безусловно, наносят нам определенный ущерб, об этом мы еще подробнее поговорим, как и о том, что какой ущерб наносим мы украинцам своими ударами, и почему у нас такое соотношение, они запускают больше, мы меньше, и почему это не страшно. Но сейчас я все-таки хочу обратить внимание на выводы западных аналитиков. Это, во-первых, американский проект мониторинга вооруженных конфликтов, а во-вторых, это эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне. Так вот, по данным этих двух ведомств, которые цитирует агентство Reuters, в июле 26 года атак по объектам вглубь территории России было примерно втрое больше, чем в январе этого же года. Да, при этом... При трехкратном росте средств поражения доля прорывов не растет синхронно, она фактически проседает. Вот, ой, Рейтер, обидел Рейтер, Associated Press это написала. Вот Associated Press не без сожаления констатирует, что наша противовоздушная оборона наращивает эффективность теми же темпами, которыми наращивает производство дронов украинская сторона, а по ряду направлений даже быстрее. Мобильные огни группы, переоснащение наших постов, работа панцирей, работа новых средств поражения типа «Цитадель», типа «Зубр», расчеты «Рэба», отладка взаимодействия между округами, да, все это складывается в определенную систему, которая переваривает весь этот массив, весь этот вал. Отсюда предельно осторожные формулировки вот этих вот американских, английских центров. Логично, что выше определенного порога это работает. Но смогут ли украинцы достичь этого порога? Интересный вопрос. А тут, кстати, показательна картина по громким ударам. Май и июнь Киев отчитывался о поражении нескольких объектов нашей спутниковой, разведывательной и радиотехнической инфраструктуры. Так вот, спутниковые снимки, которые проанализировали эксперты Associated Press, говорят, что серьезных повреждений там не было. То есть значительная часть успехов, я сейчас не говорю не про НПЗ, а про военные цели, существует только в сводках Главного управления разведки Украины и в лентах западных изданий, но не на земле. Отдельная история с самими средствами поражения. Украинское производство ракет, по сведениям Associated Press, буксует. Точность «Фламинго» и родственных изделий оставляет желать лучшего. По малозаметности скорости и наведению они серьезно уступают западным аналогам. Отсюда как бы и ставка на массовость именно дронов, по признанию вот экспертов этих военных центров. Дорогостоящий, трудоемкий способ ведения войны. Вот запуск по несколько сот БПЛА в сутки. Дорого для украинского бюджета, для европейских спонсоров, ну и трудоемко, потому что за каждый прорыв к НПЗ или к складу Wildberries приходится платить сотнями и сотнями сбитых аппаратов. Каждый аппарат FP2 или лютый стоит порядка 80 тысяч долларов. Вот были недавно сутки, когда Министерство обороны сбило чуть-чуть более 1000 украинских дронов. Вот 80 тысяч долларов умножьте на 1000 штук, получим сколько? 80 миллионов, да? 80 миллионов долларов они запустили, чтобы пробилось к цели несколько единиц дронов, да, и тут как бы ответ все пропальщикам, которые переживают, что Украина по нам запускает больше дронов, чем мы по ним. Это правда, Украина сейчас запускает по нам дронов, ну, иногда в разы больше, чем мы по ним. Это не говорит о том, что у нас дронов меньше. Это говорит о том, что нам надо меньше усилий, чтобы прорвать украинскую ПВО. Нам надо меньше средств поражения для того, чтобы достичь портовой инфраструктуры в Одесской области или газового месторождения в Полтавской области. Да? Нам надо меньше средств для того, чтобы прорвать столичную ПВО Киева и комбинированным ударом вместе с ракетами нанести поражение по разнесенным по разным цехам узлам производства украинских ракет, тех же «Фламинго», да, или складам с готовой продукцией, с теми же FP2 лютыми. Вот и все. Только в этом такая пропорция, а не в том, что они там как-то больше нас запускают. Просто мы изменили еще и информационный подход, да, мы теперь каждый день начинаем со сводки Министерства обороны, понимаем, кто что сорвал. Плюс мы видим, что не сыграла ставка Зеленского на принуждение России к миру в ходе его 40-дневной операции, да, вот кратенько, если подвести итоги, он же собирался там выбить нам нефтепереработку, чтобы мужик с канистрой вышел на Горбатый мост стучать по пустой канистре, выжечь склады маркетплейсов, чтобы продавцы и, значит, покупатели вышли на Майдан и потребовали окончания войны, и третье, планировалась паутина, да, повторить прошлогодний трюк с терактами по всей России, в итоге, да, как бы кризис еще не пройден топливный, еще есть проблемы, особенно остро вопрос топливный стоит, конечно, в Крыму и в приграничных территориях, и в зоне СВО, безусловно, я имею в виду там Донецк, в Луганске чуть-чуть попроще, но, тем не менее, мне кажется, пик этого кризиса пройден, значит, не вышел мужик с канистрой на Майдан, мужик пошел работать, но проблемы есть, безусловно, тут нечего лакировать, я сам в этих очередях стоял и в Белгороде, и в Донецке, и в Москве. Вот сейчас опять очереди появились. Но как бы подстроились, да, каким-то образом там и экспорт запретили, и разрешили импорт Евро-3 и прочее-прочее. Эффект Wildberries, знаете, для меня самое показательное – это видео вот этой женщины, глава швейного производства, руководитель, у которой на складах сгорела продукция на 45 миллионов рублей. И она, выступая перед своим коллективом, сидят женщины, да, разных национальностей, говорит: кто сдох, тот лох. Это формулировка фронтовая, так на войне говорят, реально так на войне говорят. И она воспринимает себя как человек на войне, которому надо принимать решение по спасению своего производства. И она рассказывает, скрипя зубами и скрипя сердце, о том, как им сейчас надо работать, чтобы из всего этого выпутаться, как они выпутались во время экономического кризиса, во время пандемии, они выстояли и сейчас выстоят. Вот это вот такой настрой на работу нашего человека. Наш человек не требует на Майдане прекратить войну. Наш человек требует отвечать жестче по Украине, по тем, кто планирует эти теракты. Плюс паутина, да, паутина была сорвана. ФСБ России доложила о срыве террористических актах на аэродромах Украинка, это Амурская область, и на аэродроме Шагол, это Челябинская область. Тогда изъяли что-то более 20 дронов с нейросетевыми модулями управления. Там были британские, американские, канадские, шведские дроны, да, такой интернационал. Потом предотвратили теракт на массовый теракт на предприятии в Подмосковье, 35 FPV-дронов было изъято, то есть это вот также FPV-дроны на интернет-управлении. Почему отключали мобильный интернет? Вот чтобы не могли их управлять этими дронами злоумышленники. А этими дронами на ЛТЕ можно управлять хоть из Киева, хоть из Лондона, хоть из Вашингтона. То есть козырь, на который ставилась вся 40-дневка, да, вынули у них из рукава за неделю до дедлайна. Паутину, как известно, метут веником, вот обычным веником без нейросетевого модуля наведения. Мы эту паутину сорвали, браво нашим чекистам. Ну, а, собственно, вся эта 40-дневная операция, она, сделав такой вот оборот, бумерангом полетела в сторону Украины. Украина вообще очень часто сталкивается с эффектом бумеранга в своей истории, и вот эта история с 40-дневкой, она была не исключением. Сейчас, конечно, после перерыва, после новостей, поговорим о том, как наши удары сказываются на Украине и что у них там происходит в связи с этим. Не переключайтесь, радио «Комсомольская».

0: Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Экономист Александр Дудчак о воздействии засухи на продовольственный рынок ЕС.
2: Первое последствие, которое будет для Европы, ну, в принципе, для всего мира, наверное, это подорожание и так называемая продовольственная инфляция из-за того, что, ну, действительно, сейчас наблюдается и рост цен из-за того, что засуха, снижение производства сельхозпродукции по Европе пока наблюдается, ну, снижение примерно процентов на 5. Если в 2026 году урожай зерна был где-то 295,5 миллионов тонн, ну, сейчас на 15,8 миллионов тонн меньше, примерно процентов 5. Казалось бы, не супер цифры, но, тем не менее, вот такое снижение по всем направлениям, и зерно, и оливковое масло, и виноградники, и фураж. Опять-таки, значит, будет хамон дорожать. Переходим на хамон собственного производства.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
3: Вооруженные силы России в порту Одесса поразили склады с военным имуществом, предназначенные для ВСУ, сообщили в Минобороны. Там отметили, военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинских формирований. Кроме того, сегодня наши бойцы с помощью герани уничтожили подстанцию в Черниговской области, ликвидировали склад, где хранили и готовили к запуску беспилотники большой дальности, а в Харьковской области поразили пункт заправки военной техники ВСУ.
0: Об образовании.
3: Оценка за поведение не повлияет на допуск к экзаменам. Это также не мера дисциплинарного взыскания. Об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова. Она отметила, главная цель оценки поведения заключается в стимулировании личностного развития школьника, его уважительного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также ответственности. С 1 сентября для учащихся 2-8 классов вводится оценка за поведение. Его будут определять как образцовое, допустимое и недопустимое.
0: О спорте.
3: Ангелина Мельникова принесла России бронзу чемпионата Европы в упражнениях на бревне. Это уже третья медаль на текущих соревнованиях и вторая за сегодня. Чуть раньше наша спортсменка выиграла золото в опорном прыжке, а до этого стала лучшей в личном многоборье. Состязания проходят в Загребе. Примечательно, что власти Хорватии дали визу россиянке всего за несколько дней до старта. Чемпионат завершится 23 августа. Российские спортсмены выступают на турнире без национальной символики. Соревнования – это отбор к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.
0: Обо всем.
3: В России растет спрос на пушистые аксессуары. Самый заметный рост показали меховые косметички. В первом полугодии их стали покупать в 8,5 раз чаще, чем годом ранее, выяснили аналитики сервиса Ozon Select. Продажи сумок из искусственного меха выросли в 1,5 раза, а клатчей почти в 2. Интерес к пушистой фактуре заметен и среди небольших украшений. Так, продажи подвесок выросли почти в 4 раза, а на брелоке в 3. А такие детали часто закрепляют на сумке, рюкзаке или ключах. Пушистый тренд также коснулся аксессуаров для гаджетов. Чехлы из искусственного меха для телефонов стали покупать в 2 раза чаще, а чехлы для наушников – в 3.
0: О валютах.
3: Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка.

0: Ваня 12 рублей 48 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 19, пасмурно. В Петербурге 18 градусов выше нуля, облачно с прояснениями.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
2: Это радио «Комсомольская правда». Снова в студии Александр Котц, аналитика с именем. Сегодня Игорь Измайлов отсутствует по уважительной причине. Отдыхать тоже надо, тем более пока лето. Поэтому сегодня без него, но попробуем справиться. В прошлом кусочке остановились на результатах Зеленского операции. Сейчас поговорим о том, как мы ответили на это. А бензиновый бумеранг вернулся в первую очередь к Украине. На 3 августа дизель у них стоил 91 гривну, это порядка 170-180 рублей. У нас в тот день на государственных заправках он стоил 91, потому что у России есть свои НПЗ, которые можно починить, а у них нет. Плюс они там сейчас уже в сотнях исчисляют выбитые АЗС, выбитые автозаправки. В некоторых регионах их, в принципе, целых не осталось. На некоторых междугородних трассах их тоже не осталось, в принципе. Вот постепенно у них этот топливный кризис начинает набирать обороты. Наша черноморская инициатива, которую я ее так назвал, да, черноморская инициатива, с 10 июля мы уже больше месяца системно работаем по Одессе, по Черноморску, по Южному, по Измаилу, по Николаеву и так далее, и так далее. Да, с 22 июля по сегодняшний день ни в один порт Большой Одессы не зашло ни одного иностранного судна. Блокады мы формально не объявляли, но, тем не менее, по сути, сейчас установлена морская блокада для Украины. Ежедневно из-за закрытых портов Большой Одессы они теряют 70 миллионов долларов экспорта. Ну, то есть, вот мы подсчитывали, да, по дронам, 80 миллионов на дроны они выпускают, достигают цели только единицы, да, и плюс еще они теряют недополученные 70 миллионов от экспорта, да, это вот по той же оценке, а это только сутки 70 миллионов, то есть можете умножить на количество блокадных дней, получите очень кругленькую сумму, там уже кричит Сибига иностранных дел про преднамеренный экономический гуманитарный террор, про то, что мы там оставим голодающих детей Африки без зерна. Ну, когда мадьяр, террорист и экстремист, бил по зерновозам, которые выходят из Азовского моря, почему-то Сибига иностранных дел не кричал про гуманитарный терроризм и не переживал за голодающих детей Африки. А тут вдруг вот резко озаботился. Но как бы наш верховный главнокомандующий еще в декабре предупреждал, что если они продолжат бить в Черном море по нашим танкерам, то есть радикальный способ отрезать Украину от Черного моря. Тогда и пиратствовать будет невозможно, в принципе. Тогда украинцы поухмылялись, тогда они решили, что речь идет о сомнительном с точки зрения вероятного успеха походе на Одессу по земле, да, потому что при нынешних ресурсах, в нынешних условиях, это, конечно, невозможно. А оно вон как вышло, не стали штурмовать Потемкинскую лестницу, Одесса вроде на месте стоит, а моря у нее нет, отрезали дистанцию. Потом пошел эффект домино. Начали у них останавливаться горнообогатительные комбинаты. Южный, Ингулецкий, Полтавский, швейцарский Ферэкспо. Да? То есть у них под вопросом, в принципе, сейчас рудная отрасль. И металлургия Запорожсталь, Ахметовская тоже встала в результате прямого попадания по ним. А потом пошли удары по логистике. То есть выбивается системно уже на 41-й. 42-й, 45-й дни, там, отрабатываемые по новой почте и по складам различных торговых сетей, по складам той же розетки, это типа нашего Wildberries, вот там плакались учредители, соучредители этой розетки, что склад разрушен до основания, больше никогда не сможет работать, что убытки ни 1 и не 2 миллиарда гривен, что самые большие потери за всю их историю. Поэтому вот так, да, мы ответили на все это. Плюс к этому удары, как я уже говорил в прошлой части, по военной инфраструктуре, по заводам, по цехам, по разрозненным производствам одного изделия, потому что главная их защита от ракетных ударов – это раздробленность производства. На этом заводе небольшом делаем мозги, на этом корпус, на этом, значит, клепаем детали к двигателю, на этом хвост, и вот потом где-то это все собирают вместе, может быть, даже и на Западной Украине, но до туда тоже уже нормально мы долетаем дронами на телеуправлении, но при этом мы еще начали, как мне кажется, осознанно отрезать Украину, да, на Украине юго-западную Украину от остальной части незалежной. Да, я сейчас говорю, конечно, о Бессарабии, я говорю о той части Одесской области, которая находится за мостами, за маяком, маяками, за затокой. Начали бить по этим мостам, пока надо отметить, что временные результаты есть, но вот в затоке мост железнодорожный, говорят, починили. В маяках там и насыпные есть переправы, но по ним тоже бьют, причем начали использовать ту же тактику, которую использует наш противник в сухопутном коридоре на трассе Новороссия, то есть теперь стоящие в очереди бензовозы и фуры, которые ждут, пока починят тот же мост в маяках, по ним просто наносят удары нашими геранями. Вот они стоят, вот мы наносим. Извините, вы сами показали, как это делать. Вы сами показали, что из фур вы запускаете дроны вглубь тыловую России, и, соответственно, мы считаем теперь любые фуры законными целями. При этом продолжают бить по складам ГСМ в Одесской области, продолжаем бить по портовым, да, мощностям, продолжаем бить по резервуарам с горючим в Белярах, новых Белярах. Собственно, главное из новшеств два последние недели из ударов по Одесской области, мы отключили Одессу от моря, мы отключаем часть Одессы от другой части незалежной, и сейчас мы начали отключать Одессу от электричества. Вот были на неделе, кто не видел, можете посмотреть у меня в Максе видео я вешал, кадры комбинированного удара там и ракетами, и беспилотниками по Одесской ТЭЦ, и по 7 подстанциям. Причем 5 из 7 подстанций – это 330 киловатт, 2 – это 110 киловатт. Это о чем говорит? 330-е подстанции – это хребет, по которому область получает энергию извне. 110-е – это уже распределение, ну, там, по побережьям, да, плюс удар по ТЭЦ по собственной генерации электричества. И последствия уже читаем, значит, у них, они там называют эту ночь одним из самых масштабных для региона обстрелов, обесточены Приморский, Хаджибейский, Пересыпский районы, часть Одесского, встал электротранспорт, троллейбусы и трамваи не выходят на линии, следом легла вода, потому что электричества нет, насосные станции не качают, большая часть города осталась без воды, по районам погнали водовозки, над которым они так хохотали, да, когда эти водовозки ездили по Донецку, а, посмотрите, русский мир, да, открыли бюветы, ну, в общем, вот вся прелесть, да, жизни, но основное это то, что Одесса последние месяцы жила как основной морской перевалочный узел, и море, и порт, и погранпереходы, вот транзит всего натовского, ну, не всего, а большой части натовского железа, а каждая из этих функций, она требует электричества, да, нет электричества, не работают насосы, не работают краны, не работают холодильники, не работает электротяга железнодорожная, да, вот, сейчас нам, конечно, там расскажут про террор против мирных жителей, но расскажут те же самые люди, которые 4 года бьют по Белгороду, убивают по 6 человек за ночь, те же самые люди, которые убивают в Нижнекамске по 13 человек за ночь, те же самые люди, которые убивают детей на пляже в Геленджике, те же самые люди, которые в ночь на среду убили 8-летнего ребенка в Новороссийске. Поэтому не рефлексируйте цитируем по поводу реакции западной стороны, вообще какой бы то ни было стороны, мы выполняем свои цели и задачи в зоне специальной военной операции, а чтобы их выполнить, нам надо вырубать большие города, создавать там те же условия, которые они пытаются создать нам. Да, как большие города создавать условия для невыносимой жизни в больших городах? Вот, собственно, бить по электроэнергии, по теплосетям, по канализации и так далее. Собственно, в эту игру можно играть вдвоем. Вы терроризируете на протяжении 12 лет таким образом Донбасс, да, бедные несчастные люди, которые забыли, что такое вода в ежедневном режиме. Ну вот, как бы отвечайте теперь на вопросы своих сограждан. Не переключайтесь, после перерыва вернемся.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
4: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
8: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомолка».
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
2: И снова здравствуйте, радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Коц. Игорь Измайлов в отпуске, поэтому будем ему завидовать. Ну, продолжаем обсуждение. Знаете, на минувшей неделе было очень много каминг-аутов с той стороны, то есть таких высказываний, которые, ну, прежде всего, наверное, все-таки украинскому обывателю открывают глаза на некоторые вещи, о которых они знали только с другой стороны, со стороны телемарафона единого, который вливает им пропаганду прямо в мозг целенаправленно, а тут вдруг в соцсетях появляется видео, где брошенные командованием захисники сообщают, сообщают, что они вынуждены пить мочу. То есть зрада прямо с передовой. Бойцы 121-й бригады ВСУ записали главкому Драпатому слезливое видео, в котором они жалуются на отсутствие ротации, на отсутствие снабжения, сидят на позициях на запорожском направлении с апреля месяца, просто без замены, да, то есть несколько месяцев. Продовольствия, воды нет по 6-7 суток, съели все, что там было съедобно, а вот нехватку воды, говорят, компенсируют собственной мочой и переживают, что командование про них просто-напросто забыло и угрожают, что они вот-вот сами примут решение уйти с позиции, потому что иначе они просто там умрут, да. Руководство бригады заявило, что продолжает принимать все необходимые меры для надлежащего, как они пишут, обеспечения военнослужащих, что дроны доставляют им и продукты питания, и медикаменты по определенному графику, но ситуация крайне сложна, и это сделать вовремя не всегда удается. Короче, командование своим бойцам ничего не пообещало, смакуйте дальше собственную урину, когда станет побезопаснее, тогда поможем. Вот. Но безопаснее вряд ли станет, потому что российская армия на запорожском направлении идет вперед, занимает населенник за населенником, и как бы никакого просвета для 121-й бригады там не будет. И, кстати, оттуда же, из Запорожской области, еще пару каминг-аутов на этой неделе. Вышел тут в какой-то подкаст украинский офицер ВСУ Дмитрий Глущенко, который раскрыл глаза на строительство фортификаций на Гуляйпольском направлении. У них там на Украине был такой скандал о том, что деньги разворовали, фортификации не построили. Так вот, Глущенко, который был на этих фортификациях и пытался там обороняться, сказал, что по итогу все было построено на 99%. Супер-мега-вопы, ну, взводные опорные пункты, и целые укрепрайоны. Говорит, так хорошо нарыли, но нарыли, получается, для россиян, потому что строили честно, копали глубоко, бетон клали настоящий, но сажать в эти мега-супер-вопы оказалось некого. По нормативу на опорник должно быть 15 бойцов, а по факту приходят двое. И вот этот офицер констатирует, что с людьми полный швах. То есть украинский налогоплательщик оплатил, украинский инженер построил, украинский офицер сдал этот объект, а российский штурмовик принял, расписался, заселился. Ну, дефекты в процессе эксплуатации будем уже устранять силами нового владельца. Вот, это один каминг-аут. И тот же офицер в том же интервью рассказывает, что ВСУ в целом поглотила секта помогаторов. Полностью эту секту он называет секта свидетелей неутраченного положения, ну, то есть непотерянных позиций, за счет личного состава. Вот, кстати, он комбат 108-й бригады, бывший комбат 108-й бригады, которая за две недели до вот этой заплачки, где писали видео о том, что они пьют мочу, тоже записывали коллективное видео о том, что они тоже вот на запорожском направлении, у них все плохо с обеспечением, и у них все плохо с водой, и они тоже скоро будут драпать с этих позиций. Так вот, комбат из этой бригады говорит, что как только на участке начинается у украинцев обострение, на командные пункты этих бригад, батальонов, слетаются кураторы из каких-то верхних штабов, в войсках их называют помогаторы, да, это я не выдумываю, это его слово, то есть как у бабы Клавы, да, на даче внуков называют, которых позвали, чтобы они там огород покопали, а они приехали, разлеглись в гамаке и просят малинового компота добавку, вот, только у бабы Клавы в итоге картошка-то все равно вырастет, а у 108-й бригады в итоге Гуляйполе дрейфануло в родную гавань, да. Кто эти помогаторы? Вот Глущенко говорит, что это люди, которые войну встретили в штабах, имеют понятие о боевых действиях только из монитора на стриме, То есть люди, для которых фронт – это что-то такое ненастоящее на экране, там с картами, со всеми делами. Донат кинул, квадратик подсветил, типа занял территорию, да, и они не советуют, ведь приезжают. Они начинают руководить, а ответственность при этом возвращают командиру бригады, который практически отстранен от командования и просто выполняет их какие-то дурные наказы. Да, только вот в итоге потом оказывается, что гуляй-поле уже находится в руках российской армии и говорит, что и общение, вот обращение от них, оно такое, как он, вот я цитирую дословно, общение на уровне каких-то, блин, сельских рогулей. Это украинский комбат про европейскую армию натовского образца, да, за которую Запад 4 года платит и на которую Запад 4 года молится. Главный догмат, это вот по-украински звучит «не втрачение положения», то есть не потерянные позиции, не победа, заметьте, да, не сохранение людей, не уничтожение противника, а удержание вот этого квадратика на карте любого, да, в том числе, вот я цитирую дословно, половины точек, которые пририсованы, то есть на карте нарисовано, что они занимают эту территорию, а на деле украинских войск там нет. И как вот говорит этот командир, если ты положил батальон ради какой-то никому не нужной дыры в посадке, ты красавчик. А если ты сберег личный состав, но какую-то яму в посадке ты потерял, ты нифига не командир. Прет противник целым батальоном. У меня на позиции 5 человек. 3 раненых, 2 контуженных. Почему они не отбивают позиции? Вопрос, разумеется, задают те самые помогаторы. И комбат говорит, что культура эта насаждается последние полтора года. Если, кстати, по календарю прикинуть, это аккурат с тех пор, когда убрали Залужного и поставили Сырского. Да, и с тех пор, как фронт наверху окончательно стал уже не оперативной обстановкой, а картиной для отчета. Отчет, конечно, не для Зеленского, отчета наверх туда, в Белый дом или, не знаю, на Даунинг-стрит, да, там любят красивые карты, за красивую карту дают деньги, да, и все вкупе с тем, что вот я, кстати, о чем говорил в первом кусочке, результатах, да, вот этих налетов, я думаю, что они не очень устраивают кураторов Украины, тем более, что на земле они не показывают каких-то успехов, а у нас потихонечку, да, начинает затягиваться Волчанский мешок, группировка войск севера, пока все внимание, естественно, приковано к линии крепостей, к тем самым городам, которые являются генеральной линией обороны противника в Донбассе, они потихонечку устраивают котел, но там, когда его зачистят, это плюс, ну, так, чтобы не соврать, километров 250 квадратных, зачищенных вдоль нашей границы. А необходимо это делать, потому что продолжают терроризировать Белгородчину. И на минувшей неделе много было трагических новостей оттуда. Очень интересные новости приходят из Запорожья, все того же, где вот как раз эти захисники плачутся, да, в районе Орехова. Там даже какой-то один украинский источник военный, видимо, с тонкой душевной организацией, уже даже сказал, что мы уже начали штурм за Орехов. Ну, по моим данным, штурм за Орехов мы пока не начинали, пока мы оформляем клещи вокруг этого города, пока не решен вопрос с пресловутой малой такмачкой, но как бы, да, это все уже в ближайшей перспективе. Орехов, я напомню, это последний опорный пункт, крупный перед областным центром, российским областным центром Запорожья. А Владимир Владимирович, я напомню, не так давно сказал, что по-прежнему среди целей специальной военной операции освобождение не только Донбасса, но и Новороссии. То есть однозначно всей территории Запорожской области и Херсонской области. Никакого Анкориджа, где это якобы замораживалось бы по линии фронта, мы больше не упоминаем. Все, выветрился дух Анкориджа, Запорожье и Херсон мы будем освобождать не дипломатическим путем, значит военным. Собственно, на этой мажорной ноте я и предлагаю попрощаться, но ненадолго, на неделю. Продолжайте слушать радио «Комсомольская правда», читать газету «Комсомольская правда» и сайт kp.ru, и мои книжки покупайте и читайте в моем Максе и Телеграме. В прикрепленных есть ссылка, где можно купить мои книжки «500 дней поражений и побед» и «Курск. Боль и слава». Всем пока!
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
9: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Реклама.
10: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
11: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
14: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
15: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
16: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
17: Новые поставки оружия Киеву нанесут урон отношениям России с США и Турцией. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она отметила, что попытки Вашингтона и Анкары использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием Украину, неизбежно подтачивают взаимное доверие. При этом накачка вооружениями киевского режима не способна серьезно повлиять на развитие СВО. По ее словам, министерство запросило у США и Турции разъяснения в связи с обнародованной американским Конгрессом информации о планах поставить оружие Киеву. Судя по документам, речь о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминаются установки ракетных систем залпового огня и неуправляемые кассетные боеприпасы.
1: О землетрясениях.
17: Число погибших при землетрясении в Колумбии составило 294. Пострадали 3935 человек. Об этом сообщает Национальное управление по управлению рисками стихийных бедствий. 320 человек числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа. Эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии и также в соседних государствах. Министр юстиции страны Марокко назвал города Сеута и Мелилья законно исконно марокканскими землями, которые Испания якобы оккупировала. Абдель-Латиф Вахби заявил, что вопрос территории поднимают на каждодвухсторонних переговорах с испанцами, и Марокко не откажется от этих земель. В ответ министр обороны Испании заявила, что Сеута и Мелилья не просто испанские, они сверхиспанские, и их нельзя трогать. Маргарита Раблес отметила, что массовый заплыв мигрантов не должен повториться. В Лихтенштейне, единственной стране в Европе, где до сих пор действовало правило наследования княжеского престола по мужской линии, объявлено о прекращении действия этого правила. Наследование трона в стране теперь будет осуществляться по фамильной линии и не зависеть от пола наследника.
18: О достижениях.
17: Российские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Россияне получили 2 золотые и 2 серебряные медали. Соревнования проходили в Узбекистане. В них участвовали 386 человек почти из 100 стран. Для российской команды эта победа стала вторым подряд успешным выступлением на олимпиаде. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
19: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
20: Друзья, всем добрый вечер. В эфире программа «Глядя в телевизор». Это значит, что меня зовут Егор Арефьев. Я сегодня, может быть, буду экать, пэкать, мэкать, зевать даже иногда. Но хочу напомнить, что не профессиональный радиоведущий и не профессиональный обладатель различных статуэток и всего прочего. Всего лишь пишущий журналист. Работаю в силу своих возможностей, интеллектуальных способностей. Ну и, конечно же, силы и энергии, которые остаются к концу недели. Наверняка каждый из вас провел бы этот эфир гораздо бодрее, быстрее и так далее. Но шумаемо-тумаемо. Значит, у нас сегодня на повестке дня что? Как ревизоры разводят людей? Я вам уже рассказывал про телеканал «Пятница», который регулярно выпускает в эфир вымышленные псевдореалити и срежиссированные, так сказать, мокюментари. Как наши в Голливуде прорываются, русскому режиссеру из Петербурга заказал Netflix целый хоррор. Как штрафанули Сашу Таню за рекламу. Это, наверное, болевая точка всех россиян. Почему так много рекламы? Кто это ограничивает? Как за этим следят? Что за это бывает? Расскажу. Заодно я расскажу, с кем Андрей Гайдулян, главный герой этого проекта, решил строить любовь после развода. Короче, много всего, в том числе и премьер, в том числе и предпремьер, в том числе и проектов, которые снимаются. Обо всем сегодня постараюсь успеть рассказать за недолгий наш с вами эфир. Не двухчасовой, а все-таки мы с вами укладываемся в 40 с небольшим минуток. Поэтому пишите, пожалуйста, комментарии не только по поводу моей внешности, не только по поводу того, как я веду эфир, не только по поводу того, как я разговариваю и что с моим вокабуляром, а все-таки давайте попробуем по существу общения и пишите о том, что вам интересно. Я буду от этого отталкиваться, чтобы свои программы строить, потому что фидбэк в отсутствии звонков, а раньше, я напомню, мы выходили в прямом эфире, и даже 2 раза в неделю. В отсутствии прямых звонков нет возможности просчитывать, что у вас в голове, поэтому стараюсь отталкиваться от того, что есть у меня на руках, но если это не совпадает с вашими ожиданиями, я ни в коем случае не буду размышлять, как русский футбольный философ Андрей Сергеевич Аршавин, и говорит, что ваши ожидания, ваши проблемы нет, ваши ожидания – это мои проблемы, но мне нужно о них знать. Поэтому, пожалуйста, если это возможно, вы, пожалуйста, постарайтесь мне об этом сообщить каким-то образом. Каким образом это можно сделать? Ну, очень просто. Мы в Рутюбе, в ВК выкладываемся в видеоформате, и там как раз можно писать комментарии, которые я читаю, на которые обращаю внимание. Значит, ну, давайте с штрафов. Давайте со штрафов. На самом деле тема такая, достойная отдельного исследования, может быть, там не расследования, а исследования, потому что, ну, каждый примерно зритель, каждый читатель предъявляет эту претензию, пишет, ну, вот сколько я работаю, наверное, в газете, там около 20 лет, каждый раз я, в отделе телевидения конкретно, каждый раз я вижу эту претензию. Ну, почему так много рекламы? Ну, каждый раз я, в принципе, объясняю совершенно спокойно, к сожалению, мы живем не в социалистическом государстве, а в капиталистическом, поэтому кто платит музыку, тот и танцует невесту, в данном случае невесту эфира, и, соответственно, тот и оплачивает банкет. Потому что да, есть у телеканалов государственное влияние, прежде всего, в плане идеологии, это есть в каждой стране, это абсолютно нормально. Никакой независимой журналистики, никаких независимых телеканалов не было никогда. Когда Невзоров снимал там свои 600 секунд и так далее, все это было... Вот насколько бы была независимая журналистика, настолько она и зависимая, настолько она зависимая от обстоятельств, настолько она на руку одним и настолько она не на руку другим, понимаете? И только сейчас мы узнаем, как независимый, честный журналист Невзоров, признанный иноагентом, террористом, экстремистом и сатаной, в принципе, воплоти, только сейчас мы узнаем, какие дворцы у человека изымают. И, конечно же, независимый журналист независимым трудом в нищие 90-е все это заработал. Конечно же, ни с кем не будучи связанным, не общавшись с облеченными властью людьми и так далее, и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, всю эту туфту вы можете, друзья, про независимую журналистику, независимые телеканалы, в том числе независимые от денег, не воспринимать всерьез. Даже независимый театр я вам расскажу. Есть такой театр «Озеро». Вот я вам рассказывал про Ивана Урганта, который с ними дружит, и выпускал уже в рубрике «Свой живой Ургант» интервью с первым был Достоевский, потом был Гоголь, одного сыграл Гоша Такаев, другого сыграла Мария Смольникова из вот этого творческого объединения «Озера» независимого театра. И после этого вышел Бродский у них. Ну вот это вот театр «Озера», у них нет своей площадки. Они собираются и ищут, где сыграть, на что. И вот даже они, пожалуйста, вот сейчас выпускают спектакли сначала там на деньги РБК, потом на деньги Яндекс.Путешествий, потом на деньги Альфа. Ну, от этого никто не то, что не застрахован, а ну, не бывает по-другому. То же самое телевидение. Все, что вы смотрите, оплачено рекламой. Все эти, все шоу и так далее, все эти дорогостоящие сериалы, все эти высокогонорарные артисты, все они работают на рекламу, потому что рекламы не будет, не будет рейтинга. То есть не будет рейтинга, не будет рекламы, не будет денег. Высокий рейтинг обеспечивает приток рекламодателей. Все это делается только для того, чтобы продать рекламу. Не для того, чтобы вам выпустить качественный продукт, заниматься просвещением населения, выпускать интереснейшие, глубокие, познавательные программы. Да, это все есть на периферии телевидения, если у вас подключено, наверняка у вас подключен любой там Триколор, что угодно, хоть Смотрешка, хоть Фигошка, Кинопоиски, что угодно. Там 900 тысяч миллионов каналов, и в том числе познавательные, которые, конечно же, смотрят там 2,5 человека. Про рыбалку, про природу российскую, там, про все остальное, про историю российскую. А остальное – это все развлекалово. А развлекалово все живет на деньги рекламы. Поэтому ее много, и даже особо каналы этого не чураются. Вот ТНТ, например, взял и влепил в нарушение как бы закона, и вряд ли юристы, и тем более многоопытные сотрудники телеканала не знали, что они, на что они идут. Речь идет про сериал «Саша и Таня». Напомню, кто не в курсе, это спин-офф, то есть ответвление сериала «Универ», который идет уже сам 10 лет. Уже этим Сашем и Таням далеко за 40. Они уже давно не молодожены. Они уже там воспитывают детей в кадре и за кадром, естественно, тоже. Андрей Гайдулян, который играет Сашу, уже развелся. Валентина Рубцова, слава богу, нет. Вот. И поймала их Федеральная антимонопольная служба, потому что она следит за вот этим балансом сил. Значит, проверка выявила, что в мае показывали одну из них, там новый, не имеет значения. 10-й сезон вышел, по-моему, в январе этого года, а в мае наверняка крутили повторы. Так вот, там вышел ролик рекламный, посвященный детскому питанию. Его хитро разместили в нижней части рекламы, таким образом, что он накладывался прямо на кадры сериала. То есть, фактически, как бы, это не была рекламная пауза, это был сериал, который еще идет, но внутри которого пошла реклама. Что, в принципе, ну не то чтобы является нарушением закона, там есть определенная пропорция у объема площади рекламы, которая не должна превышать 7%. То есть не больше 7% экрана телевизора должно быть занято вот рекламой в этом случае. Не в полнометражном, а вот именно в этом случае. Пропорции были нарушены, естественно, и выписали, значит, предписание, которые, согласно которым нужно ситуацию исправить, там, перемонтировать и так далее. Но что, чем это грозит? Юридическим лицам, если выпишут штраф от административку о нарушении КАП, юридическому лицу до 500 тысяч. Что такое канал ТНТ 500 тысяч рублей? Ну, это нам с вами, наверное, один раз купить молока. Или, может быть, даже банку колы или кваса. Вот, поэтому, конечно же, реклама выходила, была, есть и будет. Она будет выходить ровно в тех объемах, которые нужны телеканалам. И, как вы знаете, «Ох, что не вечер, то футбол!» Наверняка эту безумную песню, сделанную нейросетями одной из букмекерских контор, которая запланила все буквально сейчас, вы с утра до вечера наблюдали на главном спортивном канале страны. Просто в каком-то бесконечном режиме. Можете себе представить, сколько это стоит денег. Но, тем не менее, это не, этим нейрохрючевым кормят зрителей и будут кормить, пока у нас как бы капитализм, друзья, власть денег. А вот, и телевидение, соответственно, от этого напрямую зависит. Вернемся после небольшой паузы в эфир программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
0: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
22: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
23: Реклама.
24: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке, применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
25: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
26: Сказано на радио «Комсомольская правда».
27: Экономист Александр Дудчак о воздействии засухи на продовольственный рынок ЕС.
28: Первое последствие, которое будет для Европы, ну, в принципе, для всего мира, наверное, это подорожание и так называемая продовольственная инфляция из-за того, что, ну, действительно, сейчас наблюдается и рост цен из-за того, что засуха, снижение производства сельхозпродукции по Европе пока наблюдается, ну, снижение примерно процентов на 5. Если в 2026 году урожай зерна был где-то 295,5 миллионов тонн, ну, сейчас на 15,8 миллионов тонн меньше, раз примерно процентов 5. Казалось бы, не супер цифры, но, тем не менее, вот такое снижение по всем направлениям, и зерно, и оливковое масло, и виноградники, и фураж. Опять-таки, значит, будет хамон дорожать. Переходим на хамон собственного производства.
26: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
26: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.

0: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Мы возвращаемся, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Авиф. Вы можете критиковать мою внешность, то, как я веду программу, зеваю, чешусь, акую, экую, мэкую, но желательно, друзья, желательно, понимаю, что сложного требую невозможного, желательно от вас.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
4: и хорошего настроения.
3: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
4: Ура! Идем в атмосферу!
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Высвояси на родную пятницу в итоге приплыла. И скандальный выпуск был посвящен пациентке стоматологической клиники, которая якобы назначили лечение на 6,5 миллионов рублей. Лечение такое, ну, видимо, план медицинский или еще что-то такое расписали, а потом отказались от продолжения процедуры. В итоге ведущая ворвалась прямо в стоматологию и отчитала главврача. Его зовут Алексей Фролов, естественно, под камерами. Значит, соцсети этой клиники, название называть не буду, рассказали, что на самом деле происходило. Ну, во-первых, пятница записала подставного пациента, значит, в ходе приема которого и вошла летучая. То есть это был заранее засланный казачок, вот, чтобы выманить вот этого самого главврача и чтобы его отчитать. Значит, дальше они побежали в операционный блок. Ну, вы понимаете, что такое операционный блок в стоматологической поликлинике, насколько там все должно быть стерильно. Я сейчас говорю не о тех, кто внутри, я сейчас говорю о тех, кто снаружи, да, туда приходит. И начала расспрашивать, собственно, в известной доминатрикс-СС манере, то есть в стилистике, в которой Николай Картозия продает уже который год летучую публике. Отчитывать начала врача. Конечно, он ответил, что это все врачебная тайна, вот, и нужны соответствующие документы для ее раскрытия. Вот, и после этого, собственно, и выходит сюжет о том, что женщину оставили без зубов, без миллионов. И, значит, якобы это нормальная ситуация для данной клиники. Конечно же, летучую захейтили в соцсетях другие стоматологи, но тут речь даже не столько про врачебную этику, про, в принципе, поведение журналиста и так далее, так далее. То есть, ну, тут для летучей никаких границ нет. Она также залетала в несчастные провинциальные едальни, всякие козлодерни, и в белых перчатках, конечно же, бежала в туалет, все там вытирать, протирать. Ну, сами понимаете, да, друзья, каков был шанс найти там пылинку, грязинку. Особенно, когда в белых перчатках протираешь туалет. У себя дома, собственно говоря, ну, тоже я боюсь, что можно обнаружить там некристальную чистоту. Вот. И, значит, после этого летучая начала отбиваться, сказала, что вообще-то определенную процедуру, экструзия ее называют, должен проводить стоматолог-хирург, а не ортодонт. Вот. И почему вообще Фролов вот этот отказался от лечения. Вот. В итоге, значит, ее там распяли профессиональные врачи, сказали, что процедуру эту мог проводить и хирург, вот, потому что он ставит временные пломбы вместо терапевта и может отказаться от лечения, и всякое такое бывает. И вообще, как бы, врачи усомнились в том, что пациентка продала квартиру ради лечения зубов, как было заявлено в выпуске. А потом выступил, собственно, сам главврач. Он сказал, что героиня это не оставалась без зубов, что никакие 6,5 миллионов она не платила, а согласно заключенному договору выложила за лечение 600 тысяч рублей. 600 тысяч рублей за зубы, ну, вы понимаете, друзья, что это такое. Это там, ну, типа, 2-3 раза сходить, если какая-то серьезная запущенная ситуация, ну, это стоит столько. Вот. Кроме того, начались попытки обращаться в Следственный комитет по поводу этого, и давление, то есть, ну, по сути, такой практический шантаж с требованием от клиники перевести 10 миллионов рублей уже почему-то на карту мужа. Короче говоря, мутная хрень, очень. Уголовного дела никакого не было, ну, то есть оно там за отсутствием состава было после расследования закрыто, экспертиза признала лечение качественным, но кто это узнает, если я вам это не рассказал? Ну, кто? Огромное количество людей, ну, не настолько огромное, как рапортует у себя в соцсетях Николай Картози, но все-таки определенное количество людей низшего телеканала «Пятница» посмотрит это все, вот, и такие, а, ну, понятно, врачи-рвачи, там, я уже молчу, что ославили, как бы, данную клинику, репутацию ей составили. Я не называю ее и не выступаю, естественно, ни в интересах, ничего. То есть вы понимаете, друзья, мне абсолютно пофигу, в какую из них она пришла. Я вам рассказываю о том, как работает телевидение. Николай Картози, который выпускает целые школы и курсы продюсерские, называет это черной книгой продюсера. То есть он говорит, я даю белую книгу, даю черную, дальше вы выбираете. Вот как работает наше ТВ и все так называемые реалити. Потому что реалити эти так называемые, в принципе, сценарити. В реалити они сценарити, и они режиссерити, и они подставлялити, и они, в принципе, шапитолити. В итоге, если у вас есть хоть какое-то критическое мышление, вы можете сами увидеть все эти съемки скрытой камерой человека, который вот, вот так вот едет, его скрывают, типа, в смысле, снимают скрытой камерой в метро, там, курьер, который выводит на чистую воду, типа, ест картошку, а его вот так вот снимают камерой. Конечно же, он настолько тупой, что не понимает этого. Короче говоря, вот таким образом зарабатывается трафик, чтобы что? Рекламку продавать и зарабатывать на вас, дорогие слушатели. Не договорил я про Сашу Таню. Андрей Гайдулян, значит, нашел новую любовь, появился он на публике и выкладывает фото из соцсетей с Мальдив с Валерией Никуленко. Девушка, как говорят, родом из Таджикистана, отучилась в, ну, короче, в экономическом вузе, отучилась на факультете международных отношений, вот, владеет языками иностранными. И работает фрилансером, так сказать, ну, продвигает в соцсетях, короче, контент. Контент-мейкер это сейчас называется. Ну, вот, работала она на одном из сайтов женского журнала, и вот, в общем-то, теперь, исходя из того, что выкладывают они совместные фото с концертов, например, Хаски рэпера и с Мальдив, живут в одном номере, и, вероятнее всего, счастливы вместе, чего мы им и желаем, потому что Андрей очень часто скучал и выражал, так сказать, сожаление о том, что с девушками особо связь не поддерживается – в веселом состоянии после игристого выходил в эфиры, в прямые стримы вел и кричал «Альтушки, приходите в гости» и все остальное. Вот, ну, надеемся, что сейчас немножко ситуация устаканится. Простите за каламбур. А мы вернемся после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» и поговорим об премьерах.
0: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
6: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении

0: На меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Интернет-эксперт Герман Клименко о попытках западных стран запретить социальные сети детям.
3: Это мировой словесный тренд. Давайте так скажем. Пока мы с вами фактически имеем Австралию, все на нее посматривают так достаточно, да? Что-то делается в Великобритании, но не факт. Но делается только потому, что там симки из детских. У нас пока нет детских симок. Как определить, как не пустить человека? В Австралии, кстати, эта профанация уже известная, потому что у них половина детей продолжает ходить туда же, куда ходили, против чего бились. Вот, но подделав там документы входа, потому что есть возможность обойти. А пока у вас нет симки, которая бы четко обеспечила, что в этой симке сидит ребенок, тогда да, оператор связи может что-то сделать. А как он определит, что это не ребенок? Да никак, нет такого способа. Вот, нужно попросить сфотографироваться, дальше начинается хранение персданных. Да? Поэтому тут одно за одним. У людей есть много идей разных, да, но исполнение, простите, мягко говоря, хромает.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
4: Начну с сообщения с пометкой «Срочно» от Минобороны. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
1: А важно.
4: Владимир Путин во вторник проведет переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом, сообщили в Кремле. Лидеры обсудят перспективы углубления сотрудничества двух стран, а также актуальные перспективы углубления сотрудничества, вопросы международной и региональной повестки. Планируется также подписание некоторых документов.
1: О вооружениях.
4: Киев израсходовал ракетоперехватчики для зенитно-ракетного комплекса «Патриот», пишет Financial Times. Как заявили газете киевские чиновники, украинские расчеты ПВО при отражении недавних российских ударов оказались бессильны. За последние недели ВСУ использовали то небольшое количество перехватчиков, которые предоставил Вашингтон. Нехватка противоракет стала такой острой, что украинские ВВС прекратили регулярно сообщать о числе запускаемых Россией ракет, чтобы избежать раскрытия информации, сколько из них не удается перехватить. Из Марокко выслали сотрудников агентства «Эфа» и телеканала ТВИ Испании, которые освещали ситуацию с мигрантами на границе стран. Персонал гостиниц, где останавливались журналисты, сообщил им о распоряжении местных властей, согласно которому они должны были немедленно покинуть отели. Сотрудникам СМИ не раскрыли причины решения МИДа Марокко. А министр юстиции страны назвал города Сеута и Мелилли исконно марокканскими землями, которые Испания оккупировала. Над репутацией Женевы как безопасного города повисла серьезная угроза из-за грабителей. Многочисленные кражи начинают вызывать недоверие к месту, которое все называют раем для богатых. Об этом пишет издание Financial Times. Как отмечает газета, в Женеве теперь нередко фиксируют инциденты со взломом домов. Причем некоторые ограбления происходят прямо на глазах хозяев. Мишенями в основном становятся банкиры, трейдеры и спортсмены.
1: О погоде.
4: Бабье лето придет в Москву к середине сентября. По предварительному прогнозу, потепление будет недолгим. Рассчитывать на точную картину погоды пока рано, заявила главный специалист информпортала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. При благоприятном сценарии в сентябре москвичи и жители области может ждать короткий всплеск тепла. Днем температура может подняться до плюс 25 градусов, затем погода вновь станет прохладнее. После 22 сентября ожидается плюс 10, плюс 13 градусов днем, а по ночам возможны заморозки. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 22, 25 и дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
5: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», с вами я, Егор Арефьев, и продолжаем говорить сегодня с вами. Я рассказывать продолжаю, вы продолжаете, я надеюсь, слушать. А как я экаю, мэкаю, пэ...

0: смотрите, как я чешусь, зеваю и другие вещи делаю, которые мне очень нравятся и которые я буду продолжать делать, пока идет программа «Глядя телевизор». Значит, наши в Голливуде. Наши в Голливуде, особая боль и особая радость, я вам уже рассказывал, что после так называемой отмены русской культуры, после 2022 года, когда наших дирижеров, не выражавших никакую позицию вообще политическую, околополитическую, артистов, значит, режиссеров, там, операторов, которые вот работают на всех уровнях, в принципе, кино в Америке, в Европе и так далее, и филармонии, и концертных там залов, и все-все, начали отовсюду выгонять. Без объявления войны, без предупреждения, казалось бы, как Пушкин писал, наш славянский спор, каким образом вас касается в стихотворении «Клеветникам России», но, тем не менее, вот нужно вот, значит, этой так называемый сверхдержавы, диктовать всем окружающим условия, как нужно жить, с кем нужно дружить, с кем нужно не дружить и кого нужно слушать. Ну, поэтому нас подключали от всех этих Netflix'ов, HBO и так далее. Так как бы и хрен бы с ним, Spotify'ев, гори они все огнем и ничего страшного. Но, у нас почему-то в индустрии, до сих пор я вам рассказывал это в выпуске, посвященном кино, можете почитать материал на сайте, почему у нас так мало фильмов снимается про СВО, особенно хороших. Кстати, про Марика премьеру сегодня расскажу, Егора Бероева. Так вот, я рассказывал, что на всех этих уровнях, низовых, средних и так далее, слово Netflix вызывает предоргазмический экстаз. Вот просто дрожание и трепетание всех членов и в легкую дрожь в простате, если речь касается мужчин, которые почему-то до сих пор считают, что мы должны преследовать карго-культу и преклоняться перед Netflix, всего лишь стриминговой платформой, которая всего лишь покупает различные проекты, даже если их не производят, просто покупают для того, чтобы выкладывать у себя в библиотеке. Просто чтобы выкладывать. Это не значит, что его купили, чтобы в Америке показывать. Нет. Есть западный сегмент, есть азиатский сегмент. И определенные сериалы, там сидят люди, которые отбирают. Ага, вот этот вот проектик здесь, там, «Мажор», его могут посмотреть, например, в Восточной Европе. Там болгары, сербы, там, и все остальные, которые русский язык, в принципе, там, похожий на их язык, понимают. И переводится это все, и с субтитрами идет. И они покупают, выкладывают это все у себя на, значит, платформе. И это, в принципе, не означает никакого, как бы, суперпрорыва, да? У нас это, значит, преподносится как Netflix купил, Netflix купил. Вы слышали, Netflix купил, это Netflix. Вот, то есть, ну, никакой задачи развивать собственную индустрию, чтобы Netflix приходил и говорил, о, это в России такое вышло, это, блин, это в России, это вот это они, то есть, ну, как они вот такое сделали, такой задачи нет. Есть задача по-прежнему пресмыкаться. И в этой, как бы, среде, конечно, выделяются больше всего режиссеры, назовем их, ну, хорошо, не русофобами, хотя латентно, в принципе, это так и есть, но западноориентированные. То есть там и тот же Звягинцев, Сокуров, вы их все знаете, и все выводок весь Сокурова, Балагов там и так далее все. Женщина еще там снимает одна. Вот, Серебренников, опять же, туда относятся многие-многие другие. То есть те, кто с радостью про Рашку-говняшку могут снять кино. Да, случаются иногда внезапные и незапланированные прорывы. Мало кто ставил на Анору Шона Бейкера. Но русские, которые бухают, которые с бандосами, которые с армянской мафией, которые гопари, которые тратят бабки непонятно на что. Таких вот русских можно продавать. И поэтому удалось Шону Бейкеру при участии многих наших артистов в диапазоне от Алексея Серебрякова и Дарьи Якомасовой, которые часто снимаются в Голливуде, опять же, в роли плохих русских, до Марка Эдельштейна, и Юры Борисова, Нижегородского и Реутовского, соответственно, актеров, удалось вот этот прорыв сделать. Анора получила «Оскаров». Никому из наших, конечно, их не дали. Вот, предсказуемо. Но, тем не менее, заговорили. Так вот, теперь после этого импульс, который, в принципе, ну, при всем участии, так сказать, в отмывании нашей репутации, которую сначала они же сами и запороли, при всем участии Украины в отмывании нашей репутации, то есть, ну, жители этой страны, которые в Европе живут, делают все для того, чтобы все начали понимать, почему началась вообще СВО и так далее. Вот после всего этого русский режиссер, петербуржец, что особенно дорого мне, Кирилл Соколов, который выпускал у нас картину с Виталием Хаевым, которая называется «Папа, сдохни», а также «Огонь» и «Оторви, выбрось», он был замечен Голливудом, конкретно Netflix. Как это все было? В итоге мы заказали хоррор. Значит, это его тот фильм, который мы заказали, он будет называться «Блюр». Подробности его пока не раскрываются. Он на самом деле не первый. Первый был «Они убьют тебя» или «Они придут за тобой». Картина, которую, значит, продюсировал небезызвестный Энди Мускетти, тот самый, который выпускал фильм «Ужасов Оно». Скромные были сборы, но, тем не менее, есть практика добора денег уже в цифре, да, то есть выкладывают и через подписку, paywall там и так далее добираются определенное количество сборов. То есть эта картина не провалилась. Он снял такой черный комедийный хоррор-боевик с Томом Фелтоном, на секундочку, тем самым Драко из «Гарри Поттера». Вот, и работал с вообще-то хорошими, значит, продюсерами и режиссерами, а вышло это после того, как он в России снял фильм «Папа, сдохни». И чудесным образом, у нас, например, кинокритики нет в стране, которая влияет на что бы то ни было. У нас есть только как бы сервильное, либо сервильное обслуживание за бартер, там, да, какие-то поездочки и так далее, либо у нас есть... Ну, опять же, условно, да, независимые, опять же, до первой пришедшей рекламы телеграм-каналы, которые, ну, где-то там анонимно могут что-то, какое-то свое честное условно мнение по поводу проектов говорить. А там вообще-то «Голливуд Репортер» отписался по поводу фильма Соколова «Папа, сдохни». Потом еще там «Нью-Йорк Таймс», всякие «Лос-Анджелес» и «Гвардианы». Затем на него вышел иностранный агент, который захотел с ним работать, человек, который с создателем «Рика и Морти» сотрудничает, и дело сдвинулось. Вот. В итоге он работал, значит, в одной студии, там делал триллер для Sony, потом еще другой, там это не вышло, тут то не вышло, там запоролось по правам и так далее, и так далее. И все это проходило, значит, еще и во времена пандемии, вот когда Warner Brothers там выкупали, то ли не выкупали, то ли Paramount их хотел взять, потом сделка сорвалась, их перебил тот же самый Netflix, потом Netflix сказал, что мы столько платить не будем, потом вроде Paramount в итоге выкупает, значит, Warner Brothers, и после того, как определенное количество штатов США против этой сделки выступили, еще гильдии сценаристов, сделку заморозили. Короче, вот пока все это происходило, значит, глава Warner Brothers Майкл Де Лука, который и «Грешников» выпускал «Битву за битвой», Пол Томас Андерсон, один из лучших фильмов последних, собравшийся «Оскары», он как раз-таки начал вот эту работу с нашим Соколовым. И они выпустили фильм «Они убьют тебя». Ну, грубо говоря, я его бы так перевел. Вот, и в итоге этот парень, значит, получил следующий оффер, предложение от Netflix. Фильм под названием «Блюр», научно-фантастический такой хоррор, триллер, главные герои которого, мать и дочь, имеют отношение к телепортации. То есть владеют как бы этой суперспособностью. Вот, и продюсером этого проекта выступил Шон Леви, тоже известный в Голливуде человек. Он запускал «Дэдпул» и «Росомаху», он запускал «Живую сталь». Очень странные дела, которые вы, мои дорогие слушатели и зрители, и читатели, как специалиста по сериалам, должны знать. Вот. И, в общем-то, над сценарием сейчас Кирилл работает, и мы ему можем пожелать только успехов наших в Голливуде. Это всегда хорошо, мягкая сила, ну и вообще больше хороших фильмов и разных. Вернемся после небольшой паузы на финальный блок. О премьерах поговорим в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
1: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
4: Сказано реклама.
5: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
6: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
7: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что?
4: Константинопольский Стамбульский университет в 1918 году выдвинул Ленина на Нобелевскую премию мира. Правда, в тот год она не присуждалась.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
9: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
0: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Мы с вами продолжаем. И я вам давайте уже после различных около сериальных и около кино новостей, пардон за сложную конструкцию, расскажу о том, что снимается и что выходит. Ну, куда без киносказок? Ну, казалось бы. Вот взять одного Никиту Кологрева, да, звезду «Слово пацана», хорошего актера, что говорить, хорошего актера, но только с ним... Только с ним, друзья, вышли и, значит, «По щучьему велению», одна из первых киносказок, которая тоже вместе с Чебурашкой открыла ящик этот Пандоры, проложила эту трубку. «Царевна лягушка», там уже до третьей части дошло. «Незнайка», снимается он. «Жил-был пес». «Садко» – это все проекты кино, в которых снимаются сказки Никиты Кологривы. «Жил-был пес» – это будет экранизация, вообще полнометражная того самого мультика. И еще «Три поросенка». Понимаете? Ну, то есть, вот я уже не знаю, друзья, честно, не могу назвать сказку, вот какую еще не собираются-то. И «Сказка о потерянном времени», и «О царе Салтане», и «Мертвой царевне». Вот любую, понимаете, назовите. Разве что до Гоголя еще не дошли. Там не совсем сказки, но все равно, да? Но как бы вот как будто уже все. Несмотря на то, что «Три поросенка» – это не наше, это по английскому фольклору, но тем не менее переносит на большой экран режиссер Александр Бабаев и Василий Ровенский. Семейная комедия это будет, естественно, семейная комедия, где три главных героя, братья, молодые артисты Мирон Проворов, Роман Панков, Илья Кондратенко, отправляются на деревню к дедушке. Ну, избитый сюжет, да? Там они бродят и вдруг находят магический цветок, волшебная сила которого, это папоротник, волшебная сила которого вдруг пробуждает спящего и, значит, пребывающего в таком летаргическом состоянии колдуна, волколака. Его-то как раз, ну, грубо говоря, волка, да, только такого оборотня. Его-то как раз и играет Никита Кологривый. Он, грубо говоря, частично очеловечивается, а они превращаются в поросят. И таким образом слова их мамы, которую играет Лиза Арзамасова, о том, что вы три поросенка, дома все время свинячите и все остальное, они становятся, как бы это сказать, реализованными. Что называется, бойтесь своих желаний, да, и своих слов. Ну, и дальше завязывается, в общем, борьба. Дата пока не раскрывается. Не исключено, что СТС к этому имеет отношение. Вот такие вот три поросенка готовятся. Что еще, кроме сказок? Сериал под названием «Марик», о котором я вам рассказывал не раз, уже в начале сентября будет выходить. Поддержали этот проект НТВ и Кион, что особенно приятно. Это не снятый на свои деньги при поддержке Института развития интернета происходило дело. Проект. Хочется верить, что практика порочная, снимем на свои, а потом где-нибудь раздобудем, она будет пропадать постепенно, потому что те, кому надо бы снимать на свои не снимают, а берут очень много государств, в том числе невозвратных. А те, кто должен получать поддержку, вот как Егор Бероев, который ездит, например, на Донбасс и хочет показывать, как живут люди, что их волнует, о чем они переживают, и до сих пор какие у них сложности, вот такие как бы проекты хотелось бы, чтобы получали поддержку чаще. Я вам рассказывал, это проект посвящен врачу, который возвращается в родной город, понимает, что жена его не дождалась, и после этого он переезжает в Мариуполь и начинает, по сути, новую жизнь, его играет Василий Копейкин. Вот он уже будет выходить на названных мной платформах, названных мной каналах конкретно, НТВ и Кион. Про СТС я сказал, что там СТС. СТС, ну что там СТС? Уральские пельмени, друзья. Вот разбуди ночью, через 10 лет и спроси, что там будет. В общем-то, на СТС можно смело отвечать. Уральские пельмени. Блюдо, которое любят во всей стране. И просто пельмени, и конкретно вот это. Вот, и поэтому новый комедийный сериал с там практически всеми персонажами этого проекта запускает СТС. В новом телесезоне его состоится премьера, а расскажет он о жителях дачного поселка. Поэтому название его «Удачная, удачная история». Там будет и Дмитрий Брекоткин, и Дмитрий Соколов, и Максим Ярица, и многие-многие другие, а также примкнувшие к ним уже забукированные каналом СТС артисты, хорошо известные вам, Дмитрий Колчин, Елена Бирюкова, Велена Блёденс, Светлана Пермякова. Вот. Все они расскажут о разных типажах, живущих в СНТ. И там будет и подкаблучник, и требовательная жена, и мастер на все руки. Собственно, Соколов его играет, естественно. И председатель, и астрологиня, и хозяйка магазина. Ну, короче говоря, все. Это мы ждем в новом телесезоне. Дальше что еще? Брагин возвращается. Я вам упоминал вскользь, но теперь уже официально. 14 сезон Склифосовского начали снимать. В данном случае не короче Склифосовский, а только длиннее становится. Вот, все вернулись к своим ролям. И похудевший, как мне кажется, очень, ну, по крайней мере, на фото, Максим Аверин Вот, потому что он такую приличную фактуру набрал генерала Черноты, я бы сказал, которого он в беге играет. Вот, и вернулись к королям Елена Яковлева, Андрей Ильин, все-все-все-все-все, Ольга Павловец. Короче говоря, перипетии личные, и новый врач, и... Значит, герои, которые после измен воспитывают детей в одиночку, и те, кто хочет родить, и, собственно, Брагин, который занимается лечением и попадает под судебный иск. Короче, много-много-много всего ждет. На ТНТ готовят сериал под названием «Кладем на совесть». Ну, понимаете, да, дуализм названия. Там Вадим Галыгин, там Филипп Ершов разыгрывают историю студентов, которые отправляются на практику на стройку. Это как вот мой сын, который на четвертом курсе сейчас вот как раз этим занимается. Вот, они попадают в определенную... Значит, только они из автодорожного института отправляются в провинцию, чтобы возводить дорогу. Вот. Один мажорик, второй заучка. Антон Рогачев и Филипп Ершов их играют, соответственно. Вот. Видят, как это происходит в реальности на Руси, понимают, что стоит адаптироваться, и сталкиваются, в общем-то, с суровой реальностью в лице Вадима, персонажей Вадима Галыгина, Алексея Маклакова и многих других. Значит, еще на ТНТ вышли новости. Это сатирическая комедия о региональном ТВ. Вот все эти мемы, которые мы иногда видим, шедевры и перлы провинциальной журналистики региональной, регионализма, как некоторые их называют, они, в общем-то, вошли в сценарий. Проект уже можно смотреть. Там Виктория Разумовская играет «Вдруг», которую мы помним по трассе. И, значит, ой... Не по трассе, конечно же, которую в трассе другая Разумовская Карина, которую мы помним по «Казачку», которую мы помним по «Оливье», по «Игре на выживание», и иногда в «Земском докторе» она тоже появлялась. Вот там же в этом проекте Владимир Маркони и Софья Каштанова, многие-многие другие. Блогер, в общем-то, его играет Разумовская, отправляется в провинцию, где мечтает стать журналистом. Вот, находит 20 миллионов рублей, возвращает их в банк, становится героиней сюжетного основы. Ну, и так все закручивается. Его уже можно, в принципе, смотреть на ТНТ. И завершу я, наверное, сегодняшний выпуск премьерой первого, которая 17 числа можно смотреть. Называется этот проект «Петербургский роман». Я, кстати, первый... недалеко от меня, вдруг, наконец, кто-то снимает недалеко от меня, значит, снимает «Голос», и я вам о нем расскажу, вот, потому что давно уже про него новостей не было, детский снимают в конце месяца, схожу, Выборг не позвали нас, про послушно в Выборге, ну, значит, сам узнаю и расскажу без поездки. А «Детский голос» снимать начали, соответственно, с сентября его можно ждать. Так вот, «Петербургский роман» – это повтор почти десятилетней давности, друзья. Неожиданно, да? Александр Муратов снимал этот фильм. В 18 году он выходил, это значит, снимали его поди в 16-м. Там и Сергей Чинишвили, и... Анатолий Кот и Екатерина Васильева, тогда еще не ушедшая в монастырь. Вот. И, в общем-то, не то чтобы банально, но мелодрама. В день фарфоровой свадьбы, годовщины, это у нас сколько, 20, да, лет получается, как у нас с женой. Значит, женщина теряет все. Муж уходит, повзрослевшая дочь уезжает, а любимый пес погибает. Как это обычно бывает в русских сценариях. Ну и что после этого происходит, что было дальше, вы можете посмотреть на Первом канале. С 17 по 20 идет этот повтор. А какие проекты новые готовят первый к выпуску и чего уже стоит ожидать в сентябре, через недельку я буду знать и вам доложу по всей форме. С вами был Егор Арефьев, программа «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Будьте счастливы прямо сейчас. Всем пока.
9: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
8: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Архитектор, градостроитель Илья Заливухин о развитии населенных пунктов в регионах.
11: Город – это не здание, да, к которому мы привыкли видеть. Город – это инфраструктура. То есть это социальная инфраструктура, это объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта. Это инженерная инфраструктура, все коммуникации, плюс водно-зеленый каркас и транспортная инфраструктура, плюс рабочие места. То есть это огромное количество, на самом деле, вложений финансов, причем постоянных. Ну, например, инженерную инфраструктуру нужно менять, модернизировать каждые 25 лет. Это означает, что, в принципе, каждый год надо что-то достаточно серьезно менять в инженерной инфраструктуре. В каждый из этих городов нужно вкладывать средства на развитие этой инфраструктуры и модернизацию. И, соответственно, делать это по определенному плану. Даже распределенные средства эффективно использовать. То есть делать то, что действительно нужно данному конкретному городу. Возможно, это рабочие места, и чаще всего это создание рабочих мест. Сегодня этот процесс, он идет, разрабатываются планы, на основе этих планов городов финансирование распределяется, и начинается процесс создания этой инфраструктуры. Но он не быстрый, скажем так. Поэтому на все это нужно время.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
13: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
16: О спецоперации.
15: Вооруженные силы России в порту Одессы поразили склады с военным имуществом, предназначенным для ВСУ, сообщили в Минобороны. Там отметили, что военные продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинских формирований. Кроме того, сегодня наши военные с помощью герани уничтожили подстанцию в Черниговской области, ликвидировали склад, где хранили и готовили к запуску беспилотники большой дальности. В Харьковской области поразили пункт заправки военной техники ВСУ. Индия рассчитывает на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества с Россией. Об этом заявил официальный представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал, отвечая на поздравления российского внешнеполитического ведомства с Днем независимости Южноазиатской республики. Ранее российский МИД отмечал, что Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов в Южноазиатскую республику, а потенциал расширения сотрудничества двух стран огромен. Как указало ведомство, за годы независимости индийский народ достиг впечатляющих успехов в экономической, научной, технической и социальной областях, сохранив при этом яркую самобытность. Обнаружено тело загадочно пропавшего адвоката из Петербурга, который жаловался на угрозы. От 44-летнего Шамиля Ахаева не было никаких вестей с 10 августа. Перед этим он жаловался матери, что ему поступают угрозы на работе. В день исчезновения он ехал на встречу с коллегой в Репино. Последний раз его видели возле одного из ресторанов. Дальше он не выходил на связь и не отвечал на звонки. К поискам подключали силовиков, волонтеров и следственный комитет. В итоге тело мужчины нашли сегодня в лесу. О причинах смерти пока не сообщают, заявил источник КП.
17: О спорте.
15: Российские гимнастки вернули себе титул сильнейших в мире. Сборная нашей страны по художественной гимнастике одержала победу в командном многоборье на чемпионате мира, который проходит во Франкфурте на Майне. Мария Борисова, София Ильтрякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барикзай и Дарья Мельник завоевали золото.
17: Обо всем.
15: В США прошел национальный чемпионат по имитации звуков индейки. Участники показывали свое мастерство с помощью голоса и специальных манков. А недавно во Франции прошел чемпионат по поросячьему визгу. Ранее там были соревнования по имитации крика чаек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет 22-25 выше нуля и дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
18: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
19: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель международной медиагруппы «Россия сегодня». Ростислав Владимирович, вас приветствую. А вот вы написали как раз для портала «Украина.ру» материал «Украина без Зеленского». Что это значит для России? Вообще у нас популярна и огромная часть наших экспертов, политологов самых разных мастей периодически говорят, что Зеленский выгоден для России. Ну, в контексте того, что Зеленский дурачок, и вот именно поэтому он выгоден для России. Я, честно говоря, не разделяю такую позицию, да, потому что, ну, 5 лет с дурачком воюем, получается, совсем как нехорошо получается, правда ведь? Но, тем не менее, вот эта Украина без Зеленского, что это значит для России, не все полезут читать материал, растолкуйте здесь в эфире, что это значит для России.
20: Ну, я тоже не согласен с тем, чтобы применять к своим оппонентам уничижительное определение. Хотя бы потому, что мы же возмущаемся, когда к нашим лидерам, значит, так относятся. И говорим, ну как же так, политиков же уважать надо, они же народ представляют. Это можно и не уважать, в принципе. Но тем не менее, как обычно, публичное уничижение происходит от бессилия. То есть хотел бы что-то сделать, но не могу. Вот это по поводу, значит, дурачков. Он, может быть, и не самый умный. И дело даже не в том, что 5 лет мы воюем, 5 лет-то мы не с ним воюем, 5 лет мы воюем и с Западом тоже. Но, в общем-то, и он в этом участие принимает, и не последнее. Да. Так вот, что такое без Зеленского? Значит, как вы знаете, Россия не признает легитимность Зеленского. Или, по крайней мере, сомневается в легитимности Зеленского, если уж точно определять официальную позицию. Значит, мы не уверены в том, что Зеленский легитимен, поэтому мы бы не хотели с ним что-то там подписывать, потому что потом украинцы могут от этого отказаться. Значит, в принципе, украинцы могут от этого потом и так отказаться. Значит, помните, сколько раз американцы, например, отказывались от того, что было ими подписано? И говорили, ну, этот договор больше не выгоден Соединенным Штатам, поэтому мы его аннулируем. Значит, Россия тоже аннулировала договоры, которые до этого заключала, значит, по разным причинам. Вот, то есть, в принципе, это, кстати, достаточно распространенное явление в мире. Но это наша позиция, она нам позволяет определенным образом, кстати, маневрировать. То есть мы говорим, когда нам предлагают обсуждать какие-то неустраивающие нас предложения, там, западные, украинские и так далее, мы говорим, что, ну, мы, конечно, за мир и готовы обсуждать все, что угодно. Но, понимаете, для нас же важно понимать, как это будет реализовываться. Поэтому до тех пор, пока вот российские предложения по этапам большого пути, там, Зеленский с нами что-то там подписывает, потом проводит выборы, потом следующие там переподписывают или переутверждают в соответствии с национальными процедурами, там все это. До тех пор, пока они не согласованы, еще мы будем рассуждать о каких-то там высоких материях, если мы не можем пройти даже вот этот этап. Значит, ну, в этом плане он выгоден, потому что позволяет нам чуть не отказываться от переговоров, при этом в любой момент, значит, их останавливать, значит, прекращать там и так далее. Значит, ну, действительно, можно найти другие причины, помимо Зеленского. Значит, в чем он еще, в принципе, выгоден России? Значит, это в том, что, ну, при нем на Украине есть определенная легитимная власть. Не с нашей точки зрения, допустим, но с точки зрения Запада. И с точки зрения даже не Запада, а всего остального мира. Потому что, насколько я понимаю, публично в легитимности Зеленского усомнилась только Россия. Все остальные, даже включая Белоруссию, в легитимности не сомневаются, хоть Лукашенко его гнидой и называет, но легитимной гнидой. Значит, вот. Соответственно, они его рассматривают как легитимного президента Украины. То есть у Украины, с их точки зрения, есть легитимная власть. Теперь представим себе, что Зеленский исчез. Ну, вот утром проснулись, Зеленского нет.
19: Зеленского нет. Так, так, интересно. Да. И?
20: Значит, дальше, ну как, вступают в действие, естественно, нормы Конституции Украины, в соответствии с которыми на 3 месяца обязанности президента начинает исполнять представитель Верховной Рады.
19: Стефанчук, за это время, я правильно понимаю?
20: За это время, да, за это время должны быть проведены очередные президентские выборы. То есть через 3 месяца легитимность председателя Верховной Рады как исполняющего обязанности утрачивается. Выборы провести легитимные на Украине сейчас невозможно. И не только потому, что идут боевые действия, что само по себе, значит, широкомасштабные боевые действия. Это не война в отдельном регионе. Это реально широкомасштабные боевые действия. Значит, линия фронта пересекает все государство. Вот, Украина, кстати, не признает переход в состав России не только там Херсонской и Запорожской области, там ДНР, ЛНР, но и Крыма с Севастополем. То есть теоретически она должна проводить выборы и в этих регионах тоже. Так это ее конституционные регионы. Значит, и если она там не проводит выборы, то возникает вопрос тогда контроля над ними там, и так далее, и легитимности по отношению к этим регионам власти, которую они не избирали. Значит, поэтому в ситуации отсутствия контроля за как минимум 6 регионами, которые Украина считает своими, значит, выборы уже, значит, находятся под вопросом их легитимность. Кроме того, большая часть населения Украины или значительная часть населения Украины, там до половины или больше, находится за рубежом. И провести выборы, опять-таки, в условиях, когда Украина даже не знает, где и сколько находится ее граждан, каким образом там, для них организовать участки за рубежом, как это. Ну, то есть это вообще сложный процесс, который невозможно, опять-таки, организовать вот сегодня на завтра. Значит, то есть привлечь этих людей к выборам можно только частично. То непонятно, пойдут ли они на выборы в условиях, когда западные государства угрожают высылать на родину военнообязанных украинцев там, и так далее. Вот. Ну, то есть, да, и самое главное, что законы Конституции тоже запрещают проведение выборов в условиях военного положения. Значит, соответственно, избрать легитимную власть Украина не может. Что наступает после этого? После этого, скорее всего, наступает частичный развал фронта. Почему я говорю частичный? Потому что армия, ну, если генералы не удержат власть над армией, значит, то армия, значит, в своей, кстати, мобилизованной части начнет потихонечку разбегаться, но останутся нацистские мотивированные части, которые будут оказывать сопротивление. Значит, как долго они будут оказывать сопротивление, никому неизвестно, но теоретически уйти в Киев, Днепропетров, Запорожье, Одессу, Николаев, Херсон и в больших городах обороняться, значит, это достаточно большая проблема, даже если гарнизоны там не будут многосоттысячными. 10-20 тысяч в большом городе вполне достаточно для того, чтобы создать проблему на месяцы, ну, как минимум на неделю. За это время у Запада есть время для того, чтобы подумать и отправить на Украину свои войска. При этом позиция России, которая сейчас заявляет, что любые появившиеся на Украине западные войска будут законной целью, так как они придут помогать украинскому правительству, с которым Россия воюет, значит, уже такой прочной не будет. Не будет украинского правительства, с которым Россия воюет, и Запад пошлет на Украину войска не спасать правительство, как сейчас, по соглашению с правительством, а пошлет ликвидировать гуманитарную катастрофу. То есть правительства нету, руководить некому, государственные структуры распадаются, российские войска, которые теоретически могли бы навести порядок, штурмуют Киев, Днепропетровск, Запорожье или зачищают их. Значит, на Западной и Центральной Украине полная анархия. Решение отправить войска для того, чтобы, кстати, предотвратить гуманитарную катастрофу, находится вполне, кстати, в рамках международного права. Я понимаю, что сейчас вообще смешно уже говорить о международном праве, но тем не менее в рамках существующего, но не действующего международного права это решение вполне укладывается в эти рамки. Вот. Что мы получаем? Мы получаем Запад, который пришел ликвидировать гуманитарную катастрофу. Кстати, нас он в ней будет обвинять, в этой гуманитарной катастрофе. Значит, воевать с которым, ну, вроде бы, как, нельзя же воевать с теми, кто ликвидирует гуманитарную катастрофу. Они же уже не союзники украинского правительства, с которым мы воюем. Они просто спасают мирное население. Но при этом на Украине оказываются западные войска, которые будут контролировать там 7, 9, 11, может быть, и больше областей Украины. и сохраняют возможность делать с этими областями все, что угодно. Создавать новое украинское государство, восстанавливать там старое украинское правительство и претендовать, которое будет претендовать, опять-таки, на все регионы, которые окажутся под властью России, размещать там свои ракеты и базы там и так далее. Значит, ну, то есть мы этому уже воспрепятствовать не сможем, потому что мы по уши будем заняты в это время наведением порядка на той части Украины, которая оказалась под нашим контролем. Вот. Я не думаю, что это идеальный для нас вариант. Более того, Запад может нам предложить переговоры о судьбе Украины. Ну, украинское государство никто не отменял теоретически. Мы же не заявляем, что мы работаем на ликвидацию украинского государства. Мы говорим, что мы хотим только получить с ним устраивающее нас соглашение, которое гарантирует нашу безопасность. Значит, Запад нам может предложить переговоры о судьбе Украины. Вот мы контролируем часть Украины, вы контролируете часть Украины, но надо же воссоединять это государство.
19: Давайте паузу сделаем. Ростислав Владимирович, Ростислав Ищенко, политолог-обозреватель Международной медиагруппы «Россия сегодня». Мы продолжим этот разговор через 2 минуты. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
21: Можете глава. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
22: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь Электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
23: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
24: А знаете ли вы что?
25: Когда космонавты в 1981 году отмечали 20-летие первого полета, Герман Титов сказал: «Для кого праздник, а для меня черный день». Всю жизнь он был убежден, что первого космонавта выбрали ошибочно, и он был более достоин.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
19: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель Международной медиагруппы России сегодня. Ростислав Владимирович, а скажите, пожалуйста, в силу того, что сейчас практически все говорят о том, что война с Европой неизбежна практически, и вот как, скажем так, ее избежать, наверное, лучше всего ответите вы, если это вообще возможно. Есть ли выход из ситуации?
20: Не знаю, лучше всего или хуже всего, но, по крайней мере, я, во-первых, не считаю, что она неизбежна. Она весьма вероятна.
19: Вы же слышите, да? Вы же слышите, многие об этом говорят. Да,
20: вот. Да, она весьма вероятна. Так. Значит, ее действительно сложно избежать, потому что в Европе, да и в мире, есть серьезные влиятельные политические силы, которые не заинтересованы в контакте в мире с Россией. И которые считают, что вести с Россией войну на истощение можно и после ликвидации Украины. Ну, даже если Украины не будет, вот сейчас вот Россия победила, значит, вышла, допустим, к западной границе, значит, свои решения по Украине приняла, Запад там признал, не признал, не интересует, но дальше вот надо бороться с Россией на истощение. При этом для того, чтобы Россия быстрее истощалась, надо навязывать ей военные конфликты по периметру ее границ. И поскольку нигде больше не получается, значит, надо бросать в топку восточноевропейцев, которых, в общем-то, и не жалко. Особенно для этого их в свое время и принимали, чтобы они создавали России проблемы. Значит, для Запада проблемой сейчас является только позиция России. То есть Россия достаточно ясно дала понять, что она не собирается вести бесконечные войны с западными прокси, что как только там появится государство-член НАТО или Европейского Союза, а сейчас они все и НАТО, и Европейского Союза, там члены, по-моему, кроме Норвегии, которые в ЕС не входят, значит, сразу же будет вплотную мы подойдем к вопросу о применении ядерного оружия России. Значит, то есть будет перейден ядерный барьер. Да, понятно, что, скорее всего, Россия не будет наносить сразу же полномасштабный ядерный удар по всем западным странам. Вначале это будет, кстати, предупредительный шаг, но, в общем, это уже не то, к чему Запад стремится. Он стремится ядерной войны избежать. Стремится победить Россию, а не погибнуть вместе с ней. Так же, как мы стремимся победить Запад, а не погибнуть вместе с ним. Это их сейчас сдерживает. Значит, и поэтому западные страны ядерные заявляют постоянно, что они не будут втягиваться в конфликт с Россией, даже если начнется российское столкновение с какими-то членами НАТО и ЕС, особенно если эти члены НАТО и ЕС сами это столкновение спровоцируют. При этом те, кого те же самые ядерные западные государства, Франция, Британия, Соединенные Штаты, подталкивают к войне с Россией, постоянно говорят, а мы согласны, давай даже очень хотим. Но только нам нужны гарантии от наших ядерных братьев, что они нас не бросят, как Украину, под Россию, а что они вместе с нами пойдут до конца и будут реально воевать, а не только посылать нам ракеты, когда и то не до конца, а пока они у них есть. Значит, вот это вот, собственно, сдерживает Запад на сегодня. То есть достаточно жесткая позиция России сдерживает. При этом надо понимать, что Запад эскалационную стратегию не оставил, и что согласие России на пойти по пути подъема ставок со своей стороны его обескуражило только на какое-то время. Сейчас он ищет ответные ходы, которые бы, повторяю, позволили бы ему идти по пути эскалации, не переходя грань ядерной войны. Значит, это опасный путь, потому что никто не знает, кто в какой момент перейдет грань ядерной войны. Значит, вот, поэтому избежать войны с общеевропейской можно. Пока что Запад к ней не готов. И пока что, идя по пути подъема ставок, мы, в общем-то, серьезно затрудняем ему мобилизацию против России. Но, опять-таки, мы не можем тоже идти по этому пути бесконечно, во-первых. А во-вторых, Запад продолжает готовиться к войне и когда-нибудь к ней подготовится. Значит, поэтому необходимо вот за то время, которое у нас сейчас выиграно, там, до середины примерно 30-х годов, необходимо полностью дезавуировать западные экономики. Потому что война идет за экономические интересы. И если экономик, которые за это воюют, больше нету, то погибать просто так тоже никто не собирается. Вот. Поэтому тенденции, да, к финансово-экономической катастрофе в Европе, в Соединенных Штатах, в Японии, значит, которые сейчас существуют, значит, должны быть нами, нашими союзниками, активно поддержаны в меру возможностей, безусловно. Значит, и это даже значительно важнее, чем отвечать Западу силовым путем на глобальных просторах, хотя и последнее тоже важно, вот, но в меру тоже. Значит, а вот поддержать путь Запада к экономической катастрофе, на которую он сам стал и упорно по нему идет, для нас, я думаю, наиболее эффективное решение проблемы опасности европейской войны. Еще раз повторяю, будучи экономически ничтожным, не имея для этого возможности, никто не воюет. Даже Украина воюет только потому, что войну оплачивает Запад. Если некому будет оплачивать, некому производить вооружение, значит, то просто гнать толпы на убой – это абсолютно бессмысленно. Бессмысленное занятие. Так что шанс небольшой, но шанс есть избежать войны.
19: А есть также предположение, что если беспилотники не будут летать, ну, грубо говоря, над европейскими городами, то Европа не захочет мира. То есть вот этот процесс можно бы и расширить. Но это чисто предположение. Если она не будет вовлечена, Европа в войну, не будет страдать от этой самой войны, значит, она будет ее подогревать.
20: Дело в том, что Европа не может подогревать войну, находясь сама в состоянии войны. А если мы выключаем сейчас Украину, а мы ее выключаем, то на Западном фронте с нами воевать больше некому, кроме европейских стран.
19: Исходя из этого, это хороший прием? Или нет все-таки?
20: Нет, исходя из этого, скорость выключения Украины, да, дает нам выигрыш во времени. Выигрыш во времени при, с одной стороны, умеренном силовом давлении и, с другой стороны, поддержке европейского, кстати, американского тоже пути к финансово-экономической катастрофе, дает нам возможность в перспективе привести Запад в такое состояние, когда он воевать с нами просто не сможет, да и не захочет уже. Потому что ему нужно будет от нас куриные окорочка и секонд-хенд.
19: Все понятно. Тут сегодня Александр Артамонов, военный эксперт, он вот настроен таким образом, что и с Европой война практически неизбежна, и ракеты на Москву полетят. Я вот, ну, в общем, про, скажем так, нашу победу...
20: Вы знаете, политика многовариантна. Может быть, и война с Европой, и ракеты на Москву могут полететь, да? Но политика не фатальна. То есть всегда есть определенная развилка решений. И с моей точки зрения, да, значит, мы понимаем, что если ракеты на Москву полетят, то мы будем отвечать, и мы вовлечемся в войну даже в ядерную. Мы об этом много раз говорили. Поэтому я не вижу необходимости обсуждать, что будет, если на нас таки нападут. Надо думать о том, как можно отодвинуть или еще лучше нивелировать это самое нападение. А что будет, если на нас нападут? Понятно, мы будем воевать.
19: Угу. Так, собственно, давайте еще раз про решение. Прямо сейчас, если вообще вот настрой такой есть у наших элит решать этот вопрос мирным путем или нет? Мы готовимся к войне или к, урегулированию?
20: Мы готовимся к войне именно для того, чтобы урегулировать все это мирным путем.
19: Потому что нам навязали... Хочешь мира, готовься к войне, короче.
20: Нам навязали военное противостояние. Мы показываем, что мы готовы к этому, да, поскольку наши противники хотят получить, повторяю, победу, а не взаимное уничтожение. Мы показываем, что мы готовы к военному противостоянию. Значит, армии никто не отменял, значит, военное противостояние в мире является вполне легитимным способом разрешения проблем. Значит, но мы хотим мира. И если с нами будут договариваться сейчас на условиях, которые нас устраивают, мы добьемся сейчас. Если нет, мы будем наносить нашим врагам самые разные удары для того, чтобы принудить их к миру на наших условиях.
19: Тут есть предположение, что тому же Трампу, допустим, нужна не победа одной из сторон, а компромисс между Россией и Украиной.
20: Слушайте, тот же Трамп через 2 года не будет президентом 100%, а помереть может хоть раньше на год, хоть позже на год. Ему уже о душе пора думать, а не о компромиссе.
19: А он о ней думает, пытаясь нас примирить. Он же говорил, что враг просто попасть не хочет. Помните, был такой?
20: Кроме того, компромисс между Россией и Украиной возможен. Россия называла условия компромисса. То есть Россия не заявила, что она будет уничтожать Украину до конца, она согласна на компромисс. Но подчеркивала, что если компромисса не будет, она пойдет до конца.
19: А почему же тогда, кстати, компромисс, вот который, о котором вы вспомнили сейчас, вполне, кстати говоря, реализуемый? Почему Украина на него не пошла? Ну, объективно. 50 секунд, коротко.
20: Потому что Украина живет, пока воюет. У Украины нет экономики, нет населения, нет бюджета. Ее оплачивают. И платят ей за войну. Если она прекратит войну, ее прекратят платить и начнут взыскивать долги. И она жить не сможет. Ей нужен кто-то, кто будет ее финансировать. Поэтому она воюет. И с ней поэтому договориться невозможно.
19: Спасибо. Ростислав Ищенко, политолог-обозреватель Международной медиагруппы России сегодня. Благодарим за выход.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке.
1: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
5: Реклама. Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер, важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
6: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны.

0: Растить извилины, правда и мифы о мозге. Почему Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский и депутат Псковской городской думы Антон Мороз провели свой рабочий день в Великих Луках. Парламентарии пообщались с жителями города, познакомились с производством на М-конструкторе заводе электротехнического оборудования. На встрече со спортсменами обсудили перспективы развития спорта на промышленных предприятиях. Стали участниками собрания жильцов домов на улице Рабочая, где выслушали пожелания жителей Великих Лук, которые они хотели бы внести в народную программу. 20 августа состоится презентация книги «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть 2». Ее автор Владимир Орлов – историк, краевед, заслуженный учитель России, почетный гражданин Великих Лук. Издание продолжает серию работ автора и будет интересно и историкам, и всем, кому дорога судьба малой родины. Встреча пройдет в семейно-досуговом центре «Атмосфера» в 15 часов. Вход свободный. Святогорское подворье при храме Воскресения Христова в деревне Клин Кунинского округа при помощи ландшафтных дизайнеров планируют благоустройство и зонирование территории. Для того, чтобы место вокруг храма выглядело гармонично, а все насаждения сочетались друг с другом, требуется разработать единый проект ландшафтного дизайна. К сотрудничеству приглашают тех, у кого есть желание, свободное время, способности к выращиванию растений или профессиональные навыки в области ландшафтной архитектуры и ботаники, а также начинающих специалистов.
2: О валютах.
3: Доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 42 копейки.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
0: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова. В эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. Узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
2: Здоровые новости.
0: Средняя цена годовой программы добровольного медицинского страхования в России достигла 45 тысяч рублей в 2025 году, увеличившись на 12%. За последние 5 лет средняя стоимость полиса поднялась в цене более чем в полтора раза. Стоимость ДМС зависит от набора медицинских услуг.

0: Вокруг уровня клиника и региона обслуживания, по оценке аналитиков, основной причиной роста остается медицинская инфляция. Частные клиники несут более высокие расходы на закупку и обслуживание импортного оборудования, оригинальных расходных материалов и лекарств, а также на логистику. Дополнительное давление оказывает дефицит кадров, из-за которого медучреждения повышают зарплаты, чтобы удерживать специалистов. Эти расходы страховщики закладывают в стоимость программ ДМС для корпоративных и частных клиентов. Большинство россиян выполняют предписания врача лишь частично из соображений экономии или недоверия к назначениям. Об этом говорится в социсследовании. Финансовое давление сказывается и на продолжительности лечения. 33% опрошенных сообщили, что регулярно прерывают курсы досрочно, чтобы сэкономить. Еще 32% делают это иногда. Лишь каждый пятый никогда не сокращал назначенный курс. При столкновении с дорогостоящими лекарствами 23% покупают именно то, что выписал врач, тогда как 18% отказываются от покупки, 16% ждут ухудшения или улучшения самочувствия. За последний год лекарства выписывали каждому третьему из опрошенных.
1: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
0: Мы сегодня поговорим о врачах, визит к которым не входит в обычный список диспансеризации, такие как классический стоматолог, гинеколог, терапевт. Это проктологи. Обычно пациенты обращаются к ним только с жалобами. И вот правильно ли это? Стоит ли приходить к таким специалистам в профилактических целях? Как часто и кому? Когда нельзя откладывать визит к проктологу? Какие опасные и самые распространенные болезни возникают в толстой кишке? Об этом, обо всем и не только. Мы будем говорить с моим гостем, заведующим отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии университетской клиники МГУ, кандидатом медицинских наук, хирургом, колопроктологом Даниилом Маркарьяном. Что лечит проктолог все-таки? Стоит ли ходить к нему профилактически? Как часто и кому в первую очередь?
2: Колопроктолог, нет специальности проктолог, как это для удобства мы говорим. Есть только колопроктолог, человек, который занимается всей толстой кишкой, куда входит и прямая кишка, и он же занимается анальным каналом и вообще многими сопряженными с этой проблемой заболеваниями. Когда ходить, такую аналогию, может, примитивную проведу, но понятно. Когда мужчина едет за рулем, и у него начало что-то сзади стучать, он не будет с этим стуком долго ехать. Он заедет на автосервис, потому что он понимает, что раз что-то застучало в машине, значит, это будет со временем только набирать обороты и может привести к катастрофе. То же самое здесь. Если какой-то орган обратил на себя внимание, и это продолжается больше суток, условно, вы должны отнести этот орган специалисту, который вам скажет, все там нормально, вам показалось, это функциональное нарушение, или скажет вам, чем это полечить. И второе, вы должны обладать минимальными знаниями о своем наследственном багаже. И третье, наверное, самое важное. С 45 лет каждый из нас должен сделать колоноскопию, проверить самый большой и самый скрытый от глаз орган.
0: В то же время есть такие болезни в толстой кишке, которые вообще проходят бессимптомно. Но вот те же полипы. После 45, все мы знаем, нужно сделать колоноскопию. А если до 45 тебя вот ничего не беспокоит, что-то может происходить бессимптомно в толстом кишечнике и что?
2: Возвращаемся к вопросу. До 45 надо знать свою наследственную историю. Конечно же, просто так всем не надо ходить делать колоноскопию, но если у вас есть упоминание о какой-то наследственной проблеме, вот тогда вы должны показать специалисту. Что может происходить? Наверное, онкологические заболевания – это самый яркий пример смертельных заболеваний, которые текут бессимптомно. И есть очень четкая статистика. В кишке после 45 лет появляются те самые полипы. Да, они могут появляться в кишке и раньше, но вероятность, что они будут найдены у человека младше 40 лет, меньше 3%. Любой полип, возникший в кишке, имеет 10% вероятность превратиться в онкологическое заболевание. То есть каждый десятый полип превратится в онкологическую злокачественную опухоль. Но вот этот процесс превращения, он занимает 8-12 лет. Первый полип, он еще регулируется организмом, но продолжает расти. Потом он перерождается в крошечную злокачественную опухоль, которая дальше начинает уже вообще бесконтрольно размножаться и становится смертельным заболеванием. Этот процесс вынимает в среднем 10 лет. Именно поэтому колоноскопию надо повторять раз в 5 лет, и тогда вы не позволите этому процессу превратиться в катастрофу.
0: А вот теперь наоборот, что должно насторожить, чтобы указать на какие проблемы в толстой кишке?
2: Красные флаги четко описаны, понятны и просты. Первое, появление крови. Это самый важный, самый тревожный красный флаг. Если регулярно появляется кровь, вы обязаны обратиться к врачу. И сюда можно отнести любые нехарактерные выделения из кишечника. Второе, нарушение дефекации привычной. Но если это на протяжении недель или месяцев, это следует следующий красный флаг. Боли в животе и ничем не обоснованное, не мотивированное, не вызванное самим пациентом снижение массы тела – это еще один повод для онконастороженности. Колоректальный рак – это второй по смертоносности рак среди всех онкологических заболеваний. Распространено мнение, что вот заболел онкологией, особенно кишки, уже все, уже смысла нет лечиться, и мы часто это слышим от наших пациентов. Так вот, в мире колоректальный рак называется самым предотвратимым и самым непредотвращенным. В 95% случаев на ранней стадии он излечим. Ну, ее сложно уловить. А почему сложно? Потому что никто не хочет делать раз в 5 лет колоноскопию.
0: Какие самые распространенные болезни могут возникнуть у человека в толстой кишке? Ну, вы уже сказали, онкология, да, есть полипы, а что еще?
2: Считается, что самым распространенным заболеванием планеты колопроктологическим, а даже некоторые считают, что вообще самым распространенным заболеванием является геморрой, да, и вообще все, говоря про колоногов, говорят, ну, понятно, чем они занимаются. Они, наверное, только и делают, что геморрой лечат. Конечно же, не так. Во-первых, по статистике мировой геморроем страдают не более 2% взрослого населения. А во-вторых, тут надо быть откровенным, честным, что геморрой – это не совсем заболевание. Геморрой, как седина, морщины, лысина – это состояние организма, которое не в обязательном порядке требует лечения. От геморроя не умирают, он ни во что не перерождается и является скорее косметической проблемой, которая может портить качество жизни, и только в том случае, когда здорово мешает, требует активного вмешательства хирурга.
0: Почему он появляется? Основные причины – запоры, тяжести, что-то с венами не так?
2: Геморрой – это спутник нашего взросления и старения. Так же, как морщины, седина, мы рождаемся с геморроидальными узлами. Но с течением времени эти вены увеличиваются и тянутся под гравитацией вниз. Под гравитацией у нас все с вами тянется вниз. Мешки под глазами, грудь, мышцы, вены отвисают, грубо говоря. Поэтому у животных, которые ходят не вертикально, а горизонтально, нет геморроидальных болезней. А у животных, которые ходят вертикально, у них это может быть.
0: А если геморрой тебе приносит уже дискомфорт, это, возможно, не связано с возрастом, он мешает качеству жизни. Какие вариации лечения есть? Всегда ли это операция?
2: Нет, не всегда операция. И существует огромное количество различных методик модификации образа жизни, диетических наших привычек, пристрастий, для того, чтобы геморрой, даже если уже как-то проявился, чтобы он навсегда исчез. Существуют, конечно, методы лечения без операции. Если впервые пришли специалисты с первым обострением геморроидальной болезни, и вам уже предложили операцию, то я бы поменял специалиста. В большинстве случаев геморрой удается купировать все острые проявления и забыть. Но если, несмотря на все идеальное лечение, на отсутствие запоров, каких-то других напрягающих факторов, все равно, несмотря на то, что вы стали идеально питаться, избегаете нагрузок, все равно геморрой снова и снова проявляется, тогда, значит, нужно какое-то более агрессивное, более активное лечение. Это лечение может быть двух вариантов. Малоинвазивное и радикальное. Радикальное – это мы просто эти вены берем и удаляем. При использовании этих малоинвазивных методов мы не удаляем геморрой, значит, выше риск рецидива заболевания. Когда мы радикально удаляем эту вену, то риск рецидива заболевания практически исчезает. В целом геморрой абсолютно точно излечимая проблема. Я умышленно избегаю слова «заболевание», потому что это не заболевание, это излечимая проблема, от которой можно избавиться раз и навсегда.
0: Какова вероятность преобразования полипов в рак, вот статистически?
2: 10% вероятность каждого полипа переродиться в рак.
0: Но рак толстой кишки всегда из полипов возникает, или причины могут быть вообще разные?
2: Есть неполипозные формы, в 5% случаев это наследственные формы рака, которые возникают без предварительного образования полипа. Сразу изначально возникает злокачественный локус в кишке, и это 5% опухолей, так называемые наследственные опухолевые заболевания, наследственный рак.
0: Все-таки наследственный фактор статистически, каков он?
2: Ну, никто эту вероятность взвесить никогда не смог, и невозможно себе представить, потому что вероятность получения этой мутации и реализации этой мутации в опухоль, она имеет очень серьезную вариабельность. Но считается, что примерно, это очень условная величина, если у родственника первой линии злокачественного образования кишки случилось, то вероятность у последующего поколения около 30%. Да, наследственность – это фактор номер один. Фактор номер два – это возраст. Возрастом вероятность заболеть раком кишечника многократно увеличивается. Хотя сегодня речь идет о том, что рак молодеет.
0: Мне тут попалась такая информация, что рак кишечника развивается в том числе из-за частого употребления красного мяса и особенно сосисок и колбас. Это правда или нет?
2: Красное мясо сегодня является доказанным канцерогеном. При употреблении более 2 доз красного мяса, назовем одной дозой, это 1 стейк. Больше 2 стейков в неделю многократно увеличивает риск появления этих полипов. Возникновение мутаций в клетках кишки зависит напрямую от обильного употребления красного мяса. Сосиски и колбасы – это нечто иное, оно не относится к красному мясу. Там мясо практически отсутствует. Это сверхобработанный химический, термический продукт, мясосодержащий, который является тоже прямым канцерогеном. Если красное мясо надо ограничим до 2 порций в неделю, то колбасы и сосиски вообще сегодня не оправдывают свое существование.
0: Спасибо вам огромное. Мы сегодня говорили о том, как часто нам надо появляться около проктолога, почему возникает геморрой, что с этим делать и лечится ли рак толстой кишки. Об этом и не только. Мы говорили с моим гостем, заведующим отделением абдоминальной онкологии, колопроктологии университетской клиники МГУ, кандидатом медицинских наук, хирургом, колопроктологом Даниилом Маркарьяном.
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Бесконечная реклама.
3: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520-70.
5: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что?
7: В Подмосковье есть железнодорожная станция под названием «Железнодорожная».
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
8: Точно.
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
0: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
1: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
0: Поговорим сегодня о том, как известное взрывчатое вещество стало основой для лекарства от сердечных болезней. Это нитроглицерин. В середине 19 века его открытие привело к революции в промышленности и военном деле благодаря взрывчатым свойствам. Но вскоре ученые обнаружили другое важное качество нитроглицерина – его способность спасать человеческие жизни. Одно из самых известных и востребованных веществ в мире было впервые синтезировано итальянским химиком Асканио Себрера в 1846 году. Работая в лаборатории в университете Турина, Себрера экспериментировал с нитрованием различных органических соединений, стремясь улучшить методы производства взрывчатки. В ходе своих исследований он получил вещество, которое при минимальном воздействии, нагреве или ударе взрывалось с огромной силой. По своим свойствам вещество и получило первое название. Пироглицерин. Себрера сам испытал на себе опасность открытия, получив серьезные ожоги в процессе работы. Он рекомендовал с осторожностью обращаться с нитроглицерином и даже выступал против его промышленного применения. По той же причине он не сразу опубликовал результаты своего труда. Позже изобретатель взрывчатки говорил: «Думая о том, сколько людей погибло и еще погибнет от взрывов нитроглицерина, я почти стыжусь, что мне принадлежит его открытие». Однако интерес к новому этому составу быстро распространился. Его мощность в десятки раз превышала возможность пороха, что сразу привлекло внимание инженеров и военных. Через несколько лет после открытия нитроглицерина лабораторию Сабрера в Париже посетил совсем еще молодой, но подающий надежды химик Альфред Нобель. Он заинтересовался возможностями нового вещества и увлекся поисками способов его безопасного использования. Интерес к теме привил его отец, изобретатель и промышленник Эммануиль Нобель, который даже некоторое время жил с семьей в России и поставлял оружие царской армии. В 1863-м Альфред Нобель изобрел детонатор, а позже разработал метод стабилизации нитроглицерина путем добавления к нему инертных веществ, таких как диатомит. Это позволило ученому создать динамит, запатентованный в 1867-м. Материал стал более устойчивым к ударам и тряске, что значительно упростило его транспортировку и использование в горнодобывающей промышленности, строительстве и военных операциях. А вот первым заметил влияние нитроглицерина на организм вышеупомянутый Асканио Сабрера. При попадании на язык даже капля вещества вызывала сильнейшую головную боль. Целенаправленно это свойство впервые применил американский гомеопат Константин Геринг. Согласно гомеопатическому принципу лечить подобное подобным, нитроглицерин в составе гланоина, так средство до сих пор называется в гомеопатии, назначался при головной боли. Как выяснилось позднее, такой эффект нитроглицерина был связан с тем, что он высвобождает оксид азота, который, расслабляя гладкомышечные клетки, приводит к расширению сосудов. Первым о применении этих свойств при заболеваниях сердца задумался британский врач Уильям Мюррел в 1870-х. Он начал экспериментировать с нитроглицерином как средством для лечения стенокардии, заболевания, связанного с недостаточным кровоснабжением сердца, которое вызывает приступы сильной боли в груди. Сначала он провел несколько опытов на себе, а вскоре на своих пациентах. После приема нитроглицерина людям с больным сердцем мгновенно становилось легче. Вскоре это стало неотъемлемым средством для миллионов людей со стенокардией. С этого времени нитроглицерин был официально признан медицинским средством для лечения сердечных заболеваний и стал важной частью кардиологической практики. Препараты на основе нитроглицерина эффективно помогают купировать приступы стенокардии, предотвращать инфаркт миокарда и улучшать кровоснабжение в сердечной мышце. Интересно, что в 1890-м врачи рекомендовали принимать нитроглицерин Альфреду Нобелю, страдавшему стенокардией. Но он отказался от лечения.
6: Говорит, что
0: спрос на отдых в российских санаториях за год снизился на 15%. По словам участников рынка, серьезное влияние на это оказал рост цен. Что еще повлияло на спрос и что ждет любителей такого вида отдыха в будущем, расскажет Егор Волгин.
8: Санатории начали терять спрос. Участники туристического рынка рассказали о снижении интереса россиян к курортно-санаторному отдыху. В первом квартале 2026 года число бронирований сократилось на 10%, а спрос на размещение в санаториях снизился на 15%. По словам экспертов, главным образом на снижение востребованности такого вида отдыха повлиял рост цен. С начала года они увеличились на 25-30%. Если раньше многие ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Нередки ситуации, когда санаторно-курортный отдых оказывается дороже классической турпоездки. Особенно заметен спад на фоне динамичного роста предыдущих лет, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
9: После очень динамичного роста в сегменте внутреннего туризма, включая санаторный отдых, действительно сейчас спрос более сдержанный, даже где-то он охлаждается, и есть тому определенное объяснение. Прежде всего, это ценообразование, и второй вопрос, в том числе, доступности путешествий, и зачастую есть и другая проблема, что есть дефицит размещения, дефицит предложения таких объектов, ведь санаторный отдых планируют заранее.
8: Вместе со снижением спроса меняется и целевая аудитория санаториев. Если в 2020-м в основном туда ездили люди старше 50 лет, то сейчас самыми активными являются посетители 36-45 лет. Их больше 35% от общего числа отдыхающих. Все дело в том, говорят эксперты, что люди этого возраста прониклись идеей здорового образа жизни. К тому же они являются самой экономически активной категорией граждан, которой требуется восстановление потраченных на работе сил, заявил радио «Комсомольская правда» руководитель пресс-службы Российского Союза Союза туриндустрии Артур Абдюханов.
6: Они становятся самым быстрорастущим и платежеспособным сегментом гостей в российских санаториях. Ехать в здравницу их мотивирует установка на здоровый образ жизни. Они много работают, и им нужно получать определенное восстановление. Если раньше все санатории ассоциировались с длительным отдыхом на 2 недели, 14 дней или даже на 21 день, то мы сейчас видим тенденцию поездок на короткие сроки 3-4 дня или поездки выходного дня.
8: Согласно подсчетам аналитиков, самым популярным регионом для санаторного отдыха остаются Кавказские минеральные воды. Поездка туда на двоих на 10 ночей без лечения обойдется в 130 тысяч рублей. В Ессентуки можно съездить дешевле, в среднем около 100-110 тысяч. А вот цены в санаториях класса люкс начинаются от 350 тысяч рублей. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
0: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
1: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
0: Свекольный сок может поддержать работу мозга. Исследования показывают, что употребление этого напитка перед физической нагрузкой может положительно влиять на работу мозговой деятельности. Помимо витаминов, микроэлементов и других питательных веществ, свекла содержит много нитратов. В организме они участвуют в образовании оксида азота, вещества, которое помогает регулировать расширение и сужение кровеносных сосудов. Ученые отмечают, что благодаря этому свойству свекольный сок может помогать лучше переносить недостаток кислорода, например, в условиях высокогорья, а также благоприятно влиять на самочувствие людей с повышенным давлением. При употреблении свекольного сока кровоснабжение мозга может улучшаться, благодаря чему его ткани получают больше кислорода и питательных веществ. Ученые назвали витамин, который уменьшает симптомы депрессии. Это витамин В6. При этом для большинства других исследованных витаминов подобной зависимости не выявили. Об этом говорится в статье в журнале Effective Disorders со ссылкой на проведенное исследование. В нем проанализировали данные более 26 тысяч взрослых участников. Отмечается, что В6 участвует в синтезе серотонина, дофамина и гамма-аминомасляной кислоты – веществ, играющих важную роль в работе нервной системы и регуляции настроения. Воспитание внуков положительно сказывается на здоровье пожилых людей. Об этом говорится в статье Wall Street Journal. Врач-гериатр объясняет это таким образом. С возрастом сверстников становится меньше, разрыв социальных связей запускает процессы, вредящие физическому, соматическому и когнитивному здоровью. Синдром одиночества возникает не от того, что человек живет один, а от нехватки нормального контакта даже в кругу семьи. Воспитание внуков как раз восстанавливает эти связи. Все рекомендации в программе «Медсовет» носят рекомендательный характер. Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом на предмет противопоказаний. С вами была Вероника Борисенкова. Программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы.
1: «Медсовет». Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
11: В студию «Радио «Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
12: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот этот парень Токсис, да. Молодые ребята, я ратую за нашу молодежь. Вообще, большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики. Возьми телефон.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. США и Турция, планируя поставки оружия Украине, решили открыть ящик Пандоры для затягивания агонии киевского режима, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала информацию американо-турецких планов поставок вооружений ВСУ. Дипломат отметила, что это не способно повлиять на развитие спецоперации, однако нанесет неизбежный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона и Анкары. Ведомстве также призвали США и Турцию трезво оценить планы поставок оружия Киеву.
0: Об атаках.
1: Силы ПВО за 12 часов уничтожили 180 украинских беспилотников, сообщила Минобороны России. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской областей и не только. Министр юстиции Марокко назвал города Сеута и Мелилья исконно марокканскими землями, которые Испания оккупировала. Абдель-Латиф Вахби сказал, что вопрос территории поднимают на каждых двусторонних переговорах с испанцами, и Марокко не откажется от этих земель. В ответ министр обороны Испании сказала, что Сеута и Мелилья не просто испанские, они сверхиспанские, их нельзя трогать. Маргарита Раблес отметила, что массовый заплыв мигрантов не должен повториться.
0: О спорте.
1: Футболисты Ростова со счетом 1-1 сыграли в ничью с казанским «Рубином» в домашнем матче 4-го тура российской премьер-лиги. В составе ростовчан гол забил Тимур Сулейманов, у «Рубина» с пенальти отличился Жак Севе. После 4 игр в чемпионате Ростов и «Рубин» соседствуют в турнирной таблице РПЛ, набрав по 5 очков и расположившись на 9-м и 8-м местах. В следующем туре Ростов 22 августа в гостях сыграет с грозненским «Ахматом». Перед этим команда 18 августа во втором туре группового этапа пути РПЛ «Фонбет Кубка России» дома встретится с московским «Локомотивом». «Рубин» 19 августа в Кубке сыграет против московского «Спартака». 24 августа казанцы встретятся на выезде в чемпионате с калининградской «Балтикой».
0: Обо всем.
1: Рок-группа «Звери» больше не будет выпускать новые песни. Дискография коллектива завершена, заявил лидер группы Рома Зверь. В начале июля он сообщил, что коллектив уходит в творческий отпуск. Концерт в Лужниках в эту субботу – последнее большое шоу. Группа «Звери» была основана в 2000 году. Коллектив получил признание по версии различных музыкальных премий. В копилке группы 9 полноформатных альбомов. И о погоде. В эти минуты в российской столице 18 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 22, плюс 25 и возможны дожди. Ольга Демидова, служба информации.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
3: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Клуб знаменитых путешественников». Совместная программа «Русского географического общества» и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Поговорим мы сегодня о великой северной экспедиции Витуса Беринга. И расскажет нам о ней Михаил Кречмар, главный редактор «Русского охотничьего журнала», биолог, путешественник, писатель, который вот буквально на днях выпустил новую книгу, посвященную этой теме. Великая Северная экспедиция и вообще обе больших экспедиции Витуса Беринга – это удивительнейшие истории, которые, к сожалению, мы очень плохо знаем. Прыгаем где-то по верхам, что-то где-то слышали, но на самом деле это действительно те истории, о которых надо писать книги, и не только документальные, но и, естественно, художественные. Обо всем об этом мы поговорим после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
2: Клуб знаменитых путешественников.
4: Подошла к концу шестая большая арктическая экспедиция московских школьников и студентов колледжей. Два отряда отработали неделю в одном из самых суровых и безлюдных мест планеты – на полуострове Таймыр. Первый отряд восстанавливал монументы на захоронение советских полярников на мысе Челюскин. Второй прошел около сотни километров по побережью и тундре, изучая растения и животных по заданию ведущих научно-исследовательских институтов страны. Экспедицией традиционно руководил известный путешественник, директор Центра дополнительного образования лаборатории путешествий, кавалер Ордена Мужества Матвей Шпаро. За научную часть отвечал победитель конкурса «Педагог года Москвы», участник исследований Арктики и Антарктики, кандидат биологических наук Иван Смирнов. Экспедиция прошла при поддержке столичного департамента образования и науки. Вместе с полярниками в походе был и наш специальный корреспондент, ведущий программы «Клуб знаменитых путешественников» Евгений Сазонов. Слушайте его полярный дневник в виде подкастов на сайте радио «Комсомольская правда» и читайте на самом популярном сайте Рунета kpm.ru. Ученые России и Китая установили точную численность дальневосточного леопарда. Если в начале 2000-х годов их насчитывалось всего 35 особей и вид находился на грани исчезновения, то совместный подсчет в 2026 году показал рост почти в 7 раз. На территории наших стран сейчас обитает 233 редчайших животных. Сохранять их помогает созданный Русским географическим обществом по инициативе Владимира Путина Национальный парк «Земля леопарда». Он входит в трансграничный резерват «Земля больших кошек», открытый Китаем и Россией в 2024 году. Открыт прием заявок на проведение осеннего этапа «Неурока географии». Сам он пройдет с 14 по 20 сентября. Регистрация площадок открыта до 13 сентября. В 2026 году «Неурок географии» проходит под лозунгом «Единство в многообразии» и приурочен к году единства народов России. В акции могут участвовать школы, музеи, заповедники и другие организации. Оставить заявку можно на сайте neurok.rgo.ru.
2: Клуб знаменитых путешественников.
3: Итак, дорогие друзья, в гостях у нас Михаил Кречмар, главный редактор русского охотничьего журнала, биолог, путешественник и писатель, который только что буквально выпустил новую книгу. Она называется «Экспедиция» и посвящена приключениям Витуса Беринга и его великой северной экспедиции. Я, честно говоря, в небольшом тупике. Витус Беринг – человек, знакомый нам с детства. Человек, которому посвящено несколько фильмов, ну, к сожалению, в советское время, да, сейчас пока ничего не...
5: Один фильм.
3: Один. Один фильм. Беринг, да. И его друзья.
5: Баллада о Беринге и его друзьях.
3: Баллада о Беринге и его друзьях. Ну, хорошо, было много книг, тем не менее, вроде бы исследован вдоль и поперек. И тут я узнаю, что вы обращаетесь к теме Беринга снова, и неужели остались какие-то загадки и вещи, которые мы не знаем?
5: Ну, начнем с того, что Беринг, которого мы помним по школьным учебникам и даже по школьным тетрадям, это не тот Беринг.
3: Это вот этот вот рыхлый, полный мужчина.
5: Да. Это оказался не тот Беринг. Это, во-первых. Более того, очень забавная вещь. И фамилия-то Беринг у героя моей книги, она по матери. Потому что... У него была другая фамилия по отцу, а брат его где-то в Индии впал в неприятность, и старую фамилию Берингу носить, в общем-то, не хотелось.
3: Уже поэтому... интересно.
5: Да. То есть, на самом деле, мы про этого человека знаем очень мало. И, к сожалению, возможности больше узнать становится, естественно, со временем все меньше и меньше, потому что... Вот мы, например, совершенно ничего не знаем о жизни Беринга до России. Мы знаем о том, что он плавал в Ост-Индию, и именно поэтому, возможно, в том числе его пригласил Петр на вот это мероприятие по описанию Северо-Востока и открытию Америки. Но мы не знаем, ни с кем он тогда плавал, ни сколько он ходил. Есть косвенное очень свидетельство такого не очень уверенного человека, Георга Стеллера, который провел с Берингом, скорее всего, последние месяцы его жизни в одной каюте и в одной землянке. И Стеллер говорил, что Беринг провел 2 плавания в Ост-Индию. Больше мы про это не знаем вообще ничего. Но забавно-то не это. Для нас вся эта история со школьных времен – это история о том, как какие-то люди добрались сперва до Камчатки, сели там на корабли, неизвестно откуда взявшиеся, поплыли в Америку, стали возвращаться, и по дороге Беринг умер. Очень напоминает старый школьный такой полуанекдот, когда спросили человека, что он знает об экспедиции Амундсена Скотта. Человек сказал, что Амундсен ехал к Южному полюсу на Скотте, а по дороге Скотт сдох. Потому что мероприятие было вторая экспедиция Беринга, о которой в основном речь, я, естественно, совершенно говорю и о первой, это было государствообразующее предприятие.
3: О, даже так?
5: Оно заняло 10 лет. Оно на пике предприятия на Беринга работало больше 5000 человек. И оно стоило как год полноценной войны в Европе. Это на сегодняшний день всеми признано самое дорогое географическое предприятие в истории вообще.
3: А оно того стоило? Ну, где-то у нас есть землица, землицы в России много. Ну, как-нибудь дойдем, опишем, казачков пошлем. А здесь прямо все на научные рельсы, научный отряд. Один отряд, второй отряд, первооткрыватели, невероятное количество героев, лишения.
5: Семь отрядов. Значит, начнем с того, почему я этим решил заняться. Я некогда написал книгу «Сибирская книга» с, грубо говоря, все присоединение Сибири под одной обложкой. В прошлом году дважды был на Курилах и встретил там очень много прекрасных людей, энтузиастов, краеведов, которые мне говорят: хорошая у тебя книга, вот про Курилы почти ничего. Я начал смотреть, что на самом деле Курилам известно. Ну, вообще, само начало Курильской эпопеи, оно тоже фантастическое. Я не устаю говорить, что история нашей страны богата на таких сказочных буквально персонажей, о которых мы ничего не знаем. О них романы, как у Александра Дюма, писать полками можно.
3: Я вас горячо поддерживаю, потому что история у нас настолько удивительная, история открытий, что не надо придумывать никаких сценариев, ну, можно просто брать историю любого практически первопроходца, это будет удивительнейший, приключенческий, замечательный, увлекательный сериал, роман с продолжением, да все что угодно.
5: Да, какие там «Игры престолов». Так вот, про Курилы. Я посмотрел историю присоединения Северных Курил, а потом решил поглядеть, что дальше-то было. Дальше я споткнулся о том, что следующее описание Курил было поручено заместителю Беринга Мартину Шпанбергу, и он ухитрился дважды посчитать эти острова, проходя один раз в одну сторону, а второй раз в другую. Все это стало любопытно. Шпанбергом я тоже давно интересовался, потому что в нашем северо-востоке он оставил очень заметный след. И вот тут я начал пытаться понять, что такое была Великая Северная экспедиция Беринга, которую часто называют Камчатской экспедицией. Я уже сказал, что это было огромное предприятие. Что вот было сделано чисто физически? Чисто физически был описан весь север России очень подробно, весь север Российской империи, за исключением маленького куска на Чукотке, очень подробно. В Северной Америке такую работу сделают уже только во второй половине XIX века.
3: То есть спустя почти 100 лет?
5: Да, спустя почти 100 лет. Были картированы реки, все основные сибирские реки, это важно. Кроме всего прочего, как вы сказали, казачки пришли, там присоединили. Но мы в Москве, не мы, а московская администрация, про Сибирь, по большому счету, знала всего три вещи. –
3: Первое, то, что там есть тайга.
5: Где-то там. Что там растет тайга. Так. Там много леса. В лесу живут пушные звери. И этих пушных зверей ловят какие-то инородцы, которые обложены податью. И совсем не зря подробным описанием этой территории занялись тогда, когда у нас произошла вообще глобальная государственная реформа. Прошли реформы Петра I. Надо было выяснить, что там есть на самом деле.
3: Да, поэтому... чем прекрасен Петр, тем, что он говорит: а чем я, собственно, владею? Да,
5: а что, зачем? Зачем? Что это?
3: Что мне дали? Давайте измерим. Мы ненадолго прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас Михаил Кречмар, главный редактор русского охотничьего журнала, биолог, путешественник и писатель, который только что выпустил очень интересную книгу, посвященную Витусу Берингу, которая называется «Экспедиция». Продолжим буквально через пару минут.
2: Клуб знаменитых путешественников. Я слушаю
6: рекламу. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: Гастробар 1166 в семейном досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
9: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Артист Спартак Мишулин получил такое имя по настоянию своего дяди, который был специалистом по Древнему Риму, и собственного сына впоследствии тоже назвал именем гладиатора – Аристоником.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
2: Клуб знаменитых путешественников.
3: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Мы продолжаем свою работу и продолжаем беседовать с нашим сегодняшним гостем Михаилом Кречмаром, главным редактором русского охотничьего журнала, биологом, путешественником и писателем, который только что выпустил новую и очень интересную книгу под названием «Экспедиция». Она посвящена жизни и удивительным приключениям Витуса Беринга. В принципе, систематизация знаний о своей стране, она, по большому счету, началась по-настоящему при Петре Алексеевиче.
5: Ну, вот скажем так, у нас до Петра Алексеевича не было горной службы вообще. А к каждому отряду Беринга был прикреплен как минимум один бергмастер. Человек, прошедший обучение на рудниках. Кое-кто и кое-где и немцы.
3: Ну, то есть геологи, да?
5: Ну, да, по сегодняшнему. С наукой систематической у нас тоже было не так себе. И вот эта вот территория Сибири, надо было, во-первых, более подробно себе представлять, что там есть, а во-вторых, что с этим и как делать. И этим экспедиция Беринга как раз и занималась. Они занимались организацией почтового сообщения. Они прокладывали новые пути и рекомендовали прокладки других путей. Они организовывали навигацкие школы в Якутске и в Охотске, скажем. Они строили новые города. Петропавловск-Камчатский основан Берингом. Там памятника до сих пор нет, что характерно. И это было упражнение по вообще административному устройству Сибири. Именно поэтому оно потребовало столько людей и столько времени. Там был научный отряд, академический отряд. Очень интересный отряд. Между прочим, его члены нам нашли Кузбасс и Магнитку.
3: Казалось бы.
5: Да, так уж на всякий случай. Экспедиция Беринга построила железоделательный завод в Якутске. Так вот, для этой вот очень сложной работы систематической, когда вот говорят, что Беринг был лучшим мореходом Петровской России, я подозреваю, что никто бы лучшего морехода из Петербурга вообще-то никуда бы не отпустил.
3: Лучше мореход должен.
5: Да, мореходит. А не заниматься организационной работой черти где.
3: Да, потому что на воде-то он провел процентов 20 от времени, если не 10.
5: Ой, да меньше гораздо. На самом деле, там я тоже об этом достаточно подробно писал, почему там все эти были неприятности. У нас вот на Дальнем Востоке, в той части, которая тогда была закреплена за нами, не было строевого леса для постройки кораблей. То, что там они из этих кривых лиственниц построили, вообще удивительно для меня. Очень, очень были умелые люди. У Беринга была другая сильные страны.
3: Организатор?
5: Немец, перец, колбаса. А. Вот. Он был, во-первых, системным организатором, а во-вторых, он был очень осторожным человеком. Он, я вот, например, там был такой феерический персонаж на Камчатке. Козыревский убил Атласова, открыл Курилы. Вот если бы...
3: Чуть ли не людоед.
5: Ну, да.
3: Ходили
5: Потом на свои деньги основал пусть, подстригся в монахи, расстригся из монахов, поехал на Москву, заябеничал на якутскую патриархию, за это был посажен в тюрьму и сгнил в ней.
3: Игра престолов. Будет в сторонке.
5: Да. Но при этом, при всем, если бы Ивану Козыревскому, с моей точки зрения, поручили бы найти Америку, он бы ее нашел в 2 года. А проблема была бы в том, что он бы отчеты не написал. Беринг умел писать отчеты. Мало того, что он был системным человеком, он действительно был навигатором. Одна из самых больших проблем в то время было абсолютно зачаточное представление о картографии. Людей, которые могли хорошо определять координаты, во всей экспедиции было человек 4. Беринг был один из них.
3: Я просто маленькое отвлечение сделаю. Первая наша, по-моему, официальная карта, карта Ремезова, которая нарисована, ну вот вы посмотрите, ну как будто ребенок рисовал.
5: Нет, это чертеж Годунова. Первая карта – это чертеж Годунова. Ремезова после уже.
3: Ну, Ремезов после, но это начало правления Петра, да. Это подарок Петру. Но если вы откроете, да, вы увидите там, ну как такие вот очень приблизительные вещи, и даже там некоторые места, а сюда дошел царь Александр Македонский, колокол и ружо спрятал. Да? К вопросу о картографии.
5: Да. Любая наука начинается с цифр. Любая точка на Земле имеет координаты. По земному шарику, это вот где она находится относительно искусственно проведенных меридианов и параллелей, где она по вертикали, как она расположена по вертикали, и как она расположена по горизонтали. Без этих цифр точку эту найти очень сложно. Я вот таких кроков, которых, ну, не Ремезовым нарисованных, а, скажем, в середине 80-х годов, видел миллион. Найти по ним что-то было можно, но очень редко. А это, в общем-то, ну, не GPS, но уже цифры. И вот эти люди умели это делать, вот занимались картографией. Но главным было не это. Про Сибирь, опять же, никто ничего не знал. Собирали зверушек, растений, собрали первые сибирские коллекции, первые дальневосточные коллекции, проложили дороги, все разметили, написали везде, грубо говоря, список пожеланий. Часть этих пожеланий была принята администрацией петербургской, часть нет. Очень большое противодействие встречала Беринговая экспедиция, естественно, на местах. Грубо говоря, столичные приехали нас учить жить.
3: Москвичи.
5: Да, сейчас мы им покажем. Причем там были такие совершенно пансон-дютюраевские истории какого-то лейтенанта, который вымогал взятки в Якутске. Его дом брали штурмом, 300 солдат, а он из пистолетов через дверь отстреливался. Нет, ну да, все было интересно. Или балладе о Беринге и его друзьях есть такой романтический герой, лейтенант Овцин, у которого был роман с сестрой сосланного князя, и потом его за это разжаловали в матросы зверским образом. Но дело в том, что роман был или нет, а есть на самом деле огромный сборник документов по Беринговой экспедиции, так называемые пятикнижия Охотина и Линд и Мюллера. Я все его Ральфом пытаюсь назвать, но, по-моему, не Ральф. И там, в общем-то, не легенды, а документы. И в документах четко написано, что лейтенант Овцин бил доносчика по лицу, ну вот тогда еще не был доносчиком, за то, что он, стоя у огня, громко пел песни и имел дерзость называть себя офицером. Естественно, совершенно доносчик, когда свои бумаги писал, он Овцина не забыл. Причем ясно, что у Овцина не было никаких серьезных отношений с сильной фамилией, потому что там, в конце концов, казни. Там это были настоящие изменники. Человек, который содержался под стражей, подделал документ о свадьбе Петра II.
3: Ух ты!
5: Да, для того, чтобы усилить свою фамилию Долгоруковых. В общем, то, что его сразу сходу за это не отхряпали голову, было удивительно. А потом вот уже после этих доносов-то отхряпали. Но тут бы, конечно, Овцин не отделался легким испугом, потому что мы, его матросы разжаловали, его отправили к Берингу, Беринг его назначил своим ординарцем. В общем, на Ванку он не лазал явно. И потом года через три вернули ему все. И там тоже такая ирония судьбы. Корабль выбросил на остров, умерло очень много людей, умер сам Беринг. Руководителями осталось два человека. Шкипер Хитрово и Ваксель, по-моему, он тогда был лейтенантом. Вообще, во всей этой истории очень много немцев. Немцы преобладали в руководящем составе однозначно.
3: А почему? Своих не было?
5: Своих не было. Просто... Ну, просто физически своих не было. Откуда их было взять-то? Это 1730-е годы. С момента начала реорганизации страны прошло всего 30 лет. У нас еще ни университетов, вот ничего. Что приезжие иностранцы, чему людей научат, такие люди у нас и есть. И иностранцы у нас, будьте спокойны, тоже были не самые лучшие. Ну, потому что самые лучшие – это...
3: Были пристроены, скажем так.
5: Да, были пристроены у себя в иностране. Вот. И вот, значит, там вот я просто такая забавная коллизия, говорит, что, ну, это не новое, конечно, но явно читателям будет интересно. Корабль лежит выброшенный на берегу. По Петровскому уставу за сохранность корабля нужно бороться всеми средствами. Жить хочется. Всем понятно, что надо на чем-то убираться с этого острова. Сам спасение утопающих тут точно дело рук самих утопающих.
3: Это вот остров Беринга.
5: Да, будущий, на острове, да? Беринга, да. Свен Ваксель и Хитрово говорят, надо разобрать корабль, построить новый.
3: Нарушение.
5: Да, тут Овцин встает и говорит, права такого, да, права такого не имеете. Положено по уставу бороться. Записали особым мнением. Я ни в коем случае не считаю Овцина дураком, явно. Вообще, он, конечно, был до своей опалы одним из самых разумных командиров отрядов. А он просто к своей политической статье не хотел жить еще и экономическую. А самая-то ирония была в том, что на тот момент, когда они куковали на острове, Овцину уже было возвращено все. И звание... И привилегии, и звание дворянское, и лейтенант. И он был формально на этом острове самым главным. Только об этом никто не знал. Интернета не было.
3: Удивительно. То есть, а если бы знали, так бы все там и легли, да?
5: А я думаю, что он разговаривал бы иначе.
3: Снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда», клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Михаил Кречмар, главный редактор русского охотничьего журнала, биолог, путешественник и писатель, который только что выпустил замечательную книгу, которая называется «Экспедиция», и она посвящена жизни, работе, российского исследователя Витуса Беринга. Вернемся через пару минут.
11: Клуб знаменитых путешественников.
12: Реклама. «Комсомольская правда».
13: Читайте в еженедельном выпуске. За годы карьеры Кадышева напела на 10 миллиардов рублей, но осталась должна налоговой. Отрастить извилины, правда и мифы о мозге. Почему Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
14: Для лиц старше 12 лет.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Архитектор, градостроитель Илья Заливухин о современной урбанизации в регионах.
17: Развитие малых городов необходимо ориентировать на развитие индивидуальных частных домов, в которых люди будут жить в городе. Это возможно. Не надо строить многоквартирные дома. Даже трехэтажные дома не надо. Не говоря уже о небоскребах пятиэтажных домов. Я уже не говорю про высшие. То есть, соответственно, в малых городах мы с вами

0: В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Владимир Путин во вторник проведет переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом. Сообщили в Кремле, лидеры обсудят перспективы углубления сотрудничества двух стран, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки. Планируют также подписать некоторые документы.
2: О Ближнем Востоке.
1: США и Иран оказались втянуты в затяжное противостояние, из которого ни одна из сторон не видит выхода, сообщает агентство Bloomberg. Оно отмечает, что противостояние развивается повторяющимися циклами боевых действий, при этом ни одна из стран не может получить решающее преимущество. Аналитики агентства считают, что даже переговоры вряд ли устранят фундаментальные противоречия. Наиболее вероятным сценарием эксперты называют продолжение конфликта относительно низкой интенсивности с периодическими непрочными перемириями и новыми всплесками ударов. Не исключаются повторные закрытия Ормузского пролива, однако четкой перспективы урегулирования пока не просматривается.
2: О школе.
1: Оценка за поведение не повлияет на допуск к экзаменам. Это также не мера дисциплинарного взыскания, заявила замминистра просвещения Ольга Колударова. Она отметила, что главная цель оценки за поведение заключается в стимулировании личностного развития школьника, его уважительного взаимодействия со сверстниками и взрослыми и ответственности. С сентября для учащихся 2-8 классов введут оценку за поведение. Его будет определять как образцовое, допустимое или недопустимое. В Лихтенштейне, единственной стране в Европе, где до сих пор действовало право наследования княжеского престола по мужской линии, объявлено о прекращении действия этого правила. Наследование трона в стране теперь будет осуществляться по фамильной линии и не зависеть от пола наследника.
2: О спорте.
1: Московский ЦСКА одержал победу над Воронежским «Факелом» в матче 4-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1-0. После этой победы ЦСКА набрал 8 очков и смог подняться на второе место в турнирной таблице. «Факел» с одним баллом остался на последней 16-й позиции. В следующем туре, 22 августа, ЦСКА сыграет с «Локомотивом», а воронежская команда – с «Оренбургом». Курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля и 54 копейки. Евро стоит 97 рублей 51 копейку. Курс юаня – 12 рублей и 48 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 18 градусов. Со знаком «плюс». Завтра ожидается 22-25 и пройдут осадки. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 19 градусов. Завтра днем будет плюс 20-22. Возможны дожди и грозы. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Клуб знаменитых путешественников.
3: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу для вас. А значит, для вас работаю сегодня я, как всегда, и с большим удовольствием это делаю. Постоянно ведущий Евгений Сазонов. И в гостях у меня Михаил Кречмар, главный редактор русского охотничьего журнала, биолог, путешественник и писатель, только что выпустив свою новую книгу. Называется она «Экспедиция» и посвящена Великой Северной экспедиции Витуса Беринга. Ну, собственно, об этом мы и говорим сегодня с автором.
4: Я все-таки думаю, что подавляющее большинство людей, помнящих доброго старого Беринга с обложки тетради, в общем-то, не представляют себе, каким масштабным мероприятием была Беринговая экспедиция и какими частями ее плодов мы пользуемся до сих пор. Ну, вот, собственно говоря, об этом и книжка.
5: Если гипотетически представить, что вот, ну, не дошли у царя Петра I руки до экспедиции, ведь он же, получается, если я не путаю ничего, подписал как бы документ о ее начале там за месяц, что ли, до своей смерти буквально. Вот хорошо, не дошли руки, не создалась Великая Северная экспедиция. Что было бы? Ну, может быть, через 100 лет бы, как бы, как американцы бы, дошли бы, исследовали бы. Или наоборот, это была бы катастрофа?
4: Нет, катастрофы бы никакой не было, но реформа, административная реформа в Сибири была нужна категорически. Разграничение с Китаем нужно было категорически. С Камчаткой нужно было бы делать что-то категорически.

0: когда мы говорим о том, что вот типа того, что мы Америку продали в итоге и так далее. В Америку мы, кстати, продали очень удачно. Россия была счастлива, а американцы сенатора Сьюарда чуть не затравили.
1: Да. Как вы потратили столько денег налогоплательщиков?
0: При этом, при всем, нам эти деньги были очень нужны после Крымской войны.
1: Да, но мы же потратили на железную дорогу же
0: все. Очень много на что мы их потратили. Это были хорошие деньги. Все было правильно сделано. Конечно.
1: Просто, чтобы закрыть тему. А если бы мы не продали, все равно бы у нас ее отжали.
0: Да, ее все равно у нас отжали, я думаю.
1: Потому что невозможно с такое расстояние посылать суда, корабли, военные, пока они дойдут. Война уже не то, что закончилась.
0: Понимаете, мы же еще, конечно, слом, Никит. Потому что у Испании никто не отжал Филиппины. И у Англии Австралию.
1: Флот?
0: Флот. У нас одна из вещей, которая очень сильно мешала уже на месте, когда Берингова экспедиция достигла Камчатки. Здесь такое выражение. Я же на самом деле не моряк и не матрос, но по Охотскому морю я ходил очень много. Есть такое выражение «постоянная морская практика». У нас было очень мало людей с постоянной морской практикой. Потому что вот испанцы могли снабжать Филиппины, Манилу, точно так же, как мы бы Русскую Америку, через весь мир. А вот у нас это не задалось. Но мы бы могли потерять Камчатку. То же самое развитие движения по западному побережью шло. На Камчатке ничего не было, кроме 3-4 острогов. И, в принципе, создание Петропавловска на Камчатке – это наш первый тихоокеанский полноценный порт. Следующим портом уже был Николаевск на Амуре, и это уже было через 100 лет. Угу. До Петропавловска на Камчатке там был жуткий совершенно Охотск. Имею право так говорить, потому что несколько недель в разных ситуациях я в нем сидел. Вот. Я вообще не представляю себе... Там до сих пор нет морского порта на самом деле полноценного. Туда ходят полуплоскодонные корабли, которые швартуются у внешних пирсов. И снабжают их лихтерами.
1: Не Испания, да?
0: В общем, в любом случае, административная и территориальная реформа Сибири была нужна, и ее бы сделали. Ну, может быть, не такой ценой. Описание, вот с моей личной точки зрения, натуралиста, самым интересным открытием Беринговой экспедиции было достижение мыса Чируски.
1: Что лежит очень далеко от Камчатки.
0: Да. И, понимаете, Америка, и так понятно было, что она там где-то есть. Она бы никуда не делась. А вот по побережью Северного Ледовитого океана в районе Таймыра, например, мог быть сухопутный мост через Северный полюс. Об этом никто ничего не знал.
1: То есть предполагали, да?
0: Да, предполагали все, что угодно. Вот вообще вся эта идея с морскими отрядами Великой Северной экспедиции, она была посвящена поиску морского пути, альтернативного пути, чтобы не ездить вокруг Африки и Индии, а попробовать все-таки...
1: Срезать.
0: Да, этого не случилось, но если бы случилось, то повезло бы. Но не всегда везет, вот и все.
1: Ну, отрицательный результат, как говорится, тоже результат, да. Кстати, просто уточни, что мыс Челюскин – это самая северная материковая часть Евразии, точка Евразии.
0: Мира.
1: Даже мир. Ну, то есть, получается, итоги Беринговской экспедиции, Великой Северной экспедиции, они даже не в том, что доплыли до Америки, о, она существует, да, вот, а в том, что, готовясь к этому путешествию, сделали очень много попутных вещей, которые принесли большую пользу.
0: Они были непопутные. Если мы будем читать инструкцию, данную Берингу, а черновик инструкции составил он сам, мы прочитаем, что именно это все было написано в первых словах, а Америка уже была последней строкой. Более того, скажу я, об этом мало кто тоже знает. Ну, люди, которые в теме знают, безусловно, что и Америку это открыл не Беринг с Чириковым, а Америку открыли Гвоздев с экспедицией Федорова и Гвоздева в 1932 году, аж чуть ли не за 10 лет до. И, конечно, Беринг и его офицеры знали, что она там есть, что она найдена. Но опять же, об отчетах. И Федоров, и Гвоздев были настолько бестолковы, что они подробных отчетов не оставили, а по их судовому журналу понять было ничего нельзя. О чем, вообще-то, и написан был в Якутске подробный отзыв вышестоящих инстанций.
1: Чего же не так-то? Не дошли руки или...
0: Склоки, внутренние склоки, судя по всему, начали выяснять, кто здесь главный. А когда вы счислением прокладываете курс, вам надо знать, откуда вы его прокладываете. То есть стартовая точка счисления должна быть определена, хотя бы широта. И так как они именно этого не сделали, то ли они пили там по дороге, на что есть довольно много косвенных сведений, там... Там все было хорошо.
1: Грустно.
0: Точно, совершенно доехали до Америки, точно совершенно ее видели, на берег не высаживались, вернулись, сказали, да, есть там что-то.
1: Что-то было,
0: да, что-то видели. Да, что-то было. Вот это вот опять же. И про ученых немцев. Почему мы столько всего знаем про вот этот финальный аккорд экспедиции с Петропавловском-Камчатским, с Америкой, с островом Беринга? Там был, в этом отряде было полно пишущих немцев. Людей, склонных вставлять знаки на бумаге. А вот в полярных отрядах таких людей не было. И там, конечно, все происходило тоже очень интересно и очень здорово, но, к сожалению, вот мы, конечно, уже никогда подробной информации о них не получим.
1: Вопрос от дилетанта, вот от человека, который не погружен так глубоко, но тем не менее, от дилетантов даже, да, вот периодически я встречал критику диванных экспертов Великой Северной экспедиции, что как все было сделано бездарно, так долго готовились, столько денег потратили, доплыли до Америки и повернули обратно. Что ж так типа быстренько-то?
0: Отвечу я вам народным мемом. Попробовали бы они в мечети.
1: Я понял.
0: Потому что про того, что увидели Америку и повернули обратно. Окей, там был Чириков, который был помоложе и порешительнее. Попытался высадить с лодок людей для бомбардировки.
1: Таинственно исчезли.
0: Ну, а что тут таинственное? Бурунные и враждебные туземцы. На корабле всего две лодки. Обе пропали. Хошь не хошь, Чириков повернул обратно. Беринг сразу сказал, что вот она Земля, и на следующий год мы придем и все опишем. И он всячески берег. То есть, они ни одной лодки не потеряли, хотя шансы были. Тот же самый Хитрово где-то на островах тоже выбросился. Там берега-то непростые. И тут казалось вот это вот... Я когда книгу эту начинал... Я на самом деле находился под примерно таким же впечатлением о Беринге. И она у меня, вот это, вот, о которой вы сказали ранее, она у меня вот откуда. От книги Святослава Забелина «Берега несправедливости», где, в общем, примерно эта точка зрения изложена. А когда я, в общем-то, хорошо изучил литературу и всю ее просмотрел, у меня... К Берингу отношение поменялось вообще на 180 градусов. Удивительно, что он вообще хоть что-то сумел сделать в том бардаке и вот в том ракощукотягании, которое там все время происходило. Ему же все время приходилось еще бороться со своими собственными людьми и с администрацией на местах. Был момент, когда Беринга сняли, на самом деле. На его место поставили Шпанберга, как старшего по команде. Но тут в очередной раз кто-то на Шпанберга донес. А слово и дело там прозвучало не меньше 30 раз. И только на конвоирование людей из Охотска и Якутска в Иркутск к месту дознания и обратно было потрачено 13 тысяч золотых рублей. И, в общем, тут Сенат решил, что ну его нафиг, Шпанберг-то бортизменник, а этот-то хоть точно дело знает. И, понимаете, Беринг, конечно, делал все медленно, но он делал наверняка. Он был очень системный человек. Вот он сочетал в себе все. Умение писать, географическое описание. Он был, конечно, организатор хороший, без сомнения. У него просто иначе не получилось.
1: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напомню, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». В гостях у нас Михаил Кречмар, главный редактор Русского охотничьего журнала, биолог, путешественник, писатель, только что выпустивший свою новую книгу «Экспедиция», она называется. И посвящена она жизни и удивительным приключениям Витуса Беринга, о котором, как оказалось, мы знаем очень и очень мало. Пара минут, и мы снова с вами.
2: Клуб знаменитых путешественников.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: сказано реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
1: Дорогие любители приключений, клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а гость у нас необычный, главный редактор русского охотничьего журнала, биолог, путешественник, писатель Михаил Кречмар. Михаил Арсеньевич пришел к нам со своей новой книгой. Называется она «Экспедиция» и посвящена жизни и удивительным приключениям Витуса Беринга. Ну и вот, собственно, продолжаем нашу беседу с гостем про эту книгу. В ранних работах я встречал, ну, когда вот, типа, мы за наше отечественное так родили, что, типа, на самом-то деле это Чириков все сделал, а вот Беринг, не, датчанин, да, это так, вот, а вот Чириков наш, русский, вот он что.
0: Сейчас я вам скажу, откуда идет вообще вся эта точка зрения. Тут придется немножко сказать о том, что было после экспедиции. Экспедиция была секретная. Естественно, совершенно все результаты ее сразу засекретили. Одна из причин вообще, почему она состоялась и смогла состояться, это был довольно короткий период, когда Россия не вела длительных войн. Экспедицию прикрыли сразу же, когда взошла на престол Елизавета и началась война со шведами.
1: Делом занялись, а не вот этим вот вашим
0: всем. Да, люди делом занялись, да. И вот, значит, потом за границу удрало 2 члена академических отрядов со всеми документами. Разразились грандиознейшие совершенно скандалы, в которых вообще утонуло все. А потом вспомнили об Беринговой экспедиции только в 20-х годах 19 века. А больше, чем через 100 лет, историк флота Александр Соколов написал, ну, в общем-то, основополагающую историю второй Камчатской экспедиции. И его совершенно очевидной задачей было подчеркнуть значимость русского контингента в этой экспедиции. В то время у нас шел рост национального сознания, мы боролись с полонизмом и так далее. А тут получалось, что, в общем, на самом деле крупнейшим предприятием руководили сплошняком немцы. Причем, что интересно тоже, немцы эти не имели русского гражданства. Беринг не был русским гражданином. Шпанберг, не то что не был русским гражданином, это ему потом сослужило хорошую службу. На каждого из них были написаны тонны доносов. И Берингу ничего не было, бы он помер. А Шпанберг, когда вернулся в Петербург, ему все это припомнили. Его лишили всего имущества. Его посадили в крепость. И из крепости он вышел, между прочим, только по ходатайству датского посланника. Потому что заступились за своего. был бы наш, так, по-моему, там и сгнил. И тут получается, что... А именно Шпанберг, а не Чириков, был заместителем Беринга везде по команде. Это совершенно официально, просто даже по званиям.
1: Ну, официально и реально это совпадало?
0: Да, безусловно. Он был завхоз. Он был завхоз на местах.
1: То есть то, что...
0: Это был организатор.
1: Организатор, да. И благодаря ему, несмотря на, скажем так, достаточно неоднозначную репутацию, да, описанную...
0: Ой, в рожу Шпанберг, я так понимаю, бил за здрасте иногда вместо.
1: Как вот, это?
0: Если у меня такое впечатление...
1: Эффективный менеджер.
0: Я когда обсуждали это в соцсетях, кто-то написал, что вот, дескать, не только он, но и начальник Чукотки как-то его отлупил. Тут же в ответ за такие истории написали, а вот начальник Чукотки жаловался, что Шпанберг его отлупил так, что у него вообще в ушах звенело. В общем, на самом деле Шпанберг бил людей гораздо чаще, чем они били его. При этом, при всем, похоже, что он был суров, но справедлив. Как есть такая штука. Аборигены, которые к нему приходили со своими жалобами, а, в общем-то, конечно, аборигены были самыми угнетенными и самыми потерпевшими во всей этой истории, он, как правило, с их делами разбирался. И даже зафиксирован такой случай, что они, пообщавшись с ним, какие-то роды ивенов уговорили других своих родовичей платить ясак русскому царю.
1: Ух ты!
0: Ну, потому что, опять же, системный человек.
1: Человек хороший.
0: Вот, системный человек. Он не хороший, он системный был. Вот надо столько-то, там, когда начинаешь разбираться с обложением аборигенов ясаком, там, конечно, жуткие вещи творили, так называемые беляки. То есть вот человек должен был официально сдать налога столько-то соболей, а столько-то он должен был сдать воеводе и приказчику для того, чтобы сдать официальный налог.
1: Вопрос про семью Беринга. Вот Беринг умирает. Семья все-таки получила какие-то преференции за вот этот подвиг научный и географический? И вообще вот эта вот история с якобы вывезенными 10 или 12 сундуками с сокровищами, которые семья Беринга накопила во время этого путешествия. Вот, правда, что-то их никто не нашел. В итоге хотя был обыск. Страна не забыла своего героя-то?
0: Ну, смотрите, во-первых, начнем с того, что семья Беринга приехала в Охотск с 10 подводами, а уехала оттуда с 7. Поэтому даже простое арифметическое вычитание показывает, что что-то они там немного накопили.
1: Ну, видимо, оставили клавесин, да?
0: Который порубили на дрова.
1: Да, который порубили на дрова, да.
0: Жил там Беринг в жилище, которое называлось юртой на самом деле. Как только Беринг оттуда съехал, Мичман Шельтинг его тоже на дрова пустил целиком и полностью. То есть я не думаю, что он хорошее жилище на дрова пустили. Вот. Нет, жена Беринга хлопотала, несколько раз выступала с просьбой выделить ей или пенсию, или единовременную выплату в размере годового жалования. Она была дамой, ну, такой, ну, в общем, непростой.
1: Менее осторожной, чем супруг?
0: Нет, она не менее осторожная была. Ну, во-первых, она была моложе гораздо, причем, я так понимаю. А во-вторых, она была из коммерческой семьи. И, скорее всего, есть работы, посвященные попытке понять, что происходило с семьей Беринга после смерти Витца Йонассона. Она запрашивала... В общем, в конечном итоге ей, судя по всему, положили пенсион, ну, вот, в размере части жалования. Она просила годовое жалование разово. Скорее всего, она хотела какое-то дело открыть, потому что она... Ну и все, и потом после ее возвращения в Петербург они никаких известий нет о ней. Дети служили, и один из них даже получил наследственное дворянство, чего Беринг так и не получил. Дети служили и в Германии, в германских княжествах, и у нас. Сейчас родственники, ну вот потомки Беринга живут в Америке.
1: Если бы Беринг остался жив и вернулся после экспедиции, это был бы триумф? Это было бы там золотыми буквами записанный в истории человек? Или же нет, секретная экспедиция, забудьте?
0: Я думаю, что посадили бы.
1: Посадили? Ну, конечно. Из-за количества доносов, да, которые конечно, пришли, конечно, разбирались?
0: Конечно, я думал, что посадили бы.
1: Я обожаю нашу страну.
0: Я думаю, что, ну, там могло быть, то есть, вот, например, Малыгин накуролесил немало в своем отряде, но обошлось. Там же половину руководителей северных отрядов разжаловали в итоге их доблестной деятельности. Но вот именно в связи с тем, что похоже, что победителей не судят. Может быть, у Беринга бы и обошлось. Триумфа бы не было точно, потому что секретно. Может быть, бы продолжил службу. Может быть, что-то ему бы и ломанулось. Но, скорее всего, нет. Судя по тому, что... Ну, все, кто бедовал на острове, не все. Кто получил, ну, так скажем, более или менее. Лейтенант Силагин, который привел святого Павла в Петропавловск-Камчатский, был единственный человек, который остался на ногах. Он же, кстати, и нашел Петропавловскую бухту и определил ее как место строительства будущего порта.
1: Так и, по-моему, он еще привел-то в темное время суток, каким-то чудом провел это между мелями.
0: Ну, провел. Он получил повышение через две ступени.
1: Ага.
0: Значит, лейтенант Елагин был отмечен. Ну, тоже денег не дали.
1: Денег нет.
0: Да.
1: Держитесь.
0: Вот тебе пистолет, крутись как хочешь. Да. Значит, из тех, кто сидел на острове, Вакселя хитрово повысили, а больше там из офицеров-то никого
1: нет. Ну, то есть, не сказать, чтобы после вот этого подвига людям сказали...
0: Звездопад на них не просыпался.
1: Не просыпался. Главный вопрос, вот, который меня мучает, вот то, что Беринг возглавил эту великую северную экспедицию, для него, как для человека и профессионала, это было счастье или это было проклятие?
0: Счастьем точно не было. Насчет проклятия я не уверен, денег ему платили много по тем временам. Человека, его положение и его умений в Сибири настолько времени могли загнать только деньги. Их ему и платили.
1: То есть получал он хорошо?
0: Да, получал он хорошо.
4: Дорогие друзья, наша программа, к сожалению, подошла к концу. Сегодня мы вспоминали великого российского, русского первопроходца Витуса Беринга, который руководил Великой Северной экспедицией. И, собственно, об этой экспедиции сегодня нам рассказал наш гость Михаил Кречмар, главный редактор русского охотничьего журнала, биолог, путешественник, писатель. Он выпустил свою новую книгу, называется она «Экспедиция», и посвящена, собственно, вот этим событиям. Мы благодарим нашего сегодняшнего гостя, и что остается сказать, что с вами, как всегда, был постоянный ведущий Евгений Сазонов. Вы слушали «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда», и мы встретимся ровно через неделю. Берегите себя, путешествуйте и читайте хорошие книги. Например, книгу Михаила Кречмара «Экспедиция».
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день.
10: Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
10: О спецоперации.
8: Вооруженные силы России в порту Одесса поразили склады с военным имуществом, предназначенным для ВСУ, сообщили в Минобороны. Там отметили, что военные продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинских формирований. Сегодня наши бойцы с помощью герани уничтожили подстанцию в Черниговской области. Также склад, где хранили и готовили к запуску беспилотники большой дальности. В Харьковской области поразили пункт заправки военной техники ВСУ.
10: О вооружениях.
8: Украинские силы ПВО могут оказаться на грани коллапса из-за острого дефицита боеприпасов для комплексов «Патриот». Об этом сообщила газета Financial Times. Во время ударов 5 и 8 августа системы «Патриот» фактически остались без ракет-перехватчиков. Украинская сторона не смогла сбить российские баллистические ракеты, говорится в публикации. Ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что глава киевского режима Владимир Зеленский забил тревогу из-за острого дефицита ракет для зенитных комплексов «Патриот» накануне зимы.
10: О Евросоюзе.
8: Членство в Евросоюзе не относится к приоритетным задачам Турции. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Аль-Джазире. Европа окажется в проигрыше от того, что Турция не присоединится, отметил он.
10: О землетрясениях.
8: Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Подземные толчки были в 359 километрах к северо-востоку от города Самаринда с населением 355 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. Ранее стало известно, что очередное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в провинции Северная Суматра на западе Индонезии. Ночью сообщалось о подземных толчках рядом с индонезийским островом Флорес. Магнитуда составила 7,7.
10: О достижениях.
8: Российские школьники завоевали 4 награды на Международной олимпиаде по информатике, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Россияне получили 2 золотые и 2 серебряные медали. Соревнования проходили в Ташкенте. В них участвовали 386 школьников из почти 100 стран. Для российской команды эта победа стала вторым подряд успешным выступлением на олимпиаде. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля и 54 копейки. Евро стоит 97,51. Курс юаня 12 рублей и 48 копеек. На этом пока все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
10: Передача данных.
11: Всем привет! Это передача данных, у микрофона автор и ведущая Мария Баченина. Сегодня у нас продолжение беседы с космическим физиологом, научным сотрудником Института медико-биологических проблем РАН Александра Артемова в студии радио «Комсомольская правда». Кстати, предыдущие части нашей беседы ищите на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-платформах, которые есть в интернете. Она там есть, наша с вами передача данных. Ну, о чем мы говорили уже? Так, проанонсирую немножко в прошлое. О бактериях, о тренировках, об экспериментах, о здоровье космонавтов, о проблемах, которые могут настичь в космосе человека. А про психику. Вы общаетесь с космонавтами и до, и после полетов. Что они чаще всего рассказывают о подготовке к внекорабельной деятельности? Что, может быть, это самый страшный этап тренировок или, наоборот, самый волнительный и желанный?
12: Вы знаете, с одной стороны, это действительно тяжелейший физический труд, Я уже говорила, да, касательно вот работы плечевого и кистевого нашего аппарата.
11: Что до 2 килограммов теряют. И
12: да,
11: что,
12: и руки, знаете, да. Это похожие руки после ВКД на такие гематомы, стертые ногти могут быть. То есть мозоли натираются. И, конечно, работать в перчатках – это как вот часами месить очень тугое тесто, в которое зашиты металлические прутья. То есть, да, работа вот тяжелейшая. С другой стороны, не каждому, да, космонавту удается побывать действительно в открытом космосе. И, конечно, это волнительный, желанный момент. Поэтому, знаете, во всем нужен баланс, как я уже сказала. Характер космонавта — это баланс, и любая деятельность на станции, и вообще полет в космос — это тоже баланс. Там это и очень тяжело. Мы не забываем, что космос — экстремальная среда, да, обитания, но и одновременно это что-то такое волнительное, то, что доступно мало кому.
11: Да, я согласна, что это некая элитарность тут возникает, настолько это редкий шанс. Александр, расскажите, пожалуйста, подробнее про скафандр «Орлан» МКС, в котором космонавты выходят в открытый космос. Его часто называют мини-кораблем или индивидуальным космическим аппаратом. А что в нем такого особенного, кроме того, что он весит больше 100 килограммов?
12: Ну, на сегодняшний момент в мире действительно существует несколько скафандров. Наш называется «Орлан», и он отличается от американского скафандра, и признан наш скафандр самым надежным.
11: Я это... не сомневалась вообще ни разу, товарищи.
12: Это действительно такой миниатюрный космический корабль, который позволяет автономно находиться в условиях открытого космоса от 5 до 8 с небольшим часов.
11: Входит подождите, него... давайте вот так расставим точки над «и». Ну, понятно, что вы сказали, конечно, предельно понятно. Но вот дело раз, дело два, дело три. То есть этот костюм должен, первое, поддерживать соответствующее давление, которое необходимо человеческому организму для выживания в условиях открытого космоса. Температуру. Не перегреться, не замерзнуть. Это вы мне сейчас все расскажете. Я просто функционал накапливаю. Значит, должны, конечно, учитываться всяческие обычные человеческие биологические нужды. Там что еще?
12: Защита от излучения.
11: О, вот видите, защита от излучения. Не натирать. Ну, потому что как-то тоже ж может быть вот...
12: Инструментарий, система шлюзования.
11: Сейчас вообще, я не понимаю, с кем разговаривать, Александра?
12: Связь, опять же, связь с землёй.
11: А шлюзование это что?
12: Шлюзование, как ты, ну, пристыковываешься, шлюзы. То есть как ты будешь откуда выходить и заходить.
11: Это как-то пуповина?
12: Да, как пуповина.
11: Вот, обращайтесь. Подождите, значит, теперь обо всем по порядку. То есть и вот вся совокупность факторов нашего «Орлана», она прямо крутая и безопасна.
12: Да, это безопасно, это очень надежно.
11: А что американцы не возьмут и не закупят у нас, или это секрет фирмы? А у них, похоже, очень, знаете, на «Звездные войны», мне прям отталкивает, причем на плохих из «Звездных войн».
12: Ребята тоже работают, разрабатывают инженерные свои решения, конечно, это тоже внедряют. Да.
11: Ну и что?
12: Наш скафандр легче, наш весит вот 112-114 килограмм, у них порядка 145. И еще какой тоже большой такой плюс, мы заходим в свой скафандр через люк-ранец.
11: Космонавт то есть его... на спине пуговички,
12: да,
11: условно, да?
12: Космонавт это может сделать самостоятельно.
11: А он стоит, скафандр? Подождите. Вот я подошла к платьишку.
12: Да,
11: вечернему,
12: он...
11: конечно.
12: И ты в него заходишь.
11: И оно стоит.
12: Ну, в космосе стоять сложно.
11: Но хорошо, мы же фиксируем, они же не летают, эти скафандры.
12: Да.
11: То есть оно условно выражает, чтобы мы все понимали, земляне, стоит... И я через спинку к нему захожу и лапки вперед.
12: Да, без помощи коллег.
11: Так.
12: Потому что в американском скафандре тебе обязательно потребуются твои коллеги. Потому что у них это все отдельно пристегиваемые модули. И штаны, и торс, и шлем. Это все отдельно пристегивается. А у нас такой раз, и ты в ракушке, как улиточка. Зашел в свой домик.
11: Мне кажется, это как-то само собой разумеющееся. Надо самостоятельность, чтобы было так хорошо.
12: Да.
11: А если внутри. Вот если мы не берем нательное белье космонавта, ну, оно, наверное, какое-то специфическое, какое-то термо, не знаю. До этого, может, дойдем еще. Но Чем выслан вообще, вот если я пощупаю...
12: Это я вам не подскажу. Я внутри такого скафандра не была.
11: Ну просто он металлический, пластиковый. Я не понимаю, из чего он сделан, скафандр. Материал какой-то. Ну,
12: материалы специальные, конечно, разрабатываются. Все, что снаружи, должно тебя защищать от космического излучения, а все, что внутри, должно быть максимально тебе все-таки комфортно и обязательно индивидуально регулируется под антропометрию. Потому что и перчатки, самое главное, в которых ты работаешь, и рукава, и шлем, безусловно.
11: Как они едят в течение рабочего дня?
12: Они не едят, стараются не есть, потому что дабы не было потом вопросов,
11: ну, в туалет не хотелось,
12: жизни, да, с отходами, ну, жизни, слушайте, деятельности.
11: Я считаю, что мы по-взрослому разговариваем и по-взрослому будем относиться, но... Это все равно надо обеспечивать.
12: Это обеспечивается.
11: А попить?
12: Трубочка есть, ты можешь попить.
11: Да, то есть обезвоживание. Я знаю, знаете, когда на мотоциклах проходят марафоны и гонки по пустыне, у ребят же тоже нет возможности попить, а там обезвоживание сильнейшее, сходить, соответственно, по нужде. И все это, вот как космические технологии, у них тоже обеспечены. Вот эта трубочка я запомнила. То есть есть трубочка.
12: И связь тоже, все как у мотоциклистов тоже есть.
11: Так, ну нет, это у мотоциклистов, как у космонавтов, а скажи. Скажите мне, пожалуйста, а как почесаться?
12: Почесаться. Есть в шлеме специальное устройство. Называется оно устройство Вальсальвы. Простым языком это такая маленькая поролоновая подушечка.
11: Вальсальва – это фамилия, что ли?
12: Да. Нужна она для того, эта подушечка, чтобы космонавт мог заткнуть нос и выровнять давление в ушах при перепадах давления.
11: Это когда... Вот
12: как
11: фридайвинг,
12: когда... Да. Но есть и приятный бонус.
11: Секунду, подождите. Как он без рук? Он же не может себе под скафандр залезть? Затыкает нос подушкой.
12: Носиком туда упираешься.
11: А, ну да, у нас же, мы же не можем заткнуть себе
12: нос.
11: Конечно. Просто, ребят, когда вы всплываете, те, кто занимался дайвингом, вы затыкаете нос и пускаете воздух в этот момент через нос. И он не может выйти и выравнивать перепонки, а, соответственно, давление.
12: Да, в космосе тоже может потребоваться такая процедура.
11: Ага.
12: Вот, но эта подушечка одновременно приспособлена для того, чтобы этот самый нос еще и почесать,
11: да-да-да-да,
12: потереться. Ну, кстати, вот насчет чихания еще момент.
11: Как, вот так, кстати.
12: Как думаете, как они чихают?
11: Я не знаю, они, наверное, внутрь себя, можно же сдержать чих.
12: Да, то есть если ты понимаешь, что ты вот-вот чихнёшь...
11: А нельзя чихнуть в скафандр?
12: Ты прижимаешь... А у тебя разлетятся твои слюни, и куда это все полетит? У
11: точно
12: тебя все это...
11: Здесь сколько я не учитываю, это как-то это очень сложно. Все это удержать.
12: Это же не рассеется, да, в атмосфере.
11: Ну да, это будет все летать
12: у тебя
11: между тобой и стеклом.
12: Конечно.
11: И как-то мешать. А, кстати, потеет же стекло?
12: Ну, там специально, конечно, все так сконструировано, чтобы это все отводилось излишки, поэтому не будет оно потеть, плюс обработано специально.
11: Да. Так, хорошо, чихаем внутрь.
12: Чтобы, да, мы должны аккуратненько как бы выдохнуть, прижать нос к этому, к этой подушечке и аккуратненько постараться выдохнуть.
11: Хорошо, если чешется спина. Я извиняюсь, что я докапываюсь, но, ребят, ну, спина...
12: Стараешься немножечко поёрзать.
11: Вот, да, меня это устраивает. Самое главное – температура. Все думают, что в космосе холодно, а проблема космонавта скорее не замерзнуть или не запариться?
12: У них, смотря с какой стороны ты работаешь, не забывайте, что в космосе вы встречаете порядка 15 рассветов и закатов. То есть один оборот...
11: За сутки, что ли?
12: Да, за сутки. 15 рассветов.
11: На Земле как потом отвыкать от этого.
12: Да, 90 минут составляет оборот нашей станции вокруг Земли. Поэтому, когда ты работаешь 6 часов, можете представить, сколько раз они бывают около Солнца и в теневой стороне. Соответственно,
11: то есть около
12: перепады,
11: солнца, я понимаю.
12: Тебе жарко, в темной стороне, соответственно, там уже температуры минусовые. Но внутри скафандра поддерживается свой микроклимат, поэтому.
11: А у них есть на скафандре, знаете, как я в кино видела, если что, вдруг поддать газку и подлететь куда-нибудь.
12: Вы имеете реактивный ранец?
11: Наверное, если
12: это,
11: так
12: да,
11: называется.
12: Космические фильмы.
11: Да. Что, нет таких на самом деле?
12: Ну, не используется, нет, такого нет. У нас все мы пристегнуты вот этой пуповиной, как вы
11: нет,
12: сказали.
11: Нет, это я знаю, просто там же еще и карабины. Мне рассказывали космонавты, да. Я с ними общалась. Небольшая пауза, и передача данных вернется в эфир. Радио «Комсомольская правда». У нас в гостях космический физиолог Александра Артемова.
13: Передача данных. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
14: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
15: Реклама. Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
16: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
19: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Передача данных.
11: Всем привет! Это передача данных. Мы продолжаем разговор обо всем, что касается подготовки к полету в космос, психология, здоровье. Прилетели в космос бактерии, обсемененные станции, проблемы со здоровьем, их решение и, конечно же, выходы в открытый космос. Как это? Что это? Ну, в конце концов, как нос почесать? Угу. У нас в гостях космический физиолог, научный сотрудник Института медико-биологических проблем Российской академии наук Александра Артемова. Александра, давайте продолжим. А давайте про рекорды наших космонавтов там, по ВКД. Олег Кононенко, например, совершил 7 выходов общей продолжительностью более 44 часов. Это не просто цифра, за этим стоит то, что потрясает. А если вот прицельно, что потрясает вас как специалиста?
12: Знаете, меня, наверное, больше всего потрясает не сумма часов, которые они провели, хотя, безусловно, это вообще сложно себе представить, да, такую работу, а плотность ответственности. Потому что вот Олег Кононенко, которого вы упомянули, у него был уникальный случай. Они вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым в 2018 году проводили очень такую нештатную, внеплановую работу, когда была в бытовом отсеке нашего корабля пробоина. Надо было изучить и вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию, понять, что там произошло с этой, да, пробоиной. Это была колоссальная ответственность, потому что ты работаешь с очень тонкими режущими инструментами, а ты не забываешь, да, что у тебя перчатки. Угу. И не дай бог ты это порежешь, свою перчатку, да,
11: да, вот
12: что
11: я
12: произойдет.
11: Об этом подумала, просто промолчала.
12: Плюс ответственность какая на тебе, да, починить или разобраться как минимум и доложить до Земли, что там происходит. Запредельный психологический груз, потому что ситуация нештатная. Поэтому, наверное, меня это больше всего потрясает, как они могут собраться психологически, да, и выполнить очень сложную работу, которую, ну, не каждому под силу.
3: Мне кажется, они на земле, если их расспрашивать, они так устают от того, что делают там, что есть риск на земле так занудами становятся. Отстаньтесь от нас, мы устали. Вот знаете, что интересно? Когда человек возвращается на землю, я понимаю, что он соскучился, я понимаю, что близкие люди, и я понимаю, что есть медицинская реабилитация, а есть психологическая реабилитация после полета в космос. Она нужна вообще?
12: Психологическая реабилитация тоже, безусловно, есть. Конечно, радость от встречи со своей семьей, со своими близкими, друзьями, возможность помыться в душе.
3: Ну, да? Безусловно,
12: это,
3: да.
12: Это тоже, казалось бы, для нас вот эти вещи, они такие простые.
3: О, нет, Александра, когда воду отключают на 11 дней, я чувствую себя космонавтом.
12: Всего лишь на 11,
3: да. Да, да, да.
12: Или вот почувствовать запах горячего борща, который в нос тебе попадает.
3: А курочки с чесноком. Да, прекращаем!
12: Это все, конечно, психологически восстанавливается быстро.
3: Но меняется ли характер?
12: Характер? Мне кажется, характер нет, не меняется. Ты, наверное, по-другому смотришь вообще на земные какие-то проблемы, по-другому, потому что увидеть Землю из космоса...
3: Я понимаю, все познается в сравнении. Но вот продолжая о психологии... Я представила, когда мы начали с вами говорить о внекорабельной деятельности, когда человек выходит и видит перед собой бездну. То есть это не прыжок с парашютом, это в прямом смысле как бездна, у нее нету дна. Когда ты с самолета прыгаешь с парашютом, ты понимаешь, что где-то там твердь земная. Я читала, что космонавт Олег Артемьев сравнил это с синтезом альпинизма и борцовской схватки. Мне это не понять, честно. Но спрашиваю вас как ученого, что происходит в голове человека, когда он открывает люк и видит перед собой эту бездну?
12: Те, кто выходят первый раз, у них есть буквально минутка, знаете, для того, чтобы осмотреться, оглядеться.
3: А где
12: вы?
3: Ничего. Ладно, можно.
12: А дальше,
3: пацаны.
12: Да, а дальше они сразу же приступают к работе, потому что весь ресурс рассчитан поминутно. Есть циклограмма, где ты все поминутно рассчитываешь, что и зачем ты будешь делать. И космонавты отмечают, что в космосе на самом деле нет рефлексии. Ты не можешь, да, присесть, скажем так, и посмотреть куда-то вдаль, подумать о смысле жизни, поразмышлять о вечном. Там надо пахать. И, конечно, эйфория, она присутствует, но она не сразу наступает, а где-то там на третьей, пятой минуте, что...
3: А до этого паника, что ли?
12: До этого не паника, ты просто сосредотачиваешься и делаешь этот первый шаг.
3: А вот мозг, когда вы мне рассказывали, что, как он себя чувствует в корабле, на орбите, на МКС, а тут мозг видит свою планету, на которой я родилась, на которой там мои родители, мои дети, не суть... Я оттуда, я её вижу снаружи. Это мозг воспринимает нормально?
12: Ну, мозг воспринимает. К этому, конечно, готовятся
3: космонавты.
12: Что космонавты
3: рассказывают?
12: Они рассказывают, что включается сразу холодный расчет в плане, что нужно приступать, да, к работе. Испытывать страх – это нормально. Было бы странно и подозрительно, если нет страха.
3: Подозрение в чем?
12: Подозрительно.
3: Ты робот.
12: Почему нет страха? То есть это действительно наша такая человеческая...
3: Эмоция.
12: Эмоция, страх. Это нормально. И самое лучшее противоядие от страха – это загрузить свою рабочую память. Потому что как только космонавт берет первый инструмент, его психологический фон резко меняется. Во-первых, зрение становится... туннельным.
3: Так, еще раз, что это
12: весь
3: значит?
12: Весь бесконечный космос как бы затирается, исчезает, и ты видишь вот строго
3: фокус. Вот как я вас сейчас
12: фокус,
3: вижу, у меня
12: да.
3: Туннельное сейчас
12: есть
3: зрение,
12: есть фокус,
3: правильно?
12: Да. Угу. У вас как бы размывает, что где-то ходят люди, что-то происходит вокруг нас.
3: Так.
12: Есть вот четко ваше задание, работа, с которой вы должны справиться.
3: А мешают земные привычки в первые дни в космосе? Что-то там положить, поставить на стол?
12: Привыкают. Зато потом, когда ты возвращаешься на Землю... Ты должен привыкать обратно к земным. Уже, знаете, видели, наверное, эти ролики, где в микрофон они говорят, отпускают микрофон, и микрофон падает на землю. Они такие, упс, что происходит?
3: Да-да-да.
12: Гравитация.
3: Да.
12: Вот. И, соответственно, возвращаясь к тоннельному зрению, входишь в так называемое модное слово сейчас в состояние потока.
3: Ага.
12: У тебя уровень кортизола падает до нормы, адреналин перерабатывается уже в мышечную работу, и возникает эффект присутствия. То есть космонавт перестает быть просто какой-то крошечной точкой в этом бесконечном пространстве. Он начинает ощущать себя хозяином положения, что вот есть он, есть инструмент, есть задача, которую надо решать. Да? Mm-hmm. Мозг начинает устранять неполадки.
3: Интересно, конечно же. Ну а вообще, вот когда люди после первого полета, какой полет самый эффектный? Это первый или не обязательно первый? Что говорят космонавты? Расскажите нам, пожалуйста, что вам рассказывают?
12: Безусловно, первый полет — это всегда очень яркое впечатление. Ты впервые сталкиваешься с этими условиями, которые недоступны тебе на Земле, которые на Земле пытаются воспроизводить, да, но в полной мере ты можешь ощутить это только будучи на станции. Скорее всего, в первый полет у тебя не будет выхода в открытый космос.
3: Что это?
12: Ну, потому что...
3: А может, второго не будет полета? Вы что, издеваетесь, что ли?
12: Да, то есть не всем за карьеру удается выйти в открытый космос.
3: Не всем за карьеру удается два раза слетать в космос?
12: Не всем.
3: Несправедливо такая работа, жизнь такая несправедливая, ужас просто.
12: Вот, поэтому каждый следующий полет — это новые задачи, которые ставят перед тобой, новые научные эксперименты, которые ты будешь проводить на борту станции. Они, естественно, меняются, они интересные. Кому-то больше нравится работать с перепелками, кому-то нравится выращивать растения, какие-то новые материалы изучать.
3: А вот в отряд космонавтов кого сейчас больше всего ждут? Правда ли, что медиков?
12: Вы знаете, всегда нужны, естественно, пилоты, которые будут пилотировать корабль.
3: Профессионалы, конечно, да, конечно.
12: Всегда нужны инженеры, бортинженеры.
3: Инженеры – это может быть просто вот инженерный вуз, его просто потом переучат, потому что он в железках соображает человека.
12: Конечно, он разбирается в электронике, робототехника, да. Программисты. Так. Потому что да, у нас сейчас такой век, что без программирования никуда. То
3: есть гуманитариев вообще там нету.
12: Но и медики, биологи тоже нужны. То есть это такие, естественно, научные специальности.
3: А если я... давайте представим, пофантазируем. Вот я журналист, да, и я, ну, вот по всему подхожу. Я здорова, возраст, журналист там никак ведь не пригодится. А очень хочется, и имею право ведь.
12: Нам проще...
3: Несудимо, гражданка РФ.
12: Нам проще обучить журналистике инженера, чем журналиста обучить инженерному делу.
3: Ребят, это я слушатели, но вы же знаете, я же популяризатор науки. Ко мне тут коллеги подходят за... Говорят, что пропишешь, какие лекарства? Я шучу, конечно, но я понимаю.
12: Но, безусловно,
3: да,
12: вы, наверное, сами видели, сами подписаны на блоги наших космонавтов. Конечно. Они сейчас популяризируют науку, снимают ролики прямо из космоса. Поэтому неплохо, мне кажется, у них получается быть космическими журналистами.
3: Нет, они отличные все ребята, и прям очень приятно всегда разговаривать с этими людьми, потому что прикоснуться к чему-то через кого-то, да, в данном случае через космонавта, к космосу, и поговорить с человеком, который... Вот для меня это прям поступок во славу своей родины, на благо своей страны. Как бы пафосно это ни звучало, это должно звучать пафосно. Это не пустые слова. Александр, большое вам спасибо. Я честно под впечатлением. Смотрите, от бактерий до возвращения через открытый космос, до возвращения на Землю, сколько мы успели во всех частях передачи данных. Хочу поблагодарить космического физиолога, научного сотрудника Института медиабиологических проблем Российской академии наук Александра Артёмова. Была сегодня у нас в гостях. Благодарю вас.
20: Передача данных. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
20: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир.
6: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о

0: Демидова.
1: О вооружениях.
2: США и Турция, планируя поставки оружия Украине, решили открыть ящик Пандоры для затягивания агонии киевского режима, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала информацию об американо-турецких планах поставок вооружений в ВСУ. Дипломат отметила, что это не способно повлиять на развитие спецоперации, однако нанесет неизбежный ущерб отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой. В МИДе также призвали Штаты и Турцию трезво оценить планы поставок оружия Киеву.
1: О Ближнем Востоке.
2: Замглавы МИДа Ирана Касем Гарипабади ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что Ормузский пролив якобы станет частью Соединенных Штатов. «Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Иран решает, пропускать ли через него суда», — написал дипломат в соцсети X. Он подчеркнул, что ни одно государство не сможет захватить Ормуз ни твитом, ни авианосцем, ни приказом. Гарипабади также призвал американские власти не основывать свои решения на фантастических идеях. Представитель МИДа добавил, что Тегеран продолжит блокаду пролива до тех пор, пока Вашингтон не признает свое поражение.
1: О пожарах.
2: Лесной пожар охватил окрестности турецкого курорта Мармарис. Огонь тушат, в том числе с воздуха, сообщил губернатор провинции Мугла, где расположен курорт. Огонь вспыхнул этим вечером. В общей сложности в тушении пожара участвуют 7 самолетов, 16 вертолетов, 217 человек. Пожар тушат с воздуха, моря и на земле. На 3/4 его удалось локализовать.
1: О спорте.
2: Российские пловцы завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в смешанной эстафете 4x200 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. В составе российской команды выступали Григорий Вековищев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина. Победу одержала Великобритания, вторыми стали немцы. На счету российских спортсменов теперь 27 медалей на чемпионате Европы. Всего они завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград. Наши спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа.
1: О валютах.
2: Курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля и 54 копейки, евро стоит 97 рублей и 51 копейку, курс юаня 12 рублей и 48 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 18 градусов со знаком «плюс». Завтра днем воздух прогреется до 22-25 тепла, и синоптики обещают дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Возвращаемся в эфир. К нам присоединяется Александр Артамонов, профессор Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, военэксперт, телеграм-канал «Артамонов. Оборона России». Не знаю, кстати говоря, в «Максе» вы есть, Александр? Здравствуйте.
4: В «Максе» я есть, там тоже тот же самый канал. Добрый день, Иван.
3: Да, «Артамонов. Подписывайтесь в «Максе». В «Максе» тогда подписывайтесь, да, обязательно. Александр, вы, как мне сообщают, были в Архипо-Осиповке под Геленджиком, да, там ВСУ ударили по пляжу с мирными как раз. Есть что сказать?
4: Абсолютно.
3: Есть что сказать?
4: Есть, конечно, абсолютно верно, Иван. Именно тот самый день на расстоянии, может быть, 150-200 метров вот, в одном из гостевых домов, там, гостиница, гостевые дома, ну, в нашем случае был гостевой дом, отдыхал семейно, совмещал с командировкой. Я же член Союза казаков Кубани, поэтому это как бы моя зона тоже ответственности. Могу сказать, что действительно атака носила злостный характер террористического акта, там без всяких штампов. Я много беседовал, естественно, с местными. Они не отмечали ни разу подобные прилеты дронов, потому что никаких объектов в Архипосиповке, кроме мам с детьми и людей, которые даже в футболке надевают, правда, ходят в шортах, так сказать, вот, больше ничего, и как говорится, с масками для подводного плавания, там ничего другого не наблюдается. Ну, по этому поводу, конечно, речь шла об ударе по людям, которые не только находятся в скученности, то есть там, где невозможно ни бежать, ни укрыться, но в том числе еще и в абсолютно беззащитном положении. Потому что, ну, что такое человек на пляже или на прилегающих улицах? Куда там можно деться, даже если вы Рэмбо, там, не знаю, будь у вас какие угодно навыки, никуда вы не денетесь. Может только молиться, что пролетело мимо. Если объекты ПВО на территории Архипки, как говорят местные, ну, конечно же, есть. Ничего тут

0: удивительного, потому что весь все побережье имеет какие-то точки контроля, но это не военные объекты, то есть баз там нет. Я для чистоты вопроса скажу, что местные знают, подали в районе там уже Сочи, вот если лететь в сторону Абхазии, там где-то проходит нитка трубопровода «Голубой поток», который может интересовать ВСУшников. Но это не имеет, опять-таки, отношения к заходу именно в бухту Архипосиповки. Поэтому, да, мы пришли уже открыто к такой, с их стороны, войне террористической, где убивают не военнослужащих, не ответственных лиц, даже не журналистов, Иван, а именно просто людей при создании максимального количества крови. Я отмечу, что погибли дети маленькие, погибла 4-летняя девочка, погибло 7 человек, более 40 получили ранения, что при такой скучности и в таком беззащитном положении вполне понятно. И после этого были опять заходы, были попытки ударов. И, на мой взгляд, все это входит в общую стратегию, потому что у меня близкая знакомая, хорошая, мы вместе там занимаемся пилотированием, она подтвержденный пилот, работает в «Звездном городке», человек-легенда, я считаю, Полина Белая. Белая – это позывное такое. Она как раз 11-12 находилась в Новороссийске и прямо свидетельствует, что творился ад с точки зрения удара по городу, попыток удара сотен дронов беспрецедентно. Причем для человека, который связан с военной авиацией, с космосом, прошу прощения за голос, которого трудно напугать, как-то впечатлить, сама пилот. Это, конечно, ну, такие заявления громкие, меня даже удивили. Значит, действительно, мы переписывались, а там был просто ад настоящий. Ну, скажу, что примерно то же самое попал, когда был в районе Геленджика, аэропорт Геленджик. Улетал 10 числа в Москву с семьей, тоже в беззащитном положении, трое маленьких детей. И вот, собственно, Геленджик оказался тоже в центре такой воздушной атаки. Пришлось закрыть аэропорт, нас перебросили в Краснодар. То есть я, наверное, дал как свидетель, скорее в данном случае, более чем эксперт, свой взгляд на то, что происходит. Максимально, естественно, ретушируя, блюря ненужные детали, чтобы никто там ничего не подумал. Скажу следующее, ну, без всяких там ура-кабура, лозунгов, паники у местных я не наблюдаю. А у отдыхающих нет желания отдыхать, у некоторых, я не могу сказать, у многих даже на сегодня. Что я имею в виду? Люди относятся к этому как к какой-то неминуемой опасности. Ну, вот с кем поговоришь, говорят, идет война. Да, надо думать. То есть ты слышишь тревогу, уходи с пляжа заранее. Вот слышал воздушную тревогу, все, уходишь с пляжа, там сидишь, где-то считаешь нужным сидеть. Вот сколько этих воздушных тревог было, пока там находился, 2 недели. Но никто не бежит, вопли, озлобленности, криков, а что делают власти, я вообще не наблюдал ни разу. Хотя, поверьте, еще раз, естественно, мы с вами говорим откровенно, как это делает «Комсомольская правда». Здесь нет проплаченного эфира, здесь нет позиции там про что-то там такое. Откровенно так. Люди живут, уже приспособившись к этим условиям. Вот на мой взгляд. Радоваться? Нет, не радоваться. Оттока населения, именно населения, то есть местных людей, я вообще не наблюдал. Продажи домов, разговоры о том, что мы сейчас все куда-то там уедем. Нет, этого нет. Скорее, знаете что, на этом, наверное, закончу, может, немножко затянувшуюся реплику. Есть какая-то разгорающаяся ненависть. Вот это я чувствовал. Вот такая, знаете, там, мы говорили когда-то, я без высокого штиля, ярость благородная, но такая ненависть, такая, я бы сказал, без озлобленности, что, получается, мы имеем дело с абсолютными негодяями. То есть, ну, казалось бы, тоже мне открытие. Но все-таки даже в каких-то войнах, ну, конечно, не против фашизма, но вот в войнах, которые там гремели в истории человечества, какие-то правила все-таки соблюдали. Здесь нет правил. Здесь правило такое. Если они могут, они тебя убивают. Любого. Вот. И люди стали это понимать массово. Понимали вы, понимал я, теперь это понимают, мне кажется, на самом простом уровне самых обычных людей. И по этому поводу только одно, что скорее замочить этот режим. Вот. Никаких договорников, никаких возможностей там сесть за какой-то стол переговоров с этими уродами. Вот фактически то, что я слышал массово от людей, которые, поверьте, там на самом-самом обычном уровне. Таксисты, водители, люди, которые делают шашлыки, гиды туристические, люди, джиперы, которые занимаются там в горах поездками. Вот общий настрой именно таков. И никакой паники.
1: Украина через посредников предложила России взаимное прекращение ударов по гражданским целям в Черном море. Рейтерс об этом написал. Не знаю, верить этому или нет, но давайте исходить из того, что вот такая новость есть. Смотрите, да, есть определенные успехи, не только на море, и по логистике бьем, отрезаем, и, ну, вот даже Киев готовит сейчас списки для эвакуации киевлян, из, соответственно, из Киева по спискам, получается. И в этой связи вопрос, ну, будет обезлюживание города, а нас-то приближает к победе или нет сейчас? Ну, вот по текущей динамике что скажете?
0: Иван, вот опять... Рискует, там кому-то какую-то не понравится, но я не нравлюсь многим все равно. Смотрите, тактически я считаю, что сейчас делается все правильно, абсолютно. И так, как нужно было делать, наверное, давно. Но опять, это не диванная критика, но я не диванный эксперт, я военный эксперт. По той причине, что я понимаю, что мы не знаем, но это могу догадываться, какое количество ракет нужно для постоянной непрерывной боевой работы, чтобы достичь того эффекта, который мы достигли сейчас. То есть реально вот систематически перерезать всю логистику, уничтожать ремонтные поезда, пытаться громить мосты, там, закрыть порты. То есть я убежден, что, наверное, в нашей военной промышленности только сейчас появились такие возможности. Вот так вот объективно. Насколько это достаточно для достижения конечной цели, не думаю. Реально не думаю. Скажу, почему, пытаюсь аргументировать. Я думаю, этого может быть достаточно для того, чтобы выйти на рубежи Черниговщины. Вот я вам прямо на карте говорю. То есть для того, чтобы обездвижить ВСУ, отбить у них Сумы, Харьков, закончить боевую работу на Донбассе, Славянск, Краматорск, после Доброполья, войти, а бои там уже идут, мы уже вошли, освободить Орехов, и далее Запорожье, я про город, да, наверное, все то, что сейчас делается, приведет к этим результатам. То есть вот в этом я не сомневаюсь. Я убежден, что и Купинск, конечно, и скилл-зоны превратится в зону по нашим контролям. Вот это действительно корреспондируется с тем, то, что мы делаем, уничтожая их тылы, включая Киевскую промку, включая там американские заводы производства беспилотников, производство беспилотников, там удары по Одессе. Я могу, естественно, любой этот момент вместе с вами, как вы захотите, разобрать. Но, вот есть большое но. Приведет ли это к победе в войне? Окончательно нет. Я считаю, что это этап. И что западники заведомо этот этап тоже просчитали. То есть вот сегодня прямо с утра для своего канала делаю разбор новостей, как я каждое утро делаю. У меня еще и закрытый канал, там каждый день все разбираю. Так вот, разговор о том, что ну, было время, когда инициатива была на стороне Запада. То есть они нас обманули, там, захватили Купинск, Балаклею, Изюм и так далее. Сейчас они считают период, прямо-таки наоборот, когда наша инициатива. Для них это входит в логику войны. До каких рубежей они будут отступать? Да я завидую вам скажу, до Днепра. То есть ясно, что при уходе за Днепр, для них крайний рубеж обороны, мы не сумеем сходу его взять. Просто не сумеем. При этом переносятся все предприятия, ну, как мы с вами знаем, я, может быть, трюизм, я просто напомню, на территорию Европы, где они считают, все защищено, мы не можем, с их точки зрения, не с моей, бить по Европе, но мы и не бьем, давайте говорить прямо, мы не бьем ни по Польше, ни по Чехии, там, ни по кому. Ни по Сербии, кстати, которая через Чехию, по данным нашей службы внешней разведки, поставляет тоже оружие, ни по Турции. Мы не бьем, мы с ними переговариваемся. Поэтому, в принципе, такая война в этом виде конфликта может продолжаться очень долго. Не бесконечно долго, но Меркель говорит 10 лет. Ангела.
1: Да, был недавно.
0: Ну вот, понимаете. Поэтому что надо добиться для того, чтобы справиться с этим сценарием? Кульминация. Я сейчас не скажу, что мы должны делать. Я могу, конечно, говорить.
1: Вот но, после, на мой взгляд... после перерыва. Пожалуйста. После перерыва, да. Сейчас сделаем перерыв. Иван Панкин и Александр Артамонов, профессор дипломатической академии Министерства иностранных дел России, военный эксперт, автор канала не только в Телеграме, но и в Максе, Артамонов, Оборона России. Подписывайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Женщины любят... Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
3: Война и реклама.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Александр Артамонов, профессор дипломатической академии Министерства иностранных дел России, военный эксперт канала в Телеграме и Макс Артамонов, оборона России, Александр. Итак, ну вот Меркель, да, действительно не так давно говорила, что СВО может продолжаться там 10 лет. Ну, все разные данные называют, все разные цифры называют. Вы помните, у нас была, кстати говоря, подборка заявлений в свое время про то, что уже в этом году и в 22-м, 23-м, 24-м, 25-м СВО закончится. Потом они куда-то делись, эти заявления, и все эти заявители, кстати, тоже. Сейчас уже никто об этом не говорит. Сейчас мы ориентируемся на Меркель, которая сказала, что и 10 лет они там могут воевать. В общем, продолжите свою мысль, пожалуйста.
0: Вы знаете, Иван, да, я вижу, что мы с вами более-менее мыслим в одном и том же направлении. Я и 3 года назад, и сейчас предлагаю всем, от студентов до просто заинтересованных людей, относиться к конфликту на Украине не как к локальной войне, поэтому я категорически против использования термина СВО на данном же этапе. Это не локальная война, это глобальная война. Война за фактически будущую формацию, которая будет править землей, вспоминая где-то там какие-то термины класса диалектический материализм, исторический диалектический материализм, хотя я ни разу не коммунист, но действительно теория хорошая. Что я имею в виду? Фактически меняется система. Система отношений была установлена после 1945 года, Потсдамская конференция, Ялтинская, Потсдамская, акт Квинси, создание нефтедоллара, уточнение вот этой валютной змеи, которая в дальнейшем произошло, американское, ямайские соглашения. Фактически эта система сейчас идет на слом. Ну и так как есть интересанты, это как минимум 300 семейств, на самом деле, конечно, миллионы людей, стоящих у власти, миллионы, если брать все страны блока правящих стран западной коалиции, эти люди, почему они должны отдавать что-то? Они ничего не хотят отдавать, они не отдадут. У них это надо выдирать из рук. То, чем мы занимаемся не только мы, но и Китай, и другие страны. Поэтому Россия не одна. Вот вечная наша болезнь. Мы считаем, что мы одни единственные, что вот кроме нас, никто кроме нас. Это, я понимаю, девиз правильный для самих себя. Но не надо вот эту свою эксклюзивность так бесконечно выпячивать. Китай тоже в очень тяжелом положении на перспективу. Иран в тяжеленном положении тоже. Вот. Мусульманский мир, я не Иран беру в данном случае, а страны суннитского пояса, но они наполовину разгромлены западным блоком и подчинены интересам западного блока, как Турция, откровенно говоря. Вот мы сейчас к Турции переходим. А другая часть борется, как, ну, допустим, Ливан, уж не говоря там про многострадальный сектор Газа с Иорданией. То есть энное количество стран, Африку еще даже не затронул в анализе, находится от КНДР и до в положении борьбы. И в этой борьбе вполне естественно будет кульминация. Да, действительно, мы одна из важнейших точек напряжения. Иран, наверное, в данный момент еще острее. Но избавиться от решения проблемы, как-то спустить ее на тормоза, не удастся. Вот представим себе сценарий. Мы что, реально думаем, что мы сможем договориться с Дропатом, который сказал, что нету русской нации. И вообще, он отказал от справедливого существования. Сказал, ей должно быть. Да? Или с поляками в их нынешнем виде, которые не подали в суд на своего премьер-министра двухлетней давности, заявившим, что Россия является русская цивилизация, является раковой опухолью на теле Европы. Это, ну а если это не фашизм, тогда что тогда фашизм? Ну и так далее, да? То есть мы не найдем никакой возможности с ними договориться. Они не договороспособны, потому что их идеология предполагает наше уничтожение. Тогда что? Тогда ожидает только, ну, скажем, выхода на максимальный, скажем так, порог насилия. Я сейчас использую кальку с натовских военных терминов, они это называют пароксизм насилия, то есть максимальное развитие конфликта. И далее решение, кто является победителем. Готовы ли мы к этому сейчас? Я вам скажу честно, нет, не готовы. Но мы к этому готовимся, и они готовятся. Турция, вот в данный момент Турция предлагает России открыть два коридора, слава богу, что перестала наша сердовольная пресса, в кавычках, использует термин «гуманитарные», еще не так давно были, гуманитарные, какие там, извините, туда, так таким-то чертям собачьим гуманитарные коридоры. Турция – вторая страна НАТО. У нее самый большой боевой тоннаж боевого флота в Черном море, потому что она перекачивает корабли в Средиземноморье. Она строит корабли для Украины, открыто, военные корабли, фрегаты. Она поставляет туда кассетные бомбы, ЧВК, «Садат» и боевые машины, бронемашины «Кирпи», которые правильно закупает Казахстан. Она руководит ОТГ, Организацией Тюркских Государств, которая явно создает альтернативную экономику в обход наших границ. И, кстати, там самым главным закоперщиком выступает Азербайджан, а его президент неожиданно ставит очень странные вопросы о судьбах Южного Дагестана. Мы что, не понимаем, о чем идет речь? Так что фактически нам, ну, извините, я просто вынужден так сказать, не люблю это выпячивать, но я говорил, нам сейчас готовят второй ТВД, театр военных действий. Как только мы дойдем до рубежа Днепра, я не сомневаюсь, что мы до него дойдем, обязательно вспыхнут проблемы на юге наших рубежей, на юг от наших рубежей. Многие себя успокоили, сказали, ну вот, Иран же сумел купировать этот процесс. Да нет, ребята. Иран, конечно же, выступил героически во имя самого себя. Давайте тоже, не во имя нас выступал, а во имя самого себя выступает, но в качестве нашего естественного союзника. Замечательно. Но Иран на сегодня, естественно, никак не имеет отношения к Тюркскому поясу, где работает британская разведка. Работает очень успешно. Но я всем предлагаю, давайте язык цифр и точных понятий. Кто является первым оператором разработки нефтяных месторождений на Каспии? Британцы. British Petroleum, BP. Казахстан с ним подписал соответствующие договора. Азербайджан просто по самый пятачок сидит с British Petroleum в обнимку. Сакар, так называемый, ну, Сакар – это главная компания Азербайджана, нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая. Почему мы об этом не говорили ранее? Ну, я понимаю, у нас были свои экономические интересы с Азербайджаном. Я же там боюсь, что такое нарушение, не буду говорить, какие, естественно, я знаю, какие. Но в данный момент, мне кажется, что минус, который мы от этого имеем, уже здорово перевешивает плюс. Потому что создана мощная коалиция на Южном Кавказе, и сейчас идет развитие, прям-таки щупальца закидываются по ту сторону Каспия очень успешно, через экономику. А там, где просите деньги ваши, там и сердце ваше, это Библия. Тут я, допустим, может, не настолько верующий, как Сергей Михеев, но я соглашусь, что, да, действительно, Библия вещь вечная истина высказана. Сначала экономика, деньги. Потом, где дети ваши, где деньги ваши, там и сердце ваше. Ясно, что будет дальше. Где учатся люди, где они работают там в определенных республиках, которых мы считаем братскими. Ну, мы знаем, где они учатся, где они работают. Где они обретают знания в области биологии, боевой биологии, нефтехимии и так далее. Да? Вот и получается, что картина достаточно, я бы сказал, ну, не жизнеутверждающая. Она совсем другая. Причем я специально не затрагиваю еще третий ТВД. Постоянно о нем говорил, теоретически 3-4 года назад. Теперь я вижу его уже в практике, в развитии. Это Балтика с Арктикой. Переходить на это не буду, мы говорим о Турции. Турция, допустим, решила открыть, то есть предлагает, фактически поддерживая Украину, это эти два коридора. А что мы будем тогда наблюдать? Я сейчас опять цифры приведу. Один сухогруз, Иван, это 10 тысяч грузовиков. Я проверил данные, это не лирика, это реально 10 тысяч тяжелых фур нагруженных товаром. Товар – это ясно, что такое. Это оружие, боеприпасы, запчасти для всего того, что стреляет. Те самые дроны, ну и так далее. Да? Все понятно. И вот один сухогруз. А Турция хочет открыть регулярно сообщение с, допустим, Одессы, а чтобы мы не стреляли. Хотя сказать, мы что, должны сами себе хвост отрубить? Я вот это не могу понять. Естественно, что мы это не сделаем. А что тогда будет? А будет то, что я сказал, на этно-религиозной почве, слава богу, у нас органы работают, но тут ясно, что будет развиваться, будут стимулироваться конфликты на южных рубежах России. Плюс к этому максимальный режим террора. Говорил об этом осенью прошлого года, люди усмехались некоторые. Я говорю, вы увидите, что террор только начинается, он будет страшным. И, соответственно, раскачивание лодки всеми путями. Как мы на это ответим? Ну, у любого общества есть только один ответ. Простите, переход фактически к военному контролю за обществом, то есть ничего другого не остается, ужесточение законов, ну, со всеми вытекающими. А если нестабильность на южных границах, ну, это значит увеличение армии. И наши, извините, оппоненты тоже это хорошо понимают. Поэтому я предлагаю всем тут розовые очки-то снять, и понять, что в данный момент, по крайней мере, по моей логике, я готовлюсь к тому, что будет массивный налет, попытка массивного налета на Москву при использовании двух типов ракет. FP-7 и FP-9. FP-7 – это, соответственно, ракета более легкого класса, похожая на ТРК «Искандер». Ну вот пока, насколько я знаю, немцы не поставили для нее радары фирмы «Хенсольд», а вторая фирма, так сказать, тоже германская, не поставила головки самонаведения прокрасные. Вот. Как только поставят, вторая фирма, «Диль» называется, D-I-E-H-L, «Диль». Вот. Как только поставят, они устроят эти самые налеты, используя максимальное количество там, ну, как водится, всех аргументов, от дронов и вот до этих ракет. Это баллистика. Баллистика, идущая на высоте 70 километров, потом пикирующая вниз. Я не пугаю. Чего пугать-то, когда на сплошной, простите, Геленджик и так далее, так сказать, Новороссийск и прочее. Кого пугать тут? Но так вот, к сожалению, это надо понимать. И нам обещано это открыто этим негодяем Зеленским в сентябре. Вы сказали про Киев. У них логика простая. Вы нам это делаете в плане нашей зоны, так мы вам устроим то же самое. У нас нет ракет, чтобы обороняться, они так отвечают, натовцы. Тогда мы вам устроим встречный огонь того же самого, той же самой интенсивности. Вплоть до Орска, вплоть до Урала. Урал-дрон-завод, мы знаем, как попал под удар. И так далее. Поэтому давайте спокойно к этому относиться, потому что из этого выход только один. Это победа, но не какая-то там картонная победа. Победа, которую нам надо завоевать. Это никто нам ее не подарит, как и предкам. Вот как-то так.
1: Спасибо, спасибо. Сколько в секундах осталось, коллеги? А, ну вот, 30 секунд как раз, попрощаемся. Александр Артамонов, профессор Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, военный эксперт, каналы в Максе и в Телеге, Артамонов, Обороны России.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Интернет-эксперт Леонтий Букштейн о потенциальной опасности интернета для детей.
10: Появление интернета 30 лет назад, никто даже не думал, что она вырастет в такие проблемы. Никто не предполагал, что и как будет. Теперь, когда появился искусственный интеллект, объем знаний в интернете миллиарды раз больше, чем может дать семья или школа. Дети могут там такое читать, такое смотреть и такое запрашивать, что предположить, куда это повернет, в какую сторону, довольно сложно. Скромные, осторожные попытки как-то регулировать присутствие детей в интернете, в мессенджерах, в соцсетях, но они должны быть радикальные, я считаю, потому что уже есть опыт, уже в других странах за это дело взялись посерьезно. Может, все-таки интернет школьный должен быть. Пусть дети там, как говорится, варятся в собственном соку, пока им не выдали паспорт, и свои какие-то возникающие проблемы там обсуждают. В школе надо вводить какой-то предмет. Есть понятие для взрослых – цифровая гигиена. А почему в школе не вести предмет «цифровая гигиена для детей»? владение интернетом и так далее. Если сразу не направить, ребенок будет расти как дерево без присмотра. Знаете, чтобы дерево плодоносило, надо его вовремя обрезать и вовремя формировать. Разложить это все работу по квартирам, по семьям, вряд ли будет эффективно. Это часть воспитания поколения страны.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте «Радио Комсомольская правда».
7: В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
7: О важном.
12: Новые поставки оружия Киеву нанесут урон отношениям России, США и Турции. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она отметила, что попытки Вашингтона и Анкары использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием Украину, неизбежно подтачивают взаимное доверие. При этом накачка вооружениями киевского режима не способна серьезно повлиять на развитие СВО. По ее словам, министерство запросило у США и Турции разъяснения в связи с обнародованной американским конгрессом информацией о планах поставить оружие Украине. Судя по документам, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. Упоминаются установки ракетных систем залпового огня, неуправляемые кассетные боеприпасы.
7: О землетрясениях.
12: Число погибших при землетрясении магнитудой 7,4 в Колумбии составило 294, пострадали 3935 человек. Об этом сообщает Национальное управление рисками стихийных бедствий. 320 жителей числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа. Его эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоку. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии, а также в соседних странах. Из Марокко выслали сотрудников агентства EFE и телеканала TVE Испании, которые освещали ситуацию с мигрантами на границе стран. Персонал гостиниц, где останавливались журналисты, сообщил им о распоряжении местных властей, согласно которому они должны были немедленно покинуть отели. Сотрудникам СМИ не раскрыли причины решения МИДа Марокко. Министр юстиции страны назвал города Сиута и Мелилья исконно марокканскими землями, которые Испания, по его словам, оккупировала. Судоходство на реке Рейн в Германии оказалось под угрозой полной остановки из-за низкого уровня воды. Об этом сообщает телеканал NT. На одной из ключевых измерительных станций уровень воды в реке опустился на 6 сантиметров, что стало новым и абсолютным антирекордом. Как считают эксперты, Германия может столкнуться с потерями ВВП в размере до 0,2% из-за снижения судоходства по Рейну.
7: О спорте.
12: Россиянка Анна Калинская обыграла американку Кэти Макнелли в матче второго тура турнира женской теннисной ассоциации в Цинциннати, США, штат Огайо. Встреча завершилась со счетом 6-3-6-4 в пользу россиянки. В третьем круге Калинская сыграет с победительницей матча между румынкой Сараной Кырстей и чешкой Николой Бартуньковой. Ольга Демидова, служба информации.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. И в YouTube, кстати говоря, можете писать в чате какие-то отклики, ну и, конечно, реакцию на эфир. Безусловно, отдельные, интересные какие-то моменты, комментарии с удовольствием зачитаю в эфире. Так, сегодня мы поговорим про спонтанность и импульсивность. Импульсивность в смысле про покупки. Итак, дорогие друзья, вчера наткнулся на интересный опрос, что вот он открывается, 68% молодых россиян склонны к импульсивным покупкам. Но это в данном опросе идет речь про молодых. Большинство молодых россиян от 18 до 35 лет стараются планировать бюджет заранее, однако 68% регулярно совершают спонтанные покупки. Чаще всего незапланированные траты уходят на маркетплейсы, кофе, доставку еды. Работа.ру провел такой опрос не так давно, а год назад. Аналогичный опрос делали другие сервисы, в том числе ВЦИОМ, аналитический центр. Более 60% россиян разного возраста совершают импульсивные покупки. Так что про импульсивные покупки, спонтанные путешествия будем сегодня говорить. Спонтанное путешествие, оно же тоже покупка, правда ведь? А есть и опрос, касающийся как раз спонтанных путешествий. Там тоже все прекрасно, чуть попозже дам подробности. Вопрос, собственно, стоит так. Вы склонны к импульсивным покупкам? Какая самая импульсивная покупка, самая крупная, была вами совершена, ну, за какое-то вот недавнее время? Пожалуйста, может быть, вы дом внезапно купили, машину внезапно, шли по улице и подумали, почему бы не купить, велосипед, да что угодно. Может быть, кстати говоря, билет в какое-то путешествие тоже спонтанно. Зашли в офис турфирмы, купили, все что угодно. Пожалуйста, лишь бы это было спонтанно и импульсивно. Пожалуйста, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Звонить, сейчас послушаем песню, сразу после песни начнем разговор. Еще раз номер телефона 8-800-200-97-02.

0: Света Кулебаба на радио «Комсомольская правда». И про импульсивные покупки мы говорим. Можно, кстати говоря, говорить про покупки не только себе, но и кому-то. Лишь бы они были импульсивными, лишь бы это было решение спонтанное. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Андрей из Нижнего Новгорода, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Как рассказать? Да как я хотите. Заехал в автосалон так. Тут, ну, полтора месяца назад. Просто посмотреть, в чем отличие двух машин.
0: Угу.
1: И вот, ну, меня просто как бы
0: засосала опасная трясина.
1: Ну, как меня подвели к этому менеджеры.
0: Развели, короче, да?
1: Ну, да.
0: Ясно.
1: И как бы купил, ну, спонтанно автомобиль. Ну, я как бы купил, но не так быстро.
0: А что за автомобиль-то, расскажите вообще, сколько стоил?
1: Тена Т7.
0: Так.
1: Актив. Вот. Сколько он стоил, там, 2700 или 2300, ну,
0: так.
1: Не помню.
0: Ну, короче, понятно.
1: Как бы взял
0: сориентировали.
1: С автотрибином.
0: Понятно.
1: Вот. Ну,
0: домашние как отреагировали?
1: Сейчас мне стало тяжко с этим автокрибином.
0: А? Как домашние отреагировали?
1: Ну, сначала...
0: Что ж такое? На самом интересном месте прервали человека. Ну, может, еще перезвонит, там, дослушаем его историю с удовольствием. А вообще, да, менеджеры эти в автосалонах могут на уши сесть. Мне тоже пытались. Ничего не вышло. Со мной у них это не прокатило. Так, далее. Ирина из Вологды. Здравствуйте, Ирина, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: Ну, тут уже я послушала, что рассказывали про автомобиль. У меня примерно та же история. Однажды я поехала поменять права. Права меняла в 8 утра. Рядом стоял автосалон. Я решила зайти просто посмотреть.
0: Ага.
2: И у меня была проблема, что моя старая машина уже, ну, умирала. Вот, и поэтому я зашла посмотреть, а вечером я выехала на новой машине, сдав свою старую в 3D. Вот такая была импульсивная закупка.
0: Прекрасно вообще. Ну, что за машина, как отреагировали домашние, рассказывайте. Что за машина, сколько стоила? Просто
2: мама
0: интересно.
2: Мама была в шоке, а дочка, наоборот, сказала, все очень здорово, мама, ты хотела поменять, и у тебя все получилось.
0: Ну и поменял, ну и правильно, может быть. Довольны покупкой-то? Вот. Сами довольны?
2: У меня была, конечно, машина, я считаю, что лучше. У меня была японская машина, а стала китайская.
0: А, вот оно что.
2: Да.
0: Японцы получше, да?
2: Японцы, естественно, были получше.
0: Угу.
2: Но лучше ездить на новой машине, чем постоянно ломающейся, которой было уже 18 лет.
0: Ух ты!
2: Да-да-да.
0: А что за машина? Вы скажите, что за машина-то? Что за машина?
2: Новая, старая. Новая.
0: Новая.
2: Новая Geely M-Grand.
0: Ага. Сориентируйте по цене сразу, народ, чтобы понимали, какая спонтанная покупка.
2: Когда я пришла в салоне, она стоила 1 800 000.
0: Так.
2: Я, конечно, торговалась, как могла, и сбила ее до 1 400 000 сколько-то.
0: Неплохо.
2: Трейд-ин, и как бы у меня получилось 1 300 000.
0: Неплохо. Прекрасная покупка, с чем мы вас и поздравляем. Ну, здорово же. Главное, машина это, ну, так или иначе, довольна, я понимаю, японец получше, а вообще довольна машиной?
2: Да, в принципе, ну, довольно, как бы, ну, где-то свои плюсы, где-то свои минусы, но самый главный плюс, она новая.
0: Ну,
2: не
0: да.
2: Ломается, ездит.
0: Все.
2: Как бы, все хорошо в этом.
0: Спасибо, году. Спасибо, отличная история. Вот могут сесть на уши-то, а, профессионалы. Ну, и вы молодец, что тоже цену сбивали, поторговались. Эта битва закончилась ничьей. Далее, Александр из Краснодара, пожалуйста.
3: Наши спонтанные покупки, мы с женой, наоборот, продали машину.
0: Так.
3: Шли мимо турагентства и купили путевки себе в Таиланд.
0: Ну и правильно сделали. Сейчас пешком ходите, я правильно понимаю? Алло?
3: Ездили машину, приобрели другую просто. И все, и ничего, ни о чем не жалеем, и наоборот, счастливы.
0: Ну и правильно, я бы тоже с удовольствием поехал бы в Таиланд. Спасибо. Далее, ну там какие-то проблемы со связью наблюдались, но ничего, основная мысль понятна. Андрей из Нижнего Новгорода, да, вы недорассказали нам историю. Давайте, как домашние отнеслись к вашей покупке-то? Ну, видимо, тоже.
1: Но я тянул платеж. Ну, как? Сейчас мы пожили годик спокойненько. Как бы мы закрыли кредит. И я спонтанно вот так вот.
0: В общем, проблемы со связью не получается. Поговорить, ладно, не судьба, значит. Значит, не судьба, значит, нет любви, как в песне поется. Всякое случается, ничего, мысль основная ясна. Да, взял, случайно купил машину. Такое бывает. Да с кем не бывает. Пришли в автосалон, так, чисто от дождя укрыться. И выехали на новой машине, на своей. Далее. Дмитрий из Москвы, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
4: В 2006 году я пошел, работал в такси в Москве. Я пошел на рынок в выходной день и по дороге зашел в салон, автосалон.
0: Так.
4: И по дороге туда я оформил, мне оформили заявку в 3 банка в кредит машину. На обратном пути я зашел и увидел одобрение. Выбрал машину и приехал домой с рынка уже на машине «Шевроле Ланос».
0: Хорошая, кстати,
4: ну, машина. Я тоже не помню, но где-то в районе 550 тысяч рублей. Я отработал на ней 3 года. Пробегала она у меня 500 000 километров практически без поломок. И продал еще ее в конце, через 3 года закрыл кредит и продал ее за 100 тысяч.
0: Вы скажите, вот, пожалуйста, но эта история была 20 лет назад. Вы с тех пор спонтанные импульсивные покупки не делали, да?
4: Нет, конечно. Ну, тогда еще и возраст позволял.
0: Ага. Ну, ладно. Вот. Спасибо, спасибо, спасибо. Итак, импульсивные покупки. Склонны ли вы к ним? Какая самая крупная вообще? Ну, тут можно не только про машины говорить, да. Дома, закупки бессмысленных товаров на маркетплейсах или в этих, как их, магазинах на диване, если такие еще существуют, раньше были. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, через 2 минуты вернемся.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о кровожадности НАТО.
7: НАТО, которое тоже прошло свой путь такой эволюционный. Понятно, когда холодная война, для чего она была нужна. Потом холодная война закончилась, СССР из нее вышел. Начался новый период. И оказалось, что НАТО не может существовать без внешнего противника. То есть это как рыба, казалось, выброшенная на лед. Все, нет вот этого кислорода, нет этой воды, где она чувствует себя как щука. Да. И тогда они стали придумывать для себя новые функции. Это, прежде всего, кризисное регулирование, которое нет в Вашингтонском договоре. Так началась эпоха больших операций, которая началась с Боснии и Герцеговины, несколько воздушных операций, потом бомбардировки Союзной Республики Югославии. С 23 марта 1999 года жесточайшие бомбардировки, 2400 крылатых ракет только было выпущено, десятки тысяч бомб, разбомблен Белград, уничтожена вся экономика, все электростанции. 78 дней все это продолжалось. Потом пошли другие операции. Ирак, ну там НАТО формально не участвовала, потому что еще оставались две страны, которые сказали нет, Германия и Франция. Но американцы поняли, что это не преодолеть, значит, со стороны НАТО они не получат легитимизацию. Они создали коалицию желающих и реализовали то, что реализовали. Потом Ливия, Сирия и Афганистан.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Возвращаемся в эфир. Сегодня говорим про импульсивные покупки. Склонны ли вы к этим самым импульсивным покупкам? Какая самая импульсивная была у вас? Пожалуйста, рассказывайте. Рассказывайте. Ну и спонтанные тоже. Спонтанные путешествия. Вот был опрос, склонны ли люди, допустим, к спонтанным путешествиям. И оказалось, что да, довольно высокий процент людей берут и срываются куда-нибудь. Внезапно сидели еще вечером дома, ни о чем таком не думали, не планировали. Бац, кому-то пришла мысль в голову. А поехали туда. Поехали. Отличная, кстати, идея. 8 800 200 ровно 9702. Андрей из Екатеринбурга. Пожалуйста.
8: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
8: Я купил велосипед.
0: Прекрасно. Вы да, теперь добрый. До этого злым были, да? А теперь вдруг добрым стали.
8: Добрый я не стал, время не позволяет, к сожалению.
0: Ясно.
8: Вот. Да, но я гулял со своими детьми, они катались на велосипеде. Мне надоело за ними бегать. Вот, я зашел с ними в магазин и купил себе велосипед.
0: Понимаете? Потрясающе. Хороший велосипед. Велосипед, сколько нынче стоит велосипед? Я не в курсе.
8: Ну, у меня где-то вышел он в районе 60 тысяч рублей. Я не стал на себе экономить.
0: Это точно велосипед вы купили себе?
8: Да, это велосипед. Я просто купил его с таким прицелом, что у меня старший подрастает. Я ему через 2 года уже передам этот велосипед. И он будет уже на нем, наверное, уже как-то он... более спортивный, чем я, оказался этот велосипед, поэтому... Ну,
0: мне кажется, он даже кофе вам еще наливает за 60 тысяч.
8: Нет. Ну, это хороший. Ну, зачем? Я, знаете, что хочу сказать? Я, ну, считаю себя достаточно молодым, да, человеком.
0: Вам сколько лет?
8: Мне 45.
0: А, ну, мне, значит, тоже можно еще себя молодым считать. Да, продолжайте, пожалуйста.
8: Да, вот, ну, я, ну, в связи там, с определенными событиями в жизни, я принял решение такое, что на себе экономить нельзя, и нужно себя радовать чем-то.
0: Это правильно.
8: Покупками.
0: Это мудро. Да. Ага. Да. Нужно себя удивлять, я бы так сказал.
8: Да, и вы знаете, даже вот такая ситуация, если ты покупаешь какую-то вещь, ну, на какие-то там, допустим, ну, не последние, но на деньги, которые были рассчитаны на другое, да, оно потом восполняется каким-то образом. Не знаю, что это за закон такой, жизни, не жизни, но тем не менее, то есть я купил велосипед, а потом подвернулась такая работенка, что я заработал эти деньги и восполнил этот бюджет.
0: Чудесная история.
8: Так, ну, не надо себе экономить, нужно покупать себе, ну, наверное, с головой какие-то радости позволять себе какие-то покупки. Кто может позволить себе дорогие, пожалуйста, это, наверное, только радоваться за тех нужно людей. А кто позволяет себе, ну, может позволить себе финансово какие-то менее дорогие, ну, тем не менее, нужно себя радовать.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, да, вот как с почтальоном Печкиным. Помните Печкина велосипед? Потому что у меня велосипеда не было. Спасибо. Хорошая история, чудесная, добрая, замечательная. Я такие люблю. 8 800 200 ровно 9702. Галина из Хабаровска. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
9: Здравствуйте. Ну, у меня вообще странная такая история. Зачем-то спонтанно замоткать купила квартиру, на которую мне теперь нет денег на ремонт.
0: Извините, пожалуйста, я прослушал. На квартиру вы копили, а купили что?
9: Нет, материнский капитал, купила квартиру.
0: Так.
9: Вот, на которую на ремонт у меня теперь денег нет.
0: Но квартира зато есть. Зато квартира есть.
9: Стоит колом она, эта квартира. И, кстати, я вас слушаю больше «Комсомольскую правду» постоянно, каждый день через телефон, потому что я фотограф, обрабатываю фотографии, и вот сижу, все время вас слушаю.
0: Спасибо вам большое. Ну, ничего, найдутся деньги на ремонт. Сколько квартир стоило? Мат-капитал-то нынче 1700, там, да, где-то столько, да?
9: Да, ну, это в Хабаровске. Ой, это новостройка, она стоила немного, 3 миллиона, что ли?
0: Ага, ага, ага. У вас, короче, кусок бетона теперь, я правильно понимаю? Ну, ничего.
9: Совсем не поняла. Я самое такое не поняла. Вот, понимаете, нужно было площадь больше брать. 2 комнаты хотя бы. Я что-то так взяла маленькую. Теперь вот ни туда, ни сюда.
0: Ну ничего, вот. Ничего, деньги найдутся. Все равно. Ну вы же не жалеете об этом или как? Или жалеете, скажите?
9: Типа, вы меня прям утешили. Ну что-то такое среднее какое-то, маята какая-то. Все равно у нее не въедешь, вот она там стоит, надо ремонт это делать, и вообще что-то упало.
0: А вам есть где жить-то? Своя квартира есть, крыша над головой или как?
9: С родителями
0: живу. С родителями. Ну...
9: И с родителями большая квартира, мы тут нормально живем. Просто захотела что-то делиться с ребенком.
0: Понятно. Вот. Желаю вам выиграть в лотерею. Все, будет вам счастье, да. Будут деньги на ремонт. В смысле, выиграть на столько, чтобы хватило на ремонт, конечно. И на квартиру побольше. Спасибо вам, что позвонили. Далее. Константин, Ростов-на-Дону. Здравствуйте, пожалуйста.
10: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Обожаю вашу передачу. Спасибо. Очень уважаю вас. Ну, у меня два случая, если позволите.
0: Давайте.
10: Касаемо автомобилей, в общем, прекрасная погода, весенняя, еду я на машине, на остановке стоит очень красивая девушка, я аж притормозил. Но получается, что притормозил не только я, а кран еще, грузовой кран, так. И въехал в меня. У меня не было ни страховки на тот момент, закончилась страховка. Я понимаю то, что сейчас приедут сотрудники, ну и будет неприятная, в общем, ситуация. Вот, я закрываю машину, звоню друзьям, чтобы делали мне страховку, и просто ухожу.
0: А девушка?
10: Девушка, наверное, ушла, потому что я уже о девушке
0: не
10: думал.
0: Ну, вы даете вообще. Из-за такой ерунды про девушку перестали думать.
10: Ну, да. Вот. И, в общем, рядом был автосалон, у меня никаких мыслей не было по поводу автомобиля, был Kia. А тогда еще Citroen дилерский центр не был открыт, я даже и не знал о их начале продаж. Просто без задней мысли зашел и смотрю, это самая занавесочка, и там проглядывается черный автомобиль. Я подошел, все, я влюбился. Это Citroen C5, на тот момент еще поставок не было. Я подошел, он мне так зашел и говорю, как, что, как, сколько денег. Они говорят, ну, так, полная будет. Они говорят, будет. И, в общем, я сразу заказал себе автомобиль. Все удачно, потом сделали мне страховку. Я уже пришел на место, счастливый, уже и забыл о ДТП. В общем, все, продал машину и купил себе Citroen C5. И был очень доволен. Вот. А въехали мне в Mercedes, а тоже он свеженький был. Вот. И второй случай, тоже он по ДТП, но тут интересная ситуация. Купил или купил, не знаю, как оцените. Toyota Camry у меня была двухлетка. Тоже попадаю в ДТП. Вот. Звоню другу, звоню жене. Приезжает и жена, и друг. И мы сидим в кафе. А у товарища моего, он сейчас живет в Москве. Вот, может быть, слышит. Привет ему, Слава. И он обычно ездил на рейндж-роверах, а я смотрю, у него ключи от Infiniti. Я говорю, а это что у тебя? Да, это, говорит, у меня там то ли жены, то ли, ну, в общем, знакомых, неважно. А сейчас я ее думаю продать. Ну вот, я говорю, какого года? Он говорит, есть 2 года. То есть так же, как и моей Камри. Я ему просто направляю ключи, я говорю, а так пойдет? Он говорит, это не вопрос. И отдает мне ключи от Infiniti. Все, я уехал на Infiniti, он уехал с ДТП на Toyota Camry. Вот таких 2 интересных случая.
0: Неплохо вы живете, хочу сказать. Ладно, завидовать не будем. Спасибо большое вам за 2 истории чудесные, кстати говоря. Всего хорошего. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Остап из Кемерово. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
11: Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, аудитория. Приятно вас слушать. Вот постоянно слушаю вас. Ну, немножко вам как бы хвалю. Вот. В общем, у меня история. 2007 год. С будущей женой. Я уже рассказывал, живем уже больше 20 лет. Гуляем по улицам. Ну, просто ходим. Сели на трамвай. Я говорю, давай до рынка доедем. Вот просто что-то как щелкнуло в голове. До авторынка доедем. Вот бушными автомобилями у нас был рыночек небольшой. Доехали туда. Я говорю, просто посмотреть. Она говорит, ну давай. Ну, заходим, и тут девушка из-под боку где-то выскакивает. А мы можем в кредит, вот 5-й, 10-й. А у меня как раз документы, трудовая была с собой, и паспорт, и водительская, и все.
0: Короче, не берите с собой документы, на всякий случай.
11: Да, да, понравился автомобиль Honda Fit. Он был 2004 года, это трехгодовалый автомобиль, 360 тысяч автомобиль стоил в то время. Короче, оформил я в кредит, мы погуляли минут 20, наверное, просто рядом. Это все шло как в игру, понимаете? А она выходит, вам одобрили, пойдемте подписывать. Прямо я пошел, все это подписал. Платеж для меня был в то время, это 13 тысяч рублей. Это сейчас, конечно, так и вообще копейки. Ну, с этими временами, с такими, с кредитами, ипотеками. Да, у меня доход был что-то около 35 тысяч. Я говорю, блин, а как мы будем жить-то дальше? И она тоже поддерживает, давай, все берем. Мы взяли... И дела, знаете, после этого как-то пошло намного все лучше. И я что хочу сказать, друзья мои, когда вы мечтаете о своей зарплате какой-то будущей, держите планку в пределах разумного. Я всю жизнь держал эту планку 30 тысяч, я ее добился, я жил на эти 30 тысяч, потом я думал, планочку надо сделать соточку.
0: Правильно.
11: Я пришел к этой... Да, нужно всегда мечтать не о миллиардах, не о миллионах, а в пределах разумного, что ты можешь потянуть. Как бы вот так. И всегда всю жизнь вот захожу в магазин, если мне, ну, просто нужна кофемашина. Случайно я иду вообще за другим, за хлебом, и заворачиваю, вот она, кофемашина, думаю, а почему не взять?
0: Действительно, почему?
11: Так,
0: спасибо.
11: Да, и так же...
0: Спасибо, у нас перерыв, спасибо. Мысль ясна. 8 800 200 ровно 9702. Про импульсивные покупки говорим, после перерыва продолжим.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
12: Песня «Кукла колдуна» вышла в 99-м году на акустическом альбоме «Короля и шута». Это одна из немногих песен Киши, полностью написанная Андреем Князевым, без участия Михаила Горшенева. Ну, а сам Горшок долгие годы недолюбливал эту композицию, считая ее слишком попсовой. Тем не менее, по иронии судьбы, именно «Кукле колдуна» было суждено стать одной из визитных карточек коллектива.
13: Казалось бы, весь ажиотаж и хайп вокруг «Куклы-колдуна» прошел еще пару лет назад. Но вот очередной виток. В интернете завирусился кавер на вечный хит «Короля и шута» в исполнении певицы Саши Квашиной. Причем хватает и негативных отзывов. Вот некоторые из них.
12: «Эта женщина совершенно не способна вести себя естественно. Что с ней не так?» Вот еще одно мнение. «Идеальный пример, как можно обладать милой внешностью, чистым голосом, дико заморачиваться на уроках вокала, но при этом выбесить буквально всех своим исполнением, в котором куча мелизмов там, где можно спокойно пропеть одну ноту».
13: Ну, а после такого-то представления самое время послушать, наконец-то, этот нашумевший кавер, из-за чего весь сыр-бор, шум-гам, а драки нет. Давайте слушать «Кукла-колдуна» и та самая версия.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии

0: Режима забил тревогу из-за острого дефицита ракет для зенитных комплексов «Патриот» накануне зимы. В Лихтенштейне, единственной стране в Европе, где до сих пор действовало право наследования княжеского престола по мужской линии, объявлено о прекращении действия этого правила. Наследование трона в стране теперь будет осуществляться по фамильной линии и не зависеть от пола наследника.
1: О пожарах.
0: Эвакуированным из-за лесного пожара жителям населенного пункта Хюртгенвальд, федеральная земля Северной Рейн-Вестфалия на западе Германии, разрешили вернуться в дома. В ночь на пятницу из-за пожара эвакуировали около 2000 жителей. Огонь тогда был всего в 250 метрах от жилых домов. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать. Всего к тушению пожара были привлечены почти 1500 человек, задействовали вертолеты и даже полицейские водометы. Борьба с лесным пожаром у Хюртгенвальда продолжается с четверга. Огнем была охвачена площадь в 300 гектаров. Власти сообщили, что речь идет о самом крупном лесном пожаре в истории этой федеральной земли.
1: О спорте.
0: Краснодар дома со счетом 1-0 обыграл грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура российской премьер-лиги. Краснодар не потерял ни одного очка в сезоне. Команда одержала 4 победы, лидирует в турнирной таблице с 12 очками. «Ахмат» на 13-й строчке с 2 очками. В следующем туре Краснодар на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо» 23 августа. «Ахмат» днем ранее примет «Ростов».
1: О животных.
0: В российском зоопарке у пары пум родились 3 котенка. Они появились на свет 6 июня. Родители Эри и Мичиган приехали в зоопарк Новосибирска в 2023-м. Пумы-одиночки и живут вместе только в брачный период. И о погоде: в эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Днем будет 22-25, и синоптики обещают осадки. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 18 градусов. Завтра днем будет плюс 20, плюс 22. Возможны дожди и грозы. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Склонны ли вы к импульсивным покупкам, спонтанным решениям, связанным с покупками? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, Игорь из Краснодара. Слушаем вас. Здрасте.
3: Здравствуйте.
2: Здрасте,
3: да.
2: Пожалуйста.
3: У меня несколько было, да. Но я скажу, давно с девушкой в апреле расстался, купил сразу путевку сначала в Армению, потом в Турцию, потом в Азербайджан.
2: Неплохо так покатались. Так.
3: Да. А потом, когда приехал в Азербайджан, меня даже вот туда не хотели пускать, в Азербайджан.
2: Почему?
3: Ну, во-первых, печать была армянская, ну, тогда конфликт же был еще в 2013 году. И, но у меня все равно, не только меня, пустили, я сам родом из Баку, и там и дом, и до сих пор все. Ну, так. Следователи вызывали, целая история была. Ну, я потом, пока паспорт не поменял российский, меня постоянно заставляли писать заявление, почему был в Армении.
2: Почему? Потому, так бы мы ответили, захотел и был.
3: Нет, потому что нет, я вырос в Баку и в Армении, а сейчас живу в России. За это там, не там бы я поехал, сам ездил там к могилам своим, село там Пушкин такое есть, в честь Пушкина, поэта.
2: Так, да. Ну, расстались с девушкой, покатались по Закавказью.
3: Да.
2: Так.
3: А я не хотел ездить даже в Турцию, но мне там понравилось, принципиально, поехал я.
2: Где были-то в Турции?
3: Это там, в Анталии, при Кемее был, в Ликии там ездил тогда.
2: Неплохой у вас был вояж. Неплохой. Ну как, довольны-то остались?
3: Ну да, потом я
2: горечь от расставания прошла?
3: Да, где-то, да, через какое-то время, не сразу, да, прошло. Ну, потом и другие были, ну тогда да. Ну вот так, а я не хотел ехать за границу. Но вот так за это и поехал.
2: Ну, спасибо вам за рассказ. Далее. Андрей из Абакана, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Андрей Абакан. 2016 год, было 55 лет. А сделали операцию, рак, онкология третьей степени. Дали вторую группу инвалидности. Лежу, значит, в кровати, общаюсь на одном из сайтов по продаже автомобилей. У меня была мечта взять себе 600-й Мерседес. Кабан, по-другому они еще называли.
2: Так.
4: Кабан, крокодил, может быть, помните такие?
2: Да, да, 600.
4: Ну, что нашел в Омске. В Омске, значит, мне его пригнали. Общались, все. Я его купил. И вот,

0: Ну, а что смысл-то, что именно, как вы сказали, как спонтанно, значит, купил, в этот же день, значит, написал записку супруге, значит, ну, пишу имя, так и так, вот, ты знаешь, я всю жизнь мечтал об этом, чувствую себя отвратительно, плохо, может быть, последний раз пишу. В общем, как бы, грубо говоря, написал предсмертную записку о том, что я все-таки мечтал купить кабана, я его купил. И это все указал в этой записке.
1: Угу.
0: Такое было, представляете, вот состояние. Ну, мне потом артист сказали, что, говорит, да, при такой степени, как бывает такое. Вот такое состояние, что, говорит, именно спонтанная охота, то-то. Я в кавычках, конечно, Иван, имею в виду, конечно. Вот такие в кавычках получилась спонтанная покупка. Я потом столько с ним намучился, но, вы знаете, поимел, я вокруг заправки на нем катался только.
1: А почему намучились-то? Почему намучились-то?
0: Вы знаете, то одно, то другое. Вообще, конечно, это кожа, рожа, все дела там. Ну, все, да, все прямо, все идеально, но не для Сибири, конечно.
1: А, вот оно
0: там,
1: что.
0: Да, не для Сибири, то есть, если что-то полетело, там 38 блоков или электронных блоков, не знаешь, какой лезть. Ну, у нас есть специалисты. Для того, чтобы поехать, допустим, зимой, надо, это прямо его условия, чтобы поехать на кабане зимой, надо его прогреть автоматическую коробку полчаса. То есть машину выгоняем из гаража, а если он не теплый. И вот полчаса она просто бензин на улицу, просто, деньги на улицу. А представьте, что он кушал. Ну, зато поимел, зато посмотрел, что это такое. Знаю теперь, с чем сравнить. И китайцы у меня было 36 марок автомобилей. Мест это что-то, это выше всех похвал. Вот такая была спонтанная
1: Спасибо.
0: Покупка. Я потом продал его.
1: Спасибо. Ну и хорошо, что вы здоровы. Все прекрасно. Спасибо, что позвонили. Далее. Денис из Саратова. Пожалуйста.
2: 3 года назад у нас с женой стал вопрос о расширении. Нам надо было купить новую квартиру. Была однушка, нужно было купить двухкомнатную. Я пошел в Сбербанк, начал решать. Вообще не был погружен в историю ипотечную, ничего не знал, как это все устроено. Ну и прихожу туда, короче, рассказываю всю нашу ситуацию. И в Сбербанке, походу, оказался какой-то не очень компетентный сотрудник, который мне почему-то не упомянул про семейную ипотеку. Ну, а я и не знал, он мне не сказал. Я, ну, сказал про программу «Молодая семья», она оказалась слишком дорогая. Uh-huh. А цены уже тогда подрастать начинали, uh-huh. И ставка была высокая. Ну, и, в общем, я пришел домой, мы с женой решили то, что очень дорого, мы не сможем потянуть. Ну, и решили отложить эту историю вообще в долгий ящик, пока все не устаканится. Проходит несколько недель или, может быть, пару месяцев. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И в выпуске новостей, я до сих пор помню, Вероника Борисенкова, привет большой. Она читает новость про семейную ипотеку. Я начинаю понимать то, что мы подходим. У меня уже тогда дочка родилась.
1: Так.
2: Я буквально дослушал этот выпуск новостей. Сразу позвонил в Сбер. Понял то, что все сработает, все получится. И буквально через 2 недели мы купили квартиру себе. И вот все сложилось, короче, хорошо. Очень рады, что тогда я услышал этот выпуск новостей.
1: Какой там платеж 6... у вас? Проценты платеж какой? 6?
2: 6,5-7. Ага. Если точно, платеж там, ну, 21 тысяча. Если на сегодняшние цены, то было бы гораздо, гораздо сложнее.
1: Конечно.
2: Так
1: конечно.
2: Что радио «Комсомольская правда» forever. Спасибо вам.
1: Вам спасибо. Видите, от журналистов есть польза. Спасибо, спасибо. Далее. Веронике сейчас все передам. Кто следующий у нас? Сергей из Челябинска, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
4: Да вот у меня такая везение-невезение, как сказать, не знаю. Дело в том, что копил долго на смартфон. Так. Хорошенький хотел купить. Вот. Ну, поехал на заработки в Тюменскую область. Заработал. Распродажа кончилась. Тут у меня принцесска появилась маленькая на свет. Так, и, в общем, ну, все-таки я купил телефон, да только уже в кредит. И дело в том, что в этом же магазине буквально через месяц покупаем жене смартфон.
1: Так.
4: Покупаем жене смартфон, и там была какой розыгрыш, ну, как сказать, розыгрыш, акция какая-то. По чеку и по номеру карты. Мы покупали за безнал.
1: Так.
4: Вот. И дело в том... То, что жена выигрывает, опять же, такой же телефон.
1: Прекрасно. Прекрасно. Ну, видите, так, вот. Что сделали с лишним телефоном, с новым, в смысле?
4: Ну, оставили нашей принцессе на будущее, ну, или себе про запас. Ну,
1: так он уже устареет.
4: Мы тоже стареем.
1: Ну, это понятно, да. Не, ну, можете продать, выручить там денег какое-то количество.
4: А потом что дальше произошло? Потом я, в общем, поехал опять в Тюмень на заработки. Ну, как семья, тут в Челябинске не очень-то заработаешь денежку. И поехал в Тюмень, подзаработал деньги. Приезжаем сюда, покупаем, ну, детские вещи. Детские вещи, там, эту мебель детскую. Uh-huh. И опять тоже попадаем в акцию. Теперь выигрываем путевку в Таиланд.
1: Потрясающе. Какой вы счастливый человек.
4: Выиграли путевку в Таиланд. Выиграли. Да, вот,
1: удачливый.
4: Вот не сказать бы, что мне так постоянно везло.
1: Уже как минимум 2 удачных эпизода хороших.
4: Вот. Так это еще не конец.
1: Потрясающе.
4: Моей истории.
1: Давайте.
4: Вот, съездили в Таиланд. Прекрасно отдохнули, но, правда, конечно, попали в сезон дождей. Это было в том году.
1: Так.
4: Ой, какой, нет.
1: Ну, неважно, так, и далее.
4: Ну, в начале, считайте. Так, и приезжаем обратно сюда. Жена поехала, ну, тоже мы хотели семейный капитал получить, это, но жене отказали, так как у нас ипотека еще была за квартиру, вот. И мы, в общем, поехали в Москву. Тут на родителей все наложили детей и поехали в Москву. И прямо буквально выходя с поезда вышли только, встретили Филиппа Киркорова. Его там сильно очень отправляли. Филипп Киркоров – это большой кумир моей жены. Он делает ей... Расписался, они сделали общий снимок.
1: Так.
4: Вот. Потом Филипп Киркоров приглашает в концертный зал на концерт.
1: Так.
4: Абсолютно бесплатно. И вот мы сходили еще на концерт.
1: Потрясающе. А вы говорите, что не сказать, что вы такой уж успешный.
4: Это вот все в этом году, практически в конце того года и в начале этого. Все вот это произошло.
1: Бывает же такое. Спасибо. Ну, у нас 30 секунд до перерыва. Уже не успеем никого в этом блоке вывести. После перерыва тогда продолжим разговор про импульсивные покупки. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, рассказывайте, делитесь. Новости, реклама и анонсы пройдут быстро. Ведь слушать новости полезно не только для здоровья и для понимания ситуации в мире, но и для того, чтобы знать, что оказывается, и существует семейная ипотека, под которую вы подходите. Скоро вернемся, друзья.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин о том, как России противостоять Западу.
6: Мы можем этому противостоять двумя способами, что мы уже делаем. Это на линии соприкосновения, где мы побеждаем и движемся вперед. Плюс совершенствование своей военной техники, которая у нас есть, но которая нуждается в совершенствовании, потому что Западная Европа, которая накачивает вот этим оружием украинский режим, она не стоит на месте, она совершенствуется. Поединок продолжается. Я убежден, что мы будем победителями в этом поединке. Плюс к этому, конечно, важна психологическая настроенность на победу и на мир. И у нас эта психологическая настроенность есть, потому что для нас победа – это мир. А вот для Западной Европы неизвестно, что является стратегией, кроме ненависти к России и желания расчленить ее, опустить ее. Больше никакой стратегии нет. Эта стратегия обречена на провал.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Звоните, склонны ли вы к импульсивным покупкам? Пожалуйста, рассказывайте. Или спонтанным решением по части покупок тоже звоните, рассказывайте. Эльдар из Астрахани, здравствуйте, пожалуйста.
7: Это тот самый Эльдар, который на прошлой неделе, благодаря вашей программе, сделал предложение своей супруге Оксане.
1: О! Отлично. Здрасте. Да, это мы помним, эту чудесную историю, да, да.
7: Замечательная история. Вот по поводу сегодняшней темы я бы следующее хотел сказать. Вот, вообще мы не склонны делать какие-то спонтанные покупки.
1: Но спонтанно зато склонны делать предложение жене. Это уже хорошо.
7: Есть такой момент. Так. Вот. Спонтанные покупки у меня в основном ассоциируются с какими-то курортными местами. Ну, я думаю, каждый, кто посещает какие-то курортные места, неважно, где, в России или не в России, потом задумывается о том, что нужно каким-то своим близким, родным, друзьям приобрести какие-то подарки, привезти. И вот когда ты приходишь в это место, где это все продается, и тут, получается, вроде не планируешь брать такое количество или какие-то такие моменты, и выходишь оттуда двумя сумками или мешками, там, всяких ненужных абсолютно вещей, а когда уже приезжаешь домой, думаешь, уже столько подарков осталось, они потом хранятся, и ты даешь всем налево и направо, и соседям, и друзьям, и медведям, вот, такие дела. А если расценивать как спонтанную покупку, в целом, мы как-то с супругой, мы живем в квартире, а сам я вообще всю жизнь рылся и родился в частном доме, и как бы у меня тяготею, может, с возрастом, тяготею к земле, и у нас как-то прельщает эта история. Мы как-то запланировали приобрести дачу в какой-то период времени, как-то Авито мониторили, другие какие-то платформы. Вот. И как-то поехали, посмотрели несколько вариантов, что-то нам не подошло. И мимо проезжали и наткнулись на участок, который расположен был в лесу. Ну, лес такой не дикий, а вот из плодородных всяких таких деревьев, заброшенный участок. Вот нам он понравился, и мы решили его приобрести. Цена, слава богу, была такая еще приемлемая, мы купили. И даже не планировали строить дом, но в течение года мы дом построили своими силами. И в этом году планируем новоселье, так сказать, отметить. Может быть, вместе со свадьбой, я пока еще не решил. Вот, вот такие у нас моменты. А спонтанной покупки есть товарищ, который как-то заехал в автоцентр. У него была старая подержанная японская иномарка, которая сыпаться начала. И он туда заехал просто узнать, какие там есть программы и прочие предложения для... по новым машинам, а через полтора часа уехал на новую Вести в кредит, который платит до сих пор. Сначала плевался, но вроде как ездит, его все устраивает. Ну вот, наверное, пример самой спонтанной покупки от моего друга был.
1: Спасибо вам, спасибо большое, что позвонили. Чудесные истории. Так, вообще, вывод-то какой? На основе нескольких звонков, да, друзья, поосторожнее в автосервис заходить, поосторожнее. Будьте готовы ко всему. Далее у нас кто? Алексей из Ставрополя, пожалуйста.
8: Ну, я бы сказал, у меня не спонтанные покупки, у нас семья такая, что у нас спонтанные путешествия бывают.
1: Это отлично, так.
8: В 23-м году приехала из Питера подруга супруги моей, и как-то мы сидели, завтракали, у меня отпуск был. Ну, и мы сидели, девочки все рассуждали, куда пойдут, куда пойдем, ну, как бы какую-то программу придумывали. Я говорю, девочки, поехали в Дагестан. Мы собрались и уехали в Дагестан в обед. Там хорошо отдохнули, погуляли, уже ехали обратно и остановились во Владикавказе кофе попить. И тут мне с работы звонят. Леша, тебе продлевают отпуск еще на неделю. Ну, пока девочки там в кафе были, они выходят, я говорю, девочки, мы едем на море. Мы только что были на море. Я говорю, мы едем теперь на Черное море.
1: Отлично.
8: И все, мы собрались домой, заехали, вещи другие взяли. И опять поехали на море.
1: Вот у меня мы точно так же было до того, как я в утренний эфир сел. Тоже любил спонтанные путешествия. Сейчас уже не могу себе этого позволить. Спасибо, спасибо, да. Как мне это близко отзывается. Далее. Наталья из Москвы, пожалуйста.
9: Единственная передача, когда слышишь голос страны и разные истории, это так радует. Спасибо вам. Моя история такая. У меня, я всегда захожу в те нужные двери. Случайно. Зашла.
1: То есть не как Филипп Киркоров, да?
9: Вот именно, вы правильно поняли. Старшее поколение помнит очень популярные путешествия Москва-Астрахань-Москва. Помните? Ну, они бешеные деньги стоили, 600 рублей. Ну, там, при средней зарплате 120-150 рублей. Вот, вот в прошлом году гуляю по Москве, думаю, ну, да, зайду просто. Я не люблю... Я вообще путешественница, люблю одна, чтобы свободно, куда ветер подует, туда и зайдешь. Вот. И поэтому почему путешествие, думаю, ну, каюта, палуба, ну, что там? И вот захожу, прекрасные девочки меня встретили, стали у меня уговаривать. Я говорю, ну, вот куда-нибудь, ну, вот они мне предложили немецкий корабль. Вы будете очень довольны. Ну, в общем, думаю, ну, ладно, там 30% первый взнос, а потом через ближе... к отправлению основное. Вы знаете, я так довольна была. Россию нужно смотреть с воды. Именно Россию нашу, которая ушла и под воду, и которую смели историю, ветер истории. А Петербург, Санкт-Петербург, а Свирский монастырь, а Валаамы, Кижи. И обратно мы возвращались в Санкт-Петербург. Я была очень довольна. И программа, и сам корабль, и встреча с капитаном. Я всем советую. И вот я продолжаю путешествовать. Вот в этом году я еду в Санкт-Петербург, Новый Новгород. И на будущий год я еду в Москва, Казань. И всем рекомендую. Москву нужно смотреть. Вернее, нашу родину, русскую землю, с ее храмами, с ее городками. Она же была... ориентируем всегда на воду, на реку, на пароходы. Так что путешествуйте, смотрите Россию, друзья. Спасибо, Иван.
1: Всего доброго. И вам спасибо. Спасибо. Поддерживаю, присоединяюсь. Далее. Игорь из Тамбова, пожалуйста, теперь вы.
10: Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте.
10: Комичная история. 90-е годы прошлого века. Молодая семья, молодые специалисты жили в сарае с женой, с ребенком. Ну и друг пригласил на день рождения. Работал на заводе. Выпили туда-сюда. Он говорит, ты понимаешь, что а до этого, за 5 лет до этого на заводе организовывался кооператив. Чтобы в него вступить, люди продавали гаражи, квартиры, все такое, чтобы первоначальный взнос снести. Ну, он говорит, короче, там несколько человек отказалось, потому что уже нечего продавать, а денег надо выплачивать. А цены росли очень быстро. Ну, и он говорит, я пошел... Там двухкомнатная квартира была. Ну, и вот такая вот цена, туда-сюда. Ну, выпили еще. На следующий день прихожу, с женой посоветовались. Я говорю, давай я тоже схожу, что в сарае жить.
1: Так, 20 секунд, давайте коротко, пожалуйста. Да-да.
10: Ну, короче, взял трехкомнатную квартиру, и через буквально 2 месяца, первая зарплата, вторая зарплата, третья, за 3 месяца я отдал все деньги за этот кооператив, за трехкомнатную квартиру.
1: Ну, видите, как хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Всем спасибо, кто звонил сегодня. Сейчас перерыв. Не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Актер Павел Деревянко об участии блогеров в кино.
2: Да время такое другое, чем было. И, конечно, нужно быть готовым к новым реалиям. А реалии у нас... Реалии таковы, что, да, блогеры у нас сейчас очень ярко выступают везде. И в соцсетях, и уже на телевидении, и в кино. И я не против, в общем-то. Ну, надо все принимать как бы с открытым забралом, так что ли. Но кино... Проект проекту рознь. Ну, где-то это вполне может быть органичное участие какого-нибудь блогера вот, в каком-нибудь современном фильме. Вот, но так вот, наверное, если что-нибудь историческое будет или какая-нибудь драма, то вот тут будет, наверное, уже странно смотреться.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.